0: воздушного пространства сообщили РИА Новости, что Конвенция о международной гражданской авиации обязывает все государства-члены ИКАО обеспечивать защиту гражданских воздушных судов. Владимир Путин назвал заявкой на государственный терроризм угрозы Зеленского в адрес гражданских самолетов в российском небе. Минтранс ежедневно взаимодействует со спецслужбами и Минобороны, чтобы обеспечить безопасность аэропортов, заявил глава Минтранса Андрей Никитин.
1: Мы в ежедневном режиме взаимодействуем со всеми специальными службами и с Министерством обороны. На все угрозы находится решение. Эта работа идет постоянно. И, конечно, вот эти слова террористов о угрозе гражданской авиации, мы этого допускать не будем.
0: Нефтяные предприятия России выделили средства на защиту и взаимодействуют с Минобороны, заявил, в свою очередь, Александр Новак. Защита НПЗ, как сказал вице-премьер, обходится компаниям дорого, но их простой принесет еще большие убытки. Случаев перевода объектов ТЭК под временное управление не было. Бизнес отнесся к их защите ответственно, сказал Новак. Доля автомобилей российского производства на отечественном авторынке за 8 месяцев текущего года достигла 63,5%, увеличившись на год более чем на 8%, заявил ТАСС первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, продажи электромобилей и гибридов в России в январе-августе этого года увеличились почти вдвое и достигли 83 тысяч единиц. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Новости на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Петербурге сегодня дождь, плюс 18, в Москве 20 градусов тепла и облачно. Сейчас в российской столице 15 градусов тепла, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, влажность 80%.

0: огороде, госпожа разлука. Все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.
1: Маяк.

0: листья жгут, листья прошлогодние.
1: Audio Stories.
2: В 2019 году испанские археологи из университета Кордобы сделали неожиданную находку неподалеку от города Кармуана. Случилось это благодаря местным жителям, которые ремонтировали собственный дом. Под полом семья обнаружила небольшую подземную комнату размером 3 на 2 метра, которая относится примерно к первому столетию нашей эры. Археологам повезло обнаружить 6 урн с прахом древних римлян и 2 красивых стеклянных сосуда с костями мужчины и женщины. Мужчину звали Синицион, а его останки хранились в емкости, заполненной жидкостью красного цвета. Ученые предположили, что это вино, так как древние римляне нередко хоронили знатных персон именно в вине, считая его священным напитком. Женщину похоронили в сосуде с драгоценностями, парфюмерией и дорогими тканями. Спиртное женщинам пить запрещалось, хотя строгость соблюдения этого правила остается темой научных споров. Ученых поразило, что спустя 2000 лет жидкость в сосуде осталась неизменной. Причина проста – гробница долгое время находилась плотно закрытой и избежала разграбления. Анализ жидкости подтвердил, что первоначальный напиток был белым вином, которое позже приобрело темно-красный оттенок. Напиток изготовили из местных виноградных сортов, вероятно, похожих на крепленые вина современной провинции Херес. Эксперты полагают, что это старейший сохранившийся образец древнего вина в жидком виде. До этого рекорд принадлежал вину из германского города Шпайера, возраст которого составлял чуть менее 17 сотен лет.
1: Аудио Stories.

0: Audio Stories.
1: Жизнь на Земле основана на единой универсальной энергетической молекуле – аденозинтрифосфате, АТФ, которая выполняет роль топлива для всех клеток. Эта органическая структура накапливает энергию благодаря процессам фотосинтеза или клеточного дыхания и служит источником химической энергии практически для каждого биологического процесса – от передачи нервных импульсов до двигательной активности и деления клеток. Гидролиз АТФ сопровождается выделением фосфатной группы, что освобождает накопленную энергию, которая необходима для поддержания жизнедеятельности организма. Универсальность АТФ среди живых существ свидетельствует о ее присутствии еще в самом раннем этапе эволюции жизни, возможно, даже в условиях, которые предшествовали появлению первых организмов.
0: Аудио сторис.

объехали полсвета, но каждый раз тянуло нас домой. Поставь мою любимую кассету, давай перед

0: радости нашей команды, без которой нам не жить.
1: Audio Stories.
2: Около 100 лет назад в северной части Шотландии среди пластов песчаника были найдены останки миниатюрной рептилии возрастом около 250 миллионов лет. Большинство костей этого существа было утрачено, однако современные исследования позволили ученым провести первую полноценную реконструкцию. Она подтвердила гипотезу о родстве этого экземпляра с первыми летающими рептилиями – птерозаврами. Образец получил название «Склеромохлус» и был описан еще в 1907 году, но долгое время специалисты спорили о его точной классификации. Ученые из Великобритании и США применили технологию компьютерной томографии и создали виртуальную трехмерную модель полного скелета склеромохлуса. Поскольку многие фрагменты скелета отсутствуют, главным источником информации стали сохранившиеся следы костной ткани в камне. Так исследователям удалось восстановить внешний облик существа. Хотя внешне склеромохлус напоминает птерозавров, прямой генетической связи между ними нет. Скорее всего, этот вид является представителем группы лагерпетидов – небольших животных, которые похожи на современных млекопитающих вроде кошек или маленьких собак. Изучив строение конечностей, ученые предположили, что склеромохлус передвигался преимущественно на четырех лапах, держась на пальцах ног, подобно современным птицам. Питался, скорее всего, небольшими насекомыми.
1: Audio Stories.
3: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили?

согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор, оставь.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю.

Stories. Тактильный контакт с собаками усиливает активность областей головного мозга, которые отвечают за социальные и эмоциональные реакции. Экспериментаторы зафиксировали уровень активации префронтальной коры у 19 испытуемых. Во время общения с животными, особенно при поглаживании, отмечалось значительное повышение активности мозга, которое свидетельствует о повышенной концентрации внимания и эмоциональной вовлеченности участников. Для сравнения, участники взаимодействовали с мягкой игрушкой в виде льва с встроенной грелкой, чтобы создать иллюзию тепла живого организма. Однако подобный эффект усиления мозговой активности наблюдался исключительно при взаимодействии с настоящими собаками. Испытуемые участвовали в серии из 6 сеансов, во время каждого из которых происходила встреча с 3 различными породами собак. Каждый сеанс состоял из нескольких этапов взаимодействия разной интенсивности. Нейтральное состояние, визуальное восприятие, осязание, непосредственное поглаживание и возвращение к состоянию покоя. Выяснилось, что интенсивность контакта прямо пропорциональна уровню мозговой активности. Чем сильнее и дольше взаимодействие, тем заметнее реакция мозга. Примечательно, что влияние сохраняется даже после окончания сессии с животным. Ранее ученые доказали, что контакты с собаками способствуют снижению показателей физиологических признаков стресса, таких как пульс и кровяное давление. Эта работа дополняет предыдущие выводы, демонстрируя, что общение с собаками способно позитивно влиять на наше психоэмоциональное состояние. Аудио сторис.

0: Аудио сторис.
1: Уроженка французской заморской территории Гваделупа стала обладательницей уникального набора характеристик крови, который ранее оставался неизвестным медицине. Кровь пациентки отвергает любые переливания от ее ближайших родственников, а значит, подходящей замены ей пока нигде не обнаружено. Чтобы разобраться в причинах отторжения чужеродной крови, ученые провели детальное исследование ДНК женщины. Им удалось выявить генетическую мутацию в гене, который отвечает за синтез специфического фермента. Этот фермент участвует в присоединении определенного сахара к молекулам клеточной мембраны. Отсутствие этого сахара вызвало изменение строения поверхностных молекул эритроцитов, что и обусловило появление новой уникальной группы крови. До настоящего момента считалось, что существует 4 основных группы крови – первая, вторая, третья и четвертая. Тем не менее, современные исследования показывают, что число подтипов существенно шире, насчитывается уже 48 различных вариантов. Это разнообразие обусловлено наличием множественных белков и сахаров на поверхности красных кровяных телец.
0: Аудио сторис.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Ну а если вы выбираете в качестве будильника нашу с вами любимую радиостанцию, мы постараемся вас не разочаровать.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Как рождаются хиты? Откуда берутся новые звезды и что происходит со вчерашними кумирами? Кто заказывает музыку и сколько она стоит? Студия Владимира Матецкого. Мировой шоу-бизнес во всех подробностях. По пятницам с 14.00.
2: Мы продолжаем наш цикл, который посвящается юбилею государя-императора Петра I, Петра Алексеевича.
0: Призвание, любовь и славные дела первого российского императора.
3: Как во всякой семейной жизни, там было много разных этапов. Петр любил свою супругу, вплоть до того, что таскал ее во все походы, и даже в прусский поход. Есть обоснованное предположение, что, собственно, она его вытащила из этого прусского похода, потому что, когда надо было договариваться с турками, она, по сути дела, пожертвовала все свои драгоценности, которые Петр ей надарил за энное количество лет. После этого, кстати говоря, Петр официально женился. До этого он был не женат.
0: Подкаст «Первый император». В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.

0: Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу, и то ж слышу, и то, что вижу, пишу в блокнотик впечатлением вдогонку, когда состарюсь и сдам книжонку про то, что Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в бане пассатижи. Все иммигранты тут второго поколения, от них сплошные недоразумения, они все путают и имя, и название, и ты бы, Ваня, у них был Ваня. А в общем, Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в русской бане лыжи. Я сам завел с француженкою шашни, мои друзья теперь и Пьер и Жан, и уже плевал я, Ваня, с Эйфелевой башни на головы беспечных парижан. Проникновение наше по планете особенно заметно вдалеке. В общественном парижском туалете есть надписи на русском языке. А в общем, Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в бане пассатижи.
1: Доброй ночи, я Василий Стрельников, и мы встречаемся каждое воскресенье в 23:07. Иногда чужой голос говорит о нас точнее, чем родной. Поделитесь такой историей. Сон собака радиомаяк.ру.

Travel Stories. Галактика Млечный Путь, в которую входят Солнечная система и Земля, расположена в пределах огромной космической пустоты. Это регион космоса, в котором плотность вещества существенно меньше, чем в среднем во Вселенной. Такую теорию предложил британец Индранил Баник из Университета Портсмута. Изучив реликтовые акустические колебания, которые возникли сразу после Большого взрыва, он предположил, что Млечный Путь располагается близко к центру обширного пустого участка пространства. Исчезновение такой пустоты ускоряет удаление окружающих нашу планету объектов, создавая иллюзию ускоренного расширения. Подтверждение гипотезы Баника о существовании колоссальной космической пустоты способно вызвать серьезные изменения в понимании структуры и развития Вселенной. Аудио Stories.

0: 4 часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Отношения России и Китая динамично развиваются по всем направлениям на принципах взаимной поддержки, заявил Владимир Путин на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сяосяном во Владивостоке. По словам президента, на протяжении 3 последних лет объемы торговли между странами уверенно растут.
2: На протяжении 3 последних лет объемы товарооборота уверенно превышают отметку в 200 миллиардов долларов, формируя прочную материальную базу двухстороннего взаимодействия и по итогам этого года прогнозируем новый рекорд. Растут объемы взаимных инвестиций, углубляется сотрудничество во флагманской области энергетики. Россия лидирует по поставкам на китайский рынок наших традиционных товаров. Кроме того, Москва – ключевой партнер Пекина в сфере мирного атома.
0: Глава государства по видеосвязи принял участие в открытии новых объектов на Дальнем Востоке. Как доложил Путину вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, объем инвестиций на Дальний Восток на 1 триллион превышает плановый показатель.
3: Владимир Владимирович, вы помните, вы на прошлом форуме поставили перед нами задачу выйти на 12 триллионов к 2030 году. На сегодняшний день показатели на 1 триллион превышают плановый. Специальный административный режим помог вернуться в Россию активы 138 компаний на общую сумму 6,2 триллиона рублей.
4: Это как это получилось?
3: Стали доверять больше Родине. 86 миллиардов рублей налогов уже уплачено.
0: Губернатор Приморского края Олег Кожемяка доложил президенту о росте волового регионального продукта на 4,4%. Хорошие показатели в агропромышленном секторе, промышленности, инвестициях, жилищном строительстве. Особое внимание уделяется трудоустройству в крае ветеранов спецоперации, сообщил Кожемяка.
5: Мы сейчас, конечно, большое внимание уделяем вопросам трудоустройства тех демобилизованных, которые сейчас возвращаются. Проводим систему обучения, у нас 971 человек переобучилась, вот, направлена на работу, плюс порядка 700 членов семей переобучилась на бесплатных курсах при колледжах, при каждом 40 колледжах составлены эти курсы. Вот, также работаем по инвалидам, 218 тоже прошло переобучение, устроим. Мы вчера встречались с генеральным прокурором, предложение такое, чтобы ввести квоты для предприятий, куда будут трудоустраиваться инвалиды.
0: Восточно-экономический форум проходит во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. В четверг на пленарном заседании выступит Владимир Путин. Солдаты и офицеры группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад и бригады беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Высокая Днепропетровской области, Малокатериновка и Орехов Запорожской области. Уничтожены полсотни боевиков ВСУ, 3 бронемашины, 18 автомобилей и 3 станции РЭП. Подразделения группировки «Север» ликвидировали свыше 200 ВСУшников, сообщил старший офицер пресс-центра Андрей Шершнев.
6: Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Казачья Лопань Харьковской области. Нанесено поражение формированием механизированной мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоалександровка, Приколотная, Подсредняя и Сосновый Бор Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Уланово, Хотень и Малая Рыбица Сумской области. Противник потерял свыше 200 военнослужащих.
0: Минобороны Турции сообщила об обнаружении и ликвидации морских беспилотников у Стамбула. В сообщении отмечается, что корабли и морская авиация турецких ВМС круглосуточно ведут разведку акватории Черного моря для противодействия минной опасности. Минтранс ежедневно взаимодействует со спецслужбами и Минобороны, чтобы обеспечить безопасность аэропортов, заявил глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, дефицита авиатоплива в России нет, запасы в аэропортах своевременно пополняются. Введение внешнего управления на объектах транспортной инфраструктуры не требуется. Все активно работают по ее защите, отметил министр. Импортозамещенный вариант отечественного самолета «Сухой Суперджет-100» должен получить сертификат будущей весной. Поставки заказчикам также стартуют в 2027 году, сообщил ТАСС глава Минпромторга Антон Алиханов в рамках Восточного экономического форума. По словам министра, сейчас три десятка самолетов находятся в процессе производства. Фестиваль «Ушу» впервые пройдет в Москве. Мероприятие состоится 12 сентября в парке «Музеон» на Крымской набережной. В программе соревнования по «Ушу», массовая зарядка, парад спортсменов, показательные выступления, лекции, мастер-классы и концерт. Гостям фестиваля предложат принять участие в установлении рекорда России – самая массовая тренировка по «Ушу». Организаторы мероприятия – столичный департамент спорта, Московская городская федерация УШУ и проект «Мой спортивный район». Новости на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня днем дождь, плюс 18, в Москве 20 градусов, облачная погода, сейчас в российской столице плюс 15, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Маяк.
1: Рассветы росные уходят месяц далекой осенью. С тобой мы встретились, но дни прошедшие не возвращаются. Мечты сбываются и не сбываются.

0: Сикая,
1: сбежала из дворца.
0: Такая, сикая,
1: расстрелила отца.
2: Аудиосторис.
3: Глицеры – это хищные морские кольчатые черви. Эти существа зарываются глубоко в донный ил, терпеливо ожидая подходящего момента, чтобы молниеносно наброситься на жертву или противника. У червей мощные челюсти с острыми зубами, которые содержат медь и ядовитый токсин. Содержание меди в челюстях глицер достигает порядка 10%, что значительно превышает обычные нормы. Остальная структура состоит из белка и меланина. Благодаря такому необычному сочетанию меди и меланина зубы остаются прочными и устойчивыми к износу на протяжении всей жизни червя, которая длится около 5 лет.
2: Аудио сторис.

говорят геологи-романтики, только это, братцы, ерунда. Вы ее попробуйте, достаньте-ка, догадайтесь, где она руда. Не просто себе бродяги,

ходоки. Дождик льет, песчаный ветер колется, а земли на 40 лет пути. Надо от экватора до полюса всю ее обшарить, обойти. Не просто себе, бродяги, таежные чудаки, геологи, работяги, искатели, ходоки. Геологи, работяги, искатели, ходоки. Как проверить нового товарища, что такое мужество и страх? Не случайно дружба наша варится на усталых, на ночных кострах. Не просто себе, бродяги, таежные чудаки,

Ни на что не можем дать гарантий, но по свету ходим мы не зря. Говорят геологи романтики, это правда, честно говоря. Не просто себе бродяги, таежные чудаки. Геологи работяги, искатели ходоки.

0: Искатели, ходоки.
1: Аудиосторис.
2: Бактерии и грибы, которые присутствуют в слюне и вызывают кариес, способны формировать своеобразные супермикроорганизмы. Эти объединения могут демонстрировать необычные способности. Они передвигаются и прыгают между зубами. Команда исследователей из школы стоматологии Университета Пенсильвании обнаружила этот феномен, исследуя образцы слюны у детей с серьезными повреждениями зубной эмали. Выяснилось, что процесс разрушения зубов связан с двумя видами микроорганизмов – бактериями стрептококка и грибком кандида. Бактериальные колонии прикрепляются к сети грибковых волокон с помощью специального полимера. Такое взаимодействие значительно увеличивает сопротивляемость патогенных организмов внешним воздействиям, улучшает способность закрепляться на поверхности зуба и усиливает устойчивость к антимикробным средствам. Хотя сами микроорганизмы неподвижны, полученные таким образом биологические конгломераты демонстрируют подвижность. Благодаря наличию грибковых нитей они перемещаются по поверхности зуба со скоростью около 40 микрометров в час. Более того, они способны совершать небольшие скачки длиной свыше 100 микрометров, что относительно размера самих клеток эквивалентно 4-кратному увеличению длины тела лягушки. Исследователи подчеркнули, что данная мобильность способствует активному распространению инфекции и образованию большего количества очагов поражения.
1: Аудиосторис.

тебя. Верь, такой, как ты, на свете нет наверняка.

желанной видно нет пути. Прошел чуть не полмира я, с такой, как ты, не встретился. И думать не додумался, что встречу я тебя. Вот рассвет весенний гасит звездочки в пруду,

такой, как ты, не встретился, и думать не додумался, что встречу я тебя. И думать не додумался.

Stories. Средняя длина обычных бактерий около 2 микрометров. Это 0,2 сантиметра. Ученые обнаружили и детально описали крупнейшие из известных науке бактерий. Длина каждой клетки составляет более 1 сантиметра, а структура этих микроорганизмов оказалась гораздо сложнее, чем у любых других бактерий. Впервые эти уникальные существа привлекли внимание специалистов более 10 лет назад. Морской биолог Оливье Гро из Университета французских Антил заметил нечто необычное в мангровых лесах острова Гваделупа. Изучив листья местных растений, ученый увидел загадочные нитевидные объекты, хорошо различимые человеческим взглядом. Сначала предполагалось, что это комплексы множества отдельных клеток. Однако спустя годы исследований стало ясно, что перед учеными находятся совершенно новые виды бактерий. Их назвали «Тиомаргарита великолепная». И оказалось, что отдельные особи достигают размеров до 2 сантиметров. Ранее наука была знакома и с другими крупными представителями царства бактерий. Например, известная «Тиомаргарита» вырастала до 750 микрометров, но все же оставалась в пределах научных ожиданий касательно максимального размера микроорганизмов. Предполагается, что такая большая форма возникла вследствие эволюции бактерий. Она позволила им одновременно получать доступ к источникам серы на морском дне и кислорода сверху, используя его для производства необходимой энергии. Аудио сторис.

0: Studio Stories.
1: Физические нагрузки полезны не только для поддержания физической формы, но и оказывают положительное влияние на функционирование головного мозга. Известно, что регулярные пробежки укрепляют сердце и сосуды, улучшают настроение и повышают общий уровень энергичности. Помимо этого, специалисты долгое время считали, что физические тренировки защищают мозг от возникновения серьезных неврологических патологий, включая болезнь Альцгеймера. До недавнего времени точный механизм защиты оставался неясным. Во время изучения механизма основное внимание было уделено области гиппокампа, зоне мозга, которая отвечает за память и эмоции. Она наиболее сильно повреждается на ранних стадиях заболевания Альцгеймером. При исследовании оказалось, что физическая активность благотворно сказывалась на состоянии мозга мышей по сравнению с малоподвижными мышами из контрольной группы. Особенно важно отметить позитивное воздействие бега на формирование новых нервных клеток. Последующие эксперименты доказали, что выявленные закономерности распространяются и на человеческий организм. Полученные данные подтверждают важность регулярных физических нагрузок для здоровья мозга и открывают перспективы разработки инновационных подходов к лечению болезни Альцгеймера, которой ежегодно страдают миллионы людей по всей планете.
0: Аудио Stories.

0: True Stories.
1: Специалисты из Китайского национального университета оборонных технологий презентовали инновационное устройство – миниатюрный дрон размером всего 13 миллиметров, который внешне похож на мелкое насекомое. Этот крошечный беспилотник оснащен крыльями и лапками, благодаря которым способен ловко маневрировать. Он работает бесшумно и управляется дистанционно через смартфон. Разработчики видят потенциал устройства главным образом в военных операциях по разведке, мониторинге экологической обстановки и спасательных миссиях при чрезвычайных ситуациях. Вместе с тем вызывает опасения тот факт, что подобная технология доступна каждому и может использоваться для несанкционированного наблюдения. Однако у мини-дронов есть ряд недостатков – непродолжительное время автономной работы и ограниченное оснащение датчиками. Аудио сторис.

своей невстреченной навстречу все несется все равно, все равно, все равно. Все надеется, что вдруг да разонравится девчонке тот другой, тот другой, тот другой. И придет она к нему в конце концов и скажет: здравствуй,

0: сторис.
1: Радужная форель испытывает от 2 до 20 минут интенсивной боли в процессе забоя. К такому выводу пришли зоозащитники. Объектом их внимания стал широко применяемый в пищевой индустрии метод убийства рыбы путем воздушной асфиксии, при котором рыба лишается доступа к кислороду. Эксперты утверждают, что подобный способ является крайне жестоким, потому что сопровождается продолжительными страданиями живого существа. Радужная форель, например, ощущает острую боль в среднем около 10 минут, прежде чем теряет сознание и умирает. Продолжительность мучений зависит от размера рыбы и температуры окружающей среды. Кроме того, специалисты обратили внимание на практику помещения пойманной рыбы в холодную воду сразу после ловли. Это продлевает процесс наступления бессознательного состояния и, соответственно, увеличивает продолжительность испытываемых ею болевых ощущений из-за снижения скорости обмена веществ. Авторы исследования призывают работников рыбоперерабатывающей отрасли рассмотреть альтернативные способы умерщвления рыбы. Например, электрическое глушение или механическое ударное воздействие. Они позволяют минимизировать страдания животных перед отправкой продукции в продажу.
0: Audio Stories. Кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла, им нет числа. Им нет числа, сквозят.

0: Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам. 20:00 вечера. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 19:00 вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 19:00 утра.
1: Повернись туда, где ты думаешь, что север. Если повернешься правильно, я тебе дам шоколадку.
2: Так.
1: И оказывается, что среди голодных мужчин, 60% мужчин, удавалось повернуться в нужном направлении.
0: Куда нас тянет возмущенное светило? Магнитные бури. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим».

0: сторис.
1: Питоны известны уникальной способностью проглатывать добычу целиком. Эти змеи могут усваивать продукты, которые большинству других живых существ недоступны. Французские специалисты по изучению змей обнаружили, что кишечник питона покрыт особыми клетками. Они позволяют эффективно перерабатывать костную ткань и извлекать из нее кальций и фосфор. Эксперимент проводился следующим образом. Питонам предлагали корм трех видов – обычную мышь, мышь без костной ткани и мышь с искусственно введенным кальцием. Результаты показали, что у тех змей, рацион которых состоял лишь из мяса, отсутствовали отложения кальциевых сфероидов в пищеварительном тракте. Зато

0: особей, употреблявших пищу с костями, количество таких сфероидов оказалось значительным. Подобные особенности ранее были зафиксированы среди ракообразных, однако обнаружение аналогичного механизма у пресмыкающихся произошло впервые. Ученые полагают, что это способствует сохранению энергии питонами в периоды длительных голодовок.
1: Audio Stories. Я диктор Стрельников. Программа «Бессонница». Каждое воскресенье в 23:07. Ночь стирает границы. Остается только чувство. Если оно у вас есть, напишите. Сон@радиомаяк.ру.

0: 5 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Будущее всей России за развитием Дальнего Востока, заявил Владимир Путин в ходе открытия дальневосточных инфраструктурных объектов. По словам президента, все планы развития Дальнего Востока реализуются.
2: Я еще раз хочу обратиться ко всем, кто занимался строительством, подготовкой, инжинирингом, реализацией всех этих замечательных проектов по разным направлениям. Мы в свое время приняли активное, почти со всеми здесь присутствующими коллегами, активное участие в разработке планов развития Дальнего Востока. И эти планы реализуются. Действительно, за развитием Дальнего Востока в значительной степени будущее всей нашей страны.
0: Губернатор Приморского края Олег Кожемяка на полях Восточного экономического форума рассказал президенту об экономическом развитии региона, транспортном строительстве, поддержке участников и ветеранов спецоперации.
3: Мы занимаемся также вопросами патриотического воспитания. Сегодня вот вы открыли центр войн, строим стрелковый тир, работаем по реабилитации. Открыли в прошлом году реабилитационный центр, 369 человек прошло реабилитацию. Хороший центр. Строим корпус еще одного, но и выделили землю под федеральный реабилитационный центр на берегу моря, в красивом месте. С точки зрения развития экономики, ну сегодня вот вы открывали, из 10 проектов 6 было в Приморье, поэтому динамика есть, хорошая, мы продолжаем ее сохранять, надеемся, так она и будет.
0: К работе приступили комплекс по производству меди, завод минеральных удобрений в Находке, новый контейнерный терминал во Владивостоке, морской угольный терминал в Хабаровском крае, фармацевтический завод в Уссурийске и транспортно-логистический центр в Артеме. Российская авиация ударила ракетой Х-39 по пункту управления дронами ВСУ в Сумской области. Беспилотниками «Герань» поражены логистический центр в Киеве, распределительный центр в районе населенного пункта Дачная Одесской области, 3 логистических центра в районах Нерубайского Одесской области, Воскресенского Николаевской области и в городе Запорожье. Бойцы группировки «Запад» освободили Светогорск в Донбассе. Ударили по живой силе и технике 3 бригад противника – в Харьковской и области и ДНР. Потери Киева составили свыше 200 боевиков с бронетехникой и артиллерией. Солдаты и офицеры южной группировки ликвидировали около 150 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
4: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием механизированной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Славянска, Краматорска, Николаевки, Андреевки, Семеновки, Дружковки, Веролюбовки и Алексеево-Дружковки. Противник потерял более 140 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 28 автомобилей и орудия полевой артиллерии.
0: Трамп считает, что администрация Байдена и ведущие американские СМИ занижали реальные масштабы потерь ВСУ в конфликте с Россией. Глава Белого дома заявил, что знаком с примерами насильственной мобилизации на Украине. Трамп хотел бы встретиться с российским президентом, но когда стороны будут готовы договориться об украинском урегулировании. Норвежские власти арестовали российское научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» на Шпицбергене по запросу Украины. Судно пришвартовано в Баренцбурге. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков назвал это нарушением международного права. Экипаж профессора Молчанова находится в безопасности. Юристы Треста «Арктик Уголь» будут оспаривать решение о задержании судна. Россия не хочет быть зависимой от доброго расположения бывших западных партнеров, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на Восточном экономическом форуме. По его словам, Россия открыта к контактам со всеми, кто хочет отложить извращенную политику. Но Западу постоянно нужен враг. Если этот образ в лице России исчезнет, то многих деятелей снесут избиратели, сказал Лавров. России удалось найти новых партнеров для всех 13 автозаводов, оставленных иностранными производителями, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов во Владивостоке. Он отметил, что все технологии и права останутся в стране. Новые собственники оставленных иностранцами автозаводов заключили специнвестконтракты, по которым к 2033 году вложат около 360 миллиардов рублей в развитие мощностей. Желтый уровень погодной опасности действует в Москве и Подмосковье из-за тумана. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, осенняя погода придет в столицу на выходные, но уже в четверг столбики термометров не поднимутся выше плюс 20.
1: В четверг и пятницу днем плюс 17, плюс 20 градусов, снова дожди, ну и к выходным погода окончательно испортится, и на термометрах уже будет не выше плюс 15. На следующей неделе станет еще холоднее, и можно сказать, что метеорологическая осень с задержкой в 5 суток стартует в предстоящее воскресенье. Это сразу почувствуется в изменении погодного режима, который заставит нас сменить летний гардероб на осенний.
0: Погода. В Санкт-Петербурге сегодня днем дождь плюс 18, в Москве 20 градусов и облачная погода. Сейчас в российской столице плюс 15 градусов, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 80%. Новости на сайте vesti.ru.

спали. С новым утром, друзья мои, с новым днем, четверг на календаре, 3 сентября, 5 часов 10 минут, время московское, у микрофона Николай Свистун, и у нас с вами впереди полтора часа. Наполним это время актуальными новостями, послушаем фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, ну и, конечно, поговорим о том, что ждет нас в эфире «Маяка» в течение ближайших часов. А корреспонденцию вашу, как и прежде, мы принимаем на номер +7 967 103 55 33, а отправляется сообщение можно через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. Ну что же, социологи выходят на арену, растолкав всех остальных специалистов, шагают гордо, переступая порог очередного дня, и сообщают нам следующее. 3 сентября и шутки про него, оказывается, исчерпали свой культурный капитал. То есть у 3 сентября, во-первых, был культурный капитал. Не конкретно у певца Шуфутинского, который не имеет к написанию песни никакого отношения. Два Игоря ее сочинили, Крутой и Николаев. Каждое 3 сентября буду напоминать об этом общественности, о том, как предали забвению авторов. И, кстати, не было там никакой личной истории, просто некая фантазия, рифма и талант, конечно же, безусловно, и композитора, и автора текста. В общем, да, говорят, что все это запустилось случайно. Случайно, естественно, как и все волны мемов, ну и так далее. И потом началось вот это все бурление с попытками отменить все эти разнообразные мемчики и шуточки. И даже ВК объявлял себя территорией свободных от мемов про 3 сентября. Как отреагировала аудитория, конечно, тут же заполонило все именно этим. И в итоге говорят, что стало все угасать, угасать и угасать. Скажите, пожалуйста, угасают ли у вас костры рябин или все это продолжается? Причем интересно, что заявления о том, что, вот, дескать, в 26-м году уже ничего такого 3 сентября не происходит, были сделаны в 1-го и 2-го. Так это было еще и не 3-е. Ну, действительно. Ну, посмотрим, прорвет ли сегодня. В конце концов, узнать, что у какой-то конкретной даты, и это даже, представьте себе, не День России, не Новый год, и не День космонавтики, был некий свой, независимый ни от чего культурный капитал, это уже, согласитесь, открытие, даже если этот капитал в прошлом. С другой стороны, сегодня день винограда, с 3-й день бюстгальтера. Ну, давайте пошутим о них, в конце концов. Ну, а в целом, просто встретим этот четверг под музыку на маяке.

0: спали.
1: Рубрика «Приятного аппетита». Ну что, предложили обеспечить бесплатным горячим питанием всех школьников с 1 по 11 класс, вне зависимости от возраста и региона. Кто выступил с этой инициативой? Конечно же, очередной человек, который мечтает переизбраться в Госдуму. Специально не буду говорить, кто и откуда, чтобы не сочли предвыборной агитации. Для агитации у нас есть отдельное время. Я думаю, что вы тоже в курсе, что и по вторникам, и по средам у нас дебаты в эфире транслируются. Я вообще, конечно, если бы вот лично мне заказали режиссуру первого пленарного заседания Госдумы нового созыва, я бы устроил это, конечно, не на Охотном ряду, а поблизости, на Красной площади, построил бы симпатичный навес, посадил бы там всех депутатов, а на лобное место вышел бы глашатай, который бы зачитал вот там в начале октября, как раз, надеюсь, погода еще будет хорошая, все, что понаобещали в преддверии голосования, просто чтобы запомнили как-нибудь. Потому что, да, приятно чувствовать себя избирателям, конечно, вопрос, куда потом эти инициативы деваются. Тем временем россияне пока еще детей не кормят бесплатно, кормят себя сами и детей тоже через приложения, связанные с доставкой еды. И, вы знаете, там опасные тенденции. Ну, прежде всего, растет, конечно, количество пользователей. Ну, правда, зачем куда-то идти, если за тебя сходит человек с большим кубом на спине. Но стали чаще заказывать фастфуд. Причем не просто чаще, а серьезно, на 60% чаще. Прирост пользователей составил 9%, а вот фастфуд усилил популярность более чем в 1.5 раза. Причем, что же, собственно, попадает в категорию фастфуда? Пицца, ну, допустим, курица в панировке, понятно, бургеры, просто как фастфуды придуманы, и блины, представьте себе, кощунники записали исконно русскую кухню вот в эти все еретические фастфудные процессы. Насколько вообще вреден и фастфуд, и как соцсети формируют пищевые привычки, об этом сегодня состоится разговор в программе «Физики и лирики». Подключайтесь, нутрициолог Анна Гончарова будет рассказывать об этом, а она понимает, о чем говорит действительно. Ну, а мы в ожидании встречи с Анной перенесемся во вторник и вспомним, о чем рассказывал шеф-повар Антон Сальников. А говорил он как раз про школьное питание. Да-да, оказывается, задолго до наших времен, еще в дореволюционных гимназиях, озаботились как раз проблемой того, чтобы школьники нормально питались. Вот как все это выглядело от дореволюционных гимназий до советских столовых, об этом шла речь. Если вас интересует эта тема, рекомендую найти полную версию на медиаплатформе «Смотрим». Ну, а мы сейчас послушаем фрагмент.
2: При Елизавете Петровне было разработано меню гимназистов, скажем так, которое как раз начиналось, в принципе, ничего, наверное, за века не поменялось. Начиналось оно с булочки и чая, были разные булочки. Вот, и только после 3-4 урока уже был полноценный завтрак, иногда даже обед. Питание менялось.
3: А из чего это состояло, известно? Если булочка, чай, понятно.
2: Ну, и вообще притом... все это да. было религиозно еще всегда. То есть это всегда постная еда во время поста, это всегда правильная еда. Ну, то есть тогда уже рассчитывали и калории, и количество употребляемого мяса, ну, и количество употребляемой крупы, и, конечно же, овощей. Вот. Ну, меню было, наверное, простое, более такое церковное, можно так сказать. То есть простая, понятная еда.
3: Ну, каша, которую... видимо.
2: Ну, и каша в том числе, и были и крупы были разные, и мясо с рыбой, конечно, было приготовленное. Вот. Но чаще это и гуляши, и те же фарши, котлеты, то есть легко усвояемая, понятная пища. Но с приходом Советского Союза здесь уже, конечно, началась полная реформа, я бы так это назвал, потому что тут просчитывалось количество калорий. То есть это завтрак 15% ежедневной нормы, обед это 35% ежедневной нормы. И меню уже стандартизировалось, конечно, и стало более, наверное, советское. Я, знаете, называю это наш ментальный вкус, потому что то, что мы ели в детстве, мы это вспоминаем и всегда любим.
0: Пока вы спали.

0: вы спали.
1: Не все голоса, не всех птиц одинаково приятные. Ну, это истина, которая, мне кажется, в доказательствах не нуждается. Ну, павлина, кто слышал, в общем, я думаю, все прекрасно понимают, насколько это не то, что даже неприятно, но как-то так резко и внезапно, особенно с внешностью, если сравнить, очень контрастирует. И это, конечно, наносит определенный удар нашей психике. Но вот тут немецкие ученые решили выяснить, а как вообще в целом мы воспринимаем голоса птицы, какие являются самыми приятными. Тюбингенский университет озадачился этой проблемой. Выяснилось, что, вы знаете, оказывается, не обязательно быть любителем птиц и разбираться в них, чтобы наслаждаться их пением. Думаешь, господи, господа немецкие ученые, как же вы представляли себе вот этот процесс наслаждения пением. Идет человек по лесу, услышал звук и такой: люсциния вульгарис. И вот тут-то начинает по-настоящему наслаждаться пением соловья. Да, ну, в общем, действительно, пение приятно само по себе. 84 человека пригласили для участия в эксперименте. Включали им записи песен 123 видов диких птиц. В общем, все сопоставляли, выясняли. И вы знаете, победителем оказался черный дрозд. Ну, вы слышали точно, просто не знали, что это он. Сейчас попробуем. Ну-ка, вот так. Я думаю, что все знали эти звуки. Интересно, что на втором месте, и это поразительно, совершенно сипуха. Ну, сипуха — это такая сова, у нее прям очень ярко выраженный такой лицевой диск. И, вы знаете, сипуха кричит так, что, в общем, может составить конкуренцию павлину в целом. Да, спасибо большое, госпожа Сипуха. В общем, вот такие исследования немецкие ученые провели. Можете сопоставить со своими наблюдениями. Ну, а психологи уже из Соединенных Штатов Америки, из Аризоны, решили выяснить, сколько времени люди разговаривают со своими питомцами. И выяснил, что вообще до 10% всей коммуникации человека, такого среднего горожанина, если у него есть питомец, конечно, как раз приходится на разговоры не с себе подобными, а с братьями нашими меньшими. Это, конечно, разновидность терапии, которая усиливается в период социальной изоляции. Тут, опять же, есть отсылки к ковидным временам, и говорят, что те, у кого животные есть, переживали все это лучше. Ну, в Москве, например, можно было пропуск на прогулку оформить, если у тебя домашнее животное есть, и гулять безнаказанно. Да. Хотя, мне, честно говоря, случаи наказаний неизвестные. Как раз в ковидное время в Москве уже провел. Но вот, тем не менее, оказывается, 10%. В общем, кажется, довольно значительное такое процент, значительное количество времени, оказывается, мы разговариваем с теми, кто, ну, в общем, не может нам вот так явно человеческим языком ответить. А сегодня тема одиночества будет затронута в программе «Как знать». Эксперт по развитию эмоционального интеллекта и доктор психологии Виктория Шиманская как раз будет разбирать феномен одиночества среди людей. Ну и в целом расскажет, как психолог представляет себе, как видит поездки, допустим, в метро. Ну или вообще в общественном транспорте, если в вашем городе метро нет. Но этот разговор состоится после 14 часов по Москве, а пока на маяке звучит музыка.

0: спали.
1: Резонансный заголовок попался на глаза. Леса выделяют углекислый газ быстрее, чем поглощают. На самом деле, когда начинаешь вчитываться, понимаешь, что не совсем это так. А с другой стороны, думаешь, а чего, собственно, изумляться? Мы же сами нарекли леса легкими планеты. А что делают человеческие легкие? Поглощают кислород и выделяют углекислый газ. А вот когда леса пытаются делать то же самое, легкие планеты, понимаешь, мы недовольны. Но тут, на самом деле, не в этом суть новости. Действительно, исследование появилось. Появилась свежая, которая говорит о том, что в целом выброс, ну вернее, баланс поглощения и выделения, соответственно, углекислого газа и кислорода несколько сместился, но по-прежнему, если глобально на леса планеты посмотреть, то они являются, конечно, поглотителями соединений углерода, а не его выделителями. Но есть отдельные регионы, где, например, активно началось вымирание деревьев, вот сгорая, дерево выделяет, конечно, многое из того, что поглотило, и может общий баланс сместится, если лес уничтожается в силу естественных причин или антропогенного фактора. Так что это не леса ленятся, это мы их перегрузили. И, в общем, пора и об этом, наверное, задуматься. Сегодня в программе «Как знать» ожидается в гостях по этому поводу инженер-эколог Елена Гробовская. В очередной раз расскажет нам нечто новое про планету, с которой мы обращаемся иногда не очень хорошо. Ну, а мы пока послушаем Дмитрия Нестеренко, кандидата географических наук, который все-таки в пространство мечтаний попытался нас перенести во время воскресного эфира программы «Как знать». Цикл «Из чего все сделано» продолжился, а Дмитрий рассказал, как образуется любимый нами всеми пляжный песок.
2: Самый базовый вопрос, а что же такое песок? Вот песок – это не какая-то горная порода или отдельный минерал, это остатки бывших горных пород, или в случае белого песка это остатки, ну, тоже мы можем считать кораллы не то что горной породой, но неким твердым веществом. И когда за часто сотни миллионов лет у нас разрушаются горы, там, рыбы-попугаи поедают кораллы и так далее, различные минералы горной породы тоже разрушаются, у нас формируются вот такие вот маленькие песчинки. И песком в геологии считается все размером от 0,06 до 2 миллиметра до 2 миллиметров. А все, что меньше, это у нас ил и глина, все, что крупнее, это уже гравий, галька, то есть вот как раз черноморские пляжи. Поэтому, по сути дела, песок – это что-то, что когда-то было горами или чем-то твердым на поверхности нашей планеты, а иногда под водой. И вот в этом смысле мы часто можем узнать, собственно говоря, по песку, откуда он возник, как он образовался. У нас, как правило, на континентальных пляжах это в основном кварц, на вулканических островах это в основном базальт, вулканическое стекло, иногда пепел. Ну, а вот тропические пески, которые мы уже с вами обсуждали, это раковины, кораллы и скелеты морских организмов.
3: Пока вы спали.

0: попали. Московская международная книжная ярмарка продолжается, и там представили длинный список, также известный как лонглист, претендентов на звание «Слово года 2026». 40 слов и выражений, которые, по мнению экспертов, наиболее заметно отражают современную российскую языковую повестку. 80, даже больше, на самом деле, 80 лингвистов, филологов, журналистов, писателей составляли, корпели, что-то там выводили ручкой на бумажке, высунув язык. Но что, в список попали и белые списки, и, кстати, Wildberries, и газ, как междометие, ну, дескать, ребята, газ, в значении айда, да, хорошо, и простите, да, вы поняли, я надеюсь, единство, мир, маркетплейс, в общем, много всякого интересного, на Prime Era, например, и Prompt, хотя, казалось бы, Prompt-то с нами давно, но даже Пухосос, который так мелькнул в интернет-пространстве, тоже умудрился в этот список влезть. Ну что, посмотрим, в конце года подведут итоги обязательно, причем у нас будет несколько слов года по версиям разных организаций лингвистических, ну а мы пока передадим слово нашему лингвисту-языковеду и наблюдателю, учителю Татьяне Юрьевне Гартман. Очередной урок русского языка прямо сейчас.
1: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о склонении имен существительных и разберем самую проблемную форму родительный падеж множественного числа. Первый пример от Евгения Грачева, гостя утреннего шоу.
3: Я считаю, что этот блок уже архаичный, архаичная конструкция, держится уже не на скрепах, скрепов уже не осталось, а ниточки, держится он на ниточках.
2: Скрепов не осталось. Это неверно. В этом слове должно быть нулевое окончание. Скреп не осталось. Что интересно, в русском языке есть слово «скрепа», это наш случай, означает оно то, что что-то скрепляет. Но есть еще и слово «скреп». Оно означает само действие, с помощью которого что-то скрепляют. Так вот, это слово в родительном падеже множественного числа имеет окончание «ов», то есть сделал много скрепов, но держится с помощью скреп. А иногда бывает, что скреп уже не осталось. Вот такая тонкая разница. А следующий пример для нас подготовил Сергей Насибян, ведущий программы «Провокация».
4: Поскольку я уже 20 лет веду тренинги для взрослых людей про то, как мечту делать целью и как ее достигать. Поэтому как бы вот мечт у меня прям нет.
2: Мечт. Слово это не литературное, хотя употребляют его довольно часто. Например, есть знаменитый шуточный тост «За сбычу мечт». И здесь уже неправильные оба слова – «избыча» и «мечт». Что интересно, у слова «мечта» есть все формы, кроме одной, как раз того самого родительного падежа множественного числа. Поэтому никаких мечт быть не должно, и здесь нужно или подобрать синоним, например, нет мечтаний, нет заветных желаний, ну или переформулировать фразу, чтобы наше слово было в другой форме. У меня нет ни одной мечты, например. И мы переходим к единицам измерения. На повестке у нас гектар от гостей программы «Место действия Россия».
5: Мы же, ну, у нас большой комплекс, около 70 гектар.
2: Около 70 гектар. Неверно, должно быть около 70 гектаров. В этом слове необходимо окончание «ов» – гектаров. Ну и мы продолжаем тему измерений, только уже будем вешать в граммах. Вернее, в килограммах. Вместе с несколькими гостями «Маяка».
6: Которые с одного растения могут дать 25 килограмм. Вот вы высадили 3 растения, и хватит вам 75 килограмм, если у вас семья там 2 человека, 3. Хватит вам 75 килограмм на лето?
7: В этом году было собрано на фестивале около 200 килограмм, потом его готовили все вместе.
2: 25 килограмм, 75 килограмм, 200 килограмм, то больше. Но даже если больше, все равно лучше употреблять вариант килограммов. Хотя в разговорной речи, особенно рядом с числительными, допустим и наш вариант без окончания «ов». Ну и на этом я прощаюсь с вами здесь, но приглашаю в мой канал в Максе. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
1: Спасибо. Училка против маяка.

0: спали.
1: Какой-то нишевый список новых слов отреагировал наш слушатель с никнеймом Грег. Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Напомню, номер для ваших сообщений. Макс, WhatsApp, Telegram. Все вроде способно доставлять. Ну, Макс предпочтительный. Вот, работает точно безотказно. Насчет нишевости, кстати. Вот тоже тут интересная новость попалась. Оказывается, туристическая... фишка, цитирую по Лентеру, Благовещенска, знаете что, причем со слов губернатора Амурской области Василия Орлова, динозавры, представьте себе. Вот давайте попробуем взглянуть на нашу страну глазами итальянцев, почему не итальянцев, любого иностранца вообще. Вот так, если стереотипически посмотреть, да, что приходит в голову, ну, снега, леса, там, ну, и балалайки с медведями, правильно? Ну, может быть, что-то изменилось, конечно, но и вряд ли сильно. А тут вот, понимаешь, динозавры. Но тем более, что, кстати, минимум два довольно крупных динозавра, названные в честь населенных пунктов в Российской Федерации. Есть такая маленькая деревушка Ундоры в Ульяновской области, вот есть ундорозавр. Кстати, в честь Ленина советские ученые называли там динозавра, уж не знаю, кто им разрешил. Есть еще амурозавр. Ну, понятно, что Амур — это не совсем населенный пункт, но понятно, о чем речь. На территории Благовещенска были найдены его останки. И вот, оказывается, в Благовещенске местный музей палеонтологический привлекает огромное количество туристов. Вот кто бы мог подумать, что у кого-то Россия будет ассоциироваться с динозаврами. А как вообще изобразить Россию, например, на холсте? Об этом сегодня будет говорить художник, афортист и график Алина Семергей. Разговор состоится в программе «Пойми себя, если сможешь». И все это произойдет после 20:00 по Москве. Ну а мы сейчас вспомним прошлый четверг. Тогда один из ежемесячных киноэфиров состоялся. И Артем Новиченков с Владиславом Тимкиным говорили о фильме Кристофера Нолана «Одиссея».
2: Как я понимаю, я еще до вот попытки просмотра сразу же подумал, что вряд ли Нолан смог бы это воспринять и осознать. И вряд ли зрители хотели бы увидеть это. Я имею в виду героя в мире непсихологических предпосылок. То, что я увидел, Одиссей уже психологическое существо с самого начала. То есть, как я понимаю, это вообще история нолановская, она про чувство вины за Троянскую войну и про его искупление. Правильно? Это вот про эту историю.
3: Ты Нолана. Знаешь, я увидел много таких описаний и услышал от людей, так, о том, что история об этом. Но я, смотря вчера во все глаза на этот фильм и думая о сегодняшнем эфире, я не увидел там ни первого, ни второго.
2: О чем история-то?
3: Более того, я там ПТСР не очень разглядел, да, про который многие хотят. Мол, это фильм, знаете, как американский солдат возвращается из Вьетнама в свой родной Техас.
2: И поэтому резню устраивает?
3: Да. Не вижу я этого там. Там в этом смысле...
2: О чем история Нолана? Расскажи тогда.
3: О чем история...
2: Что он рассказывает?
3: Это очень сложный вопрос, потому что Нолан ничего не рассказывает. Я и нарратива не увидел. Я увидел это как набор слайдов, иллюстрирующих Гомера, которые это чем-то, наверное, похоже на древнегреческий театр, где просто актеры играют заданные им роли, и вот нам рассказывают какую-то историю, просто она красиво снята, смикширована, как-то работа оператора показана красивая, и все. То есть я думаю, что в этом смысле Нолану удалось снять не фильм Нолана. Там нету истории как таковой. Там есть вот последовательность, цепочка событий. И там есть абсолютно выбивающийся из общего ряда, из всего фильма, 5-минутный эпизод разговора Одиссея со своей женой, когда он еще не узнанный во дворце своем сидит. И вот эта 5-минутка как будто другим человеком создана. Как будто вот Нолана поцеловали в этот момент, и он снова заснул. Странно, да?
2: Да, очень странно.
0: Пока.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке. Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 17:00 Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим». Хорошо темперированный клавир – Бах, Иоганн Себастьян. Хорошо темперированный эфир – Маяк, Иваге Сивумян.
1: И как только мы слышим какой-то маленький кусочек звучания кавказского баяна, гармошки, где-то, может быть, это духовые, что-то национальное, ты тут же понимаешь, что «О!» Вот это хочется слышать, потому что это и есть то самое корневое, которое на самом деле действительно запрятано очень глубоко.
0: Хорошо темперированный эфир. Вечером по выходным на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: спали.
1: Культурный процесс приближает нас постепенно к 120-летию со дня рождения великого нашего композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Удивительно, у него и долгая жизнь была, и физически творческая, причем он такой вундеркинд. Первая симфония была написана им лет 18. В общем, настоящий феномен, действительно. По этому поводу много будет событий, но интересно, что первой выдвинулась в авангард празднования Самарская область. С 8 по 27 сентября пройдет 7-й международный фестиваль искусств «Шостакович над временем». Напомню, что Дмитрий Дмитриевич появился на свет 25 сентября, то есть, в общем, и дату рождения тоже намереваются охватить своими фестивальными мероприятиями. Почему вдруг именно Самарская область? Ну, дело в том, что Шостакович был в Куйбышеве в эвакуации, и 7-я блокадная симфония тоже была то ли полностью, то ли в значительной части написана именно там. Но там, знаете, не всегда можно разобраться, где что, где какая именно нота заняла нужную строчку. Так что будете в тех краях, тем более, что в Самарской области осень, это, как правило, очень приятное время года, уже нет летней жары, но еще нет заморозков и солнечно, как правило, опять же. Обещают показать оперу «Нос». Это, конечно, удивительное произведение, которое молодой Шостакович написал и не имел надежды, что это вообще когда-нибудь выйдет на подмостки. Более того, совсем молодой Андрей Хржановский, уже у взрослого Шостаковича, и спросил письменное разрешение на экранизацию этого произведения. Ну, это все понятно по Гоголю. И Шостакович сказал: мне не разрешили, и вам не разрешат, молодой человек. Тогда Андрей Хржановский сказал: ну, вы знаете, вы подпишите, а я там разберусь. И, знаете, прошло очень много времени, Шостаковича не стало, Хржановский был уже совсем, ну, в общем, уже пожилым человеком, и удалось ему таки реализовать этот проект, и называется это все «Нос» или «Заговор не таких». Очень рекомендую к просмотру и прослушиванию. Да, оперу «Нос» слушать сложно, но нужно, дорогие друзья. Ну, просто для того, чтобы понять, как работает гений. И плюс этой оперы, что все-таки понятно, во-первых, о чем поют, а во-вторых, мы все знаем этот сюжет. И там от Гоголя Шостакович никуда не ушел абсолютно, просто все это оперизировал. А у Хржановского есть еще и вторая часть, очень интересная, которая с Гоголем никак не связана. Так что я вам категорически рекомендую расширить свой диапазон, если вы еще не видели этого фильма, посмотрите, пожалуйста, я думаю, что вам понравится, тем более, что все это в стилистике русского авангарда сделано, если считать, ну да, наверное, все-таки скорее авангарда, сам как-то усомнился и сам свои сомнения развеял. А сейчас мы послушаем стилиста Алексея Рябцева, который во вторник в программе «Как знать» рассказывал уже о простой обиходной вещи, вот так мы ринулись с высот Шостаковича, к джинсам, как они вошли в гардеробы икон стиля, почему джинсы стали символом универсальности. Вот об этом шла речь. Давайте слушать отрывок.
2: Вы знаете, да, вы правы абсолютно, то, что это одежда для тяжелых условий труда. Чаще всего это все-таки поле, это производственные процессы, это механика, это военное, опять же, время, это люди, которые работают в шахтах, да, добывают там уголь и так далее. Почему? Потому что она износостойкая, на ней не видно пятен, грязи, и

0: белье можно не так часто стирать, как могло бы показаться. Потому что деним того времени, когда он только-только появился, он был достаточно грубым, плотным, и он не требовал такого там серьезного ухода, как современные джинсы, которые мы с вами носим. Вот. Но с течением времени, во-первых, культура голливудского кинематографа очень сильно возвела, скажем так, джинсовый статус в, скажем так, романтический образ, да, такого героя-плохиша, наверное, да, поэтому Голливуд здесь сыграл ключевую роль.
1: Это не первое, хиппи, и второе, точно, в 70-е годы?
0: Это было чуть позже, уже было чуть позже, потому что где-то в 50-е годы в Голливуде начали снимать кино, где таким романтическим, сильным, свободным героем были ковбои, рокеры, то есть люди, которые стали героями поколения, да, именно того времени, когда студенты, когда молодежь хотели выйти, скажем так, из этих оков классического стиля, костюмы, брюки и так далее. Вот. И здесь, конечно же, кинематограф, он сыграл большую ключевую роль.
2: Пока вы спали.

0: новости.
1: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Дальний Восток и Арктику нужно укреплять, сделать их надежным, перспективным инструментом развития России, заявил Владимир Путин на совещании по развитию Дальневосточного федерального округа. Президент подчеркнул, что нельзя допустить дальнейшей депопуляции региона.
2: Буквально на днях правительство завершило подготовку новой стратегии развития Дальневосточного федерального округа, рассчитанную до 2036 года. Также на недавнем оперативном совещании с членами Совета Безопасности обсуждали и стратегию развития арктической зоны и механизмы ее реализации. По сути, два этих документа формируют общий план действий, перечень взаимосвязанных задач, которые предстоит совместно решать федеральным органам власти, регионам, муниципалитетам, деловым кругам, общественным объединениям.
1: Губернатор Приморского края Олег Кожемяка рассказал президенту о поддержке участников и ветеранов спецоперации. Около 1000 бойцов прошли переобучение и трудоустроились в крае. Глава региона также попросил президента о поддержке планов реконструкции автодороги Владивосток-Хабаровск.
3: Росавтодор ведет работу, там из 530 километров порядка 87 сделано. Хотелось бы, может быть, какую-то такую программу с тем, что пусть они там в течение там, до 36 года, значит, там по 50 километров, но чтобы эта динамика продолжалась, 21, еще мост аварийный, чтобы они уже делали, как они сделали эти в четырехполосном, значит, да, то есть это даст возможность развязки, безопасности движения. Такой у нас есть совместный вопрос с губернатором Хабаровского края.
1: Владимир Путин осмотрел танкер-газовоз «Петр Столыпин», который строит для проекта «Арктик-СПГ-2». Президент поднялся в рубку и расписался на фотографии судна. «Петр Столыпин» сможет работать на Северном морском пути круглый год. Отделения Института Гёте в России будут закрыты после решения ФРГ закрыть русский дом в Берлине, заявил Сергей Лавров, выступая на Восточном экономическом форуме. По словам главы МИДа, Германия не смогла подтвердить, что упавший в аэропорту Лейпцига дрон российский, но на основании этой догадки решила закрыть Генконсульство России в Бонне и русский дом в Берлине. Вооруженные силы России продолжают нанесение групповых ударов по объектам логистики Украины и морским судам. В порту Одесса поражен цех по производству безэкипажных катеров. Уничтожены 4 объекта энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинских портов, 6 резервуаров с горючим для ВСУ в порту Одесса и логистические центры в Киевской области. Подразделения группировки войск «Центр» за сутки уничтожили свыше 400 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
4: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и 2 бригад Национальной гвардии в районах Доброполя, Новогригоровки, Грузского, Белозерского и Сергеевки. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 410 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, 16 автомобилей, орудия полевой артиллерии, 2 станции радиоэлектронной борьбы.
1: Режим Зеленского продолжает попытки не допустить любых поездок представителей МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Этому свидетельствует рост интенсивности ударов, заявила РИА Новости официальный представитель МИДа Мария Захарова. Ранее Украина сорвала визит гендиректора МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и в Энергодар 20-21 августа. Норвежские власти арестовали российское научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» на Шпицбергене по запросу Украины. Судно пришвартовано в Баренцбурге. А министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков назвал это нарушением международного права. Экипаж «Профессора Молчанова» находится в безопасности. Юристы Треста «Арктик Уголь» будут оспаривать решение о задержании судна. В Международной организации гражданской авиации, комментируя угрозы Киева в адрес российского воздушного пространства, сообщили РИА Новости, что Конвенция о международной гражданской авиации обязывает все государства-члены ИКАО обеспечивать защиту гражданских воздушных судов. Минтранс ежедневно взаимодействует со спецслужбами и Минобороны, чтобы обеспечить безопасность аэропортов, заявил министр транспорта Андрей Никитин.
5: Мы в ежедневном режиме взаимодействуем со всеми специальными службами и с Министерством обороны. На все угрозы находятся решения. Эта работа идет постоянно. И, конечно, вот эти слова террористов о угрозе гражданской авиации, мы этого допускать не будем.
1: Владимир Путин назвал заявкой на государственный терроризм угрозы Зеленского в адрес гражданских самолетов в российском небе. Доля автомобилей российского производства на отечественном авторынке за 8 месяцев текущего года достигла 63,5%, увеличившись за год более чем на 8%, заявил ТАСС первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, продажи электромобилей и гибридов в России в январе-августе этого года увеличились и достигли 83 тысяч единиц. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Все новости подробно на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Сегодня в Петербурге дождь плюс 18. В Москве 20 градусов облачно. Сейчас в российской столице 15 градусов тепла. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

3 сентября на календаре, четверг. Еще раз доброго утра всем. Доброго дня, если у вас уже день. В Москве пока день только начинается. 6 часов 12 минут на наших студийных часах. У микрофона Николай Свистун. Продолжаем наши разговоры. У нас еще есть время на актуальные новости, на пару фрагментов программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции. И, конечно, на анонсы передач, которые к эфиру только готовятся. Ну что, утро раннее, солнце спит. Да, не в том смысле, что еще бог рай. Не начал плыть на своей, на чем он там плывет, на какой-то лодке по небу. Нет, просто оказывается, солнце у нас находится в спокойном состоянии. Об этом не без удовольствия в своем телеграм-канале сообщает нам Институт космических исследований Российской академии наук. Прогноз полностью зеленый, звезда спит. Конец цитаты. Даже солнце наше спит, а нам приходится просыпаться и включаться в какие-то трудовые процессы, выполнять задачи. Не всегда, конечно, мы с этим справляемся. Прям совсем уж отлично. Прокрастинация – это то, что нас преследует по пятам. Мы от нее, может, и бежим, а она за нами из понедельника во вторник, из во вторника в среду. А среда – это вообще маленькая пятница. Надо как-то уворачиваться от соблазнов. И тут наступает четверг, уже совсем скоро выходные. И тут-то как раз нас может и накрыть. А почему это все происходит? Исследователи из Петербургского государственного университета путей сообщения имени императора Александра I, как интересно. Даже не знал, что он имени императора. Казалось бы, при Николае начали у нас пути сообщения, во всяком случае, железнодорожные развивать. Ну хорошо, Александр так Александр. В конце концов, не об этом речь. Так вот, что они решили выяснить? Решили провести эксперимент, в котором не очень большое количество приняло участие. 76 студентов в возрасте от 19 до 22 лет, 38 юношей, 38 девушек, и выясняли, какие же психологические аспекты приводят к этой самой прокрастинации. Выяснилось неожиданное. Да, тревожность ситуативная – это то, что присуще более-менее всем. И надо сказать, что это другими исследованиями подтверждается. Даже в 25-м году, в прошлом, был огромный мета-анализ опубликован, там под сотню других исследований проанализировали, свели в одно, и, в общем, да, вывод примерно один и тот же. Тревожность, да, действительно влияет. Но вот дальше интересные особенности. У юношей, оказывается, прокрастинация была связана с плохим планированием, то есть не могли люди молодые своим временем распорядиться так, чтобы все в этот график уместить. Казалось бы, да, мужчины рациональнее и как-то мыслят вроде более здраво, как мы считаем. Ну, мы мужчины сами про себя в основном, конечно же. Если женщин спросить, так они, конечно, нам порасскажут. Тут всякого разного. Но вот оказалось, что у студентов именно так дела обстоят. А что у девушек? Прокрастинация была связана прежде всего с личностной тревожностью. Не ситуативной, а личностной. Это, оказывается, разные виды. Участницы имели склонность видеть угрозу в разных ситуациях. И чем явственнее казалась им эта угроза, тем чаще они откладывали запланированные дела. Ну что, дорогие друзья, если вы хотите что-то куда-то отложить, помните просто, что завтра пятница, а там, глядишь, можно и на понедельник все переносить. Но я надеюсь в целом, что мы все полны сил и будем дружно встречать этот четверг. Ну а в 11:30 сегодня, как раз в четверг, врач лучевой диагностики, исследователь и заместитель главного редактора портала нейроновости.ру Анна Харужия будет рассказывать, почему мозг не отпускает нас на работу. Мы хотя бы поймем, кто виноват, правильно? Отлично, дождемся этого. 11:30, напомню, в шоу «Физики и лирики» разговор состоится. Ну а пока на маяке звучит музыка.

0: спали. Вот нередко попадаются новости, касающиеся моды, стиля, и даже некоторые из них я решаюсь вам ретранслировать, но в целом, конечно, разговоры о стиле по радио – это задача такая интересная, такая же интересная, как о живописи, наверное, разговаривать, но тем не менее мы регулярно это делаем, ну хотя бы чтобы напоминать вам, ну или рассказывать вам о неких именах, вехах, стилях, направлениях, чтобы больше понимать про окружающий нас мир, естественно. Но тут новость, которую пропустить прям сложно. Во-первых, всем понятно, о чем речь, а во-вторых, так не часто идут разговоры о мужских прическах, что я просто не смог пройти мимо. Итак, Владислав Лисовец, который нередко появляется и у нас в программах, назвал самую модную мужскую прическу. Внимание! По сути дела, это отсутствие прически, потому что Владислав говорит о правильно организованном некоем хаосе на голове, и в этой связи говорит: кудряшки! Вот это теперь наконец-то в моде. Товарищи кудряши, поздравляю, пришло ваше время наконец-то. Всех остальных я так прямо и вижу, как мы, мужчины, которых природа кудрями не наградила, сидим в бигуди под вот этими вот штуками, как они называются, такие коконообразные фены или что это такое, и все, значит, делаем химическую завивку таким образом. Но в целом Владислав говорит о том, что к уличному стилю вот эта вся кудрявость отсылает, ну и так далее, и так далее, и так далее. В общем, конечно, сложно себе представить, чтобы эта мода пошла в народ, в силу того, что далеко не все мужчины, прям скажем, уделяют столько уж внимания своей внешности. Что касается Владислава, кто помнит, как он выглядит, мягко говоря, не самый кудрявый на земле человек, поэтому тоже интересно, что именно кудряшки он тут и прославляет изо всех сил. Что же касается в целом вот этих тенденций, ну, которые, понятно, стилисты иногда хором, иногда врозь нам транслируют в такое вот информационное пространство, это все, конечно, во многом попытка манипулировать нашим сознанием. Ну, не то, чтобы вот сидел такой коварный Лисовец, а другие стилисты, и как бы нам создать вектор общественного мнения. Но, тем не менее, некие тенденции вправду возникают. Кто-то что-то увидел, услышал, кому-то показалось интересным. Какой-то знаковый человек, в конце концов, взял, поменял внешность, такие: о, раз знаковый человек это делает, то и всем нужно. Ну, и так вот тренды и возникают. Вслед за ними и мемы подтягиваются, и бренды, вообще компании, все это стараются использовать, чтобы уже вытащить из наших карманов побольше денег. О том, как эти процессы происходят, сегодня в шоу «Физики и лирики» будет рассказывать культуролог Ольга Хлопонина. Разговор состоится в полдень, но намного раньше, в 10:30, в шоу Сергея Стилавина и его друзья продолжится цикл «50 оттенков стильного». И, кстати, тоже абсолютно не кудрявый стилист Алексей Сухарев будет рассказывать нам что-то такое интересное. Можете и про кудряшки у него спросить, если вас, правда, это волнует. Ну, а мы сейчас на более серьезные темы переключимся и будем изучать архив программы Сергея Стилавина и его друзья. Цикл «Культ личности» продолжился вчера, и профессор кафедры истории России Московского педагогического госуниверситета Герман Анатольевич Артамонов рассказывал об итогах индустриализации в нашей стране и о таком явлении, как московские процессы. Давайте слушать фрагмент.
1: Те противоречия, которые были, на мой взгляд, заложены именно в индустриализации и коллективизации страны, вот они во многом предопределили и в каком-то смысле сделали неизбежным, с учетом того ограниченного количества времени, которое нам было отведено, в общем-то, вот подобные карательные мероприятия. И вот я бы очень рекомендовал бы еще нашим радиослушателям ознакомиться с речью Сталина, которую он произнес в 27-м году. Это речь его на собрании рабочих сталинских железнодорожных мастерских Октябрьской дороги 1 марта 27 года, где он как раз говорит о причинах индустриализации, о том, что в мировой практике вот этот переход от аграрной страны к индустриальной, он осуществлялся двумя возможными, два источника всего лишь лежат его в основе, это либо ограбление, колониальное ограбление, и по этому пути прошло большинство стран Западной Европы, либо это внешние кредиты и долгосрочные займы, это в первую очередь США, хотя и они тоже поучаствовали в граблении соседних территорий и островов. И он заключает, что у нас-то этого пути невозможно. Грабить мы не можем, потому что мы не сбрасывали капиталистическое это ярмо не для того, чтобы его устанавливать над другими, мы несем свободу. А в условиях блокады экономической нам никто никаких займов не даст. Поэтому настолько внутренние резервы, внутренние источники. Но то, что даже передовая Америка плаша за 40 лет, мы должны пройти за 10.
0: Вы спали. Герман Анатольевич Артамонов, профессор кафедры истории России Московского педагогического госуниверситета, выступал вчера в программе Сергея Стиллавина и его друзья. Цикл называется «Культ личности», и полную версию этой передачи, а также все предыдущие, если вы их по какой-то причине пропустили, вы можете обнаружить на медиаплатформе «Смотрим». Свежий выпуск программы Сергея Стиллавина и его друзья уже совсем скоро, с 7 утра до 11. В 10 часов продолжится цикл «Галерея похищенных шедевров». И Анастасия Новоселова, историк искусства, будет говорить о самых громких похищениях картин в СССР. Да, не только в кино, знаете ли, молодого человека крали старики-разбойники, в реальной жизни это все тоже происходило. Физики и лирики с 11 утра по московскому времени. В 13.00 востоковед Анна Пак будет рассказывать о том, как японское прикладное искусство осваивало детали. Ну, кстати, вот если будете в Петербурге, в Кунсткамеру зайдите, только не в ту часть, где всякие вот эти заспиртованные чудеса, а в этнографическую. Там очень интересные экспозиции, и посвященные индейцам североамериканским, и южноамериканским, и вот культура Японии, которая, казалось бы, сейчас почти везде. Она там представлена с большой любовью, причем такая экспозиция еще не реновированная, исконно такая советская, но в этом что-то есть бесконечно милое. И напомню, что в прямой эфир возвращается Никита Карпов со своим проектом «Трудности перехода». Готовьте свои вопросы, задавать их можно как заранее, через специальную форму, опять же, на медиаплатформе «Смотрим», так и по телефону во время прямого эфира или сообщения присылать. Ну, наверное, лучше заранее об этом позаботиться, если вы хотите услышать ответ в прямом эфире. Но так тоже в записи, конечно, можно. Ну, а в прошлый четверг вспоминали мы лучшие моменты программы «Трудности перехода». И, в частности, вспомнили рассуждение Никиты Карпова. Там вопроса прямого не было, но это был такой синтез нескольких вопросов, точнее, ответ на совокупность вопросов о том, как к психологическим блогам относиться, выбирать литературу по этой тематике, как правильно фильтровать психологов в интернете и как понять, то мы читаем, что нужно, или не то. Ответ Никиты Карпова прямо сейчас прозвучит в эфире, а я желаю вам отличного четверга. До скорой встречи. Пока.
2: Первое. Помните, пожалуйста, все тексты в сети, подавляющее большинство текстов в сети, написаны прежде всего с целью продемонстрировать себя как специалиста. Ну, это вот главная задача, ради которой, да, люди в соцсети начинают активно писать. Есть специалисты, у кого есть внутренняя задача быть полезными, принести текстами пользу. Такие есть, но важно держать в голове, что всегда есть задача продвижения. Это раз. Второе. За короткий пост, ну, например, в некоторых соцсетях вообще ограничение по количеству знаков, там 2-2500 знаков, невозможно разобрать подробно никакую ситуацию. Поэтому все рекомендации, все мнения всегда будут достаточно общими. И когда мы читаем и пытаемся применить их себе, очень важно держать в голове, что всю эту замечательную, чудесную информацию надо делить на то, что мы знаем о себе, о своей ситуации, об истории, которая разворачивалась, и воспринимать это как еще одно мнение, а не как путеводную звезду. Это важно. Следующее. Наибольшую виральность, популярность получают тексты, которые можно интерпретировать практически как угодно, и достаточно резкие тексты, то есть специалисты, которые дают резкую оценку, категоричные высказывания. Я небольшой сторонник такого, и будьте, пожалуйста, аккуратны, потому что такая резкость, она может сбивать нас, самих же. Еще ни один пост в любой соцсети не перевернул наше родительство и не сделал никого качественно более осознанным человеком. Через тексты можно понять, насколько адекватно специалист мыслит, насколько он совпадает с вами по ценностям, насколько вам интересно, да, то, что он думает, то, что он пишет. И если уж вы зацепились за такого человека, постарайтесь поискать или большие тексты, или лекции, или выступления. Да, это может стать поводом с ним пообщаться.

0: на правах рекламы.
1: Супротек представляет главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов. Супротек. Добавь жизни.
2: Доброе утро, дорогие друзья. С вами в студии Юрий Сидоренко, профессиональный автомеханик и ассамблея автомобилистов. Ну что ж, сразу хочу сказать такую вещь. То есть, если есть какие-то вопросы по вашему автомобилю, если есть какие-то нерешенные проблемы, которые вы хотели бы, на которые вы хотели бы получить ответы, то, конечно, вы можете нам написать. Вот, телефон очень простой. 8-967-103-5533. 8-967-103-5533 – это наш мессенджер. Вот. И можете туда написать, и как только придет ответ, то есть как только будет вопрос, мы, соответственно, постараемся на него ответить. А сегодня я хотел бы обсудить очень такую, интересную вещь. Это перегрев двигателя. Перегрев двигателя даже скорее... сейчас поймете, почему я назвал. Я назвал такой горячий вопрос тему сегодня. Сейчас поймете, почему я именно так сделал. Итак, перегрев двигателя может быть разным. То есть есть перегревы двигателя, которые происходят, сильно. То есть когда уже начинает мотор кипеть, вот, соответственно, жидкость начинает выбегать. Мотор перегревается, то есть у нас просто что-то со связью не то, сейчас я налаживаю, сейчас вроде должно быть все нормально. Итак, происходит перегрев сильный, у вас загорается лампочка, начинает убегать антифриз, машина перегревается, то есть это прям явный такой перегрев. А есть перегрев небольшой. То есть, знаете, когда, например, вы едете, у вас машина работает все время в небольшом перегреве. То есть она не догревается до включения вентилятора, в рабочем диапазоне. Часто довольно-таки начинает включаться вентилятор. Вот. Есть недогрев, это тоже отдельная система. Кстати, про нее тоже можно будет потом поговорить. И вот мы поговорим про перегрев сейчас. За чего он может происходить? Вот. Здесь может быть несколько причин. То есть одна из них это, конечно же, масло моторное. То есть масло моторное, если оно изработалось, если оно деградировало уже, вы давно не меняли, то там, естественно, одним из следствий будет именно перегрев двигателя. Потому что основная функция масла это не только смазывать трущиеся детали, а также еще и охлаждать двигатель. Вторая причина – это, конечно, система охлаждения. Такая самая явная причина, из-за которой все это дело может происходить. То есть перегреваться мотор. И вот как раз к системе охлаждения сегодня хотел подойти, потому что у меня здесь на днях приехал человек ко мне в сервис, один из моих клиентов, и как раз он приехал с замены антифриза. И у нас стал вопрос, промывать систему или нет. То есть надо ее промывать. Что вообще может происходить внутри двигателя из-за того, что там антифриз, износился и так далее. Что вообще такое промывка системы? Здесь стал вопрос, что такое промывка системы охлаждения, и надо ее делать или нет? В каких случаях вообще ее надо делать? И как раз встал вопрос о сроках замены данного антифриза, тоже встал. Вот такой спор был очень большой, пришлось немножко объяснить, что вообще происходит с антифризом в системе охлаждения. То, что он бывает разный, и то, что нужно делать промывку, нужно ее делать или не нужно, как ее нужно делать. Первое, что, конечно, стал вопрос, то есть в каких случаях ее нужно делать. Мой совет такой. То есть промывать двигатель нужно обязательно и... Промывать систему охлаждения нужно обязательно, и делать ее нужно специальными средствами. То есть это специальные средства, это, конечно, не напитки различные газированные, которыми, говорят, очень хорошо система промывается. И не, ну, как бы, можно, конечно, это сделать лимонной кислотой, но, как правило, непонятно ее действие финальное. То есть грозит потом для двигателя. Потому что иногда после промывки лимонной кислотой система начинает, ну, как сказать, течь в некоторых местах. Потому что просто-напросто вымываются вот эти кальциевые отложения, которые отложились в моторе, и, соответственно, уже образуются дыры. Так вот, для того, чтобы промыть систему, нужно, первое, это купить специальное средство, которое мягко его промывает, отъедает именно те отложения, которые надо. А что может быть? То есть у нас внутри системы могут антифриз, по мере работы, он может раскладываться на определенные фракции. Вот, естественно, откладывается в кальциевых различных отложениях там внутри системы. Забивает соты, забивает каналы мелкие, которые надо вымывать. То есть, если вы долго не меняете антифриз, тогда, естественно, эти каналы все начинают забиваться. И далее, что происходит? То есть, если вы отмываете неправильным, ну, то есть плохим средством, которое не подходит, то тогда оно либо не моет, либо все это остается, либо тогда вымывает, вот, то есть до дыр. Такое тоже бывает. Если все правильно сделать, то будет хорошо. Как происходит промывка? То есть самое лучшее, конечно, подключить специальный аппарат. Ну, он практически, ну, как бы, его нигде нет, поэтому делается это очень просто. Вы приезжаете, сливаете охлаждающую жидкость, заливаете туда, соответственно, состав специальным, ну, как бы, разведенным, как это сказать, разведенном составе, в специальных пропорциях, и запускаете мотор. Мотор у вас работает определенное время на этом составе. При этом вы обязательно не забудьте открыть печку. Потому что на некоторых системах автомобилей, то есть печка, она всегда подключена в контур. То есть такое бывает. На некоторых есть краны, которые открываются, закрываются. То есть все работает по-разному. Но все-таки надо понять, как на вашем автомобиле работает печка, естественно, ее открыть, и чтобы она уже промывалась. Вот, потому что если вы не промоете радиатор печки, то у вас, ну, как бы потом, в конце концов, не будет либо печка не работать, что тоже неприятно, потому что забивается ее радиатор очень сильно. Я про это, если время останется, расскажу, что происходит с ним. Вот. Ну, либо вообще, ну, как бы машина, сам контур вот этот нормально работать не будет большой. И дальше, после того, как машина поработала на вот этой жидкости, которая промывочная, вы ее сливаете, потом обязательно заливаете обычную дистиллированную воду. Это очень важный момент, чтобы вымыть уже вот эту промывочную жидкость из системы. На этой жидкости вы также, у вас машина должна определенное время работать. И после этого вы сливаете уже воду и заливаете нормальный, естественно, антифриз. То есть это либо состав, либо, ну, как сказать, либо состав, который вы смешали в определенных пропорциях. Потому что бывает такое, что покупается концентрат, смешивается с дистиллированной водой и заливается уже в машину. Либо уже готовый, ну, естественно, антифриз. И все, после этого у вас система, в принципе, должна работать нормально. Если так не сделать, то тогда, естественно, машина начинает работать неправильно. А что происходит? Давайте посмотрим. То есть, вот берем перегрев, да? Перегрев двигателя. То есть, такой залповый перегрев, я про это сказал, а небольшой перегрев, он ведет к чему? То есть, вы едете на машине, у вас начинает подниматься немножко температура, и вы все время едете в перегреве. То есть, соответственно, двигатель работает в режиме, когда масло тоже работает в перегреве, оно начинает быстрее изнашиваться, ну и все, и дальше, соответственно, все последствия из этого лезут, потому что мы, естественно, ездим на машине, ну, по тем же регламентам, по которым нам дает завод-производитель, а эти регламенты, они как бы, ну, такие, немножко некорректный, будем так говорить, потому что если менять масло один раз в 15 тысяч, как, ну, рекомендуют многие производители, то для наших условий это не подходит, потому что машина используется совершенно в разных условиях эксплуатации. То есть то, что написано, это написано, знаете, средняя температура по больнице, то есть так рекомендуется. То есть, в принципе, на полигоне так, может быть, испытывалось, все это обкатывалось. Но в реалиях мы работаем в пробках, там, естественно, не просто работа двигателя по километражу, а работа двигателя по моточасам. Но сами понимаем, что мы, естественно, начинаем перекатывать. Если мы будем менять по регламенту, тогда мы будем менять, ну, грубо говоря, получается, не раз в 15 тысяч, а раз в 20 тысяч. А это уже критично. Плюс масло в перегреве, получается, будем менять раз в 20 тысяч, уже масло будет изношено. Это уже, ну, как бы... Я все грубо сейчас говорю. Вот. Это уже будет критично для мотора, там будут образовываться шламы, лаки и все остальное. Вот. Поэтому нужно, естественно, снижать интервал замены. И понимая, что если вы не будете работать у вас, если у вас двигатель, система охлаждения будет работать нормально, то, естественно, двигатель будет работать при правильной рабочей температуре. А это хорошо. Рабочая температура, у него диапазон, в принципе, все время одинаковый, независимо от условий эксплуатации автомобиля. Вот. Это важный момент. Дальше. И, конечно, здесь еще касается не только таких систем, как наружная, естественно, система охлаждения, то есть внутренняя система охлаждения, еще есть наружная система охлаждения. Это тоже очень важный момент, про который не надо забывать. И вот как раз у меня тот клиент, который приехал, у него была проблема, в принципе, не внутри системы охлаждения, а снаружи системы охлаждения. То есть он никогда не мыл радиаторы, как раз вот эта система охлаждения, которая находится, ну, в передней части автомобиля. Как правило, ну, его называют сэндвич, там, бутерброд, без разницы, как хотите. То есть это, как правило, стоит радиатор кондиционера, потом там же стоит радиатор АКПП, потом за ним стоит основной радиатор. Вот между ними обычно набивается куча всякой гадости. Получается такая, ну, пыль, смешанная с пухом, с какими-то частичками еще. Получается, внутри между радиаторами, если их потом располовиниваешь, есть такая, как получается, шубка. Шубка которая как раз не дает радиатору охлаждения нормально работать. То есть считайте, что вы просто взяли, вот знаете, на радиатор раньше одевали вот зимой такие, ну, спереди на радиаторную решетку надевали такую штучку, как бы, чтобы радиатор меньше охлаждался. Вот. Вот то же самое, только у вас всегда происходит, и летом, и зимой. Но это ничего хорошего нет, потому что машина все время перегревается. Она может не кипеть, то есть у вас может нормально работать вся система охлаждения, но она может постоянно перегреваться. Соответственно, все неприятные условия будут происходить, про которые я только что рассказал. И радиаторы охлаждения тоже надо промывать. Это процедура дорогая, потому что если вам говорят, что мы вам сейчас помоем там за, ну, копейки, то есть, ну, на мойке просто взяли, водички побрызгали, но это ничего хорошего нет, особенно если где-то делают на мойке высокого давления, это вообще очень проблема большая, потому что изнутри просто-напросто вот этим как раз пистолетом загибают ребра жесткости, ну, не ребра, а охлаждающие вот эти ребрышки на радиаторе, и он просто уже тоже нормальный воздух начинает через себя не пропускать, там задерживается пыль и становится еще хуже. Поэтому нормально для того, чтобы промыть радиаторы, нужно разобрать переднюю часть автомобиля, естественно, слить антифриз полностью, дальше снять этот радиатор, оценить, что там внутри находится, нужно ли система охлаждения внутри тоже промывать. Это очень важный момент, потому что там можно просто реально посмотреть внутрь. А еще лучше камерой заглянуть и посмотреть, что там происходит вот с этими тонкими трубочками. Ну, камера есть во многих сервисах сейчас уже на данный момент, ну, каких-то нет, но это второй вопрос, хотя можно посмотреть. Вот. И дальше уже тогда промыть этот радиатор охлаждения, который будет стоять у вас, ну, грубо говоря, на полу. И при этом можно хорошо промыть радиатор кондиционера, который можно, в принципе, если это получится конструктивно, не снимать с автомобиля. То есть кондиционер перезаправлять не нужно будет. Но когда вы будете шевелить этим радиатором, вполне может быть, что в соединениях он может разболтаться, если там уже резинки изношены или еще что-то. Вот. И вы можете промыть и один радиатор специальными средствами, и второй радиатор тоже специальными средствами. Причем эти средства, они не должны быть такой ядреной химии, которой там на мойках иногда отмываются сильно загрязненные машины, потому что можно просто радиатор уничтожить. Вот. И дальше уже это все собирается обратно, и уже как раз, пока вы посмотрели, будет приниматься решение, нужно ли делать промывку вот общую всей системы. Потому что по состоянию радиатора, в принципе, можно оценить, что там вообще внутри системы происходит. А происходить там может много неприятностей, потому что, например, вот у нас произошла такая история. Лично у меня она была на машине, то есть у меня антифризом разъела головку блока цилиндров. Представляете, да, насколько там была ядреная такая жидкость? Либо этот антифриз просто не подходил для моей машины, такой тоже вполне может быть, потому что он может быть из определенных составляющих, которые не подходят конкретно под ваш автомобиль. Либо просто это какая-то была жижа непонятная, которую залили в машину, это было давно, вот, просто было удивительно, но там просто на головке блока были такие разъедены каналы. Причем дальше пришлось ее поменять, потому что ничего с этим сделать невозможно было. Ну и плюс, знаете, иногда вот как бы, когда мы вот этого клиента, который ко мне приехал, сняли, соответственно, радиатор, чтобы промыть вот эту всю систему, ну, и их снаружи. Там внутри оказалась просто, ну, неприятная ситуация. То есть внутри он был весь закольцован, и его пришлось отмывать. Причем отмывали мы его очень интересным способом. То есть мы сначала помыли радиатор снаружи, потом промыли его изнутри, то есть положив и налив туда специальный состав. Он тут у нас полежал, вот именно в таком состоянии, потому что не работая. А дальше потом уже поставили его на место, и после этого залили туда состав специальный. Уже завели мотор и промыли еще. Уже так, как надо. То есть получилась промывка очень хорошая. И потом он очень интересную вещь сказал. Он потом поехал на автомобиле и мне позвонил, говорит, слушай, а у меня раньше стрелка все время от рабочего, от центрального положения клонялась чуть вправо. То есть я ехал всегда в перегреве. В таком небольшом, но перегреве. А сейчас, говорит, она четко ровно, вот как надо, по центру стоит. Я говорю, ну вот это правильно работает двигатель. То есть рабочая температура двигателя, в принципе, если работают все правильные системы, если масло поменено вовремя, если залит нормальный антифриз в машину, то никак не должна вот условия на улице, по идее, никак не должны сказываться на рабочей температуре двигателя. Все должно быть четко. То есть он должен работать там ровно в определенном диапазоне. Перегрев сейчас не уходить. А если постоянно уходит перегрев, то постоянно у вас работа вентилятора не выключается. Вообще-то тут надо уже, конечно, поехать в сервис и понять, из-за чего это происходит. Потому что в итоге просто вы снижаете ресурс двигателя, который, в принципе, так довольно-таки сильно ограничен. Ну, и для того, чтобы вот этот перегрев нивелировать, конечно, можно, в принципе, обработать машину определенным составами, чтобы продлить ресурс. Это все можно сделать. Я вот свою машину обрабатываю составами Супротек триботехническими, то есть как раз вот он снижает, образует пленку, задерживает масло, даже то, которое там уже немножко деградировалось, он его задерживает в местах трения, вот, и, соответственно, двигатель меньше греется, он снижает вот этот порог нагрева. Это хорошо, это нормально. Для системы охлаждения там нет пар трения, поэтому, в принципе, там состава Супротек нет, поэтому здесь надо в основном только промывать систему. Так, здесь есть как раз вопрос именно. Добрый день, купил масло Супротек от Омиум 5W30. Подскажите, какой ресурс у него в моточасах? Ну, знаете, тут очень такой интересный вопрос. А как вы будете считать? Моточасы — это тоже как бы такая своеобразная вещь. Ну, хотя сейчас на многих машинах есть вот эти моточасы. Ну, как бы смотрите, то есть там написано, по-моему, 240. Сейчас мы точно посмотрим. Знаете, что вообще проще всего это сделать проще? Как бы позвонить по телефону 8-800-200-06-61. И там вы как раз узнаете, вам скажут специалист конкретно по вот этому маслу. Потому что я не езжу на Супротек Атомиум, я езжу на Супротек Комфорт. Вот, естественно, там срок в часах он меньше. Так, ну, к вопросу мы вернемся, я думаю, еще после перерыва небольшого. Вот, а сейчас я что хочу сказать, ребят, то есть очень внимательно относитесь к системе охлаждения, то есть замене антифриза. Не забываем, что антифриз нужно менять через определенное время. В принципе, в среднем, любой антифриз меняется через 4 года. Ну, то есть 4 года – это уже край, через который надо менять. Вообще там есть там разные градации. Какой-то менять через 2-3 года, какой-то через 4-5 лет. Но в среднем 4 года надо его будет менять. Тогда будет все нормально, то есть это, если разделить это на тот срок, который он служит, то есть его смену и все остальное, то это будет не очень здорово. Увидимся после рекламы.
1: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Имена осени. Месяц за месяцем.

0: страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Друзья, это мы вернулись в студию Ассамблеи автомобилистов. И сейчас в студии Юрий Сидоренко, профессиональный автомеханик, ведущий автомобильного шоу на телеканале ЧЕ, утилизатор. И как раз мы сегодня разговариваем про антифриз, примерно про промывку, точнее, системы охлаждения. Зачем ее мыть, надо ли ее мыть и для чего. Вот как раз сейчас здесь поотвечаем на вопросы, которые подкинули. Вот Андрей пишет, моточасы, как раз встал вопрос, я спросил, как будете рассчитывать моточасы. Ну, моточасы рассчитываются в среднем 1 час 30 километров пробега. Но, в принципе, знаете, такая, как бы, это все здорово, но просто если машина стоит, тогда вы как будете считать? То есть вы это исходя из чего будете рассчитывать? То есть если уже брать, например, то, что вы проехали там 10 тысяч километров, это сколько моточасов получается? Вот. А если вы просто стоите, то как вы это будете рассчитывать? Это свои нюансы есть, там есть сложности, как это производить расчет, поэтому и сделали, что мы считаем от замены до замены определенное количество пробега. То же самое по антифризу. Я сказал, где-то в среднем 4000 километров пробега надо антифриз менять. Если вы пробегали на антифризе уже, ну, на охлаждающей жидкости, давайте так говорить, неправильно антифриз, потому что охлаждающая жидкость будет говорить правильно. Если вы пробегали на охлаждающей жидкости там 10 тысяч километров, то, скорее всего, с ней уже будут проблемы. Ну, то есть она уже, это уже не охлаждающая жидкость, это какая-то субстанция, которая разложилась на фракции и на определенные составляющие, и непонятно, где это все дело осело, выпало в осадок и так далее. Этот весь осадок там внутри. Вы знаете, если очень часто, как раз на это не обращать внимания, а потом, когда мы начинаем сливать жидкость, особенно, знаете, если взять белую емкость, то там просто она ужасная. То есть по внешнему виду. По идее вы должны сливать, то есть чтобы нормально работала антифриза, то есть вы залили, например, там антифриз, там или охлаждающую жидкость зеленого света. Все. И дальше тогда уже спокойно она должна такая же и слиться. То есть она не должна быть мутно-грязная, с остатком и так далее. Значит, она уже перебегала, она уже деградировала. А так она должна прямо такого же цвета и слиться. Вы должны залить новую, соответственно, жидкость. Моему дастеру 6 лет, пробег 74 тысячи километров. Владимир пишет. Антифриз пора уже менять. Работает пока нормально все. Это прекрасно, что пока все нормально работает. Что значит, что есть нормально? То есть машина не закипела, это еще не значит, что она работает нормально. Если она работает в небольшом перегреве, то, как я уже говорил, ничего хорошего в этом не будет. То есть постоянно у вас машина, двигатель работает в перегреве, все системы. Соответственно, износ, ну, как бы, просто увеличивается там определенное количество раз. И поэтому, конечно, нужно, как бы, ну, заранее менять. Это, знаете, как человек, который ходит, он должен, по идее, там, принимать ванну, ну, или хотя бы там стоять под душем, там, ну, допустим, раз в неделю, в две, допустим, хотя бы так. А он месяц ходит, говорит, да что, все нормально, вроде как все хорошо, я же вот еще не покрылся ничем, вроде хорошо. Ну, а это же неправильно. Вот для здоровья это не очень хорошо. Андрей Куликов пишет, ду регламент японского авто, замена антифриза 200 тысяч километров, 10 лет. Ребят, ну, как бы, опять же таки, можно менять и раз в 10 лет. Можете менять раз в 200 тысяч километров. А еще на некоторых мануалах пишут, что масло в коробке не меняется никогда. То есть на весь срок службы. То есть там интересно написано, на весь срок службы. Вопрос, какой срок службы отводит данной коробке. То есть масло, естественно, в агрегатах должно меняться. Также и охлаждающая жидкость тоже должна меняться. Это не то, что я, знаете, там вам говорю, что так надо делать, прям вот 100%. Я рекомендую. А дальше вам решать. Вы можете ездить хоть 20 лет. Но это второй вопрос. Постоянно там туда доливать, следите за уровнем, и все будет в порядке.

как выбрать хороший антифриз? Или он различается только по цвету? Нет, он различается по составу, Максим. И это тема для отдельного эфира. То есть подготовим эфир и сделаем, в чем вообще различие различных антифризов и как можно это все делать. Доброе утро. Вы что-то путаете. Вы говорите, 10 тысяч пробег и менять антифриз. У меня, может быть, масло при 10 тысячах меняется. Ну, видимо, я, может, оговорился. Не 10 тысяч, а где-то 4 года, 5 лет, 4-5 лет. А масло меняется при 10 тысячах, да, все правильно, Михаил. Ну, как-то вроде может быть. Так, дальше. Александр Ядрышников пишет. Доброе утро. Температура двигателя подрастала на пару делений в пробке при включенном кондиционере. Причина оказалась подзабитый радиатор кондиционера. При этом кондиционер отключался на некоторое время. Но это совершенно нормальная ситуация, то, что когда забит радиатор кондиционера, вообще вот этот блок радиаторов забит, естественно, когда вы включаете кондиционер, вы нагружаете мотор, и температура двигателя увеличивается. Если нормально не охлаждается кондиционер, в определенное время у нее срабатывает система защиты, и он отключается. То есть машина его отключает. А сейчас в более умных машинах вообще может просто остановиться автомобиль. И все, и больше дальше пока не ехать. Андрей пишет. Здравствуйте. Почему бы производителю не продублировать датчик температуры лампочкой при перегреве? Спасибо, Хабаровск. На части машин, он практически на всех, лампочка при перегреве, она в любом случае включается. То есть даже на тех машинах, на которых нет датчика температуры, например, только у вас загорается термометр, на прогреве синий, а потом при перегреве он становится просто красным, загорается. И все, не этот конкретно, а другая лампочка загорает, что есть перегрев, что красный термометр. Это, конечно, очень неудобно, что мы не понимаем, какая температура в перегреве была. Вот, но такое может быть. И, кстати, знаете, какая интересная вещь? Я тут... Один человек у меня подъехал, он говорит, у меня наоборот ситуация происходила, и у него не в пробке машина грелась, а на трассе. То есть, когда он нажимает на газ, у него начинала перегреваться машина, то есть температура лезла наверх. Это была очень интересная история. Начали разбираться, тут была такая комплексная вещь, то есть там и термостат заклинило в определенном положении, то есть он до конца не открывался, еще и радиатор пришлось промыть, это была как бы тоже такая же история. Вот. Ну что ж, друзья, в принципе, следите за системой охлаждения двигателя, обращайте внимание на температуру, которую у вас показывают приборы, и вовремя его меняйте, как я уже сказал, через определенное количество лет. Все зависит от марки антифриз, но в среднем это где-то 4 года, и все будет у вас в порядке. Так что до новых встреч, пока, удачи!

0: В Москве 7 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Здравствуйте. Владимир Путин выступит сегодня с большой речью на пленарном заседании 11-го Восточного экономического форума, который проходит в эти дни во Владивостоке. Глава государства традиционно принимает в нем участие. Заседание является центральным событием форума. Наряду с российским лидером в нем также примут участие премьер Монголии, первый вице-президент и вице-премьер Госсовета КНР. Перед началом заседания Путин кратко пообщается со всеми его участниками, а затем вместе с иностранными гостями выйдет на сцену, где выступит с речью и ответит на вопросы. Как правило, в президентской речи на ВФ большая часть отводится вопросам развития Дальнего Востока. Ранее сообщалось, что Восточный экономический форум в этом году собрал свыше 5000 участников из примерно 70 стран. Основная его тема – Дальний Восток, развитие во благо людей. Европа отгородилась от России, хотя Москва никогда не закрывалась и не строила стены. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров в рамках лектория Российского общества знания на полях Восточного экономического форума. По его словам, Россия готова взаимодействовать с теми, кто откажется от российской антироссийской политики и сосредоточится на взаимных интересах. При этом Москва не намерена зависеть от доброго расположения бывших западных партнеров.
2: Они физически выстраивают, как вы слышали, наверное, стены на границе стран Евросоюза, Российской Федерации, роют рвы 100-метровой ширины, я не знаю какой там глубины, только для того, чтобы, значит, Россия их не завоевала. Это, больное воображение, но я думаю, что это не столько больное воображение, сколько осознанная политика. Им постоянно нужен враг и натовцам, и членам Евросоюза. Если этот искусственно созданный образ врага в лице России исчезнет, то подавляющее большинство правительств в Евросоюзе, в странах НАТО просто снесут избирателей. Вот, но наши позиции как раз прям противоположные. Мы за то, чтобы процессы использования вот тех самых естественных богом и географией данных богатств нашего континента, процессы их освоения были открытыми для всех проживающих здесь народов. Ну, это естественно, это сокращает издержки, даже если чисто прагматично к этому вопросу подходить. Мы не строим стены, мы не хотим отгораживаться от Европы. Европа от нас отгородилась.
0: Лавров добавил, что отделение Института Гёте в России закроют после решения ФРГ закрыть русский дом в Берлине. Напомню, 1 сентября власти Германии объявили о закрытии русского дома, а также генконсульства России в Бонне. Такое решение было принято в связи с инцидентом с дроном в аэропорту Лейпцига, в причастности к которому бездоказательно обвиняют Россию. И добавлю, что в эти минуты на ВФ проходит встреча Владимира Путина с президентом Индонезии. Россия спорит задержание судна профессор Молчанов норвежскими властями. Об этом заявил на Восточном экономическом форуме глава Минэкономразвития Алексей Чекунков. Он назвал произошедшее нарушением международного права, так как судно является государственным и выполняет научные, исследовательские и навигационные задачи. Экипаж находится в безопасности, добавил Чекунков. Ранее стало известно, что Норвегия арестовала российское судно по запросу украинской компании «Нафтогаз». Об этом написало издание «Афтенпост» со ссылкой на местную полицию. Сейчас судно находится в Баренцбурге. Согласно постановлению суда, ему запрещено покидать порт. Южная группировка войск в течение суток сбила 215 беспилотников ВСУ коптерного и самолетного типов. Суточные потери противника составили около 240 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
3: В результате активных действий подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием механизированной аэромобильной горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Славянска, Краматорска, Николаевки, Андреевки, Семеновки, Дружковки, Веролюбовки и Алексеево-Дружковки. За сутки противник потерял более 140 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 3 боевые бронированные машины, 28 автомобилей, самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», поражены 48 пунктов управления БПЛА, 43 наземных робототехнических комплекса и 4 склада с запасами материальных средств. Средствами ПВО сбито 83 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 132 тяжелых БПЛА коптерного типа. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском и Славянском направлениях уничтожены 39 антенн связи и БПЛА, 37 наземных робототехнических комплексов, поражены 22 пункта пункта управления БПЛА сбиты 22 беспилотника противника.
0: В свою очередь, расчеты ударных БПЛА группировки «Север» уничтожили 2 бронетранспортера ВСУ американского производства, пункт управления дронами, а также район сосредоточения украинских солдат в Харьковской и Сумской областях. Дональд Трамп проведет сегодня закрытое совещание с разведкой на фоне возобновления взаимных ударов с Ираном и ужесточения американских санкций в отношении Исламской Республики. Это следует из распространенного Белым домом расписания. Этой ночью Соединенные Штаты нанесли новую серию массированных ударов по объектам в Иране, поразив в том числе 2 государственных танкера. Иран в ответ запустил ракеты и беспилотники по американским военным объектам в нескольких странах Ближнего Востока. По информации портала Axios, это был первый случай, когда американские вооруженные силы ударили в отместку за нападение на суда в Ормузском проливе. Источники портала назвали это новой тактикой Трампа — танкер за танкер. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Петербурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза, плюс 17-19 градусов. В Москве тоже облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь и 19-21 тепла.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, доброе утро. Здравствуйте, Лысов Александрович.
2: Бонжур.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Я понимаю, что на календаре, и, в общем-то...
2: И вы его перевернули.
1: И все. Я и его все. Перевернул.
2: Ну, не злитесь, не злитесь. Ну, люди получают удовольствие по мере
1: силы. Немножко хочу обломать людей. Сначала серьезным сообщением, хорошо, а потом давайте. потрафить.
2: Хорошо,
1: но не могу
2: хорошо.
1: Промолчать, потому что вчера пришло мне ко мне новость, да, о которой, мне кажется, страна должна знать. Евгений мне прислал это сообщение, что в Ессентуки приехал в отпуск со своего Сергей Чуденцов. Он 5 лет был на фронте и ни одного серьезного ранения, орден мужества. А на улице он заметил пляску под громкую музыку ночью. Ну, у нас есть такая категория тыловиков, да, которые, естественно, никуда не ходят, военкоматы, да, они пляшут, у них вечером и ночью радость, и обязательно надо плясать, да, он сделал замечание, ему и получил 7 ножевых ранений в спину, он погиб, вот человек погиб, придя в отпуск. С войны, где он был 5 лет и не получил ни одного ранения. Народ просит дать огласку данной ситуации. Ессентуки, это, как вы понимаете, Кавминводы. Удар со спины. Ну,
2: ужас.
1: Тот же прием, что и у танцев. Так что вот я считаю, что я сделал правильно.
0: Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Так, Владислав Александрович, у нас разгорается вот какая история. Есть целая группа специалистов, их 80 человек. Поэтому мы при всем желании...
2: Много.
1: У нас в студии 3 стула лишних. Да, они лишние. Да, но... А их 80. Так что при всем желании мы бы даже вот не смогли бы их опросить. Но это 80 специалистов, которые работают над проектом «Слово года 2026». Владислав Александрович, мы с вами филологи-надомники. Да. И 80 лингвистов, филологов. Упаси Господь, не знаю, чем отличается филолог от лингвиста.
2: Но они ученые, в отличие от нас.
1: Да, видимо, они ученые с разных сторон. Да, с одной стороны Гриба, с другой стороны, да, вот журналисты туда какие-то входят. Нас, кстати, с вами не позвали. Мы вот за русский язык убиваемся каждый день, а нас не зовут, понимаете ли.
2: От вас слишком много проблем.
1: Конечно, я ставлю неудобные вопросы, да. По поводу, например, лицемерного разрешения. Одни слова коверкать, другие нет, ну, понимаете, да. Писателей, прочих экспертов. Короче, они соберутся в декабре. И назовут слово года. А сейчас в список из 40 претендентов уже вошли некоторые слова. И по отношению к некоторым
2: кандидаты
1: из них...
2: Кандидаты слова.
1: Да, слова кандидаты. У меня есть вопросы. Давай. Конечно, я в списке узнаю вброшенный вами пухосос.
2: Пухосос. Ну, не мной, но...
1: знаете,
2: Ну, крепкое словцо.
1: Но время ушло, крепкое, потому что пух полетел где-то крепкое. В июне, да, и все. И это сезонное явление. Дальше. Меня удивило междометие, я не понимаю, как его употреблять, междометие газ.
2: Ну, что-то новенькое, мы не в теме.
1: Я вообще не понимаю, что...
2: У нас газ только в одном смысле, да.
1: В двух.
2: В двух.
1: Газ,
2: нет, это газа.
1: Газ и нефть.
2: И газа.
1: Да, газа 3, это да. Ребята, если вы знаете, междометие это... Ну, как междометие? Эх! Да? Эх! Например, междометие. Как
2: ну, типа,
1: газ.
2: Может, дави на газ.
1: Говорит,
2: ну,
1: не понимаю. Если вы, ребятушки, если вы знаете, как употребляется газу? Междометие газ, не, просто вот в таком виде, не понимаю. Дальше. Слово нишевый.
2: Ну, нишевый.
1: Обычно, нишевый парфюм.
2: Ну,
1: это
2: слово,
1: старое, да, действительно старое. Слово. По-моему, вы, так сказать, вот, да. Дальше. Prime Era. Не знаю. 6-7, по-русски 6-7.
2: Вот это молодежная зараза, которую я тоже не отдупляю.
1: Ну, они смеются, потому что... Мне кажется, это нервное. Это нервное. Когда вот напряжено все, надо как-то разрядить обстановку. Да. Промпт. Вообще я привык, что промпт, а у нас без «п». Нас промпт.
2: Ну вот пишут знатоки, Сергей Валерьевич, газ обозначает «погнали, стартуем». Ну, типа, дави на газ, в принципе, это и есть.
1: Поехали. Типа.
2: Газ, да, давай, ну, жми.
1: Газ.
2: Жми.
1: Газу у нас говорили, да,
2: или
1: быстрее.
2: Газуи, да.
1: Угу. Понятно. Red flag, ну, накануне вот с red flag скандальчик вышел нехороший. Дальше, колобок. Я читаю слова, которые вошли в слово года. Колобок.
2: Колобок, хорошо.
1: А Гарик не вошел, кстати говоря. Гарик
2: а давайте, давайте, его, колобок. Давайте его включим.
1: Давайте. Вот, ему будет приятно спать. Да. А, брейн-рот.
2: Мне стыдно это произносить.
1: Мне стыдно, и я произношу стыдливым ртом, а не брейн-ртом. А, вайп-кодинг. Вайп – это понятно, да? Да? Кодинг – это когда кодят.
2: Ну, да.
1: А вайп-кодинг – это как? Программирование настроения?
2: Ну, типа, да, настройка настроения.
1: Настройка настроения. Она сама не может настроиться. Да. Тревожность, локальность, так, что еще? Ну, и третье сообщение на эту тему. Нейрослоп. Господи Иисусе, избавь нас этого от лукавого. Да, в общем, 40 слов. Так. Я дал задание нашей помощнице, так что быстро не ждите, но тем не менее. Кого-нибудь из этих 80, да, помните, 40 разбойников, здесь 2 по 40.
2: Подтянуть,
1: да,
2: чтобы плюс он нашу, за всех,
1: плюс
2: за
1: нашу Юрьевну обязательно взять за рога, да, и, соответственно...
2: В общем, за рога сразу.
1: Ну, как вот за дело, да, за дело.
2: За дело, да.
1: Газ, так сказать.
2: За дело возьму.
0: Сергей Стиллавин и его друзья. На маяке.
1: Вот дела сделаем и возьмем за дело.
2: Хорошо.
1: Да. Слушайте, на тему медведей. Каждый день появляются новости, ребятушки, что медведи ползут, наступают на туристические базы. Началась, вот помните, трагедия, что девочку вынул медведь прямо из этой
2: кошмар.
1: Из палатки. А родители ее говорят, что она очень хотела, как предчувствовала, говорит, давай снимем все-таки мужу.
2: Номер, да.
1: Номер нормальный в дереве. А тут зажал.
2: Кошмар, история.
1: Да. Так вот, Сережа нам пишет. Сергей пишет. Доброе утро, Сергей Валерьевич, Владислав Александрович. Не отпускает вас медвежья тема и смех, и слезы. Вспомнил анекдот. Ну, мы не можем медведя победить,
2: ну,
1: да?
2: Анекдот приличный.
1: Анекдот?
2: Да, ну, вот анекдот.
1: Вы знаете, это
2: полегче будет.
1: Не вам решать.
2: Нет, если пациенту весело, так и...
1: Да-да-да, и Сереже весело.
2: Хорошо.
1: Но только надо немножко сгустить, Владислав Александрович. Чуть-чуть, ну, чуть-чуть. Так, так вот, ну, слегка, да, вот так. Пригустить. Присыпать, как говорится, мучки немножко давайте, в соус, давайте. Да, чтобы погуще стало чуть-чуть, да, да. Отец-медведь в берлоге укладывает медвежат спать. Они клянчат у него. Пап, ну покажи кукольный театр. Он, отстаньте. Пап, ну покажи. Ну ладно, говорит папа, достает из дальнего угла 2 черепа, надевает на лапы, и одна из них говорит другой: Петрович, ну какие нафиг здесь медведь? Вот это анекдоты.
2: Ну что, зато актуально.
0: Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Так, и Владислав Александрович, что еще хотел вам сказать? Сегодня же будут выдавать очередного Шнобеля. Шнобель – это премия за идиотские...
2: Антипремия, давайте так.
1: Антипремия за научные расследования.
2: Дебильные.
1: То есть расследования были, на них выделялись деньги, да, не для того, чтобы...
2: Гранты.
1: Не как у нас снимается кино, снималось до 22-го года, да, снималось кино чисто под фестиваль. Под иностранный, чтобы сказали: молодец, хорошо.
2: Сейчас Сарик просто снимает кино.
1: Да, у нас пришла
2: деньги.
1: Новая эра, да, кино, которое снимают просто. Раньше снимали для фестиваля, теперь просто для того, чтобы снимать.
2: Просто чтобы отбивать деньги, да.
1: Ну, как бы надо, чтобы тут получалось.
2: Конечно, актеры есть, режиссеры есть, пленка есть.
1: Правда, вот говорят, актеров хороших нет. Но это никому не мешает.
2: Оплачено.
1: Когда это мешало? Так вот, сегодня появятся публикации первые, за что в этот раз дадут. А я вам напомню, за что год назад дали.
2: Давайте.
1: То, что были лауреаты 25-го года. Значит, по биологии получили премию японцы. За такой эксперимент. Они перекрасили коров в зебр. Нарисовали на них черно-белые полоски. И оказалось, что полосатым коровам мухи не досаждают, в отличие от однотонных.
2: Ну, в этом и смысл зебр, да-да-да.
1: В отличие, коровы не отвлекаются на макание хвостом, лучше жрут траву, лучше дают молоко.
2: Нажористей получается.
1: Я не понимаю, за что ж Нобелевская? Это Нобелевская.
2: Да.
1: А тут все исследования такие же классные. Например, индусы Викаш Кумар и Сартак Митал придумали, как избавляться от неприятного запаха в обуви. Uh-huh. Потому что ноги потеют. Uh-huh. Это беда наша. Да? И, соответственно, и пропитываются ботинки. Uh-huh. Если они... Вообще, специалисты, я вот читал, знаешь, специалисты на разные у нас ситуации есть. Специалисты говорят, что обувь после носки должна, в принципе, дня 3-5 отдыхать.
2: А то и месяц, да?
1: Но это получается, что тебе подышать. Надо 5 пар обуви иметь. Выходит, одного типа.
2: А, одного типа.
1: Ну, у нас же сезоны разные. То есть ты же не будешь летом ходить в этих...
2: В резиновых сапогах.
1: Вот
2: согласен.
1: Именно, да, летом или зимой, наоборот, да. Но неважно, они придумали запускать внутрь ботинка ультрафиолетовую лампу, которая mm-hmm. убивает те самые микробы, которые вызывают вонь. Mm-hmm. Вот, молодцы. Тоже хорошее изобретение, да. Правда? Зоологи из... Вот здесь немножко противоречиво. Зоологи из Италии, Нигерии и Того выяснили, что ящерицы... Так. Более всего предпочитают пиццу 4 сыра. Из всех сортов.
2: Зачем это исследовать?
1: Фунги с грибами, пепперони и так далее. А я не... Вот ящерицы больше всего любят 4 сыра. Да. Американец Уильям Бин 35 лет наблюдал, как растут его ногти на его пальцах. И подробно записывал. Хорошо. Голландцы проверили, правда ли, что у слегка подвыпивших людей начинается лучшее владение иностранным языком.
2: Безусловно.
1: Это вы говорите как тот, который
2: как
1: по ту сторону.
2: Опытный. Я в Италии, да, прекрасно разговариваю на итальянском.
1: По крайней мере, вам казалось, что вас понимают.
2: Кстати, итальянцы тоже лучше начинают понимать. И они
1: русские.
2: И лучше говорят по-русски, да.
1: В ваших глазах.
2: Да, абсолютно.
1: А эти пригласили... пригласили носителей языка, ну, чтобы эксперимент был точный, да, не со словарем проверять, а носителей языка, которые в трезвом состоянии воспринимали тех, которые подвыпили голландцы и говорили на вот этих иностранных, на немецком, на английском. Ну, и, соответственно, те говорят, да, действительно, лучше говорит, зараза, лучше. Ну, и еще пару. Премия по психологии ушла полякам, ну, это отдельная, так сказать, специфика. Они проверили, что будет, вот, к сожалению, знаете, исследование есть, а результат не доложен публике. То есть, видимо, он настолько
2: секретный,
1: что нельзя это рассказывать, потому что тогда произойдет какая-то революция в воспитании людей. Так вот, психологи поляцкие проверяли, что будет, если говорить человеку, что он умный.
2: Так, что будет?
1: Вот, неизвестно. Видимо, что-то страшное, да. Ну и, наконец, по педиатрии дали за исследование влияние чеснока в пище матери на вкус и запах грудного молока. Ну, это достаточно очевидно, да. А за зебру спасибо.
2: Конечно. Правильно?
1: Вот так.
0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Ну и, Владислав Александрович, конечно, народные письма. Да?
2: Давайте.
1: Народные письма, потому что бьет тревогу человек, прислал несколько фотографий, сканы заявлений куда следует. Константин бьет тревогу. Добрый день, дорогие Сергей и Владислав. Хочу поделиться поучительной историей, участником которой мне недавно пришлось стать.
2: Хорошо. То есть через силу.
1: Он просто шел за картофелем.
2: Он просто исследовал корову.
1: Пазл
0: приемный.
2: Красил, Сергей.
3: Народный омбудсмен Сергунец.
1: Каждый день, друзья мои, это может случиться с каждым.
2: Ну-ка.
1: Каждый день я хожу на обед в соседнее здание, где находится столовая. Путь мой, кстати, не знаю, из какого города письмо. Путь мой проходит через мимо автосалона Мерседес.
2: Ишь ты.
1: Что за салоны Мерседес? Они же сбежали.
2: Ну, может, письмо у вас затерялось и прошло.
1: Нет, свежее.
2: 5-летней давности.
1: Возле которого находится парковка, защищенная от неклиентов автосалона шлагбаумом. И вот, недавно, в один прекрасный день, я иду привычной дорогой. Прохожу под шлагбаумом, который был открыт как минимум в течение нескольких минут. С момента, как оказался в моем поле зрения. А зрение у него, наверное, хорошее.
2: Здоров зрение, конечно.
1: Квартала за три, наверное, заприметил его. Но именно в тот момент, когда я стал под ним проходить, Шлагбаум начал опускаться и чуть не ударил мне по голове.
2: Вот так вот. Умный шлагбаум.
1: Понимая, что негодяй, который и управляет, сделал это нарочно, я сразу же направился в сторожку и устроил по этому поводу скандал. Тут не говорится, есть ли у него с собой пистолет, нож, отвертка.
2: Обрез.
1: Но вместо положенных мне извинений, этот нахал заявил мне: «Ты должен обойти шлагбаум». С трудом удержавшись от того, чтобы перейти к воспитательным мерам физического характера, я покинул сторожку и, вспомнив, что уже 20 лет работаю юристом, решил применить свои профессиональные навыки. Первым делом я написал обращение в администрацию салона с требованием, чтобы они применили меры дисциплинарного характера к работающему у них хулигану. А дальше детективная история, как на заявление юриста отвечали специальные, вот так сказать, организации. Интересное. Да, и это завтра.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ФСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
5: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
6: Категория 12+.
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом. Процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Запахи – важная составляющая нашего мира. А что делать, если они неприятные? У российской компании-производитель Helmetex есть решение. Компания разработала уникальный состав. Продукты Helmetex удаляют источник неприятного запаха на молекулярном уровне, разрушая саму его причину. Как удалось создать такой инновационный продукт и над какими решениями работают в компании Helmetex, поговорим с ее основателем в утреннем шоу «Стилавин и его друзья». Сегодня в 9 утра. Включайте «Маяк». Будет интересно.
10: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: Москве 7:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Индонезия – один из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии. Две страны на протяжении многих лет связывают узы дружбы. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встреч в формате рабочего завтрака с лидером Индонезии Прабова Субианта. Он поблагодарил его за приезд в Владивосток в качестве главного гостя Восточного экономического форума.
2: Уважаемый господин президент, дорогие друзья, позвольте мне вас сердечно поприветствовать на этот раз здесь, во Владивостоке. Встречаемся с вами второй раз в этом году, я очень рад этому. Наши личные отношения отражают и подлинно стратегический характер межгосударственных связей. Хочу вас поблагодарить, что сочли возможным приехать во Владивосток и принять участие в качестве главного гостя в Восточном экономическом форуме. Индонезия – один из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии. Нас связывают узы дружбы на протяжении многих лет. Развивается торговля, она растет. В прошлом году свыше 12% плюс. Работает совместная комиссия. В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная. Нами подписано соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индонезией. Джакарта наш надежный и давний друг, и в рамках АСЕАН мы сотрудничаем на международных площадках везде, включая ООН. Убежден, что и сегодняшние встречи будут полезными и придадут новый импульс нашему сотрудничеству, развитию наших отношений. Мы вас очень рады видеть, господин президент. Добро пожаловать.
0: Добавлю, что сегодня Путин выступит с большой речью на пленарном заседании 11-го Восточного экономического форума. Наряду с российским лидером в нем примут участие премьер Монголии, первый вице-премьер Мьянмы и вице-премьер Госсовета КНР. Перед началом заседания Путин кратко пообщается со всеми его участниками, а затем вместе с иностранными гостями выйдет на сцену, где выступит с речью и ответит на вопросы. Добавлю, что Субианта в этом году стал главным гостем ВЭФ. Если бы Россия согласилась заморозить украинский конфликт, она бы предала своих предков. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Сергей Лавров в рамках лектория Российского общества знания на полях Восточного экономического форума. Так он объяснил отказ Москвы от идеи заморозить конфликт на Украине. Как отметил глава МИДа, россияне не готовы к такому сценарию. Лавров уверен, что разрешение конфликта на Украине невозможно без учета реалий на земле. По его словам, сейчас никто не вспоминает о тех принципах, на основе которых признали независимость Украины как государства. Кроме того, Лавров рассказал, что поинтересовался у госсекретаря США Марко Рубио, до каких пор Соединенные Штаты будут поддерживать терроризм Украины. Он напомнил слова Рубио, сказавшего, что Вашингтон понимает значение ударов вглубь российской территории, потому что это приближает готовность России сесть за стол переговоров. Строительство атомной электростанции в Казахстане станет одним из главных приоритетов российско-казахстанского сотрудничества на ближайшие десятилетия, заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев на полях ВЭФ-2026. Контракт на строительство подписали на Восточном экономическом форуме. Проект предусматривает строительство энергоблоков, системную подготовку кадров и привлечение широкого круга поставщиков. Как отметил Лихачев, Росатом готов максимально локализовать технологии, привлечь казахстанских поставщиков и создать в стране такой флагманский проект, которому в хорошем смысле слова будет завидовать все международное ядерное сообщество. Он добавил, что в следующем году ожидается активный выход на площадку и получение лицензии на размещение станции в поселке Улькен Алматинской области на берегу Балхаша. Россия оспорит задержание судна «Профессор Молчанов» норвежскими властями. Об этом заявил на АВФ глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Он назвал произошедшее нарушением международного права, так как судно является государственным и выполняет научно-исследовательские и навигационные задачи. Экипаж в безопасности, добавил Чекунков. Ранее стало известно, что Норвегия арестовала российское судно по запросу украинской компании «Нафтогаз». Оно находится в Баренцбурге. Суд запретил ему покидать порт. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Новости спорта.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Даниил Медведев успешно преодолел барьер второго круга на теннисном турнире серии «Большого шлема» в открытом чемпионате США. Первая ракетка России обыграла американца Себастьяна Горзни. Андрей Рублев свой матч второго раунда проиграл. Он уступил испанцу Даниэлю Мериде. «Зенит» взял верх над махачкалинским «Динамо» 3-0 в пути РПЛ футбольного Кубка России. И подробности этой встречи расскажет Даниил Моногаров.
4: Успех на родном поле не заставил себя долго ждать. На 11-й минуте зенитовцы повели. Максим Глушенков не стал сам идти в обводку на подступах к штрафной, отдал пас в полуфланг на Юрия Волкова, а тот тут же увидел в районе 11-метровой отметки неприкрытого Александра Соболева. Вратарь мощный выстрел низом в дальний угол не потащил. Уже на 38-й автор гола сделал дубль. В районе дуги Соболев вновь был без опеки. Партнеры Ерохин и Глушенков все это прочитали. Каждый сделал по касанию, и вот уже голкипер дагестанской команды Давид Волк, несмотря на выход из ворот, не сумел парировать легкий удар парашютиком. В концовке Ерохин довел счет до разгромного. Теперь игрок победившей команды без проблем замкнул головой подачу с углового. 3-0 «Зенит» победил, и как Ростов до сих пор не пропустил ни одного мяча на групповом этапе.
3: Также в этой группе «Крылья Совета» в серии пенальти взяли верх над «Балтикой» 5-3 после того, как основное время завершилось в ничью 0-0. В группе «А» «Спартак» был сильнее «Родины» 3-1, а «Рубин» в серии пенальти праздновал победу над «Оренбургом» 4-2, основное время завершилось в ничью 1-1. Это были новости спорта. Егор Новиков, до встречи.
5: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия. Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине. Discovery. Эксперт в путешествии. В продаже с 27 августа. 16+.
6: Обратный отсчет.
7: Еще трогательнее.
8: Мы летим на Луну.
9: И найдем моего папу.
7: Еще пушистее.
10: Никогда не видел столько лунтиков.
7: Лунтик. Обратная сторона Луны. Уже в кино.
11: Категория 0+.
12: Сергей Стиллавин и его друзья.
13: Дорогие товарищи, сегодня у нас 3 сентября, вы об этом прекрасно осведомлены. Ну, все, что мы хотели сказать об этом дне, мы уже давно сказали.
14: Мы перевернули уже, да.
13: Да, а вы туда-сюда, да. Сегодня, да, на самом деле, день победы над Японией, окончание Второй мировой войны, по нашему
14: календарю,
13: да, вот так. День солидарности в борьбе с терроризмом, естественно, мы помним Беслан. Естественно.
14: Да.
13: День борьбы с английской интервенцией в Иране. И дело в том, что они постоянно туда лезли. Вот сейчас Трамп, да? А в 1915 году англичане постоянно лезут. День освобождения Монако, как говорят местные.
14: От кого?
13: От немецких этих квартирантов. Скорее так, в 44-м году. Что они там?
14: Еще от хохлов освобождать.
13: Да-да. День капитуляции Ямаситы на Филиппинах.
14: Ямаситы?
13: Ямаситы. Дело в том, что американский военный суд приговорил Ямаситу, местного диктатора японского, значит, к смертной казни. И повесили его, да, в 46-м году. День открытия уникальности ДНК. Что, мол, сидит оно. Я, вот для меня единственная, Владислав Александрович, единственная загадка. Они говорят, мы можем перепрограммировать уже вот взрослого человека. Но ведь в каждой клетке сидит ДНК. Ну хорошо, они в одной перестроят.
14: Они не разобрались с этими цепочками до конца. Они кое-что знают, но не все.
13: Не, ну поэтому просто, как, вот как я можно... имею... Да. Не, Владислав Александрович, сама по себе суть. Мы перекодируем человека, например, вызовем у него какие-то другие признаки. Но ведь там миллионы клеток. Надо в каждой это сделать. Непонятно. Так, про Шнобелевскую премию говорил. День небоскребов, понятно. Угу. День сырных гренок.
14: Хорошо.
13: День рождения Ливчика. Ливчик родился.
14: Удобно.
13: Да, Ливчик надо носить, товарищи. Угу. Да. День сорвавшихся с резьбы, Владислав Александрович.
14: Ну, это как бы...
13: Да, как бы
14: метафора.
13: Как бы четверг.
14: Как
13: да.
14: бы метафора.
13: И сегодня Василиса Льниница или Фадей-проповедник. Был принято убирать лен, а льняные вещи были на Руси у нас, да? Сжав лен, сжав не в смысле рукой, а подрезав.
14: Соберя.
13: Подсеча.
14: Подсеча и соберя.
13: Подсеча, соберя лен. Да. Его раскладывали на лугах, чтобы он улежался. Таким словом, чтобы из него вышла лишняя влага. Чтобы влажность. Да-да-да, чтобы полегче потом было. Ну, да. А чего сырой так таскать, нагибать спину, да? Наблюдали за погодой. Если небо чисто и солнце светит ясно, чего у нас сегодня нет, то можно было ждать еще на 4 недели вперед. Но мы не ждем.
12: Сергей Стиллавин и его друзья.
13: Монако мы сегодня упомянули, а ведь в 301 году якобы, потому что говорят, что это легенда, потому что свидетельств нет. Ну, с печатью. Но основано Сан-Марино. Это карликовое микрогосударство. Я, кстати, был знаком в свое время с послом Сан-Марино. Что даже человек совершенно абсолютно говорит. Я посол. Я говорю, отлично. Да. Ну вот, поздравляем. Да, у них есть партии. Причем, смотри, там людей-то, господи, 33 тысячи человек. 33 тысячи. И посол еще. Еще посол, да. Там история такая, что вот, смотрите, в результате бракосочетания с гражданином республики по истечении 15 лет нахождения в браке можно кое-как как пристроиться там местным гражданином, да? Там у них есть христианско-демократическая партия, социалистическая партия, демократическая прогрессивная партия, ну, коммунистического возрождения, национальный альянс и народный альянс демократов.
14: Бурная политическая жизнь.
13: А что делать? Видимо, деньги откуда-то идут. Откуда-то идут, да. В 1499 году, да, Диана де Пуатье родилась одна из фавориток короля Генриха II. Ну, Генрих — это Анри. А Анри — это Генри. А у нас Генрих. Старше, кстати, была его на 20 лет. И сами понимаете, тогда вот этих всех лазерных эпиляций, ботокса.
14: Ну, просто была умелая, опытная.
13: Да, видимо, такие акробатические трюки показывала. И так умела разговаривать с мужчиной, что возраст никак не сказался. У нас, потому что заблуждение такое. Вот, мол, мужчины начинают меньше любить стареющих женщин. Да не в этом дело.
14: Конечно.
13: Хватку теряют. Расслабляются. Думают, ну все, он мой. А мужчину надо добиваться. Да. Цитата какая? Чтобы получить хорошего врага, выбери друга. Он знает, куда нанести удар.
14: Да, опытный.
13: Так, дальше. Натурист Абрам Трамбле в 1710 году основоположил экспериментальную биологию. Изучал гидру, помните? Uh-huh. Чик ее, она два раза.
14: Умница.
13: Да, да, да, да, да. Результаты, значит, свои изложил. Полипами их называл Реомюр, а Трамбле сравнил с мифической Лернейской гидрой. И вот появились гидры. Помните, нас мучили на уроке биологии этой штукой. В 1739-м основан город Шостка. Это у нас пороховой завод там появился, русский. И появился город, что там была фабрика, в советское время, в 1931 году. А в этот день, в 1783 году, подписали мирный Парижский договор между Великобританией и 13 бывшими североамериканскими колониями. И завершилась американская война за независимость. Mm-hmm. Британцы признали, что США теперь сами по себе. Посредником был Людовик XVI, да, но ему отомстили. И совсем скоро устроили ему революцию за то, что он поддерживал Соединенные Штаты. Давайте немножко музыки. В 1803 году родился тогда еще, Владислав Александрович, обратите внимание, тогда еще крепостной мальчик Саша Гурилев. Они с папой были крепостными артистами-музыкантами, обслуживали князя Голицына, да? Но потом их рабовладелец помер, и они получили вольную, записали их в мещане. Он сблизился с интеллигенцией, с художниками, писателем, начал писать на известные стихи романсы, да? И вот один из них вы прекрасно знаете. Вот давайте товарища Гурилева послушаем. Да?
14: Есть нет у нас... никакого романса, Сергей Валерьевич.
13: Ну как же, романс...
14: Нет,
13: нету
14: романс.
13: Правда?
14: Нет. Вы, наверное, забыли.
13: Жаль.
14: Приклеить.
13: Я бы напел бы, конечно, да, но ну, ладно.
14: Ну, хотя бы пару строчек дайте. Хорошо, ладно.
13: Пару строчек.
14: Не надо. Не надо.
13: Ну, было.
14: А то печенеги, не дай бог, придут.
13: Было там колокольчик звенит.
14: А, колокольчик. Подождите, у меня есть авторская версия. Я сейчас вам найду ее.
13: Колокольчик.
14: Звенит. Динь-динь-динь.
13: Нет, ну не то.
14: Не то, да.
13: Ну, не важно.
14: Не важно.
13: Ну, следующий раз.
14: Послушайте.
13: Следующий раз послушаем, да. Что еще любопытного? Давайте. Альфред Брандт, немецкий инженер, который прославился строительством туннелей в Альпах. Да, родился. Софья Андреевна Толстая, жена Льва Николаевича, но она говорила следующее: слушай, брат, то есть муж, мне, говорит, нравится то, что ты классно зарабатываешь на своих романах. И мы так круто живем, у нас есть поместье, квартира в городе, там паркинг, все дела, карета, две штуки. Но, знаешь, твоих идей я не разделяю. Но деньги твои мне нравятся. Так я понимаю, у них проблема вот в семье такая была. Да? Он несколько раз уходил, потом возвращался. Ну, в общем, такая история. Дальше. В 1856-м Луис Салливан, это создатель первых небоскребов, который придумал, как вот так вот построить, чтобы он еще и не падал.
14: Экономил площадь.
13: Ты понимаешь, вот земли. Накануне 11 сентября, это отдельный вопрос. Вот они придумали так, чтобы они не падали, а потом взяли две штуки и еще третий, который вообще был не при делах рядом, небольшой небоскребчик, взяли и сложились.
14: Да.
13: Как-то так вот их ткнули, и они сложили. Но об этом мы отдельно поговорим. Все-таки юбилейный год, 25 лет назад все это произошло. А как мир переменился с тех пор? Это и был предлог, кстати, для изменения в мире. Да? Дальше. В 1864-м взорвалась Стокгольмская лаборатория Альфреда Нобеля, который там нитроглицерин высушивал. Да, погибли его 5 помощников, младший брат, а папу его от горя разбил паралич, да, а вот тот опыт и все равно не прекратил. Представляешь?
14: Настоящий.
13: Да. Кстати, говорят, что Нобель исповедовал пацифистские идеи. Это гениально. Это просто гениально. Идеи у него были одни, а руки-то вот делают, да. В этот день, в 1868-м, город Эдо переименовали в Токио. Вот мы с вами, на самом деле, неправильно читаем слово «Токио». Мы вот Y, да, ну, Y, английскую, да, воспринимаем, как будто это отдельная буква. А это, условно говоря, смягчение «О». Токио, не Токио. Это восточная столица. Он там перенес, потому что у него были проблемы. Рамсы с военными властями, да. Ну, Фердинанд Порше, великий австрийский автоконструктор, в 1875 году родился. Очень жаль, что очень часто вижу за рулем Порше людей с плохим воспитанием.
14: Ну,
13: к сожалению. Да. Потому что машина объективно реально хорошая. Это реально хорошая машина.
14: И они этим пользуются.
13: Я много раз об этом говорил, что есть машины, которые, ну, словно говоря, имеют понты, да, вот такие.
14: Ну, раздутые, да.
13: Ну, маркетологические рекламные понты, да. А вот тот же Cayenne, да, это действительно хорошая тачка, очень универсальная. Она может быть использована и как спортивная машина, как семейная, и как на дачу холодильник отвезти, в общем, как угодно. То есть это вот универсал 69, как говорится, в высшей степени. Дороговато стоит, конечно, но очень часто там сидят люди некультурные, к сожалению, ребят. Никуда от этого не деться. На дороге это замечаю очень часто. Как бы это ни было обидно совестливым, но среди некультурных совестливых нет, так что они не заметят мой комментарий. В этот день в Петербурге инженер Федор Пироцкий в 1880-м продемонстрировал первый в мире электрический трамвай. Но владельцы конок и вообще лошадей, да, поняли, что, ребята, что-то как-то нам начинают наступать на жабры, да, и притормозили. Дело-то это, да? Дело притормозили. Конки-то у нас ходили, так сказать, и, да, вплоть до революции. В 1900 году Урхо Калева Кекканен, это знаменитый финский президент с 56 по 81 год. И нормально, кстати говоря, да, поработал товарищ. Да, совершенно нормально. А, причем у нас при нем, при Кекканене, были шикарные отношения. Замечательное отношение. Правда, он способствовал Хельсинским соглашениям 75-го года, где нас обули. Мы думали, что мы подписываем с Европой вечный мир и незыблемость границ, а они это подписали, как мы сейчас понимаем, ну, как Минск. Ну, примерно так, да. Ну, ладно, дадим им вот эту приманку. А на самом деле их интересовало то, что мы не будем диссидентов, которые начали изнутри шатать. Уже официально шатать. На законных, как говорится, основаниях изнутри нас грызть. Да, русские войска взяли Львов в этот день, в 1914 году. Ну, что сказать? Ну, одна из таких вот ошибок, да.
14: Да.
13: Не учли, что народ там за 500 лет, в общем-то, в принципе, не тот стал.
14: Львов идеально вписывается в Польшу, мне кажется. Вот они вместе вот будут вот...
13: Не разлей
14: вода. Братка за братку.
13: Братки. Да. Братки. Да. Ага. Будут есть соленые огурчики.
14: Самое
13: да. Ну и в 14-м же году, пока вот наши взяли Львов, а американка Мэри Джейкобс, да, взяла да изобрела лифчик. Слушай, до этого столетиями женщины не пользовались этими прикольными рюкзачками. Удивительно, да? В 15-м году австрияки как раз в контру нам создали полк украинских сечевых стрельцов, то есть вот национальное подразделение специально, да, антирусское. Но самое удивительное, что мы повелись на эту историю, и мы в том же 15-м году позволили латышам организовать свой спецлатышский полк, который потом, после революции, стал Ленинской гвардией, да, вот этот ленинские латышские стрелки. Ну и, наконец, в 18-м году комендант Кремля расстрелял Фанни Каплан, которая обвинялась в покушении на Владимира Ильича. Вот в этот день.
6: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
12: Маяк.
5: Выборы 2026.
8: Сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
11: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
8: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу.

0: Выбирай будущее. Выбирай свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Летний купальный сезон официально завершен в Вологде. МЧС России сообщает, что за 3 месяца на водоемах города произошло 5 происшествий. При купании погиб 1 человек, при неустановленных обстоятельствах 4 человека. На территории региона за это время произошло 25 ЧП, в которых погибли 22 человека. Специалисты МЧС напоминают, что риск происшествий на воде сохраняется даже с закрытием пляжей. В осенний период водоемы становятся еще опаснее. Это связано с тем, что вода быстро остывает, а погодные условия, в том числе сильный ветер и дождь, делают прогулку на лодках и катерах более рискованными. При любой чрезвычайной ситуации нужно звонить по номеру 112. Вологодские школьники могут пройти бесплатные курсы программирования. На портале госуслуг открыт набор в проект «Код будущего». Школьники с 8 по 11 класс и студенты колледжей IT-направлений могут выбрать занятия по программированию, искусственному интеллекту или робототехнике. После завершения курса выпускники получат сертификат, который даст дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ. Для участия нужно подать заявление через подтвержденную учетную запись на госуслугах, пройти вступительные испытания и заключить договор с образовательной организацией. Концерт хора Турецкого пройдет в Вологде. Выступление запланировано на 6 сентября. Послушать живое исполнение смогут все желающие. При хорошей погоде концерт пройдет на Кремлевской площади, а в случае дождя переместится на крытую площадку с бесплатными билетами. Начало концерта в 19.00. Большое кино возвращается в Устюжну. Местный организационно-методический центр стал победителем федерального отбора фонда кино и получит грант на создание современного кинозала. Центр получил финансирование на закупку профессионального мультимедийного оборудования. Новый зал будет иметь доступ к единой цифровой платформе с обширной библиотекой фильмов. По условиям программы первый кинопоказ в новом зале пройдет уже в декабре этого года.
0: Спорта.
1: Вологодской области запустят спортивный проект для государственных служащих. По программе «Спортивная команда Вологодчины» госслужащие начнут ежегодно сдавать нормативы ГТО. Первый единый месячник ГТО состоится с 1 октября по 1 ноября. Его планируют провести во всех муниципалитетах, сообщает спортивный медиа-офис области. Продолжается регистрация на сверхмарафон «Осеннее равноденствие». Для участников доступны варианты забегов на 24 часа, 100 и 10 километров, 6 часов и другие дистанции. В рамках соревнований пройдет Кубок России в беге на 24 часа.

0: Там сверхмарафон пройдет на стадионе «Витязь» в Вологде 19 и 20 сентября.
1: Погода на маяке.
0: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 19, в Вологде плюс 20 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.

0: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Маяк. В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
4: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться – это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
2: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: В Москве 8 часов.
6: Новости.
5: С новостями в студии Лора Стадницкая. Рост взаимной торговли России и Индонезии в прошлом году превысил 12%. Об этом сообщила Владимир Путин на переговорах с индонезийским лидером Прабова Субианта на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Президент назвал приоритетными направлениями сотрудничество Москвы и Джакарты, сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии и энергетику.
7: Наши личные отношения отражают и подлинно стратегический характер межгосударственных связей. Хочу вас поблагодарить, что сочли возможно приехать во Владивосток и принять участие в качестве главного гостя в Восточном экономическом форуме. Индонезия – один из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии. Нас связывают узы дружбы на протяжении многих лет. Развивается торговля, она растет. В прошлом году свыше 12% плюс. Работает совместная комиссия. В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная. Нами подписано соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индонезией. Джакарта наш надежный давний друг и в рамках АСЕАН. Мы сотрудничаем на международных площадках везде, включая ООН. Убежден, что и сегодняшние встречи будут полезными и придадут новый импульс нашему сотрудничеству, развитию наших отношений. Мы вас очень рады видеть, господин президент. Добро пожаловать.
5: Сегодня Путин выступит с большой речью на пленарном заседании Восточного экономического форума и ответит на вопросы. Наряду с российским лидером в нем примет участие премьер Монголии, первый вице-президент Мьянмы и вице-премьер Госсовета КНР. А Субиант в этом году стал главным гостем ВЭФ. Ранее сообщалось, что 11-й по счету форум собрал свыше 5000 участников из порядка 70 стран. Его тема – Дальний Восток, развитие во благо людей. Все принципы, на основе которых Россия признавала независимость Украины, оказались выброшенными на помойку. С таким заявлением министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил в рамках лектория «Общество знания» на Восточном экономическом форуме.
8: НАТОвцы, включая генсекретаря, как его там зовут, уже забыл, Марк Рютте, им наплевать на президента США, заявляют, что нет, Украина – это естественный член НАТО, не сейчас, но в будущем обязательно. То есть все те принципы, на основе которых признавалась нами, да и всеми другими, независимость Украины, они уже давно выкинуты на помойку. И вот, тем не менее, Запад защищает Украину как страну, которая отстаивает европейские ценности. Поэтому Евросоюз, сейчас возвращаясь к вопросу, Евросоюз, помимо того, что экономически он, вот, ну, после того, как сам себе выстрелил и в ногу, и в голову, и в другие части тела, и отказавшись от российских энергоносителей, взорвав северные потоки, это самоунижение, понимаете, когда проглотили этот террористический акт, нанесший колоссальный ущерб экономический и финансовый, и Германии, как драйверу европейского развития, и другим странам.
5: Лавров добавил, что, закрывая российское консульство и русский дом, ФРГ сознательно идет на прекращение культурного присутствия Германии в России. По словам министра, после решения Берлина будут закрыты и отделения института Гёте. Напомню, 1 сентября власти Германии объявили о закрытии русского дома и российского генконсульства в Бонне. Такое решение принято в связи с инцидентом с дроном в аэропорту Лейпцига, в причастности к которому бездоказательно обвинили Россию. Пожар вспыхнул в Борисполе Киевской области, передают украинские СМИ. Над городом поднялся столб дыма, следует из опубликованных в различных телеграм-каналах фотографии. Подробности пока не приводятся. Сообщают также о взрывах в Тернополе, на западе Украины, в Сумах, на севере страны. Сейчас в Сумской области действует воздушная тревога. Взрыв прозвучал и в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Россия спорит задержание судна профессор Молчанов норвежскими властями. Об этом заявил на Восточном экономическом форуме глава Минвосток развития Алексей Чекунков. Он назвал произошедшее нарушением международного права, так как судно является государственным и выполняет научно-исследовательские и навигационные задачи. Экипаж в безопасности, добавил Чекунков. Ранее стало известно, что Норвегия арестовала российское судно по запросу украинской компании «Нафтогаз». Профессор Молчанов находится в Баренцбурге на Шпицбергене. Суд запретил ему покидать порт. Погода в Москве сегодня определяет североатлантический циклон. Местами в городе пройдет небольшой дождь, температура не поднимется выше плюс 21 градуса. Об этом рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
6: В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью североатлантического циклона, поэтому в Москве и по области сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, ветер юго-западных румбов по силе 3,8 метров в секунду, максимальная температура воздуха плюс 18, плюс 21. Показания барометра будут меняться мало, составят 747 миллиметров ртутного столба.
5: По словам Чешковца, в выходные на Москву обрушится настоящий осенний шторм. В мегаполисе выпадет более трети месячной нормы осадков. Термометры покажут сентябрьские 14-17 градусов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
5: По данным ФОБОСа, сейчас в столице плюс 15 градусов, атмосферное давление 747 миллиметров, влажность воздуха 90%, осадков в городе пока не наблюдается. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза плюс 17-19, по области 15-20 градусов, ветер юго-западный 4,9 метров в секунду, атмосферное давление будет расти и составит 756 миллиметров ртутного столба.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ФСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
9: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
1: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, ну что же, противоречивые прогнозы погоды на сегодня. Еще вчера не обещали сегодня никаких дождей. Сегодня, говорят, уже треть прольется. Ну, так, наверное, бывает. Резко подвезли воду наверх. Резко подвезли. Так что берем дождевики.
2: Берем, конечно,
1: да. А в Благовещенске потеплее?
2: Ну, а там солнышко, +23. Вот. Жаришка. Да.

0: улице. Ну, вот смотрите, канатная дорога между Благовещенском и Хэйхэ, это через реку, готова на 96%. Представляете, уже в декабре, да, все заработает, уже смонтированы 10 канатов. Скоро привезут кабины, все попробуют, а потом договорятся, как будем переезжать. Да, туда-сюда. Охотник из Благовещенска вместо косули добыл кабанчика. Оказывается, так нельзя. Так нельзя. Охотник обязан четко различать животных. А то не норовен час там ни человек.
1: И медведя нельзя добывать.
0: Да. Так вот, штраф. 90 тысяч рублей за ошибку-то. За то, что обознался. Ну и, наконец, вот не знаю, Владислав Александрович, хотел с вами посоветоваться. Ну-ка. Это как бы вот новость, которая как бы...
1: Как бы новость.
0: Позитивная?
1: Да.
0: Или критическая?
1: Ну-ка, давайте.
0: Благовещенск массово... Об этом сообщают, значит, популярный телеграм-канал. В Благовещенск массово едут китайцы за секс-туризмом. Проявляют интерес к услугам эскорта. Посещают стриптиз-клубы, отдавая предпочтение молоденьким девушкам. А смотрите, внимание, работницы сферы развлечений.
1: Так, у нас есть такие работницы,
0: то
1: да?
0: То есть, как бы, секс-работа — это развлечение.
1: Ну, естественно, конечно.
0: Ну, для того, кто, да. В этих регионах часто завышают цены для китайских клиентов, смотрите, из-за особенностей их манеры общения.
1: Интересно.
0: Вот такая вот история. Не знаю, очень хорошо это было.
1: Ну, как туризм, это хорошо.
0: А как работа — не очень.
2: Сергей Стиллавин.
0: Ну что, товарищи, гражданин Онищенко призвал вас отказаться от фастфуда и наладить культуру питания. Крушение системы правильного питания фиксируется в России. Зарегистрировано уже суперожирение.
1: Он же вроде на пенсии.
0: Суперожирение. Нет, он с нами. Так вот,
1: нет,
0: через...
1: А я не говорю, что он не с нами.
0: Да, чрезмерное, да, употребление фастфуда, отсутствие, главное, четкого режима. Говорит, человек беспрерывно ест. Идет, ест, сидит, ест, едет, ест. Да, нет ни завтрака отдельно, ни обеда, ни ужина, да. И бардак у вас, ребята. Дерматолог Симакова предупредила, что нельзя пользоваться одним бритвенным станком с мужем. У мужа начнет,
1: жизнь, да?
0: Начнет лицо дервенеть от вашего станочка. А главным блюдом на 1 сентября стала пицца пепперони. Ты представляешь?
1: Ну, дети любят.
0: Да, дети любят, но когда мамаша успокоится уже на тему неправильного питания. Приготовили бы лучше по случаю праздника борщец.
1: Ребенок видели сразу тут, затыкается.
0: Видели, да, тут фотки матерей, которые привели своих детей на 1 сентября?
1: К сожалению, видели.
0: Это вот из новости из Благовещенска. Да, это
1: вот
0: оттуда.
1: С пиццей они идут, у вас просто только ноги.
0: У меня и ноги, и верх, но такая красота, но почему они почему они со школьниками сфотографированы рядом? Почему? Откуда? Безнравственность, да. Депутат Милонов предложил гражданам философски относиться к наступлению осени. Говорит, со всех сторон жалуются, мол, лето быстро прошло. Он говорит, а вы философски. А вот другой совершенно рассказ. Смотрите, какая пропасть, да, в рассуждениях между Милоновым и Мироновым. Товарищ Миронов дал оценку переходу под контроль России города Светогорска в Донецкой Народной Республике. Дело в том, что там находится Успенская Светогорская лавра. Очень красивая, кстати, лавра. На берегу реки, многоуровневая такая вот, да, красивая постройка очень. Это имеет сакральное значение, символическое. Так что освобождение от бесов.
1: Очень хорошо.
0: А, кстати, бесы продолжают куражиться. В украинском учебнике истории рассказали, что в Киевской Руси русы и русские... Русская это женщина. Русская. Так вот, говорили на говорили на древнеукраинском.
1: Прекрасно.
0: Понимаешь, какая история-то, да. Но Владимир Владимирович запросил у товарища Трутнева информацию о деталях, как удалось вернуть активы 138 компаний в Российскую Федерацию на 6,5 триллионов рублей. А товарищ Трутнев рассказал, говорит, а мы на острове Русский, да, специальный административный режим, и 138 компаний вернулось в юрисдикцию.
1: Круто,
0: так вот работать надо. 33% наших граждан поддерживают связь с одноклассниками после того, как расстанутся.
1: А смысл, как говорит Тольятти?
0: Ну, ближе нет больше людей.
1: Понятно.
0: Находятся они.
1: Жаль.
0: А в России искусственный интеллект благодаря Казанскому государственному аграрному университету и Марийскому университету научился с точностью 90% выявлять по спектру поддельную икорочку. Поэтому икру надо покупать в стекле.
1: И спектрометр бить,
0: да, обязательно. Эксперт Комаров дал совет, как вот людям, если они немножко деньжатыми разжились, так, перейти на люксовую одежду. Вот ты носил вот это вот все, Зара, вот это все и прочее, и вдруг решил надеть Гуччи. Болесяга. Да, а эксперт Комаров говорит, переход от обычной к люксовой одежде надо начать с кошелька. Надо купить кошелек. Первым делом, ребят, кошелек. Может быть, на нем и остановиться.
1: Очень дорогую барсеточку.
0: Владимир Владимирович дал старт проходке второго Северомуйского железнодорожного тоннеля на БАМе. Вот это развязка правильная. Доктор Мясников объяснил, почему граждане наши неправильно питаются, как Онищенко сказал, едят хаотически.
1: Ну, встретятся Мясникова и Онищенко. Мне кажется, новые тенденции возникнут.
0: Мы их потеряем обоих. Им будет есть о чем поговорить, и они не выйдут к людям. А так они поодиночке все-таки обращаются. Так вот, оказывается, нет систематической пропаганды здорового питания, говорит товарищ Мясников. Нету, да. Владимир Владимирович предложил новое название для газопровода «Сила Сибири-2» – «Сила Байкала».
1: Очень
0: хорошо, да. Дальше шаман объяснил, вот как раз Байкал шаман, объяснил, почему сжег свои кожаные штаны, кожаночку свою. Зачем сжег-то?
1: Что случилось?
0: А он переосмысливал себя перед 35-летием. Вот. Российские маркетплейсы, дикие ягоды, кислород. Яндекс, не знаю, как перевести. Появилась там оплата цифровым рублем. Ребята, если разжились с цифровым рубликом, несите.
1: Трать, Россия.
0: В Бурятии вот агрессивный медведь вышел на турбазу. Пришлось полицейским доставать макаровы свои. Да. Наш хоккеист, слушайте, вот это опасно, ребята. И заметьте, это важно и для детей, которых вы отдаете заниматься хоккеем. Да? Наш хоккеист Ваня... Значит, получил дисфункцию половой жизни из-за удара шайбой по голове в шлеме.
1: Ужас.
0: Серьезно. Во время матча в голову прилетела шайба. Причем канадский шлем, который он специально выбрал, чтобы он защищал его голову, да, треснул. То есть это бракованная каска. Так вот, шлем треснул, черепно-мозговая травма, а в итоге началась импотенция.
1: Кошмар какой.
0: И теперь готовят иск на миллионы долларов.
1: Канадцы.
0: То есть хотят, долларами закрыть эту проблему. Но супруга еще не бросила Иваню. И молодец, и хорошая женщина. Да, но проблемы в личной жизни. Желаем, так сказать, выздоровления. Психолог объяснила, почему опасно делать домашнее задание с яишечкой-то. А потом, товарищ Березина, а потому что написать...
1: Слишком быстро сделаете.
0: Нет, дело в том, что нам вообще на задание 3,5 часа.
1: А так за 5 минут и все.
0: Так вот, подавляет критическое мышление. Не хочется ни с кем спорить.
1: Подавляет. Да нет, хитрость
0: разрабатывает. Лисовец, стилист, самую модную мужскую прическу назвал на осень. Но правда, знаете, прическа как?
1: Ну не парик.
0: Нет, кудри.
1: О, вы кудрявый, кстати.
0: Вам откуда взять? У вас волосы сострижены. Да. И, наконец, Влач Пырегов заявил, что не смогут сделать хирургическую операцию тем, у кого есть татуировки, маникюр и пирсинг, потому что это противопоказание к анестезии. Так что придется терпеть. На живца пойдем. Без татуировок, давайте. Да. Ну вот, гениальная история. Сейчас же очень много людей, которые говорят, что у них СДВГ.
1: Ага.
0: СДВГ. Я помню, в моем детстве было СЕПГ. СЕПГ. И ограниченный контингент. Ну вот, в Афганистане, да. Но, смотрите, отсудила девка-британка 200 тысяч фунтов. Ну, это больше 200 тысяч долларов, да. Ее взяли на работу. У нее не было официально этого диагноза. И начальник ее отправил работать бухгалтером в закрытое помещение. Там и что-то...
1: сошла с ума.
0: Да, она там сошла с ума, накосячила, ее уволили. После этого она подает в суд с формулировкой: из-за увольнения я впала в депрессию, потеряла уверенность в себе. А ей 200 тысяч фунтов за это.
1: Да,
0: представляешь, отлично, из-за увольнения. А кто из увольнения не впадает в депрессию?
1: Да,
0: покажите мне этих людей. Дальше. Блогерша получила 400 резюме на вакансию в нудистском салоне красоты в Бразилии. 400 девок хотят раздеваться, стричь и раздеваться. Там уже не важно, как стрижешь. Да? Во время стрижки в салоне Мотты, имя-то какое, Мотта, мастерицы раздеваются, но проблема в следующем. Поступают угрозы от жен клиентов.
1: Ну,
0: говорят,
1: конечно,
0: вы что твари творите там. Да. А женщина наша за 90 дней доехала на лесопеде от Петербурга до Китая.
1: Молодец.
0: Как зовут женщину? Так, девушка, я люблю китайский. А имени нету, представляешь? Вот журналюги. В США продолжается эпидемия учительской женской педофилии. Теперь 45-летняя Элисон отправила мальчику 25 тысяч смс-ок.
1: Ничего себе, как его?
0: 25 тысяч, да. Он сначала врал всем, говорит, да я с ее дочкой встречаюсь. А потом оказалось, что она ему дарит подарки. Задаривал. Представляешь, они же за подарки, пацаны. За подарки, конечно, за мороженое. Рогов призвал носить тигровый узор с большим отрывом.
1: Хорошо.
0: С большим отрывом. Я не знаю, что это значит. Тем не менее, да. Дальше. Мамаша двоих дочек подала в суд в Китае на клинику, которая не помогла родить мальчика. Обещали. Говорит, у тебя будет мальчик.
1: Обманули.
0: Да. Хакамада вот заявила, что найти мужчину после 40 легко. Это ограничение только у вас в голове. Зачем искать мужчину? Надо развивать себя. Тогда нужный мужчина появится. Ах, вот почему они развиваются. Они ждут мужчину. Понятно?
1: Дай бог ей здоровья.
0: Актриса Рэйчел Стерлинг. Это дочка актрисы, которая в «Игре престолов» играла. Ну, такую, да, играла в «Игре престолов», призналась, что, представляете, ест потихоньку прах своей мамули.
1: Ужас какой.
0: Вот это Запад, да-да-да. Ну и еще пару сообщений. Курение и алкоголь сильнее всего вредят здоровью женщин 40+. Вот после 40 девчонки совсем, да. В Китае сотрудники офисов стали носить маски, мазаться солнцезащитным кремом и даже с зонтами ходить по офисам. Потому что говорят, что вот это излучение холодного света, которое работодатели врубают, чтобы производительность труда повысилась. Говорят, что вот голубоватый цвет, свет света, да, повышает производительность. От него кожа мрет. Кожа мрет.
1: Ужас.
0: Да.
1: Ужас.
0: Прическа улей из 60-х стала трендом. Как это выглядит?
1: Слушайте, ну это вот начес. Вот помните фильм «Добро пожаловать», где Митрофанова вавилоны на голове начесывает?
0: Ну не наша Митрофанова.
1: Не наша, не наша. Маленькая Митрофанова вавилоны
0: начес,
1: на голове строила.
0: Да, да, да,
1: это и есть начес.
0: Да, в Москве девушки начали заниматься боксом, а после того, как побьют друг друга, курят кальян.
1: Отвратительно.
0: А, да. Ну и, наконец, ремень выше талии поможет сделать образ модным, девочки. Но для этого надо иметь талию.
1: Прекратить.
0: А что они там себе думают?
1: Едят.
0: Вот именно.
2: Новости капитализма.
0: В США, в Нью-Йорке, мужчина услышал шум в доме.
1: Так.
0: Ну, в пригороде. Вызвал полицию, говорит, грабители. Те приезжают, а там рыська по кухне шарится. Рыська, да-да-да. А какие птичьи трели нравятся больше всего людям, выяснилось. 123 вида европейских птиц послушали. На первом месте черный дрозд, самый приятный. На самом последнем месте сипуха. Надо будет найти звук.
1: Да, название.
0: Сипуха. Так, выяснилось, как солнце лишало Землю защиты и запускало ледниковые периоды, ученые выяснили. Оказалось, что при столкновениях с межзвездными облаками защитный пузырь нашей планеты, создаваемый солнечным ветром, сжимался, и у нас наступили ледниковые периоды. Да? Так, дальше. Кот в шляпе преследует детей в соцсетях. Пугает.
1: Очень хорошо.
0: Кот в шляпе.
1: Очень
0: в Америке. Хорошо. 60% французов выступили за запрет хиджаба. В публичных местах. Нет, дома одевайте, пожалуйста. А в мутной воде рыбки становятся дружнее.
1: Они видят просто.
0: В мутной,
1: товарищи,
0: да.
1: Не видно.
0: Так, у автора бестселлера о том, как стать миллионером, нашли долг в 1,5 миллиарда долларов. Ну, то есть сам он не умеет. Во Франции хотели похитить Мбаппе. Футболиста вот этого, да.
1: Чтобы
0: да,
1: он больше не играл никогда.
0: Да. В Германии опять второй случай за сутки. Инцидент, сгорела подстанция. Что творится у них там? Неужели диверсия?
1: Да.
0: Леса, вот сенсация, выделяют углекислый газ быстрее, чем его поглощают. А как тогда смысл
1: дышать
0: в этих...
1: скоро нечем будет.
0: Вот именно, да. Ну и, наконец, стало известно, какие пары семейные чаще ссорятся из-за бабла, а те, у которых бюджет раздельный.
1: Ишь ты.
0: Вот так, Владислав Александрович, вот так, да. Давайте к нашим делам.
3: Наши!
0: Так, ну что у нас-то происходит, ребятушки? Вот давайте я сделаю новость в стиле наших журналистов, которые делают новости про то, что автомобиль с женщиной врезался в троллейбус. Вот у нас так. Если за рулем мужчина, они говорят, мужчина за рулем Митсубиси врезался в троллейбус. Если женщина, они говорят, автомобиль с женщиной. Мотоцикл с женщиной.
1: Смешно.
0: Врезался в грузовик на Рязанском проспекте. Да. Вот такая вот формулировка. О, 21-летняя аферистка Сашенька, студентка Московского колледжа, где-то повстречала двух наших таких опытных женщин из киноиндустрии. Смотрите, актрису и режиссера Ольгу. Она искала продюсера для своего нового фильма. А потом эта девица Сашенька познакомилась с автором 24 документальных фильмов, Светланой. Первый она пообещала, что онлайн-кинотеатр вложит деньги в ее проект. А второй, что ей Netflix даст специальную визу кинематографическую. Она поедет покорять Голливуд. И с обеих она стрясла в общей сумме 1,5 миллиона рублей. Как вы понимаете, ни виза, неплохо, ни звон. Неплохо. Отлично. Неплохо. А эти взрослые женщины-то такие 40-летние, да, и 20-летняя вот эта вот аферистка их провела. Представляешь? Нормальное доверие. В Тюмени мужчина облаял соседей, а затем побил подростков во дворе. Знаете, видите как? В Новгородской области силовики были вынуждены собирать найденную тонну наркотиков при помощи лопаты. Тонну, представляете?
1: Да как?
0: Казанец в обход всех правил коммунального общежития снес у себя в квартире вот эти стационарные стенки, да, ну вот которые домообразующие, да,
1: держат дом, да,
0: на которых весь мир стоит, и устроил сауну у себя в квартире.
1: Да,
0: а говорит, да я не могу без сауны, ребят, да мне плевать на ваши ноги.
1: Я задыхаюсь.
0: Да, водителя пожарной автоцистерны, подмявшей под себя легковушку, будут судить за ДТП. 25-летний водитель пожарной машины. Вот. Дело в том, что все-таки эти люди с проглисковыми маячками. В Москве вот была авария со скорой помощью недавно на Тверской. Там мотоциклиста сбила скорая, которая вышла на встречку. Они имеют право на такие маневры только если убедились, что никто не пострадает. А просто так лупить по встречке, как дура орать, вау-вау, они права не имеют. Так что давайте не будем делать тут. И, наконец, в Подмосковье мужчина едва не задохнулся из-за куска шашлыка. Вынимали по частям. Представляешь, оттуда выковыривали из пищевода.
1: Шашлык, да?
0: Да, шашлык. А съел ли он его снова, не сообщается.
1: Ну, жевать надо было.
2: Реклама. В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.
3: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон. Большой запас хода. Интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. «Тэнк 400». За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах «Тэнк». Реклама. ООО «Грейт Волл Моторрус».
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар» –
5: имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Запахи – важная составляющая нашего мира. А что делать, если они неприятные? У российской компании-производитель «Хелметекс» есть решение. Компания разработала уникальный состав. Продукты «Хелметекс» удаляют источник неприятного запаха на молекулярном уровне, разрушая саму его причину. Как удалось создать такой инновационный продукт и над какими решениями работают в компании «Хелметекс», поговорим с ее основателем в утреннем шоу «Стилавин и его друзья». Сегодня в 9 утра. Включайте «Маяк». Будет интересно.
6: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 8:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Рост взаимной торговли России и Индонезии в прошлом году превысил 12%. Об этом сообщил Владимир Путин на переговорах с индонезийским лидером Прабово Субианто на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Президент назвал приоритетными направлениями сотрудничество Москвы и Джакарты, сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии и энергетику.
2: Наши личные отношения отражают и подлинно стратегический характер межгосударственных связей. Хочу вас поблагодарить, что сочли возможным приехать во Владивосток и принять участие в качестве главного гостя в Восточном экономическом форуме. Индонезия – один из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии. Нас связывают узы дружбы на протяжении многих лет. Развивается торговля, она растет. В прошлом году свыше 12% плюс. Работает совместная комиссия. В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная. Нами подписано соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индонезией. Джакарта наш надежный и давний друг, и в рамках АСЕАН мы сотрудничаем на международных площадках везде, включая ООН. Убежден, что и сегодняшние встречи будут полезными и придадут новый импульс нашему сотрудничеству, развитию наших отношений. Мы вас очень рады видеть, господин президент. Добро пожаловать.
0: Сегодня Путин выступит с большой речью на пленарном заседании 11-го Восточного экономического форума и ответит на вопросы. Это заседание является центральным событием ВЭФ. Глава государства традиционно принимает в нем участие. Перед началом заседания Путин кратко пообщается со всеми его участниками, а затем вместе с иностранными гостями выйдет на сцену. Как правило, в президентской речи на форуме большая часть отводится вопросам развития Дальнего Востока. Российские власти будут отдельно по каждой отрасли определять меры поддержки для пострадавших от атак предприятий. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в кулуарах ВЭФ. При этом он выразил надежду на то, что компании сознательно подойдут к защите объектов своей инфраструктуры и государству не придется применять временное управление. По словам зампредседателя правительства, пока никто не передавал компании на временное управление. Напомню, в конце августа Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры России, согласно которому такие объекты могут передаваться во временное управление государства, если их владельцы не принимают меры безопасности и игнорируют предупреждение о необходимости сделать это. Расчет БПЛА «СКАТ-350М» группировки войск «Север» раскрыл укрепленные позиции живой силы ВСУ. Об этом рассказали Минобороны. На этот раз операторы дронов заметили укрепрайон противника, оборудованный в лесополосе. Координаты цели передали расчету реактивной системы залпового огня «Град». Благодаря точной корректировке артиллеристы нанесли залповый огонь по выявленному объекту. В результате укрепрайон противника с фортификационными сооружениями, огневыми точками и живой силой был полностью уничтожен. Поражение цели подтвердили средства объективного контроля. Как отметили ведомство, уничтожение очередного укрепленного района противника способствует успешному расширению буферной зоны безопасности на Сумском направлении проведения СВО. Воздушная тревога объявлена в Киеве и других областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Украинского министерства цифровой трансформации. Помимо украинской столицы, сигнал воздушной тревоги звучит в Киевской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Харьковской областях, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Донецкой области. Пожар вспыхнул в Борисполе, Киевской области, передают украинские СМИ. Над городом поднимается столб дыма, следует из опубликованных в телеграм-каналах фотографий. Подробности пока не приводятся. Сообщаются также о взрывах в Тернополе на западе Украины, в Сумах на севере страны. Взрыв прозвучал и в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Температура воды в Черном море в районе Сочи снизилась на несколько градусов, но о приближении конца бархатного сезона это не говорит. Об этом сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, температура воды у побережья Сочи сейчас составляет плюс 26 градусов, она колебалась и летом. Это может быть связано с тем, откуда дует ветер, и с внутренними течениями, пояснила синоптик. Макарова подчеркнула, что это не говорит о сезонном похолодании и начале завершения бархатного сезона. Он будет продолжаться в течение сентября. Этот период характеризуется примерно равными температурами воды и воздуха. При этом в районе Калининграда сейчас плюс 19, у берегов Евпатории, Алушты и Ялты 23, а в районе Феодосии и Анапы плюс 24. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Выборы в Государственную Думу 2026. «Человек — это звучит гордо», — сказал Максим Горький. Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. «Человек — центр всего», — сказала Компартия Китая, и совершила грандиозный прорыв в будущее. «Человек праве жить, а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек звучит гордо».
3: За КПРФ, за социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
4: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
5: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
4: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
5: Потому что люди важнее любых ограничений.
4: Люди для нас вообще прежде всего.
6: Сергей Лавров.
7: Так получилось, что вся моя профессиональная жизнь связана с дипломатией. Москва верна многовековым традициям нашего государства. Издревле так было, так будет и впредь. Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слово не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди. Встанем всем миром, как сегодня.
6: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
8: Выборы в Государственную Думу 2026.
6: Маяк.
9: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Нападающий Тампа Бэй Никита Кучеров занял второе место в рейтинге лучших игроков Национальной хоккейной лиги перед стартом нового сезона. Россиянин в списке по версии издания «Атлетик» расположился вслед за Коннором Макдэвидом из Эдмонтона. На 14-й позиции этого рейтинга идет еще один российский форвард Кирилл Капризов из Миннесоты. «Спартак» и «Зенит» сохранили лидерство в своих группах розыгрыша футбольного Кубка России в пути РПЛ, а «Оренбург» и «Балтика» уступили «Рубину» и «Крыльям Советов» в серии пенальти. Тему продолжит Александр Ниценко.
2: В Кубке России в среду 4 матчами продолжился третий тур группового раунда пути РПЛ. В группе С ее фаворит «Зенит» принимал махачкалинское «Динамо» и снова ничего не пропустил, как и ранее «Ростов». У петербуржцев солировал снайпер Соболев и ветеран Ерохин. Их связка перед перерывом позволила нападающему оформить дубль. В первом случае Соболеву помог Волков. А на финише встречи Ерохин забил головой после углового. «Зенит» разгромил дагестанцев 3-0 и единолично возглавил таблицу квартета. В другом противостоянии группы «Балтика» принимала «Крылья Советов» и, несмотря на игровой перевес, так и не сумела распечатать ворота Кокарева. В итоге все пришло к серии пенальти, где самарцы реализовали все свои попытки. А вот Максим Петров у балтийцев голкипера «Волжан» пробить не сумел. Команда Андрея Талалаева проиграла 3-5, оставшись третьей. «Крылья» на втором месте. В группе А «Спартак» на равных провел первый тайм против «Родины» на своем поле, а после перерыва ее полностью переиграл, забрав победу со счетом 3-1. На мяч Тимошенко с пенальти красно-белые ответили голом Зобнина и парой мячей от Салари. Зарубин продолжил забивать форвард Сиве, который огорчил на выезде Оренбург. Уральцы отыгрались после гола Касаджикова, но в серии пенальти казанцы взяли верх 4-2. Куль и Пуэбло у Оренбурга не попали в цель. «Спартак» в таблице первый, далее «Рубин», «Оренбург» и «Родина».
1: Даниил Медведев успешно преодолел барьер второго круга на теннисном турнире серии «Большого шлема» открытом чемпионате США. Первая ракетка России обыграла американца Себастьяна Горзни. В женской сетке Диана Шнайдер во втором круге взяла верх над Каролиной Плишковой из Чехии. Анна Калинская была сильнее китаянки Ван Синьюй, а Екатерина Александрова обыграла представительницу Австралии Кимберли Бирл. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
0: На правах рекламы. В российско-израильском центре «Реклиник» в 2011 году начали удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. Эта методика получила признание в мире как альтернатива большой хирургии. Она не использует скальпель и наркоз и является малотравматичной операцией. Нуклеопластика заставляет грыжу сжиматься, и когда она перестает давить на нерв, боль прекращается. Нейрохирург «Райклиник» Сергей Сарычев – лидер в России по числу нуклеопластик, признанный эксперт этой методики. Тысячам его пациентов в «Райклиник» нуклеопластика вернула физическую активность. Малоинвазивные операции в «Райклиник», кроме нуклеопластики, включают радиочастотную денервацию, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластику, она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью, пока пациент пребывает в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, мини-операции легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева в «Реклиник». Телефон «Реклиник» 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reklinik.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
3: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
4: Дорогие товарищи, вот уже третьи сутки работает цифровой рубль. Некоторые уже выучили его логотип. Кораллово-красный, красивый, в кружке. А уже бьют тревогу специалисты спецслужб, что мошенники предлагают купить цифровой рубль.
5: За
4: бумажный.
5: Прекрасно.
4: Да. Потом появились новости о том, что цифровой рубль нельзя будет разместить на депозите. Он должен работать, он не должен сидеть в кубышке.
5: Он должен тратиться.
4: Да, а потратить уже вот отчитались и Wildberries, и Озон, что у них это можно сделать. Понимаете, столько вопросов. Алексей Бобровский, экономический обозреватель. Алексей, очень рад нашей новой встрече. Доброе утро. Да.
6: Здравствуйте, Сергей. Доброе утро, коллеги.
4: Да. Алексей, ну вот главные мысли, главные факты, которые мы должны знать о цифровом рубле, поведайте, как говорится, из первых рук специалиста.
6: А вот тут, называется, надо определиться с понятийным аппаратом, что для нас важно. Как он появился, это история, например. Или то, что мы с ним можем делать сейчас. По сути, сейчас-то на самом деле пока еще мало чего с ним можно делать, ибо, ну, я, так сказать, не то, чтобы стоял со свечкой, но есть такое ощущение, что и не все внедряющие понимают, как бы вот для чего именно вот этот третий формат денег внедряется. То есть он есть, что мы договорились его внедрить, но что с ним делать, не очень понятно. Вот это вот то... развилка, с которой, наверное, хорошо бы начать, потому что я вот с точки зрения истории должен поведать, это очень интересная история, как он появился. Вот знаете, как вот в свое время там, радио, у нас изобретатель радио Попов, есть, так сказать, западный вариант, это Маркони, и, в принципе, это означает, что плюс-минус одна и та же идея пришла людям вот в низких уголках земного шара. Кто реализовал, тот реализовал. Вот с цифровыми валютами центральных банков примерно та же самая штука. Вот вы знаете, например, в какой стране придумали цифровую валюту центральных банков? Ну так, просто, так сказать, давайте это попробуем вместе.
4: Ну, точно не в США, правильно? Точно не в США.
6: Не, не в США. Кстати говоря, не в США. Вот вообще не в США. Вы удивитесь, но в Казахстане. В Казахстане придумали. Вот две страны, которые первыми начали внедрять вот цифровые валюты центральных банков, то, что потом стало аббревиатурой CBDC, вот, действительно очень популярной в англоязычной экономической литературе. Две страны, которые придумали, это Казахстан и Эквадор. У каждой был свой путь вот к этой истории. Вот бывший глава ЦБ Казахстана Григорий Александрович Марченко, такой довольно известный экономист на постсоветском пространстве, очень профессиональный, вот он предлагал такой формат денег для того, чтобы взаимосвязи внутри банковского сектора и экономики Казахстана несколько изменить. Потому что в идеале цифровой, ну, в данном случае тенге или любая другая цифровая валюта какого-нибудь центрального банка, она, в общем, делает не очень нужным посредничество традиционных банков. То, что имитирует его в цифровом варианте центральный банк, то есть это некая запись, я условно, да, говорю, в сервере этого центрального банка, и мой счет потребителя, где это все отображается.
4: Алексей,
6: конечно, банка не нужно.
4: Алексей, а можно сразу вот к этой теме, которую от нескольких уже товарищей слышал, ваших коллег, экспертов, что, во-первых, якобы нельзя будет цифровые рубли положить на депозит. Это правда, что они вот должны только крутиться? И в этой связи вопрос, сразу второй в связку, да, это получается удар по ростовщичеству, вообще по системе давать в рост деньги?
6: Ну, я бы так не сказал, поскольку пока функционал его ограничен и пока его нельзя класть на депозит. Но, с другой стороны, это действительно противоречит самой идее, вот той исходной, которая, трансформировавшись, вот вылилась в то, что это сейчас вылилось у нас. Да, его незачем как бы класть, в этом нет никакого смысла, потому что его имитирует ЦБ, он у вас сразу появляется, правда, через посредничество банка. И это такой вот формат поощряет, что называется, движение этих денег. Они должны работать в экономическом контуре, но в данном случае контуре розничным. И это, возможно, так сказать, определенный недостаток этой формы денег, потому что в каких контурах она могла бы быть? В межгосударственных, например, центральные банки разных стран могли бы использовать цифровые валюты для осуществления торговли друг с другом. Например, в межбюджетных отношениях. Ну вот это в рознице. И действительно, чтобы деньги, что называется, больше работали, они вот для депозита пока не предусматриваются. Но мы ничего не можем гарантировать. Это может произойти чуть позже. Потом введут инструмент или некий норматив, который будет позволять это делать. Это исключать нельзя.
4: Алексей, а вот мы знаем, что 1 сентября он появился. И, опять же, маркетплейсы говорят, а мы готовы принимать. А какая сейчас процедура, в принципе, вот как обзавестись цифровым рублем? Хотя я слышал, что вот владельцев смартфонов от Яблока, да, яблочного, обделили пока таким счастьем. Но, тем не менее, вот как это вот должно выглядеть, чем пользуются неосведомленностью, собственно говоря, мошенники, да, которые говорят, купить. Давайте, раньше, вот я помню, товарищи на дороге биткоины продавали в железном обличии.
6: Да,
4: а теперь вот...
6: На светофорах.
4: А теперь купите, значит, вот этот цифровой рубль. Как он выписывается? Что делать для этого?
6: Смотрите, поскольку это вот третья форма денег, ну, очевидно, что ее не существует в бумажном виде. По сути, это очень слабо отличается от просто цифрового варианта привычных вам рублей, которые у вас на карточке всех ваших банков находятся. И разница только в том, что вот тот идентификационный номер, который есть у каждой банкноты, вот он есть у этого электронного условного рубля, только в электронном виде. Вы не можете вот с тем же денежным, так сказать, номером обналичить этот в банкомате вот этот цифровой рубль. Вот все. То есть в тот момент, когда вы будете снимать какую-то рублевую сумму, вам будет сниматься с того счета, который не в цифровых рублях. И все. То есть в этот момент будет такое некое замещение внутри ваших же банковских счетов. Больше никакой разницы. А как вы получаете? Ну, в принципе, это любой может поинтересоваться в том приложении банка, которым он пользуется, там, чтобы не делать рекламу. Вот вы заходите, там зелененький, синенький или красненький банк, желтенький вот еще есть, да? Вот вы там вбиваете цифровой рубль, у вас сразу появляется некая инструкция. Сейчас многие же искусственный интеллект туда прикручивают, в эти платежные программки. Вы там смотрите эту инструкцию. Ну, например, вот у зелененького банка такая же схема, как у всех остальных. Вы фактически должны завести новую карту. И ее открытие в электронном виде у вас появляется, так сказать, выбор, и вы можете нажать кнопочку «в цифровых рублях», у вас будет еще один счет, еще одна электронная карта, которая только с этими цифровыми рублями будет работать. И поэтому вы там ни на депозит вы не положите, только в расчетах там, с маркетплейсами, в каких-то еще магазинах, которые уже включены в систему работы с цифровыми рублями, ну и так далее. Может быть, даже переводить там со временем можно будет со счета одного банка на другой. Возможно, это и сейчас можно, но надо уточнить.
4: Алексей, а вот у каждой карты, да, есть вот этот 16-значный номер, да, там 38, да. Нули какие-то, еще что-то. А есть какая-то уже цифровая аббревиатура именно цифрового рубля, что вот по номеру карты уже видно, что это списывают оттуда?
6: Я, честно говоря, вот про аббревиатуру именно цифрового рубля не знаю, то есть как знак рубля, вот если просто графическое изображение, но оно всем известно, вот, а общая аббревиатура всех цифровых валют, она, вот я сказал, CBDC, да, Central Bank, там, Digital Currency, вот это, собственно, аббревиатура, принятая сейчас во всем мире. Все стараются сейчас эти цифровые валюты выпустить, но не все понимают, как бы, что с ними пока делать. А между тем, это, вот, знаете, как атом. Из него можно сделать условно ядерное оружие, из него можно сделать атомную электростанцию. То есть это вопрос, как этот инструмент может работать.
4: Его то есть мы открыли и заставили работать инструмент, всю полноту последствий которого мы еще пока так вот объяснить не можем. Да, давайте после короткой рекламы. Алексей Бобровский, экономический обозреватель. Третий день цифрового рубля в России.
7: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: «Маяк».
8: Выборы 2026.
9: С 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
10: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
9: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
11: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
12: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
11: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
12: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 200...

в избирательном бюллетене. 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Летний купальный сезон официально завершен в Вологде. МЧС России сообщает, что за 3 месяца на водоемах города произошло 5 происшествий. При купании погиб 1 человек, при неустановленных обстоятельствах 4 человека. На территории региона за это время произошло 25 ЧП, в которых погибли 22 человека. Специалисты МЧС напоминают, что риск происшествий на воде сохраняется даже с закрытием пляжей. В осенний период водоемы становятся еще опаснее. Это связано с тем, что вода быстро остывает, а погодные условия, в том числе сильный ветер и дождь, делают прогулку на лодках и катерах более рискованными. При любой чрезвычайной ситуации нужно звонить по номеру 112. Вологодские школьники могут пройти бесплатные курсы программирования. На портале госуслуг открыт набор в проект «Код будущего». Школьники с 8 по 11 класс и студенты колледжей IT-направлений могут выбрать занятия по программированию, искусственному интеллекту или робототехнике. После завершения курса выпускники получат сертификат, который даст дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ. Для участия нужно подать заявление через подтвержденную учетную запись на госуслугах, пройти вступительные испытания и заключить договор с образовательной организацией. Концерт хора Турецкого пройдет в Вологде. Выступление запланировано на 6 сентября. Послушать живое исполнение смогут все желающие. При хорошей погоде концерт пройдет на Кремлевской площади, а в случае дождя переместится на крытую площадку с бесплатными билетами. Начало концерта в 19.00. Большое кино возвращается в Устюжну. Местный организационно-методический центр стал победителем федерального отбора фонда кино и получит грант на создание современного кинозала. Центр получил финансирование на закупку профессионального мультимедийного оборудования. Новый зал будет иметь доступ к единой цифровой платформе с обширной библиотекой фильмов. По условиям программы первый кинопоказ в новом зале пройдет уже в декабре этого года.
0: Спорта.
1: В Вологодской области запустят спортивный проект для государственных служащих. По программе «Спортивная команда Вологодчины» госслужащие начнут ежегодно сдавать нормативы ГТО. Первый единый месячник ГТО состоится с 1 октября по 1 ноября. Его планируют провести во всех муниципалитетах, сообщает спортивный медиа-офис области. Продолжается регистрация на сверхмарафон «Осеннее равноденствие». Для участников доступны варианты забегов на 24 часа, 100 и 10 километров, 6 часов и другие дистанции. В рамках соревнований пройдет Кубок России в беге на 24 часа. Сверхмарафон пройдет на стадионе «Витязь» в Вологде 19 и 20 сентября.
0: Года на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 19, в Вологде плюс 20 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.

0: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Маяк. В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
4: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться – это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
2: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: В Москве 9 часов.
6: Новости.
5: С новостями в студии Лора Стадницкая. Во Владивостоке в эти минуты начинается пленарное заседание 11-го Восточного экономического форума, на котором Владимир Путин выступит с большой речью и ответит на вопросы. Это заседание является центральным событием форума, а глава государства традиционно принимает в нем участие. Наряду с российским лидером в форуме также участвует премьер Монголии, первый вице-президент Мьянмы и вице-премьер Госсовета КНР, а также индонезийский лидер Прабова Субианта, с которым глава государства встретился сегодня за рабочим завтраком. Как правило, в президентской речи на ВФ большая часть отводится вопросам развития Дальнего Востока. Ранее сообщалось, что Восточно-экономический форум в этом году собрал свыше 5000 участников из примерно 70 стран. Основная его тема – Дальний Восток, развитие во благо людей. Европа отгородилась от России, хотя Москва никогда не закрывалась и не строила стены. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров в рамках лектория Российского общества знания на полях Восточного экономического форума. По его словам, Россия готова взаимодействовать с теми, кто откажется от антироссийской политики. При этом Москва не намерена зависеть от доброго расположения бывших западных партнеров.
7: Они физически выстраивают, как вы слышали, наверное, стены на границе стран Евросоюза с Российской Федерацией, роют рвы 100-метровой ширины, я не знаю какой там глубины, только для того, чтобы, значит, Россия их не завоевала. Это, больное воображение, но я думаю, что это не столько больное воображение, сколько осознанная политика. Им постоянно нужен враг и натовцам, и членам Евросоюза. Если этот искусственно созданный образ врага в лице России исчезнет, то подавляющее большинство правительств в Евросоюзе, в странах НАТО просто снесут избирателей. Вот, но наша позиция как раз прямо противоположная. Мы за то, чтобы процессы использования вот тех самых естественных богом и географией данных богатств нашего континента, процессы их освоения были открытыми для всех проживающих здесь народов. Ну, это естественно, это сокращает издержки, даже если чисто прагматично к этому вопросу подходить. Мы не строим стены, мы не хотим отгораживаться от Европы. Европа от нас отгородилась.
5: Лавров добавил, что отделение Института Гёте в России закроют после решения ФРГ закрыть русский дом в Берлине. Напомню, 1 сентября власти Германии объявили о закрытии русского дома, а также российского генконсульства в Бонне. Такое решение принято в связи с инцидентом с дроном в аэропорту Лейпцига, в причастности к которому бездоказательно обвинили Россию. Воздушная тревога, объявленная в Киеве, свидетельствует данные онлайн-карты Украинского министерства цифровой трансформации. По данным сервиса, сирены звучат также в Киевской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Харьковской областях, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Донецкой областей. Как передают украинские СМИ, в Борисполе Киевской области вспыхнул пожар. На опубликованных в телеграм-каналах фотографиях видно, как над городом поднимается столб дыма. Подробности пока не приводятся. Сообщается также о взрывах в Тернополе на западе Украины, в Сумах, на севере страны и в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Россия спорит задержание Норвегии на Шпицбергене судна Росгидромета. Профессор Молчанов, сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Он уточнил, что российское судно задержали на основании иска украинской государственной энергокомпании «Нафтогаз».
6: Очередной пример правового нигилизма и беспредела западных стран. У нас есть уже 95 лет присутствия на архипелаге Шпицберген в королевстве Норвегия. Но с 1931 года Трест Арктикуголь ведет там работу. Для связи с нашим предприятием использовалось судно Росгидромета «Профессор Молчанов». Вот вчера это судно было задержано норвежскими властями по иску «Нафтогаза Украины». Это суверенное судно Российской Федерации, принадлежит государственной организации «Росгидромет», и это полностью попирает все нормы международного права. Я хочу заверить, что в ближайшее время юристы Треста дадут соответствующий правовой ответ. Мы оспорим это решение. Такие прецеденты уже были. Но вот в чем, собственно, заключается моя мысль, что в условиях разрушения норм международного права, перехода к таким политически-конъюнктурным действиям, нам как никогда важно оставаться основой безопасности, основой правовой стабильности, предоставлять бизнесу такие условия, чтобы не только российские, но и международные инвесторы выбирали Россию, выбирали Арктику и Дальний Восток.
5: Норвежская сторона утверждает, что арестовала российское судно по запросу «Нафтогаза» в связи с невыплатой Москвой, присужденной арбитражем компенсации в размере 4 миллиардов 220 миллионов долларов за изъятые в Крыму активы. Суд запретил судну покидать порт Баренцбург. Президент США Дональд Трамп проведет сегодня закрытое совещание с разведкой на фоне возобновления взаимных ударов с Ираном и ужесточения американских санкций в отношении Тегерана. Это следует из распространенного Белого дома расписания. Соединенные Штаты и Иран возобновили обмены ударами после примерно месячной паузы. Во вторник было атаковано около 100 иранских целей, включая радиолокационные системы, морские сооружения, средства минирования и объекты связи. На это Исламская Республика ответила обстрелами американских объектов на Ближнем Востоке. Соединенные Штаты поразили в том числе два государственных танкера. По информации Axios, это первый случай мести за нападение на суда в Ормузском проливе. Источники портала назвали это новой тактикой Трампа «танкер за танкер». Перед этим 20 августа глава Белого дома объявил о начале масштабной экономической кампании против Тегерана. Конфликт продолжается уже 7 месяц, и перспективы его завершения остаются неясными. Новые подробности и оперативную информацию ищите на сайте Вести.ру.
8: Погода.
5: В Петербурге сегодня кратковременный дождь, местами гроза, плюс 17-19. В Москве местами небольшой дождь и 18-20 тепла. Сейчас в городе плюс 15, давление 746 миллиметров.

0: на правах рекламы. Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Товарищи, друзья мои, для разговора сегодняшнего в этой части программы у меня есть специальные мысли. Но начать я хочу с произвольной программы, потому что, вы знаете, много лет назад, уже много лет прошло, наверное, 6, как мы делали проект под названием «Сделано в России». В нашем утреннем эфире, и каждый день к нам приходили наши отечественные производители, которые что-то делали, мы им давали абсолютно бескорыстно от щедрот наших эфирное время, разговорили об их проектах, и мне очень приятно, что сегодня к нам пришел один из участников того самого проекта 6-летней давности, который, судя по тому, как выглядит мужчина, он просто, и на чем он приехал, он развился в гипермиллиардера. И теперь он возглавляет империю, самую настоящую империю. Давайте я подведу элегантно, он вот смеется, но ничего смешного нет. Товарищи, доброе утро, начинается мое официальное обращение. Мы продолжаем наш эфир. Мы регулярно обсуждаем инновации и технологии. Но чаще всего у нас речь идет именно про цифровые технологии. А сегодня мы поговорим про инновационную продукцию. И важно, что бренд российского производства у нас в гостях. А в его уникальности мы будем разбираться. Компания Хельметекс. Это производственная компания, которая первая и единственная в России, кто специализируется на разработке и производстве инновационных средств от запаха. Запах, друзья мои, бывает не только парфюма. Иногда бывает запах тел. Да. Павел Агаев у нас в студии, вот он мне помог, да, спасибо большое, Паш. Так вот, основатель компании придумал продукт, когда занимался мотокроссом. Так и было?
2: Да. Доброе утро всем.
1: Да, будем подтверждать данные. Увлекался мотопутешествиями, ехал и потел. И искал средства для легкой обработки, в первую очередь, шлема. Хелмет – это же шлем.
2: Да, да.
1: Так шлем. Потому что есть я, как человек, который слегка так на пол-пол дюйма причастный к мотокультуре, скажу, что есть, конечно, подшлемники. Да, это такие шапочки, которые надеваются, да, под шлем. И их надо стирать, да? Но я так понимаю, что они засаливаются.
2: Да, и ими неудобно пользоваться. Они съезжают, и в них жарко летом, и...
1: Если у вас прическа улей на голове, то тоже это портится все, да, конечно, да? Именно. Да. И вот, соответственно, но нужного средства Павел не нашел. А попутно подумал, что с такими проблемами могут сталкиваться и другие мотоциклисты. И пришлось создавать средства для борьбы с запахами для всех сфер жизни человека, где можно встретиться вот как раз с этой, как у нас говорят в народе, амбре. Да. И главный тезис бренда Хельметекс звучит непонятно для обывателя. Средство удаляет запах на молекулярном уровне, разрушая саму структуру пахучих соединений, при этом оставаясь нейтральным и безопасным. Опасным для человека. Вот как наша российская формула конкурирует с западными технологиями, которые тоже борются с запахами, почему маркетологи называют это отсутствием аналогов, да, и что же происходит с теми самыми молекулами зловредного запаха в закрытой коробке с кроссовками после обработки, да, об этом мы поговорим с основателем компании Хельметекс Павлом Агаевым. Паш, еще раз доброе утро, в третий раз, да, ну и, соответственно, Паш, напомни для тех, кто 6 лет назад не был с нами, так сказать, у приемников, как вот вы родились, как давно вы существуете, и судя по тем подаркам, которые ты привез нашему котоводу, нашей Таечке, да, которая тоже бедная, из рук выбилась, так сказать, из сил выбилась бороться с запахом, да, наконец-то ей подфартило сегодня круто, да и мне тоже. Как все началось?
2: Началось все в 2017 году, действительно, в мотопутешествии. Я вообще увлеченный мотоциклист, и в то время я и мотокроссом занимался. И после
1: ты не питбайкер.
2: Нет, хорошо. После каждой тренировки приходилось стирать подкладку шлема, вынимать ее, потом сушить. сушить, а поскольку она такая поролоновая, пористая, это процесс был долгий, непростой, и потом надо вставлять, в общем, было неудобно. Но в путешествии мы ехали из России в Армению, в Грузии, на Верхнем Ларсе, на перевале, мы попали в снежную бурю, а через пару дней, и минус 3 было там, а через пару дней мы оказались в Ереване, там было плюс 28, солнышко, и вот такой вот перепад температуры привел к тому, что когда я сел утром на мотоцикл, одел шлем и понял, что мне еще ехать и ехать, а уже, ну, так сказать, пахнет интересно в шлеме. И как раз подумал, что вот обязательно вернусь домой и вот, ну, куплю какой-то спрей, которым вот так можно в путешествиях обрабатывать шлем именно от запахов. А еще можно же и мой мотокроссовый шлем обрабатывать, чтобы его не стирать. Но не нашел. Покупал разные средства. Они в основном были...
1: Маскирующими?
2: Нет, нет. Даже такого понятия. Они очистители были. Вот. И тогда вот как раз я понял, что, ну, если эта проблема есть у меня, то наверняка с ней сталкиваются и другие мотоциклисты, и вот решил разработать сам такой продукт.
1: А ты химик?
2: Нет, я не химик, и это вот как раз, наверное, позволило сделать именно инновационный состав, потому что с точки зрения химии он неправильный, и когда мы с технологом обсуждали...
1: То есть так дела не делаются?
2: Нет, именно, когда мы с технологом обсуждали... как и что нужно сделать. То есть я ставил техзадание, и технолог предлагал решение, и ничего не работало. И я был вынужден разбираться в...
1: Сам?
2: Да, в тех веществах, которые мы используем, как они работают. И предлагал... Ну, я инженер по образованию, такой пытливый ум, и я все время спрашивал...
1: Им не повезло с тобой.
2: Можно и так сказать. Спрашивал, а почему вот это нельзя, почему вот так нельзя? Они говорят, ну, так нельзя, вот в духу
1: так не делается.
2: Так не делается, да. И вот, наверное, вот это и как раз и помогло разработать такой состав.
1: А какой принцип? Вот я понимаю, без, там, без раскрытия каких-то тайн, но как вот ваши молекулы действительно находят там в шлеме вот то, что там гниет, условно говоря, да, пот там, ну да, вот это вот начинает разлагаться, кожа, вот это вот поролона, и как бы ее купирует и уничтожает.
2: Ну, давайте...
1: И куда девается порошок от этого процесса?
2: Давайте сначала разделим запахи на биологические и там, химические. Вот с химическими проще, с биологическими сложнее. Значит, биологических запахов действительно первый источник вообще зарождения запаха – это бактерия. Но сама бактерия по себе, она ничем не пахнет. Пахнет то, что между, после нее остается. Она питается всякими микроэлементами и... Ну, грубо говоря, ходят в туалет. И вот это вот био, как я ее назвал, грязь, как раз и пахнет. То есть вот эти молекулы летучие, которые мы чувствуем...
1: Они едят пот.
2: Ну,
1: условно говоря.
2: В поту, в поте очень много всяких микроэлементов. Вот они этими вот микроэлементами питаются. И после себя оставляют вот что-то, что начинает пахнуть.
1: То есть есть вариант, например, смазать голову сначала, перед тем, как надеть шлем, чтобы не вылезали оттуда микроэлементы.
2: Например. Да, кстати, да. Так вот, и наше средство именно устраняет запах за счет многофункционального воздействия на источник. Первое, что делает средство, это, естественно, убивает бактерии, чтобы не развивались новые вот эти производные запаха. Второе, как раз вот эта магия, которая происходит, это вот если на пальцах молекулы специального вещества, нейтрализатора, они ухватывают летучие молекулы запаха, так вот, чтобы было просто, за счет разности зарядов они как бы притягиваются друг к другу.
1: Склечиваются.
2: Да, и между ними происходит химическая реакция, в результате которой распадаются вот эти вот пахучие.
1: А вот от этого распада куда порошок?
2: Никуда. Но это все, знаете, это молекулярный уровень, но это никуда он не девается.
1: Просто протереть.
2: Да можно ничего не протирать, ну, со временем, да, там.
1: То есть это надо пшикнуть, условно говоря, в шлем, пшикнуть в шлем до поездки?
2: Да, да, конечно.
1: Перед поездкой.
2: Ну, желательно, вообще вот по инструкции, у нас везде написано, обрабатывается поверхности всегда сухие, и должен пройти именно химический процесс, то есть естественное высыхание.
1: Некоторое время?
2: Да, некоторое
1: Сколько
2: время.
1: Сколько примерно?
2: Ну, поскольку у нас состав в основе спирт изопропила, он быстро улетучивается, ну, час-два достаточно.
1: Хорошо, потом ты надел этот обработанный шлем, да? Ты едешь, опять же, Верхний Ларс минус 3, Ереван плюс 28. А что вот в случае с обработанным происходит? Куда? Пот, ты ж потеешься?
2: Но... Смотрите, формируется среда, которую вы обработали, и это вот представьте, как мы как будто бы положили мышиный яд вот мышам, и они его едят, и, грубо
1: им
2: говоря,
1: хорошо.
2: Да. и погибают. И поэтому после них ничего не остается. Вот, кстати говоря, к вопросу, куда это девается, вот у нас есть нейтрализатор запаха Helmitex Shoes, который
1: Shoes предназначен для обуви.
2: Для обуви, да. Там тоже вот это, там, скажем, такая находка была моя, когда я понял, что нам нужно физически устранять биогрязь из ботинка, потому что ее там очень много, особенно под стелькой. И тогда вот пришла мысль, когда я как раз вот химику ставил задание, как устранить. Значит, он говорит, ну вот нужна тряпочка, протирать нужно, или энзимы использовать. Ну, от энзимов я отказался. И потом мне пришла в голову мысль, что у всех в ботинке тряпочка есть. Это носок. И когда я это понял, мы уже нашли такую комбинацию компонентов, которые за счет того, что мы ходим, носок трется о подкладку
3: и
2: ботинка.
3: И в себя забирает грязь, а потом остатки. Ты его в стиральную машину. Абсолютно. И... Да. Класс! Класс! Да. Слушай, вот это изобретатель. А что, инженер Павел Агаев, да. Значит, друзья мои, это компания Helmitex, да, Helmitex, да. Helmet от слова шлем, да. А действительно ли на Западе нет аналогов, да, и в мире...
2: Ну, давайте вот я с чего начну. Во-первых, я скажу, что мы не встречали, да, вот мы изучали рынок. Вообще в России, вот в чем инновационность? В 2018 году, когда мы вышли на рынок, вообще такого продукта, как нейтрализатор запаха, не было. Я лично писал в поддержку, допустим, маркетплейсов, чтобы для нас создали такую категорию. Были ароматизаторы, диффузоры, освежители воздуха и так далее. То есть даже инновационность заключалась в том, что его просто не было. Что касается состава, до сих пор наш состав уникален, и отличие его в том, что, как я уже сказал, он основан на изопропиловом спирте. Сейчас, конечно, появились аналоги, которые основаны на воде, которые пытаются нас там копировать, пародировать, но пока не получается. И те образцы, которые мы покупали в разных странах мира, мы тоже не нашли такое же средство по эффективности, которое действительно устраняет запах в самых сложных случаях. То есть, да, там есть какие-то средства.
3: Маскировщики.
2: Которые, да, условно говоря, можно.
3: Слушайте, сказать. Ты вот принес нам в подарок, спасибо большое, и там и для котов, да, и для обуви, и для формы военной, которая, да, там, ну, вот, много дней приходится быть в тяжелых условиях, люди, ребята потеют, естественно, да, и им неприятен этот запах, они пшикают тоже туда, то есть у вас это называется...
2: Армия, Helmitex.
3: Армия, да-да-да. И прочее, прочее. А, я так понимаю, вы расширились, более того, ты принес в подарок гель для душа и шампунь, называется Бубльгум, ребята, как в 90-е. А, как будто жовка родимая, хуба-буба, понимаешь ли. Вот, а чем это уже чисто маркетинг? Или здесь тоже что-то есть такое уникальное в этой формуле для того, чтобы человек мылся? Сам-то ты, я смотрю, лысый. Вот. А шампунь-то для тех, у кого волосы все-таки есть, ты-то не рискуешь.
2: Да. Смотрите, это наш второй бренд, который мы запустили в 2022 году, когда стало понятно, что нужно как-то диверсифицироваться.
3: Шоген.
2: Да. Именно так.
3: По-немецки.
2: Да, все верно.
3: Отдельное спасибо за то, что правильно по-немецки написано, потому что некоторые имитируют немецкие слова и «ц» пропускают. «СЦХ», «ША» у них, да, «Шоген». Звучит хорошо.
2: Да. Ну, вот, идея была в чем? Поскольку мы про запахи, и вся наша новая линейка там бытовой химии, косметики, она тоже про запахи. Мы это отдельное, особое внимание уделяем отдушкам, ароматам. И вот, например, у нас достаточно широкая линейка нейтрализаторов запаха. И везде подобраны отдушки таким образом, чтобы они были уместны по их месту применения. То есть в автомобиле это более такие привычные или ожидаемые в автомобиле ароматизаторы.
3: Ну, если что-то пролил, например, куда-нибудь, да, надо это...
2: Абсолютно, да. Шашлык протек, рыба.
3: Или кофе, да, запеклось там уже.
2: Ну, кофе, да.
3: Оно.
2: Оно, да, такое больше ароматное.
3: Но, знаешь, на третьи сутки уже не то.
2: Кислит, согласен.
3: Так, то есть, и вот эти, а шампуни, соответственно, это уже с оригинальным, да, ароматом, потому что здесь там прямо написано «аромат, знакомый с детства, Бубльгум».
2: Да. Да, шампуни, гели для душа, это, ну, это отдельный бренд, отдельная линейка, но тоже все ароматизированное. Все
3: А сами моющие средства вы тоже изучали как-то инновационно?
2: Мы производим, но там, честно говоря, наверное, инноваций нет. Наша идея вообще заключается в том, что все, что мы делаем продукты качественные. Например, вот мы производим антижир, и там...
3: Для вот плит?
2: Да, и он действительно антижир, то есть он действительно работает, он опасен там для рук, то есть обязательно в перчатках надо обрабатывать, потому что там щелочь.
3: То есть так жир снимает просто с кожи.
2: Да.
3: Класс. А вот кто ваши потребители вот за эти годы? Уже такой портрет появился, там это сегмент B2B, да?
2: Да.
3: Как у вас?
2: Ну, во-первых, конечно же, это обычные покупатели розничные, которые покупают наши нейтрализаторы уже много и давно для там, всех сфер жизни, для автомобилей, для обработки от домашних животных, и на спортсмены особенно, мамы хоккеистов, например, такая огромная аудитория. Но помимо этого мы активно развиваем B2B сегменты. Мы уже затронули с вами тему армии. Это действительно проблема, и мы с бойцами общались, особенно для обуви у них. Они пользуются спросом, берут и для экипировки для всей, потому что ну, вообще они говорят, что мы не людям. Вот. А B2B вообще это наш приоритет на сегодняшний день. И, например, у нас есть такие клиенты, как Мосфильм.
3: Да,
2: костюмерные, да, такие необычные. Значит, всякие структуры РЖД, они покупают средства для обработки купе.
3: Купе.
2: А есть, например, какие-то склады рыбные и так далее. То есть очень много нефтедобывающих компаний, которые...
3: И все на инновационных принципах, да? Не просто замаскировать запах той же рыбы, да? А вот именно устранить.
2: Устранить, конечно, в этом суть. То есть вы когда обрабатываете поверхность, на поверхности формируется такая среда, пока она не вымоется, там запах не появится вновь. И то есть даже вот если говорить про салон автомобиля, если где-то что-то пролилось, вы один раз обработаете это место, и запах, он все не вернется.
3: Угу. Круто, круто. Слушай, а по цене, да, продукт высокотехнологичный, да, как конкурируете по вот прайс-листу?
2: Мы не конкурируем по прайс-листу.
3: Не с чем сравнить.
2: А, нет, нет, сейчас действительно аналогов много появилось, и если там в интернете поискать, то масса вообще предложений всяких разных, и, естественно, более дешевых, и многие там пишут, что пользуются хлоркой, не знаю, хлоргексидином, еще чем-то и так далее, но человек может, ну, то есть мы не конкурируем, потому что ну, действительно аналогов нет, если действительно у человека проблема, и он хочет реально ее решить, то он все равно рано или поздно купит Хелмитекс.
3: И скажи, пожалуйста, вот смотри, вы реально мощно развиваетесь, я помню прошлые ваши, да, продукты, и сейчас вы так сильно дополнили свой Хелмитекс, еще и Шоген, ребята, это с бубль-гумом, круто, это надо иметь, это надо одному. Совсем мало времени, но скажи, что еще ожидаете до конца года?
2: Мы будем развивать свою линейку нейтрализаторов, будем делать их более такие, с менее резкими запахами спирта. У нас есть там технологии, которые...
3: Ну, нас-то спирт не отпугивает.
2: Да, ну, кому-то не нравится. Мы разрабатываем нейтрализатор запаха парфюма.
3: О, да. Нейтрализатор парфюма. Вернулся домой, что-то от тебя девкой пахнет. Пшик-пшик, и все. И все стерильно. Друзья мои, уникальная компания Хелмитекс. Аналогов в мире нет. Павел Агаев, основатель, инженер, создатель. Павел, спасибо большое.
0: Маяк. Все мы предрасположены к любви, но все по-разному ее понимают. Владислав Темкин, психотерапевт, радиоведущий.
4: Так говорит «Маяк».
5: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
6: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
7: Категория 12+.
8: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом. Процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Телефон рекламной службы 495-105-5244. 495-105-5244.

0: в Москве 9:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. За 11 лет дальневосточные регионы привлечено около 25 триллионов рублей капитальных вложений. Внутренний региональный продукт вырос более чем втрое. Об этом заявил Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.
2: Наша стратегическая линия заключается в том, чтобы Дальний Восток был территорией сотрудничества и динамичных изменений в экономике и инфраструктуре, в развитии технологий и подготовке кадров, и, конечно же, в социальной сфере. На это нацелены наши проекты и программы, инструменты поддержки деловых и общественных инициатив. Отмечу, что за 11 лет в дальневосточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей капитальных вложений. Динамика инвестиционной активности, рост промышленности, строительство здесь стабильно превышают среднероссийские темпы. В результате валовой региональный продукт Дальнего Востока за 11 лет увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп.
0: По словам Путина, безработица на Дальнем Востоке снизилась за последнее время в 4 раза до 2,2%, как в среднем по стране.
2: На Дальнем Востоке создаются новые эффективные рабочие места, которые прямо влияют на увеличение доходов граждан, на состояние рынка труда. А доходы граждан здесь чуть повыше. Правда, и жизнь здесь подороже, но доходы повыше. Еще 20 лет назад уровень безработицы в Дальневосточном федеральном округе составлял около 8%, тогда как по России в целом был на процент ниже. Давали о себе знать последствия 90-х годов, когда в регионе было трудно найти перспективную, хорошо оплачиваемую работу, особенно для молодых людей. За прошедшее время безработица на Дальнем Востоке снизилась в 4 раза. В текущем году она составляет 2,2%, то есть как и в среднем по стране. Такой показатель безработицы рекордно низкий для региона. Вот для справки могу еще сказать, исторически наибольший уровень безработицы был отмечен в 1998 году на Дальнем Востоке – 16,4%. По сравнению с этими значениями, к настоящему времени уровень безработицы на Дальнем Востоке снизился в 7,5 раз.
0: Путин принимает участие в пленарном заседании ВФ вместе с иностранными гостями, в том числе с индонезийским лидером Прабова Субианта, с которым глава государства встретился сегодня утром за рабочим завтраком. Субианта – главный гость форума. Ранее сообщалось, что Восточный экономический форум в этом году собрал свыше 5000 участников с примерно 70 стран. Его основная тема – Дальний Восток, развитие во благо людей. Сообщение последних минут. Вооруженные силы России продолжают наносить групповые удары по объектам логистики Украины, задействованным в интересах ВСУ. Об этом только что сообщили в Минобороны. В течение ночи ударными беспилотниками поражен логистический центр «Биокон» в Великоалександровке Киевской области. По данным военного ведомства, он задействован для хранения и распределения грузов военного назначения. В министерстве добавили, что дежурные средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили 416 украинских беспилотников над 16 российскими регионами. Дроны, перехваченные и уничтоженные над Брянской, Белгородской, Калужской, Тверской, Смоленской, Курской, Орловской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской областями, Московским регионом, а также над Крымом и Черным морем. Температура воды в Черном море в районе Сочи снизилась на несколько градусов, но о приближении конца бархатного сезона это не говорит. Об этом сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, температура воды у побережья Сочи сейчас плюс 26 градусов. Она колебалась и летом. Это может быть связано с тем, откуда дует ветер, и с внутренними течениями, пояснила синоптик. Макарова подчеркнула, что это не говорит о сезонном похолодании. В начале завершения бархатного сезона он будет продолжаться в течение сентября. Этот период характеризуется примерно равными температурами воздуха и воды. При этом в районе Калининграда сейчас плюс 19, у берегов Евпатории, Алушты и Ялты 23, а в районе Феодосии и Анапы плюс 24. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза, плюс 17-19 градусов. В Москве также облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь и 18-20 тепла. Сейчас в столице плюс 17, давление 746 миллиметров, влажность воздуха 74%.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
3: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
4: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
5: Почему вы пойдете на выборы?
6: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
7: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
8: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
9: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров. Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
5: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
10: Маяк.
11: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. «Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо» со счетом 3-0 в пути РПЛ футбольного Кубка России. Дублем отметился Александр Соболев. Также в этой группе «Крылья Советов» в серии пенальти взяли верх над «Балтикой» 5-3. Основное время завершилось в ничью 0-0. В группе «А» «Спартак» был сильнее «Родины» 3-1. В составе «Красно-белых» дважды отличился Пабло Салари. А «Рубин» в серии пенальти праздновал победу над «Оренбургом» 4-2. В основное время здесь была ничья 1-1. Даниил Медведев и Диана Шнайдер вышли в третий круг открытого чемпионата США по теннису, а вот Андрей Рублев неожиданно проиграл 39-й ракетке мира. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: Даниил Медведев второй матч подряд выиграл в трех сетах. На этот раз у американца Себастьяна Горзни 6-1, 6-3, 7-5. Первую партию россиянин забрал всего за 21 минуту, сделал за матч 14 эйсов, а проблемы возникли только в третьем сете. Запомнился и необычный эпизод. Во время одного из розыгрышей на сетку сели два воробья. Медведев выиграл очко, но судья остановил игру и заставил его переиграть. Даниил после матча признался, что был удивлен таким решением, но в целом своей игрой остался доволен. «Я был счастлив своим уровнем». За два круга Медведев пока не отдал соперникам ни одной партии. Андрей Рублев покинул турнир. Матч с 21-летним Даниэлем Меридой Агиларом он начал хорошо и выиграл первый сет на тайбрейке. Затем испанец прибавил 6-2, 6-4, 6-4. У Рублева 8 двойных ошибок и всего один реализованный брейкпоинт из 6. Впервые с 2018 года Андрей не дошел на US Open до третьего круга. Диана Шнайдер уверенно прошла бывшую первую ракетку мира Каролину Плишкову 6-1, 7-6. В первом сете Диана после проигранной стартовой подачи взяла 6 геймов подряд. Во второй уступала 0-3, но отыгралась и забрала тайк-брейк. Шнайдер впервые за 2 года дошла на US Open до третьего круга. Следующая соперница – американка Тейлор Таусенд.
1: Международный союз конькобежцев предоставил нейтральный статус бронзовым призерам Олимпийских игр в парном катании Анастасии Мишиной и Александру Галямову. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
0: На правах рекламы.
3: Российско-израильский центр «Реклиник» в 2011 году начал удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. И сегодня эта малотравматичная методика остается альтернативой большим операциям, получив мировое признание. Нуклеопластика позволяет сжать грыжу, освободить нерв и устранить боль. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев – лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик, специалист экспертного уровня. Тысячи его пациентов вернули утраченную физическую активность. При боли в спине малоинвазивная хирургия в «Реклиник» не ограничивается удалением позвоночных грыж. По показаниям выполняются радиочастотная деннервация – она блокирует боль от позвоночных суставов – и вертебропластика. Она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон «Реклиник» 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
0: Сергей Стиллавин и его друзья. На маяке.
4: Дорогие товарищи, на этой неделе появилась новость. Я о ней рассказывал, возможно, и вы сами встречали в ленте новостей о том, что Минтранс России подготовил свой вариант закона о беспилотных автомобилях. И я так понимаю, что уже новая Государственная Дума, да, собравшись, в сентябре соберется, да, новая, вот уже ей предстоит обсуждать этот закон, законопроект, наверное, принимать, потому что, ну, технологическая история подталкивает нас к тому, чтобы наконец-то найти все законодательные, скажем так, ловкие объяснения тем нюансам, которые могут возникнуть при использовании беспилотников этих автомобилей, да, потому что они, ну, мы все понимаем, о чем идет речь, об ответственности прежде всего, да, потому что техника – это вещь такая, что, конечно, искусственный интеллект, наверное, вместе с тысячу камер вокруг грузовика более внимателен, чем водитель, который может прикорнуть за рулем, да, там, отвлечься на что-то, на смартфон, может быть, горячее видео, опять же, в дороге. Но иногда техника сама по себе бывает, ломается, и что-то совершается, и кто будет отвечать? Вот для меня, честно говоря, на протяжении последних лет 10, наверное, главный вопрос, потому что, я так понимаю, сами по себе вот механические средства управления транспортным средством без участия человека, они давно уже разработаны, в том числе на Западе, но вот эта юридическая как раз база для того, кто отвечает за ущерб, вот это вот очень интересный вопрос. И я очень рад, что с нами вновь сегодня Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Максим, нам надо чаще встречаться. Доброе утро.
5: Алло, Сергей, доброе утро.
4: Да, доброе утро. Максим, ну вот что тебе известно? Тебе, как всегда, известно больше, чем всем нам об этом законе.
5: Слушай, ну смотри, федеральный закон о беспилотниках, или правильно говорить, о высокоавтоматизированных транспортных средствах, у нас же аббревиатуру придумали, ВАЦ. Это не просто закон, который все в себя включает, все включить в один закон невозможно. Это скорее такой договор между государством, индустрией и обществом о том, кто... как и за что отвечает, когда человек покидает место водителя, и фактически искусственный интеллект или, мягко скажем, помягче электроника, фактически ведет автомобиль. И самый главный вопрос – это, конечно, та самая ответственность, о которой ты говоришь. Вообще, во многих странах, в большинстве стран, этот вопрос до конца не решен. И до сих пор, как ни странно, при всех сложностях во внешних взаимоотношениях России, российские структуры входят в рабочие группы ЕЭКОН, в Женеве в частности, которые занимаются разработкой и вот этих нормативных документов. В Европе единства решений нет. В каждой стране свое регулирование, и все интересы и все вызовы совместить в одно пока не получается. Вот у нас придумали так называемую многосубъектную ответственность. То есть, если происходит что-то, ДТП с участием беспилотного автомобиля, производитель, то есть тот, кто произвел эту машину, неважно, автомобиль это электромобиль, беспилотник, он будет отвечать, если авария произошла из-за сбоя в самой машине, в автоматизированной системе вождения, что-то случилось, неправильно датчики сработали, программное обеспечение не справилось с ситуацией и так далее. Владелец, согласно этому закону, будет нести ответственность при нарушении правил эксплуатации. Ну, допустим, вот будет стоять знак «беспилотникам запрещено», а человек туда все равно поедет, да, задаст точку маршрута вот в этом месте, где запрещено беспилотникам ездить, и происходит ДТП. Вот тогда владелец этой машины, то есть вот вы купили себе такую машину, вы будете за это отвечать. Есть еще ответственность, предусмотренная для СТО и сервисных центров. Вы привезли свою машину на обслуживание, вам что-то неправильно сделали, испортили датчик, перезалили неправильно обновление ПО или еще чего-то, я не знаю. И, соответственно, что-то произошло. Значит, они будут ответственны. Или оператор дистанционной поддержки. Допустим, что-то случилось в каких-то ситуациях сложных. Авария, а беспилотник сам объехать ее не может. Какое-то место, затык какой-то, сложный ремонт. По идее, оператор дистанционно должен взять на себя управление этой машиной, потому что пассажиры могут вообще не иметь прав, да, и спать, например. И он должен эту машину там обвести вокруг сложного места. И что-то, и случается ДТП. Соответственно, пожалуйста, в этом случае оператор дистанционной поддержки будет нести ответственность. Все это звучит очень красиво. Как оно будет работать, толком не знает никто. И кто финально будет нести не в первую даже очередь ответственность денежную, финансовую. Потому что тут вопросов как раз больше, чем ответов. Вот представь, да, чтобы выяснить, что же было причиной. Датчик отказал, ПО не справилось, или еще, это же надо провести целую экспертизу, которую тоже должен кто-то оплатить. И в разработку этого закона не пригласили страховщиков, страховые компании, страховое сообщество, что тоже очень странно, да, а это один из вообще-то из ключевых вопросов. И страховые компании предлагают какую-то двухуровневую, значит, ответственность, двухуровневую систему. Некий базовый полис для быстрой выплаты пострадавшим, ну, а-ля нынешнего ОСАГО, а-ля. Вот. И второй какой-то более глубокий уровень, после всех этих процедур, экспертиз, которые кто-то должен заказать, оплатить, удостоверить и так далее, и там какая-то более высокая финансовая ответственность, да, какие-то более крупные выплаты. А при этом предлагают создать еще пул перестраховой, чтобы сложные случаи вот туда отправлять, да, как сейчас иногда это делается с обычными автомобилями. В общем, вот этот закон, я закругляюсь, он, это некая рамочная история, должны быть созданы еще куча подзаконных актов, еще какие-то законы-спутники, и тогда вот эта вся конструкция более-менее как-то будет работать.
4: Максим, меня очень пугает, что вот ты сказал, что в разных странах этот вопрос решается по-разному, потому что, конечно, дороги ограничены государственными границами, но вот в тот же самый Евросоюз, получается, что там Италия и Испания будут по-разному трактовать правила использования беспилотников, а у них там безграничное, скажем так, снабжение автомобилями друг друга. Но даже... Даже но, не но, это, знаешь, Максим.
5: Они там не ездят пока.
4: Да, нет, ты понимаешь, такая запутка получается, как вот такая дурацкая достаточно, как вот со штекерами для зарядки телефона. Вот телефоны сотовые, да, существуют, условно говоря, с середины 90-х годов, а и только, условно говоря, вот сейчас на нашей свежей памяти все, наконец, пришли к единому стандарту USB-C, да, ну что, когда ты можешь любой телефон и любой штукой зарядить. А вот здесь получается, ну почему же всем вместе не сесть и разом не договориться, да, потому что все-таки правила дорожного движения, ну, обычные, да, они же, ну, плюс-минус, ну, как бы, одинаковые, да, во всех странах мира. Мы же имеем право, да, с нашим водительским удостоверением, ну, кроме Китая. А в Китае иностранцам не дают так вот с кондачка сесть, сесть за руль. Но так, в принципе, ты с нашими правами можешь месяц проездить где угодно, да, и они к нам могут приехать покататься. А здесь вот такая судьбоносная история, и как-то вот растащили по этим квартирам, по этим норам по своим, да, и что-то пытаемся выкрадывать. Ну, давай об этом поговорим чуть-чуть, и о самых больших рисках с человеческими жертвами. Кто будет отвечать? Неужели юрлицо? Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем», готовится закон о беспилотных автомобилях.
0: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Выборы 2026. 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
6: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
0: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
7: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
8: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
7: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
8: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
7: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.

Выбирай будущее. Выбирай свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Детский культурно-просветительский центр открылся в Соколе. Он создан по национальному проекту «Семья» на базе культурного центра «Суханский». Как сообщил министр культуры региона Владимир Осиповский, это одно из трех подобных учреждений, создаваемых в области для укрепления традиционных семейных ценностей и всестороннего развития детей. Для школьников открыты зоны медийной грамотности, робототехники и студия звукозаписи. Занятия будут проходить с учетом возрастных особенностей. Специалисты прошли профильное обучение в Нижнем Новгороде. Это уже вторая подобная площадка в регионе. Первый центр открылся в Вологде в июле, а третий вскоре появится в Тотьме. Кардиолог назвал привычки, которые могут ухудшить работу сердца. Рекомендации академика РАН Сергея Бойцова приводит РИА Новости. Так, курение и потребление алкоголя являются главными привычками, которые могут ухудшить работу сердца. Переедание и низкая физическая активность также негативно влияют на сердечно-сосудистую систему. Еще одной вредной привычкой считается высокое потребление соли. В больших количествах она содержится в черном хлебе, консервированных продуктах, колбасных изделиях и копченостях. Соль приводит к задержке жидкости в сосудистом русле, тем самым ухудшает работу сердца. Телефон здоровья работает сегодня в Череповце. Врач-аллерголог-иммунолог Ольга Белоусова расскажет позвонившим про адаптацию ребенка к школе. Задать вопросы специалисту можно по телефону 55 18 47 с 15 до 16:00. Бесплатная онкодиагностика пройдет в поликлиниках области 5 сентября. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. Программа онкоскрининга сформирована с учетом пола и возраста пациентов. Принять участие в акции могут все жители области старше 18 лет. Для прохождения обследования необходимо иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Записаться на обследование можно по телефону колл-центра или регистратуры поликлиники. Литературно-музыкальный фестиваль, посвященный творчеству Ольги Фокиной, проходит в Вологде. Торжественное открытие состоялось накануне. В программе фестиваля моноспектакль молодежного театра «Санет», круглый стол филологов, конференция об образе русского севера в стихотворениях Ольги Фокиной, а также кинопоказы, уличные акции и мастер-классы.
2: Спорта.
1: Гала-матч между ветеранами московского и вологодского «Динамо» пройдет в областном центре. Игра, посвященная столетию клуба из Вологды, состоится 5 сентября в 17:30. На поле выйдут ветераны клубов, а также звездные болельщики. Команды сыграют два тайма по 30 минут. Также в день матча организуют развлекательную программу с активностями для всех болельщиков.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 19, в Вологде плюс 20 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.

Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
2: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
3: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться. Это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
1: Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.

0: новости.
1: Гостями в студии Лора Стадницкая. Владимир Путин объявил о переходе к следующему этапу развития Дальнего Востока. Обновленная стратегия развития на предстоящие 10 лет. Соответствующим заявлением президент выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.
2: Мы высоко ценим и участие зарубежных партнеров, инвесторов, которые вкладывают капиталы, технологии в проекты развития, причем не только на Дальнем Востоке и в Арктике, но и по всей России. Сегодня можно уверенно сказать, прочный фундамент для опережающего роста Дальнего Востока создан. Существенно выросли его ресурсные, промышленные, логистические возможности. Теперь, опираясь на эту основу, мы переходим к следующему этапу, к реализации обновленной стратегии развития Дальнего Востока, Дальневосточного федерального округа, рассчитанной на предстоящие 10 лет до 2036 года. Ключевая задача – поддержание набранных высоких темпов развития, запуск в регионе новых инвестиционных циклов.
1: По оценке Путина, Дальний Восток России сейчас находится на подъеме. Об этом говорит в том числе и высокая экономическая активность среди субъектов малого и среднего бизнеса.
2: Практически во всех дальневосточных субъектах Федерации отмечается высокая экономическая активность. Особенно это заметно по деятельности малого и среднего бизнеса, где заняты примерно треть работающих граждан. Хороший показатель. О чем это говорит? О том, что Дальний Восток России находится на подъеме. Бизнес-предприниматели видят перспективы для развития и расширения своего дела. А граждане понимают, что их знания, компетенции востребованы, могут принести ощутимый результат и для региона, и для страны в целом, и для конкретных людей. Повторю, динамика основных макропоказателей Дальнего Востока превышает среднероссийские значения. Именно к этому мы и стремились, когда объявляли развитие региона стратегическим приоритетом России на весь 21 век. И это наш общий успех. Это реальный результат. Текущий итог системных усилий органов власти, бизнеса, предпринимателей и, конечно, прежде всего, всех дальневосточников. Хочу поблагодарить каждого, кто внес и продолжает вносить вклад в эту большую работу, такую значимую для нашей страны.
1: Путин участвует в пленарном заседании ВФ вместе с иностранными гостями, в том числе с главным гостем форума, индонезийским лидером Прабоу Субианто, с которым глава государства встретился сегодня за рабочим завтраком. Ранее сообщалось, что Восточный экономический форум в этом году собрал свыше 5000 участников из примерно 70 государств. Основная его тема – Дальний Восток, развитие во благо людей. Вооруженные силы России продолжают наносить групповые удары по объектам логистики Украины, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. В течение ночи ударными беспилотниками поражен логистический центр «Биокон» в Великой Александровке Киевской области. По данным ведомства, он задействован для хранения и распределения грузов военного назначения. В министерстве добавили, что дежурные средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили 416 украинских беспилотников над 16 российскими регионами. Дроны перехвачены и сбиты над Брянском, Белгородской, Калужской, Тверской, Смоленской, Курской, Орловской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской областями, Московским регионом, а также над Крымом и Черным морем. В Крыму задержан и арестован россиянин 92-го года рождения, который по заданию украинской военной разведки должен был совершить теракт в медучреждении Минобороны в Симферополе. Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности. Мужчина был завербован через интернет сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. Тот дал ему соответствующее задание. Помимо этого, задержанный собирал и передавал ГУР сведения о социально-политической обстановке на полуострове, дислокации российских военных объектов и о результатах ракетных ударов ВСУ. Силовики изъяли по адресу проживания мужчины, готовые к применению, самодельное зажигательное устройство и ручную гранату с поражающими элементами. Возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям, в том числе о приготовлении к теракту и о госизмене. Подозреваемого заключили под стражу. Власти намерены сбалансировать спрос и предложение топлива в России за счет роста производства НПЗ и дополнительных поставок импортного бензина. Обсуждается снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле. Один из вариантов – снижение до $50 за баррель. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в кулуарах Восточного экономического форума. По его словам, мощностей России хватит, чтобы отремонтировать 100% НПЗ. Новак подчеркнул, что страна активно ведет работу по импорту топлива для насыщения внутреннего рынка, в том числе из ближнего и дальнего зарубежья. На текущей неделе топливообеспечение улучшилось. Вице-премьер подчеркнул, что с дизельным топливом и авиационным керосином ситуация стабильная, отдельные отклонения наблюдаются только по бензинам. В Красноярском крае на федеральной трассе Р-257 Енисей утром выпал мокрый снег. Он стал первым в России после недавно завершившегося лета. Непогода пришла в Евромаковский район. Сейчас там нулевая температура и сильный ветер. Самая сложная ситуация на отрезке дороги между 590 и 620 километрами. Из-за осадков и порывистого ветра там не исключено образование гололедицы, что делает движение опасным. В ГИБДД водителям советуют воздержаться от поездок, если на машинах еще не установлена летняя резина. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза, плюс 17-19 градусов. В Москве также облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь и 18-20 тепла. Сейчас в городе плюс 15, давление 747 миллиметров.
3: На пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
0: Рекламные службы 495-105-5244.

0: Галерея похищенных шедевров.
1: Дорогие друзья, вновь с нами Анастасия Игоревна Новоселова, историк искусства, преподаватель Всероссийского государственного университета кинематографии имени товарища Герасимова. И мы сегодня поговорим с Анастасией Игоревной о самых громких похищениях картин в Советском Союзе. Оказывается, и тогда
2: воровали.
1: Воровали. Да-да-да, Владислав Александрович, я смотрю, вы заинтересовались, да.
2: Конечно.
1: Анастасия Игоревна, доброе утро, здравствуйте, добрый день.
3: Доброе утро, Сергей Валерьевич. Столько раз мы удивлялись изощренности похитителей. В 1990 году в Бостонском музее забыла Стюарт Гарднер, переодетый в полицейских, мужчины украли 13 картин на полмиллиарда долларов. И напомню, что картины до сих пор не нашли. А в 2019-м прямо средь бела дня из Третьяковской галереи исчезла картина Куинджи «Ай, Петри, Крым». Тогда вор просто снял ее со стены на глазах у посетителей и спокойно вышел. Сегодня мы поговорим о том, как жилось картинам в Советском Союзе. Итак, представьте. СССР, 1965 год, и министр культуры Екатерина Фурцева находится с визитом во Франции. Там она с гордостью произносит: «В Советском Союзе музей не грабят». Эх, не знала Екатерина Алексеевна, чем заканчиваются такие заявления. Помните, директор Лувра в свое время тоже заявлял во всеуслышание, что ограбить его музей невозможно, и вскоре Винченцо Перуджи крадет Джоконду. О краже Монолизы мы уже с вами говорили, поэтому делать какие-то такие отсылки к тому, что мы уже обсуждали, деталям происшествия, и пересказывать историю о том, как работали Леонардо да Винчи, вернулась в музей, я напоминать не стану. Лучше вернемся к Фурцевой, ее громкому заявлению. Вы уже догадались, что происходит сразу после возвращения Фурцевой в Москву. Из Московского музея изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина прямо с выставки исчезает картина. Причем исчезает так же, как однажды в начале 20 века исчезла Мона Лиза из Лувра в день, когда музей закрыт для посетителей. То есть кто-то украл из своих. Вот только Перуджи ушел из Лувра с портретом загадочно улыбающейся дамы, а московский вор поднял руку на святое, а точнее на изображение евангелиста святого Луки, которое было создано голландским живописцем 17 века и современником Рембрандта Францем Хальсом. Картина выглядит достаточно просто. Темный коричневый фон, крупным планом по грудной расположился в картине пожилой мужчина с седой бородой и лысиной на макушке. Внизу художник размещает открытую книгу, в которой рука делает запись, а у правой границы картины видны очертания головы быка, символ этого евангелиста. Это произведение искусства – редкий пример религиозной живописи Франца Хальса, который был великолепным портретистом, но практически никогда не обращался к образу святых. Однажды он создал серию 4 картин, где изобразил 4 авторов – Евангелия, Марка, Матфея, Иоанна. Отдельная картина была посвящена евангелисту Луке. И то, что одну из них, одну из картин украли, свидетельствует о том, что вор хорошо понимал, в чем заключается ценность экспоната. Вот-вот перейду к рассказу о посещении, но не могу не упомянуть, что судьба созданных 4 картин 1620 года удивительна сама по себе. В 1773 году всю серию приобрела для Эрмитажа Екатерина Великая. По легенде, они чуть не погибли еще тогда из-за шторма, в который попал корабль, следовавший в Российскую империю. В 1812 году по приказу Александра I картины были переданы из Эрмитажа в Таврическую губернию для украшения храмов, строившихся на отвоеванных у Турции землях, и там они затерялись. Долгие десятилетия они считались утерянными, и только в 1959 году искусствовед Ирина Линник обнаружила святого Луку и святого Матфея в тесниках Одесского музея западно-восточного искусства. Представляете, их атрибутировали как работы неизвестного русского художника XIX века. Возможно, причиной тому довольно смелая и свободная манера письма Франца Хальса, которая явно опередила свое время. И именно тогда, в 1965 году, по личному распоряжению Фурцевой, картины, найденные в Одесском музее, привезли в Москву, в ГМИ имени Пушкина, чтобы показать на большой выставке и сразу кража. Это произошло в марте 1965 года, в санитарный день, как я уже сказала, когда музей был закрыт для публики. Картина исчезает, на следующий день один из смотрителей видит на стене пустую раму, звонок в милицию из музея поступил в 8:15 утра, уже через 10 минут прибыл первый наряд, но собаки не смогли взять след. Это означало, что вор пришел в новой обуви, может быть, даже был профессионалом, хотя вряд ли преступник действовал не как музейный вор, а как скорее варвар. Он не стал аккуратно снимать холст с подрамника, он просто грубо вырезал полотно из рамы не очень хорошо заостренным ножом, и началось расследование. Конечно, первый вопрос был, что это такое, часть политического скандала и игры против Фурцева, или история, которая не касается в первую очередь удара по ее репутации, но это была катастрофа. Власти были в ярости, дело о похищении картины Хальса взяли под контроль и Генеральная прокуратура СССР, и Министерство охраны общественного порядка, а позже КГБ. И следствие проверяло все версии от политического заговора до профессионального заказа. Но кто был заказчиком тогда? Накануне кражи один из залов музея пристально рассматривал иностранный турист из Бельгии. Может быть, он заплатил кому-то за кражу, звали его Жак Ван дер Берг, он приезжал в СССР неоднократно, и к тому же, как выяснило КГБ, контактировал с нелегальными торговцами антиквариатом. Ему даже подстроили ловушку под видом сотрудника КГБ, предложили купить другую работу Хальса, но бельгиец заподозрил подделку и скользнул, покинул страну, и с этого потерялся. Был ли он заказчиком, этого мы уже никогда не узнаем. Следователям так и не удалось найти человека, который оплатил похищение. До сих пор это тайна, которая еще не разгадана. Подозреваемые были, но доказать их вину так и не удалось. Поиски вора тоже зашли в тупик. Но прошло несколько месяцев, и выход нашелся там, где его совершенно не ждали. Однажды к одному из сотрудников советского посольства в ФРГ на проспекте Калинина у магазина грампластинок «Мелодия», где, кстати, нередко те же любители антиквариата встречались, обменивались, в том числе, например, верхними марками, подошел странный молодой человек к мужчине, нарядно одетому, и предложил купить полотно уровня Рембрандта. Видимо, этот молодой человек принял модно одетого советского гражданина за иностранца. А честный гражданин, хоть и модно одетый, как ему и полагается, записал телефон продавца, пообещал за процент привести покупателя, но передал информацию сначала начальству в МИД, а затем в КГБ. Следователи сразу поняли, о чем речь. Во время следующей встречи подставной покупатель попросил молодого человека показать товар, даже поиграл немного с ним, сбил цену до 60 тысяч рублей. Тот развернул газетный сверток, и внутри была та самая картина Франца Хальса «Святой Лука». После его задержали.
1: Анастасия Игоревна, а что за фрукт был вот этот человек? Мы сегодня понимаем, да? Это какая-то мафия, так сказать, музейная, или как это? Вот что это за структура? Кто этим занимался тогда в Советском Союзе?
3: Кто заказчик, мы так и не узнаем, наверное, уже никогда. Хотя предположения есть, и, может быть, какие-то такие подводные, сложные структуры есть смысл учитывать. Мы знаем только, кто непосредственно вырезал холст из подрамника, выполняя чей-то заказ. И преступником оказался 27-летний Валерий Волков, столяр-мебельщик и помощник реставратора, работавший в Пушкинском музее. То есть так же, как когда-то с кражей Моны Лизы, работал свой сотрудник, самый незаметный, только там был такелажник, а здесь столяр. Что интересно, он уже был судим за кражи до этого инцидента, но это не помешало ему каким-то образом устроиться на работу в музей. Тут я опять возвращаюсь к тому, что, ну, наверное, без рекомендации это сделать было практически невозможно. Но после исчезновения картины с выставки, несмотря на то, что КГБ беседовал с Волковым, он не вызвал подозрений. На допросе он признался, что украсть его попросил некий искусствовед в обмен на помощь с дипломом Суриковского училища, который Волков никак не мог получить в связи с тем, что некогда был судим. Сам Волков действовал, казалось бы, аккуратно, и, с одной стороны, как будто бы его кто-то надоумил взять перчатки, использовать новую обувь, чтобы сбить со следующего, но в итоге его выдало неумение продать краденое. Видимо, заказчик преступления почувствовал опасность и ретировался, а нового покупателя краденого в Советском Союзе оказалось найти не так-то просто. И то, каким образом Волков вырезал холст, быстро, неаккуратно, тоже его выдало его какую-то неопытность. Суд состоялся в феврале 1966 года. Валерия Волкова осудят на 10 лет лишения свободы, а также его обязали выплатить деньги на реставрацию поврежденной картины. Так и осталось загадкой, кто же стоял за этим дерзким планом, помимо Волкова, но святой Лука после сложнейшей реставрации, когда центральную часть, на которой был изображен святой Лука, сшивали с теми частями холста, которые остались на подрамнике, картина вернулась в Одесский музей западного и восточного искусства, где и находится по сей день. Кстати, эта история оказалась настолько захватывающей, что уже в 1970 году, через 5 лет после событий, на экран вышел фильм «Возвращение святого Луки». Он стал одной из первых советских кинокартин, раскрывающих тему посещения произведений искусства из музеев СССР. Правда, в фильме роль злодея была отдана не какому-то простому реставратору или советскому парню 27 лет, а профессиональному вору-рецидивисту. Видимо, такой финал казался не только более драматичным, но и уместным. Но если вдруг вы не смотрели этот фильм, очень рекомендую. Действительно, хорошо снят и сюжет невероятно захватывающий. Только я вам проспойлерила большую часть, собственно, всего этого фильма.
1: Анастасия Игоревна, но это разовый случай, да? Насколько я понимаю, именно в Советском Союзе такое было редкостью, кража картин. Наверное, пик потерь ценностей художественных у нас, наверное, пришелся на 90-е, особенно когда страну распилили по административным границам. У нас же, я так понимаю, был принцип в музеях, да, когда крупные музеи, такие как Эрмитаж, Третьяковка, они должны были даровать или на время мелким музейчикам на окраинах страны, там куда-нибудь в Ригу, в Таллин, еще куда-нибудь там в Кишинев отправлять эти ценности. А когда страна распалась, все эти собрания, соответственно, остались в этих независимых новых странах. И я так понимаю, что в 90-е в лихие происходили вещи страшные, потери фондов огромные. Как вам это видится?
3: В 90-е действительно краж было много, но надо сказать, что до того, как Советский Союз распался, краж было не меньше. Просто в отличие от реального положения, в отличие от текущей ситуации, не так это все освещалось. И даже история, которую я рассказала сегодня, это та история, которую многие даже и не знали тогда, в 60-е годы. И даже тот фильм, который я упоминала, «Кража святого Луки» 1970 года, никак не указывает, что сюжет основан на реальных событиях. Так что только если действительно копнуть эту тему, можно найти упоминание о похищениях в том же самом Пушкинском музее. Похищение случилось, например, и в 1927 году, когда еще Пушкинский музей не назывался Пушкинским, он был только Государственным музеем изобразительных искусств, потеряв свое первое посвящение имени Александру Третьему. Я даже рассказывала как-то весной вам об одной картине, похищенной тогда. Это картина Тициана «Сей человек», и мы ее рассматривали в первую очередь как картину, связанную с христианским евангельским сюжетом, тогда, когда, по-моему, шел еще пост пасхальный. Но тогда было украдено сразу несколько картин, и вот точно так же прошел с ножом, пробрался в Пушкинский музей и вырезал из подрамников те произведения искусства, которые казались ему достаточно известными. И там был не только Тициан, но и картина Рембрандта «Христос со сложными руками». И, к счастью, и тогда вора удалось найти, потому что один из предполагаемых покупателей, которого вор решил вот так вот тоже подначить на преступление, оказался честным, обратился к государству, к советскому правительству, ну и тогда этого вора, какой-то представитель околокриминальных кругов, известный как Содорович, нашли и осудили за воровство. А картина «Сей человек», как и многие другие картины, похищенные вором тогда, удалось вернуть, отреставрировать. И вот еще одна история. И это мы только сейчас говорим об одном музее, об одном...
1: Так, так, так, к сожалению, вот на самом интересном месте, да, друзья мои, и мы говорили только об одном музее, о Государственном музее изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина. Да, да, да, да, да, да. А сколько у нас, в принципе, таких замечательных воров музеев, да,
0: было в Советском Союзе, Сергей Валерьевич.
1: Да, как они, как они, жили же как люди, они потирали руки.
0: Просто вот непонятно смысл, кому они собирались продавать это все?
1: Только за границу, только, конечно, за, только за границу. Да, мы сегодня с Анастасией Игоревной Новоселовой, историком искусства и преподавателем Всероссийского государственного университета кинематографии имени Герасимова, говорим о том, как и в Советском Союзе выносили шедевры. Да. Анастасия Игоревна, ну вот посмотрите, у нас получается 60-е и 20-е, а в остальное время, так и с надеждой, да, все-таки было спокойно, да, я так понимаю, в этом смысле.
3: Ну, по крайней мере, у Пушкинского музея, да, между 27-м годом и 65-м происшествий в Пушкинском, ну, по крайней мере, таких громких, которые можно было бы развить в целое повествование, я не нашла. Но есть другие музеи, если будет интересно именно тему советского такого времени продолжить и развить, мы можем как раз к этому вернуться в следующий раз, или поговорим о тех кражах, которые случились вот буквально в прошлом месяце, в августе, вернее, о том похищении, которое произошло раньше, но обретении картин, вся эта история уже зарубежная и максимально актуальная. А чтобы как-то более положительно закончить свой сегодняшний рассказ, хочу рассказать еще кое-что интересное, ведь в 2013 году в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина появился евангелист Хальса из той самой серии, о которой я вам рассказывала, только это не евангелист Лука, а святой Марк. Его приобрел для музея фонд предпринимателя Алишера Усманова, самого щедрого благотворителя за 20 лет по версии The Sunday Times. И так теперь и в Москве можно увидеть редкую работу художника не в рамках временных выставок, а в постоянной экспозиции. Чтобы увидеть других евангелистов Хальса, нам придется все-таки выехать из страны. Картины с изображением Луки и Матфея так и хранятся в Одесском музее западного и восточного искусства. А образ Иоанна теперь в Америке, в музее Пола Гетти, Калифорния. Интересно, что бы сказала на этот счет Екатерина II, которая приобретала весь цикл. Ну вот, таким образом решила подвести итог моего сегодняшнего повествования.
1: Нам трудно сказать, в какой степени Екатерина II владела русской обсценной лексикой, но я примерно то, что она хотела сказать, я примерно понимаю, да. Анастасия Игоревна, вам большое спасибо, как всегда. Анастасия Игоревна Новоселова, историк искусства в нашем цикле «Галерея похищенных шедевров».
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ФСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом, процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Рекламные службы 495-105-5244.

Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. За 11 лет дальневосточные регионы привлечено около 25 триллионов рублей капитальных вложений. Внутренний региональный продукт вырос более чем втрое. Об этом заявил Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.
2: Наша стратегическая линия заключается в том, чтобы Дальний Восток был территорией сотрудничества и динамичных изменений в экономике и инфраструктуре, в развитии технологий и подготовке кадров, и, конечно же, в социальной сфере. На это нацелены наши проекты и программы, инструменты поддержки деловых и общественных инициатив. Отмечу, что за 11 лет в дальневосточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей капитальных вложений. Динамика инвестиционной активности, рост промышленности, строительство здесь стабильно превышают среднероссийские темпы. В результате валовой региональный продукт Дальнего Востока за 11 лет увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп.
0: Добавлю, по словам Путина, безработица на Дальнем Востоке снизилась за последнее время в 4 раза до 2,2%, как в среднем по стране.
2: На Дальнем Востоке создаются новые эффективные рабочие места, которые прямо влияют на увеличение доходов граждан, на состояние рынка труда. А доходы граждан здесь чуть повыше. Правда, и жизнь здесь подороже, но доходы повыше. Еще 20 лет назад уровень безработицы в Дальневосточном федеральном округе составлял около 8%, тогда как по России в целом был на процент ниже. Давали о себе знать последствия 90-х годов, когда в регионе было трудно найти перспективную, хорошо оплачиваемую работу, особенно для молодых людей. За прошедшее время безработица на Дальнем Востоке снизилась в 4 раза. В текущем году она составляет 2,2%, то есть как и в среднем по стране. Такой показатель безработицы рекордно низкий для региона. Вот для справки могу еще сказать, исторически наибольший уровень безработицы был отмечен в 1998 году на Дальнем Востоке – 16,4%. По сравнению с этими значениями, к настоящему времени уровень безработицы на Дальнем Востоке снизился в 7,5 раз.
0: На форуме Владимир Путин объявил о переходе к следующему этапу развития Дальнего Востока обновленной стратегии развития на предстоящие 10 лет. Российские военные поразили беспилотниками «Герань» в районе Одессы, логистический центр «Новой почты», портовую инфраструктуру, а также используемые ВСУ, танкер и сухогруз. Как сообщили в Минобороны, на обоих судах возник пожар. Ведомстве пояснили, что это было сделано с целью снижения возможностей по транспортировке вооружения для украинской армии. Также нанесена серия авиаударов по железнодорожным составам, которые использовались для доставки грузов военного назначения, в том числе БПЛА иностранного производства и их комплектующих. Целями дронов «Герань» стали районы населенных пунктов Барвенково в Харьковской области и Николаевка в Днепропетровской. Как говорится в сообщении, регулярные удары по объектам железнодорожной инфраструктуры и локомотивам, задействованным в снабжении украинских войск, нарушают транспортную логистику ВСУ. Ранее Минобороны рассказали, что ударными дронами был поражен логистический центр «Биокон» в Великоалександровке Киевской области. По данным ведомства, он задействован для хранения и распределения грузов военного назначения. Задержанный в Крыму россиянин дал признательные показания. Это следует из видео, распространенного ФСБ. Мужчина 1992 года рождения рассказал, что был завербован сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В его задачи входили передача и сбор информации об участниках СВО, расположение воинских частей, о передвижении военной техники и правительственных автомобилей по территории Крыма. Эти данные он передавал сотруднику разведки Украины. Со слов задержанного, он должен был выявить слабые места в военных госпиталях. Также ему было дано задание совершить теракт в одном из медучреждений Минобороны в Симферополе. При этом сотрудник украинской военной разведки предупредил агента, что его деятельность будет направлена в ущерб безопасности России. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе о госизмене. Решением суда агент Киева заключен под стражу. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.

0: партия «Коммунисты России». Голосуй за номер 10.
1: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
2: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества, добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
3: Выборы в Государственную Думу 2026.
4: Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Футбольный Фламенго отклонил предложение Краснодара о трансфере полузащитника бразильского клуба Хорхе Караскаля. За бывшего игрока ЦСКА и московского Динамо южане предлагали 7 миллионов евро, однако руководство Фламенго сочло это предложение смешным. Московский футбольный «Спартак» одержал домашнюю волевую победу в Кубке России над Родиной и единолично возглавил таблицу группы А в пути РПЛ. Тему продолжит Александр Ниценко.
2: «Спартак» и «Родина» уже встречались на «Лукойл-арене» на старте сезона в РПЛ, и тогда краснобелые добились уверенной победы с разгромным счетом 3-0. Несмотря на традиционную ротацию состава в кубковом соревновании, Хуан Карседо не стал идти на массовое обновление у москвичей, оставив на поле Ву, Жетсона, Салари, Зобнина и Маркиниуса, добавив к ним Пруцева и Даку. Солидный состав на фоне традиционного микса от гостей. Впрочем, «Родина» выглядела в первом тайме хорошо, так и не дав оппоненту заполучить над собой преимущество. На опасный шанс Маркиниуса гости ответили попаданием поса в штангу и острым добиванием от «Сокола». Мало того, через полчаса Ву свалил на посов своей штрафной, и Тимошенко с 11-метровой отметки открыл счет. Но к перерыву «Спартак» успел отыграться. Даку головой скинул мяч Зобнину, и Роман элегантным черпачком перекинул вратаря соперника. 1-1. А вот после перерыва краснобелы уже вчистую переиграли «Родину». Этому способствовал продуктивный выход на замену Угальды. В потрясающей форме был и Салари. На 65-й минуте костариканец вырезал ему голевую передачу с левого фланга. А за 12 минут до финиша Пруцев гениальной диагональю с центра поля помог аргентинцу забить эстетский гол головой, где Салари просто перекинул Айдарова. «Спартак» уверенно справился с «Родиной» 3-1, единолично возглавив группу. У москвичей 7 очков, по 4 у «Рубина» и «Оренбурга», 3 набрала «Родина».
1: Также в Кубке России «Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо» 3-0. Дублем отметился Александр Соболев. «Крылья Советов» в серии пенальти взяли верх над «Балтикой» 5-3. Основное время здесь завершилось в ничью 0-0. А «Рубин» в серии пенальти праздновал победу над «Оренбургом» 4-2. В основное время была ничья 1-1. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
3: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин? Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+. В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия. Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа. 16+.
4: А главное угодно, что, впрочем, так не носят.
5: Извините, я шляпу-то никогда не носил. Я такой купил для солидности. Я ведь институт недавно кончил. Пожалуйста, пожалуйста.
6: 50 оттенков стильного.
7: Дорогие товарищи, я ожидал, когда это случится, и это случилось. Обычно нас спрашивают, ребята, ну а вот осень, новый сезон у вас там в медийке, что свежего? И я теперь с гордостью могу сказать, что наш дорогой Алексей Сухарев, стилист, завел себе канал, модный подкаст на ВК-видео. Алексей, небывалое дело вы с мертвой точки сдвинули. Доброе утро.
8: Доброе утро, доброе утро. Вы знаете, я это сдвинул с мертвой точки еще 3 года назад, просто скрывал.
7: Скрывали, да. Также вам поддался Макс, и теперь чудесный голос, полный спектр, так сказать, мелизмов, да, вот они в нашем эфире. Мы очень рады всегда товарищу Сухареву, да. И сегодня мы поговорим о осенней моде, да, и вот такое необычное у меня в списке наших обсуждений такое. Такая подтема, да, штрафы за ультрабыструю моду. Это с кого штраф?
8: Ну, надо сказать, что это не у нас, слава богу. Это все-таки в странах, где высокая мода является таким серьезным, скажем так, серьезной частью ВВП, даже можно сказать. И, конечно, бренды масс-маркета сильно, скажем так, вредят люксовым маркам, потому что, в общем, довольно быстро подхватывают тренд, всех им насыщают, а люксовые бренды, собственно говоря, остаются не с такими хорошими продажами, как хотели бы. Вот, поэтому я думаю, что вот такие санкции были введены именно по этой причине.
7: То есть западному массовому вот этому пошивочному лобби запретили как? Слишком быстро выпускать новые коллекции, да? Слишком быстро обновлять модельный ряд?
8: Да, я думаю, что там какая-то такая трактовка этой новости, потому что на самом деле эта борьба довольно давно идет, поскольку люксовые бренды, они все-таки довольно активно, в общем, зарабатывают на своих пользователях, и тут вмешивается масс-маркет, который, собственно, стоит дешевле, выглядит это примерно так же, а поскольку довольно часто пользователь приобретает вещь там для одного выхода или для какой-нибудь одной фотографии в социальной сети, собственно говоря, зачем платить больше?
7: Согласен, согласен. Алексей, сегодня, кстати, пришла любопытная новость из вашей, как говорится, епархии модной о том, что, значит, специалистов спросили. Вот живут люди, да, одеваются во всякое вот такое, как вы говорите, масс-маркет. И вдруг приходит идея, а не начать ли мне носить что-нибудь брендовое, что-нибудь дорогое, что-нибудь от домов моды? И люди, значит, спрашивают специалистов, а с чего начать? Вот что первым купить, чтобы вот как бы вот так вот? А им ответ такой приходит, а вы купите кошелек. Вот первая покупка чего-нибудь такого фирменного, да, купите кошелек. А вот у Алексея Сухарева, у него какая позиция по вопросу? Вот решил человек перебраться, да, ну, или хотя бы завести себе несколько вещей, действительно, таких вот, которыми он будет дорожить, и глядя на которые, так сказать, аудитория его сразу поймет, о, прибарахлилась там. Вот с чего начать, да.
8: Слушайте, ну здесь все, конечно, от цели зависит. Если цель – это произвести впечатление, чтобы вот все говорили, ого, прибарахлился, это одна история. Здесь надо покупать, конечно, тогда что-то сильно трендовое, сильно актуальное, чтобы сразу было видно, какой это бренд, желательно, чтобы он был написан, конечно же, и чтобы четко прочитывалось, в каком году и в каком сезоне это было произведено. Если хочется все-таки как-то более разумно к этому подойти, то, наверное, стоит выбирать в люксовых брендах какие-то вещи, которые вне времени, которые навсегда. Так же, как, например, вот самый, наверное, распространенный случай, который можно привести в пример, это тренч бренда Burberry. Я понимаю, что это довольно такая уже штампованная история, но тем не менее. То есть бренд славится производством этих самых тренчей уже очень сильно давно, лет как 100, а то и больше. Даже больше, да. И, соответственно, это их такой ключевой продукт, который, собственно говоря, останется в гардеробе надолго. И так, на самом деле, в любом модном доме можно найти какой-то предмет, который несет ДНК этого дома, но не будет, собственно говоря, знаете, надписью своей всех.
7: Да-да, я представляю ситуацию, Алексей, человек купил себе тренч Burberry, да, а из-под него да. У него вот эти вот баленые Adidas, да, торчат в штаны с тремя полосками, да, сшитые где-то.
8: И здесь мы переходим ко второй уже части, потому что гардероб действительно должен все-таки складываться как конструктор, да, он не должен быть разрозненным. И поэтому, совершая этот выбор, нужно как бы анализировать вообще, что ты носишь, в каком ты стиле одеваешься, и, собственно говоря, после этого уже делать выбор.
7: А вот зачем нужны стилисты, друзья мои, да, чтобы, если вы хотите выкинуть все свои адидасы и майки, вытянутые на животе, да, надо обращаться к конструктору вашего образа, да. Алексей, также у нас ведь тема такая, что в последние годы уже, можно сказать, на Западе, и к нам эта история дошла, притащили к нам эстетику худобы. Ну, что такое? Укололся и пошел худеть, правильно? Вот, и я там читал пару месяцев назад новость, что вот эти вот уколы, они обрушают западную индустрию, опять же, массовой одежды, потому что, оказывается, у них там, у нас, я не знаю, можно ли это, законно ли это, как говорит мой друг Владислав Саныч, а это законно? Он обычно говорит так, если бы он был с нами сейчас, он бы спросил, а это законно? Да, но, значит, там история такая, что люди одежду 58 размера, похудев до 46, да, они ее могут отправить обратно производителю и получить обратно бабки. Это удивительная история. Я, правда, не знаю, там, в какой степени заношенности или засаленности, но там, типа, у них материальные проблемы из-за того, что люди худеют и больших размеров одежду возвращают не безвозмездно, да, обратно производителю. Вот эстетика худобы, к чему она приводит нас, Алексей?
8: Знаете, вообще лет, наверное, 10 как мода и вся вообще модная индустрия, она заигрывала с темой вот этого бодипозитива, там брали 1-2 моделей плюс сайз на подиум, фотографировали их на обложке и всячески это пропагандировали. Это было исключительно для того, на мой взгляд, чтобы вписаться вот в эту социальную повестку, потому что тенденция такая действительно бодипозитивная была, не все ее считывали правильно, многие называли бодипозитивом уже все подряд. И модная индустрия в это поиграла какое-то время, а потом, собственно говоря, вернулась обратно к 42-му женскому размеру, я говорю про высокую моду. И стало очевидно, что все возвращается на круги своя, и, собственно говоря, это в том числе соединилось вот с этим трендом на быстрое похудение, когда тебе особо ничего не надо делать, ни за чем не надо следить, в зал не надо ходить, действительно, укольчик раз в неделю, и, собственно говоря, все готово. К чему это приведет? Большой вопрос, конечно, но так или иначе, действительно, видите, вторая сторона у этого есть, и модная индустрия с этим тоже столкнулась, что, собственно, есть определенные проблемы в связи с тем законодательством, которое они приняли. Я, кстати говоря, думаю, что речь идет про Америку в данном случае, потому что там действительно можно, знаете, пользованный флакон духов полгода принести, сказать, извините, я это не чувствую, и тебе вернут обратно за это деньги. Такое действительно бывает, но здесь вот они столкнулись, собственно говоря, с такой проблемой. Не знаю. Мне кажется, что тенденция на здоровый размер свой, она существует все равно, но несмотря
7: так,
8: ни на какие...
7: Так, тенденция на свой такой здоровый такой свой размер, да, вот этот 58-й. Алексей Сухарев, стилист, автор, ведущий модного подкаста на ВК-видео с нами.
6: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
3: Выборы 2026.
0: Сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
9: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
0: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
10: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
11: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
10: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
11: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
10: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.

0: Выбирай будущее. Выбирай свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.

в области для укрепления традиционных семейных ценностей и всестороннего развития детей. Для школьников открыты зоны медийной грамотности, робототехники и студия звукозаписи. Занятия будут проходить с учетом возрастных особенностей. Специалисты прошли профильное обучение в Нижнем Новгороде. Это уже вторая подобная площадка в регионе. Первый центр открылся в Вологде в июле, а третий вскоре появится в Тотьме. Кардиолог назвал привычки, которые могут ухудшить работу сердца. Рекомендации академика РАН Сергея Бойцова приводит РИА Новости. Так, курение и потребление алкоголя являются главными привычками, которые могут ухудшить работу сердца. Переедание и низкая физическая активность также негативно влияют на сердечно-сосудистую систему. Еще одной вредной привычкой считается высокое потребление соли. В больших количествах она содержится в черном хлебе, консервированных продуктах, колбасных изделиях и копченостях. Соль приводит к задержке жидкости в сосудистом русле, тем самым ухудшает работу сердца. Телефон здоровья работает сегодня в Череповце. Врач-аллерголог-иммунолог Ольга Белоусова расскажет позвонившим про адаптацию ребенка к школе. Задать вопросы специалисту можно по телефону 55 18 47 с 15 до 16:00. Бесплатная онкодиагностика пройдет в поликлиниках области 5 сентября. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. Программа онкоскрининга сформирована с учетом пола и возраста пациентов. Принять участие в акции могут все жители области старше 18 лет. Для прохождения обследования необходимо иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Записаться на обследование можно по телефону колл-центра или регистратуры поликлиники. Литературно-музыкальный фестиваль, посвященный творчеству Ольги Фокиной, проходит в Вологде. Торжественное открытие состоялось накануне. В программе фестиваля «Моноспектакль» молодежного театра «Санет», «Круглый стол филологов», конференция об образе русского севера в стихотворениях Ольги Фокиной, а также кинопоказы, уличные акции и мастер-классы. Гала-матч между ветеранами московского и вологодского «Динамо» пройдет в областном центре. Игра, посвященная столетию клуба из Вологды, состоится 5 сентября в 17:30. На поле выйдут ветераны клубов, а также звездные болельщики. Команды сыграют два тайма по 30 минут. Также в день матча организуют развлекательную программу с активностями для всех болельщиков.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 19, в Вологде плюс 20 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.

0: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
1: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться – это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
2: Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
3: «Маяк».

0: 11:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Шанс на урегулирование украинского конфликта есть. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке. Президент поблагодарил все страны, которые пытаются помочь в этом процессе. При этом он указал, что возможности мирного урегулирования на Украине осложняют проявление государственного терроризма Киева. По словам главы государства, западные союзники Украины, которые отмалчиваются, становятся соучастниками международного терроризма.
2: Договориться между собой должны прежде всего Россия и Украина, а все остальные страны готовы поддержать и помочь. И не только Соединенные Штаты, но и здесь присутствующие страны. Китайская Народная Республика, например, постоянно тоже обращает на это внимание и всячески способствует тому, чтобы проблема была решена и прежде всего мирными средствами. И представитель Си Цзиньпинь, когда мы с ним встречаемся, тоже постоянно поднимает этот вопрос. Но все-таки в конце концов и прежде всего эту проблему должны решить вовлеченные в конфликт страны. Это Россия и Украина. Это подход правильный. Но мы благодарны всем, кто пытается внести свой вклад в урегулирование этого вопроса. Есть ли шансы? На мой взгляд, да, они есть. А то, что вы обратили внимание на захват гражданских судов, на удары по гражданским торговым судам, это, а тем более вот мы сейчас услышали об угрозах атак на гражданские воздушные суда, это, конечно, проявление государственного терроризма. И это осложняет, безусловно, осложняет возможности проведения двусторонних мирных переговоров. Кстати говоря, те, кто отмалчивается, те, кто не обращает на это внимание, имея в виду прежде всего западных союзников Украины, становятся соучастниками международного терроризма.
0: Путин добавил, что у России сохраняются контакты с Украиной прежде всего по линии спецслужб, однако сложно судить, насколько они ведут к мирному урегулированию, учитывая последние заявления Киева.
3: Вы ранее говорили о том, что также сохраняются контакты на Украине у вас. Насколько они конструктивны? Насколько они также ведут к завершению конфликта, к перспективному мирному соглашению?
2: Вы знаете, насколько они ведут к мирному соглашению, мне сейчас трудно сказать, имея в виду те заявления, которые мы слышали в последнее время со стороны первых лиц Украины. Но контакты действительно имеются, они продолжаются прямо вот в текущем режиме, тоже по линии специальных служб прежде всего.
0: Президент также отметил, что видит позитивный настрой своего американского коллеги Дональда Трампа на конструктивную работу и указал, что Россия выступает за восстановление отношений с Соединенными Штатами в полноформатном режиме. Однако это зависит не только от Москвы, но и от американской стороны, подчеркнул Владимир Путин. Российская сборная допущена к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе в 2028 году и готовится к выступлению. Об этом в интервью «Известиям» в рамках ВФ-2026 рассказал министр спорта Михаил Дегтярев. По его оценке, спортивная дипломатия работает активно, а США заинтересованы в участии России, поскольку без нее соревнования теряют в уровне. Конкуренция ниже, фейковые чемпионы никому не нужны, пояснил министр. Он также обратил внимание на критиков из Швеции, Норвегии и Финляндии, которые выступают против допуска россиян. Многотысячные акции в поддержку города Сеута, столкнувшиеся с миграционным кризисом, прошли в Мадриде и других городах Испании, сообщает агентство Рейтер. На плакатах можно было видеть требования к властям изгнать захватчиков, обращение к Объединенной Европе с просьбой спасти народ от правительства предателя, а также призывы к премьеру Испании Педро Санчесу уйти в отставку. Многие участники, выступавшие, заявляли, что реакция правительства Испании была неадекватной и запоздалой. По данным представительства правительства Испании в Мадриде, в акции приняли участие около 50 тысяч человек, а столичная мэрия оценила число демонстрантов в 150 тысяч. Протесты в Мадриде завершились столкновениями протестующих с полицией. Силовики применили слезоточивый газ, сообщая о пострадавших. Ранее сотни мигрантов в автономной испанской Сеуте устроили акции протеста. Они размахивали испанскими флагами, плакатами с призывами дать им убежище в европейской стране. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза, плюс 17-19 градусов. В Москве также облачно с прояснениями погода, местами небольшой дождь и 18-20 тепла. Сейчас в городе плюс 16, давление 748 миллиметров, влажность воздуха 85%.
1: Новости спорта.
4: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Даниил Медведев успешно преодолел барьер второго круга на теннисном турнире серии «Большого шлема» в открытом чемпионате США. Первая ракетка России обыграла американца Себастьяна Горзни. Андрей Рублев свой матч второго раунда проиграл. Он уступил испанцу Даниэлю Мериде. В женской сетке Диана Шнайдера во втором круге взяла верх над Каролиной Плишковой из Чехии. Анна Калинская была сильнее китаянки Ван Синьюй. Екатерина Александрова обыграла представительницу Австралии Кимберли Бирл, а Полина Яценко потерпела поражение от первой ракетки мира Арины Соболенко из Белоруссии. Футбольному Ювентусу в 1/8 финала Кубка Италии достался Сассуоло. Бавария разгромила в Кубке Германии представителя второй Бундеслиги, а Селтик продолжает доминировать в первенстве Шотландии. Тему продолжит Александр Ниценко.
5: В Кубке Германии в среду завершился первый раунд, в котором было сыграно 32 встречи. На финише данной стадии клуб второй Бундеслиги «Оснабрюк» принимал немецкого гегемона «Баварию» и даже открыл счет на 5-й минуте. Впрочем, команду Винсана Компании это не смутило, и мюнхенцы разгромили оппонента 4-1. Дубль у Кейна, по мячу провели Бишов и Алисе. Жеребьевка матчей второго раунда Кубка, намеченного на конец октября, состоится в субботу. Проведет ее чемпион мира Бастиан Швайнштайгер. Отметим, что все клубы элитного дивизиона прошли дальше. В Кубке Италии продолжился второй раунд, где ранее победили Кремонезе и Монца, выбившие Парму и Торино. В среду Сассуоло по пенальти прошел Фрозиноне. Основное время завершилось 1-1. У эмилианцев счет открыл Бенхамин Домингес. Ответный мяч провел хавбек Алекса Терзич. В свою очередь Удинезе дома справился с Венецией 2-1 благодаря дублю ивуарийца Вакуна Байо. У гостей счет открыл бельгийский защитник Саградо. Таким образом, в 1/8 финала Сассуоло сыграет против Ювентуса, а Удинезе досталось Аталанта. И, наконец, в первенстве Шотландии продолжает доминировать Селтик, набравший максимальное количество очков после 4 туров. В среду кельты разгромили Абердин 3-0. Вторым идет Сент-Мирен, а Глазго Рейнджерс, пусть и одолел Фалкирк 2-1, пока всего лишь пятый в таблице.
4: Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги Нью-Йорк Айлендерс Семен Варламов полностью восстановился после травмы колена. Об этом заявил генеральный менеджер островитян Матье Дарш. Российский голкипер проходил восстановление после 2 операций по замене коленного сустава, перенесенных в декабре 2024 года. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
6: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия. Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине. Discovery. Эксперт в путешествии. В продаже с 27 августа. 16+.
7: Самый добрый друг из детства возвращается.
8: Обратный отсчет.
7: Новое путешествие.
9: Это обратная сторона Луны.
10: Найдем моего папу.
7: Лунтик. Обратная сторона Луны. Уже в кино.
11: Категория 0+.
6: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

получаются аккорды просто так. Это знак. Мы пришли, а нас не ждали. Наши лица на билбордах не узнать, но и не прогнать. Тело тянет под софиты, но угад диктует ритмы яркий свет.

0: лирики.
1: Физики, лирики в эфире. Я Лирик Митрофанова. И есть вопросы. Нет, я иногда могу сказать, есть вопросики, конечно. Но вот конкретный вопрос к моей гости, врач лучевой диагностики, исследователь, заместитель главного редактора портала нейроновости.ру. Почему мозг не отдыхает? Почему он не отпускает работу? И можно ли завершить, как компьютер выключил, и перезагрузить? Анна, приветствую вас. Анна Харужия сегодня с нами.
2: Да, здравствуйте, здравствуйте.
1: Наткнулась на какой-то сайт, сейчас я даже озвучу. Называется английскими буквами, ну, латинскими, безтерапевта.ру. И там написано: не могу отключиться от работы. Почему мозг продолжает рабочий день и как его закрыть? Не знаю, вы потом проанализируете, насколько научна эта статья и вообще все, что с этим связано, советы. Но вот от вас, от эксперта, хотелось бы услышать что-то такое понятное и утешительное.
2: Вы знаете, да, я, пожалуй, начну. Я уже, в принципе, эту статью я видела, вот, и она начинается с известной истории про официантов, которая как раз рассказывает о том, что незавершенные задачи лучше запоминаются. Ну, то есть вот как официант, который, уходя от столика, который сделал заказ, он помнит точно очень, что конкретно хотел каждый из клиентов, который делал заказ, и да. После того, как он все эти блюда приносит, он тут же этот заказ забывает. И в целом история, это, она транслируется как эксперимент известной исследовательницы по фамилии Зейгарник, и даже этот эффект, собственно, запоминания незавершенных задач получил название «эффект Зейгарник». Хотя на самом деле, да, на самом деле какое наблюдение было описано Куртом Левиным из Берлина. И это, оно описывается по большей мере как анекдот предыстория. А вот Зейгарник уже взяла это наблюдение и в 1927 году провела лабораторный эксперимент, в котором испытуемым давали там около 20 простых задач и половину прерывали. И просили запомнить, какие задачи были сделаны, какие были прерваны. И вот как она выяснила, что очень хорошо запоминались именно прерванные задачи. Но вот в чем подвох и загвоздка этого, казалось бы, красивого эффекта. На самом деле, мета-анализ, который был вот прям свежий, в общем, в июне 2025 года, в достаточно хорошем журнале из группы Nature, этот эффект не подтвердился. То есть подтвердилось, что действительно люди склонны, они тяготеют возвращаться к незавершенным задачам, но именно то, что мы лучше запоминаем эти незавершенные задачи, скорее не слишком правильное утверждение. Вот. Но вообще то, что современные люди работают очень много и не могут просто так взять и отключиться от потока, это вполне описанный психологический эффект, который, что интересно, даже имеет свои нейронаучные обоснования. Даже вот не так давно тоже вышла работа как раз из моей сферы, поскольку я врач лучевой диагностики, заглядываю людям в мозг, не вскрывая черепную коробку. Вот мне как раз было интересно посмотреть. В общем, коллеги обнаружили, что вот когда мы занимаемся так называемой руминацией, как раз про этот термин тоже есть в статье, что это такое? Это когда мысли вертятся в голове, да, прокручиваются постоянно, и мы не можем от них освободиться. И вот мы якобы завершили рабочий день, ушли домой, легли на диван, и все еще вертим, проверчиваем в голове разговор с начальником. Вот можно было ответить так, а вот на борде можно было защитить свой проект вот так, или что-то сделать иначе. И эти мысли, они совершенно не имеют никакого исхода, и они еще больше ввергают нас в стресс. Да. Вот, и выяснили, что за это ответственно так называемая сеть пассивного режима работы мозга. Очень полезная штука на самом деле. Она включается, она работает наиболее активно, когда мы ничего не делаем. Вот лежим на диване, условно, мы не заснули, мы просто прикрыли глаза, вот, и как бы якобы ни о чем не думаем. Вот. Но ни о чем не думать не получается. И в нормальных ситуациях это сеть пассивного режима работы мозга, она для нас выступает как такой, знаете, генератор идей. Вот, так, генератор каких-то ассоциаций, вот такое свободное блуждание мыслей. Но в культуре современных переработок это свободное блуждание мыслей превращается в дополнительный стрессовый фактор.
0: Потому что, как показывают, опять же, исследования, стрессор, ну, там, какое-то рабочее явление, да, оно, да. Ну, вот мы, как бы, мы его завершаем рабочий день, вот якобы стрессор прекратился. Но вот эта руминация, прокручивание мыслей в голове, оно нам
1: она не прекращается.
0: Добавляет стресса именно с физиологической точки зрения. И именно это явление плохо влияет на сон, плохо влияет на восстановление организма, тоже физиологическое. То есть это можно проследить по разным физиологическим параметрам, включая, например, частоту сердечных сокращений ночную, частоту покоя, ну и так далее. Там выделение адреналина в кровь, норадреналина, тех вот факторов, которые для нас полезны, но при их переборке являются стрессовыми факторами. Вот. И большой вопрос, больной на самом деле вопрос, как вот уйти, да, чтобы да. вот этот стресс-то не испытывать дальше, чтобы не продолжать.
1: А вот вопрос здесь такой. Да. Это для всех, даже не поколение, возраст, если брать человека. То есть, как школьник ложится и думает, я не выучил эту математику, так и какая-нибудь женщина, да, там гоняет в голове свои какие-то вопросы. То есть здесь нет общего рецепта.
0: От возраста это не зависит. Ну, то есть возраст не является здесь таким коррелирующим фактором. Коррелирующий
1: просто
0: фактор
1: в детстве,
0: это
1: может, ты скажешь, да и черт с ней, с математикой, там, да, еще целый год впереди или 8 лет. А для взрослого человека это может быть фатальным какое-то решение или выбор.
0: Ну, здесь на самом деле ключевым фактором является как раз среда. То, что человека окружает. Тут, знаете, тоже интересная вещь, что на самом деле вот есть политика, ну, так сказать, политика, которая транслируется, да, например, в школе это может транслироваться политика, там, например, от педагогов, от классных руководителей, например, что вот вы должны учиться хорошо, вот по всем предметам, у вас должны быть пятерки. Школьник это слушает, потом приходит домой, и дома то же самое. Ты должен учиться на все пятерки, у тебя все должно быть хорошо. Здесь, конечно, можно сразу идти в отрицание, но зависит тоже от возраста. А можно действительно очень сильно загрузиться. То же самое, допустим, есть политика на работе. Что вот на работе, знаете, транслируется, что мы охраняем время сотрудника, а мы, вот у нас там корпоративная политика, корпоративная там защита. Вот. Но в команде, в которой человек работает, например, там, не знаю, устроить рабочий созвон в 9 вечера по окончании рабочего дня вообще
1: Вот. Да. Подождите, я слежу за временем сотрудника. У нас сейчас на 2 минуты реклама, можем выдохнуть и потом опять вернуться к как раз тем созвонам, которые не нормированы. И почему это сейчас так распространено?
3: Маяк.
4: С 6 по 11.
3: Радио Маяк 102.3.

0: выборы 2026.
1: С 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
2: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей. Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
1: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
2: Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
3: Почему вы пойдете на выборы?
4: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
5: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
6: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
7: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров. Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
3: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
8: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
9: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
10: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
11: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
10: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
11: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия.

0: избирательном бюллетене. Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
1: 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.

Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Новые изменения в команде главы региона. Назначенный новыми заместителями губернатора министр региональной безопасности Вологодской области Закутаев Константин Олегович. Как отметил в своих соцсетях Георгий Филимонов, с прошлого года Константин Олегович исполнял обязанности министра региональной безопасности. Ранее в Череповце работал заместителем главы города по безопасности, руководил центром муниципальных информационных ресурсов и технологий. Начинал карьеру в областном управлении по борьбе с организованной преступностью. Также назначен новый заместитель губернатора, министра лесного комплекса Вологодской области Евгений Агулов. За плечами у Евгения Викторовича Академия гражданской защиты МЧС, служба по направлению, а также работа в гостехнадзоре и лесном хозяйстве Московской области. В команде Вологодской области работает с октября прошлого года, возглавляет Министерство лесного комплекса. Более 220 вологжан, участников ярмарки «Работа России», уже трудоустроились. Благодаря федеральному этапу всероссийской ярмарки, которая прошла в июне в Вологодской области, рабочие места получили 870 жителей региона. На работу вышли уже 220 человек. Среди участников ярмарки – те, кто впервые выходил на рынок труда, кто стремился сменить профессию, участники СВО, люди с инвалидностью и выпускники образовательных организаций. Министр труда и социальной защиты региона Александр Ершов отметил, что в мероприятии приняли участие 5000 жителей региона и 800 организаций, которые продемонстрировали вологжанам свои презентации по их будущей работе. Соискателям предложено 9000 вакансий, а специалисты оказали 1500 профориентационных услуг. Волонтеры помогают водителям на АЗС Вологды и Череповца. На автозаправках в городах дежурят волонтеры. Они следят за очередностью, помогают водителям быстрее ориентироваться на станциях, что уже дает результат. Как отметил глава Вологды Сергей Жестянников, ситуация находится под контролем, все необходимые меры принимаются. Важно не создавать ажиотажный спрос. Это только осложняет работу. Он также напомнил, что пока в городе действует акция «Яндекс.Гоу». Проезд в автобусах ПТП-1 стоит всего 1 рубль. Глава Череповца Андрей Накрашаев отметил, на самых загруженных АЗС, на улицах Монклер и Космонавта Беляева, ежедневно с 10 до 19 часов дежурят волонтеры. Благодаря им пропускная способность станции выросла до 80-100 машин в час.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный 5-6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ниже нормы не изменится. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания.

0: понадобится консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: «Маяк».
2: А в Москве полдень.
0: Новости.
2: С новостями в студии Лора Стадницкая. Шансы на урегулирование украинского конфликта есть, однако его возможности осложняют проявление государственного терроризма Киева, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке. Президент поблагодарил все страны, пытающиеся помочь в этом процессе, а западных союзников Украины, которые отмалчиваются, назвал соучастниками международного терроризма.
3: Договориться между собой должны прежде всего Россия и Украина, а все остальные страны готовы поддержать и помочь. И не только Соединенные Штаты, но и здесь присутствующие страны. Китайская Народная Республика, например, постоянно тоже обращает на это внимание и всячески способствует тому, чтобы проблема была решена, и прежде всего мирными средствами. И представитель Си Цзиньпинь, когда мы с ним встречаемся, тоже постоянно поднимает этот вопрос. Но все-таки в конце концов и прежде всего эту проблему должны решить вовлеченные в конфликт страны. Это Россия и Украина. Это подход правильный. Но мы благодарны всем, кто пытается внести свой вклад в урегулирование этого вопроса. Есть ли шансы? На мой взгляд, да, они есть. А то, что вы обратили внимание на захват гражданских судов, на удары по гражданским торговым судам, это, а тем более вот мы сейчас услышали об угрозах атак на гражданские, на воздушные суда, это, конечно, проявление государственного терроризма. И это осложняет, безусловно, осложняет возможности проведения двусторонних мирных переговоров. Кстати говоря, те, кто отмалчивается, те, кто не обращает на это внимание, имея в виду прежде всего западных союзников Украины, становятся соучастниками международного терроризма.
2: Путин также подчеркнул, что контакты с американской администрацией продолжаются, а президент Дональд Трамп настроен на позитивную конструктивную работу. Глава государства отметил, что Москва выступает за восстановление полноформатных отношений с США, но это зависит и от Вашингтона.
3: Что касается наших контактов с американской администрацией, то они продолжаются. Мы в контакте с американской администрацией. И сейчас в контакте до сих пор. И, надеюсь, эти контакты будут продолжаться. Мы за восстановление отношений с Соединенными Штатами в полноформатном режиме. Но это не только от нас зависит, это зависит от американской стороны. Но президент Трамп, насколько я понимаю, чувствует и вижу, настроен на такую позитивную, конструктивную работу. Вот все уже знают о контактах по линии спецслужб, по линии тех представителей администрации, которых назначает президент Трамп для продолжения диалога с Россией. Все это работает. Надеюсь, в конце концов, и приведет к положительному результату.
2: Говоря об американских посланцах мира, Путин назвал присутствующего на ВФ Стивена Сигала. Президент отметил, что он хорошо известен во всем мире, не только как актер, но и как большой друг России. Минобороны России оценила ночную работу БПЛА «Герань» фразой «отработали мощно». Ведомство опубликовало на своих ресурсах картинку с гераньями, летающими в облаках среди молний. Новое неуловимое, говорится в подписи. Ранее в министерстве сообщали, что ночью вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками. Так БПЛА «Герань» поразили в районе Одессы логистический центр новой почты, портовую инфраструктуру, используемые ВСУ, танкер и сухогруз. На обоих судах возник пожар. Нанесена серия авиаударов по железнодорожным составам для доставки грузов военного назначения, в том числе БПЛА иностранного производства. Целями герани стали районы населенных пунктов Барвенково и в Харьковской области, Николаевка, в Днепропетровской. Под удар попал и логистический центр «Биокон» Великой Александровки Киевской области. По данным ведомства, там хранили и распределяли грузы военного назначения. Российская сборная допущена к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе в 2028 году и готовится к выступлению. Об этом в интервью «Известиям» в рамках ВФ-2026 рассказал министр спорта Михаил Дегтярев. По его оценке, спортивная дипломатия работает активно, а США заинтересованы в участии России, поскольку без нее соревнования теряют в уровне. Конкуренции ниже, фейковые чемпионы никому не нужны, подчеркнул министр. Он также обратил внимание на критиков из Швеции, Норвегии и Финляндии, которые выступают против допуска России. В Красноярском крае на федеральной трассе Р-257 Енисея утром выпал мокрый снег. Он стал первым в России после недавно завершившегося лета. Непогода пришла в Ермаковский район. Сейчас там нулевая температура и сильный ветер. Самая сложная ситуация на отрезке дороги между 590 и 620 километрами. Из-за осадков и порывистого ветра там не исключено образование гололедицы, что сделает движение опасным. ГИБДД водителям советуют воздержаться от поездок, если на машинах еще установлены летняя резина. Тем, кто все же оказался в пути, рекомендуют быть предельно внимательными, не совершать резких маневров. Ранее метеорологи предупреждали о резком похолодании до минус 3 градусов в центральных и южных районах региона. Однако вместо обещанного дождя в Саянах и в предгорьях начался снегопад. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
2: По данным Центра погоды ФОБОС, завтра в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, дождь, местами по области гроза, ночью плюс 10-12, днем 14-16 градусов. В Москве переменная облачность, местами небольшой дождь, в ночные часы плюс 10-12, а в дневные 20-22 тепла. Сейчас в городе плюс 16, давление 748 миллиметров, влажность 85%.

0: физики, лирики и культуролог Ольга Хлопонина сегодня с нами. И преподаватель Московского гуманитарного университета. Мы будем говорить на интересную тему, которую сами же и сгенерировали. А ну-ка, Ольга, привет тебе.
1: Привет, Маргарита Михайловна, привет.
0: А как бренды, вот там три слова иностранных, бренды используют мемы и тренды. Давай
1: Давай, Маргарита Михайловна, сразу слова проясним, да, потому что...
0: Бренд, да, первое слово бренд.
1: Ну, давай, бренд, да, бренд это, ну, изначально это такое вот, да, клеймо, клеймить, что-то такое. То есть вообще-то это клеймо, которым метили скот, по большому счету, чтобы отличить такую собственность. А в маркетинге, ну, это уже 20 век, естественно, то есть это такое вот имя, термин, знак или символ, который идентифицирует для нас товары,

0: крохой, он проникает туда, потому что у нас еще возникает такая вот, ну, как бы визуальная эпоха. И получается, что единица информации становится вот тот самый мем. Ну, вот, может быть, чтобы было еще понятно, в общем-то, анекдот, например, это тоже мем, по большому счету. Но анекдот, он относится к такой вот к литературной, да, словесной истории. То есть там есть какие-то смыслы, подсмыслы. У нас в предыдущем эфире
1: нейробиолог анекдот рассказал. Я чуть со стула не упала. Ну, ладно, но это гости.
0: Ну, чтобы не повторять, да, я переслушаю тогда.
1: Ага.
0: Послушаю, да. Вот, и почему так изменилось? Потому что скорость распространения информации. Информация стала, а, визуальной, б, она стала очень быстро распространяться. Соответственно, упаковать вот какое-то содержание стало гораздо проще. Вот в этот вот образ, он тоже может быть под смыслами, но его считывают именно вот как бы визуально. Это язык цифровой уже эпохи. То есть, да, у нас получается, что единица распространения информации – это мем. Что такое тренд? Тренд – это от английского глагола to trend, то есть склоняться, стремиться. Это некое направление, в котором движется массовое сознание. То есть сюда же мода, сюда общественное поведение, в какой-то отрезок времени. Да? То есть это некоторое такое вот направление изменений. У него тоже менялся смысл, потому что тренды были и до этого. Но до 21 века, по сути дела, тренды эти создавались теми людьми, которые занимались этим. То есть мода диктовалась дизайнерами, да, там экономические тренды какими-нибудь, аналитиками. Получается, что потребитель в определенном смысле был несколько так вот, ну, пассивен, да, что называется. А сейчас у нас это немножко меняется. И получается, что иногда от самих потребителей тренд приходит вот к этим самым брендам, да, то есть не они его придумывают, а они берут то, что популярно, и отсюда у нас получается то, что мы имеем сейчас, да, то есть у нас появляется какой-то мем, и кто-то из фирм начинает его использовать. Зачем это делается? Это делается как раз вот для установления такой связи с потребителем. То есть сейчас, поскольку все меняется очень быстро, и новые молодые такие поколения, да, они по-другому считывают рекламу, просто рекламу они не любят, они прекрасно умеют ее обходить, отключать и убирать, соответственно, надо на них как-то воздействовать. И сегодняшняя задача состоит в том, чтобы привлечь внимание, потому что баннеров полно, всего полно, и люди устали, потребитель устает, он просто не видит уже все это. То есть сейчас главная задача зацепить внимание вот этого пользователя. И зацепить его с помощью мема оказывается, ну, иногда очень удобно, и фирмы этим пользуются, потому что вот, ну, я не знаю, ну, вот помнишь, ну, сегодня у нас 3 сентября же, да?
1: Да, Шафутинов день.
0: Да, Шафутинов день, и вот пользуются многие. Не то чтобы его прям в рекламе, потому что это все-таки там надо авторские права и так далее, да, здесь это сложно, но многие бренды какие-то шутки делают и просто привлекают, так сказать, информационное внимание. А бывает так, что прям конкретно вот мемы. Например, вот совершенно бессмысленная штука, просто вот чтобы показать, как это работает, 6-7. Наверное, сталкивалась, да? Вот, я не знаю, Полинка, наверное, не рассказывала
1: тебе. Все время пушной, и ты цитируете 6-7, я не знаю, что это. Клянусь здоровьем
0: бабушки
1: Рыжего. А?
0: Вот в том-то и дело, что это ничего. Это там две версии,
1: да?
0: Есть. По одной на концерте, по другой там на баскетбольном матче. В общем, кто-то выкрикнул 6-7. Это вообще ничего не значит. И это,
1: да?
0: Просто завирусилось везде. Везде. И что для нас здесь важно? Что молодежь этого поколения, к которому это относится, да, вот такого вот, вот там...
1: То есть меня не касается просто, поэтому я и не должна
0: нет,
1: это
0: мы
1: знать,
0: с тобой,
1: и меня
0: мы,
1: это не
0: нет,
1: действует.
0: Нет, это вообще не для нас, поэтому я это знаю только потому, что я это как бы изучаю.
1: Изучаешь.
0: И то, что ты это не знаешь, это совершенно нормально. Соответственно, что у нас делает бренд? Он говорит потребителю, когда он использует этот мем, что я с тобой на одной волне. Я в твоем же времени, я понимаю твои шутки. И несмотря на то, что эта шутка, она вообще ничего не значит, это просто вот 6-7, да, 6-7, грубо говоря, ничего. Тем не менее, Доминос пицца, Пицца Хат, там, да, Чистая линия, по-моему, даже вот мороженое наше это делало, Бургер Кинг, они использовали вот этот вот мем для того, чтобы привлечь вот эту молодую аудиторию, чтобы вот это сделать. Потом, если для поколения постарше, то есть тут в чем опасность? Можно попасть в просак, потому что если ты используешь бренд для мем для молодежи, а у тебя аудитория постарше, типа нас с тобой, то мы пройдем мимо и не будем смеяться, потому что мы не поймем, о чем это, правда? Вот. Зато для нашего примерно поколения, ну ты же, конечно, знаешь, там мем вот этот «Сам решу». Встречала же?
1: Нет, я знаю только мем, который оделся сам или жена наорала.
0: Жена наорала, да, это есть, а есть еще «Сам решу». Это там из одной передачи, когда сын одной известной дамы, он «Сам решу», говорил, несколько раз это повторил, и это такой вот, ну, как бы под смысл, что Это очень смешно, да. Сам решу. И вот один из наших гипермаркетов использовал этот сам решу. Если еще и добавил там, если я разрешу. То есть, опять же, аудитория, да, вот то есть тот, кто считает этот бренд, тот будет, ну, в общем-то, решит, что эта компания, как бы она, у нее есть чувство юмора, она узнаваема, то есть установится эмоциональная связь. Это то, что важно для рекламы, это то, что нужно. Поэтому мемы, они сейчас очень такие вот популярны. Потом вот мы с тобой, помнишь, говорили про тренды, да, немножко про это. Помнишь, мы с тобой как-то
1: ну, да,
0: делали
1: тренды,
0: даже...
1: Я, кстати... И еще дополню, тренд — это тенденция, направление, то есть это вот тоже к объяснению, что это такое тренд. Это как, ну, тенденция,
0: да,
1: мне,
0: да,
1: больше всего нравится.
0: Мы с тобой как-то делали целый маленький такой выпуск про Пантон, про институт цвета, который каждый год вот нам, да, какие-то создает этот цвет года.
1: Ага, то есть дают нам направление, тенденцию, тренды. Вот это нам,
0: да,
1: показывают,
0: да,
1: что
0: и
1: будет.
0: И вот тут
1: трендом.
0: Интересная история есть. Смотри, значит, как это все формируется. То есть, с одной стороны, да, то есть тут процесс, он получается двойной. С одной стороны, есть технологии определенные, современные, анализы больших данных, когда, грубо говоря, ну вот если просто это объяснить, стоят камеры, которые снимают просто народ. Вот на улицах, да, элементарно народ. И дальше эти данные анализируются. Как, вот какие появляются, например, идеи, какие цвета больше носятся, какие цвета появляются. И вот, вот это все анализируется и смотрится настроение. На основе этого делается некая такая аналитическая записка, да, что называется, и смотрится, что будет популярным. С другой стороны, Pantone обладает определенным влиянием, соответственно, он тоже сам может объявить нам какой-нибудь цвет, и все бросятся покупать этот цвет, потому что это объявлено Pantone, и это стало модным. То есть, понимаешь, здесь надо пройти вот по этому лезвию бритвы. То есть, с одной стороны, понять, что все-таки народ, к чему он склоняется. Он сам еще этого не понял, но большие данные позволяют это проанализировать. А с другой стороны, немножко все это дело подкорректировать и ввести какой-то цвет в моду. То есть, это такая мощная экономическая система, которая очень хорошо работает, рекламная. Вот, да, да, то есть вот
1: может,
0: здесь вот это
1: еще
0: все
1: каких-то
0: смотрится.
1: Мемасиков повспоминаем, ну, или это слишком связано с какими-то брендами и трендами?
0: Ну, с какими-то брендами. Вообще какие-то мемы и тренды можно даже вот исторически взять, когда, например, в 18 веке, да, стали носить вот такие вот, ну, черные, коротенькие на шее ленточки, вот, и в том числе это была такая, ну, отсылка как бы к революции, то есть к отрубленной голове попросту. То есть, да, это же тоже, вот можно сказать, и мем, и тренд такой. Это вошло в моду, потому что была вот такая связка. Просто тогда не было интернета, это называлось другим словом. Но тем не менее, да, вот какая-то вот такая история, она входит, заходит. Поэтому это было. Просто названия иногда меняются, они появляются. Ну, какие еще мемы вот использовали именно бренды, да, вот что, потому что у нас есть мемы, которые просто молодежь там друг другу перекидывает. Какие шутки, у меня дочери вот мне периодически кидают там в социальные эти мессенджеры, да, какие-то, и я иногда даже не понимаю, что это значит, и смеются, вот им смешно. А есть те, кто использует, там, например, Ждун был популярный очень, и его использовали. Правда, они за это получили иски, насколько я знаю, потому что производители этого мема были не очень с этим согласны. А был еще мем Наташи такой, вот ты, наверное, видел
1: с котами,
0: тоже, да, когда,
1: да.
0: Наташа, пора вставать.
1: Коты.
0: Так, такие коты. Вот, вот. И Наташу это тоже многие использовали. И насколько я знаю, вот тут тоже можно проверить информацию, но насколько я знаю, она никаких, вот автор этого мема, женщина, она не взяла ни с кого никаких денег. И этот мем использовали для рекламных кампаний, несколько брендов, но только один производитель, по-моему, кошачьего питания, официально попросил у нее разрешения, и она не стала брать с них никаких роялти. За это. То есть вот это вот, да, да, это работает вот так по-разному. То есть, тут, понимаешь, какая история? С одной стороны, если ты четко уловишь этот мем и тренд и используешь его в рекламе, ты хорошо попадешь в аудиторию, потому что они тебя ассоциируют, им будет весело, смешно, они поймут, что ты свой, веселый, и это будет влиять на продажи, но есть большой минус. А если тренды, это чуть-чуть бывает подольше история, то мемы живут очень недолго. Очень быстро они меняются. То есть мем может ну, сколько-то месяцев просуществовать, а может вообще вот прям несколько, буквально недель, там одна-две, и все заканчивается. Бывает, что он сезонный. Вот этот мем, например, как с этим 3 сентября, он сезонный. Про него все забывают на год. Но сегодня мы его, конечно, все... Конечно, сегодня все визуальные страницы все полны этими всеми историями.
1: Да,
0: вот,
1: и уже
0: что,
1: появился мем... там два лица. Один Санта-Клаус или Дед Мороз, и второй это как раз Шафутинский Михаил Захарович. Или Михаил Ефимович, я забыла. Михаил Захарович, он Захар, Михаил Захарович. И да, и вот я не вижу, что очень обидно, когда про тебя один раз в году только вспоминают. Да, то есть это Новый год,
2: да,
1: это
2: да.
1: Дед Мороз и тут 3 сентября.
2: А сейчас же есть еще яичные всякие штуки. То есть сейчас можно делать видео, абсолютно не привлекая самого Михаила Захаровича к этому. И я вот сегодня с утра видела видео смешное, где там они под такой довольно тяжелый рэп сделали. Кстати, очень сильную картинку сделали, такую целый видеоклип. То есть очень веселый. Еще был смешной Николаев, то есть стоит на фоне Юрий, этот Игорь Николаев стоит на фоне календаря, тоже 3 сентября. Вот. Поэтому здесь можно не угадать иногда. И, например, некоторые индустрии, ну, скажем, вот книжные магазины, вот они, скорее всего, будут меньше, например, использовать вот эту историю, потому что просто сам бизнес, он не очень подходит вот под использование мемов. Вот, еще мемы можно запускать самим тоже, да, помимо того, что улавливают, потому что вот, например, ну, я думаю, что мы видели все такие вот странная одежда попадается, да, вот иногда бренды какие-то, они известные, они выпускают, ну, какую-то максимально странные вещи, которые вот просто, да, начинают там потом с ними делать картинки разные. Опять же, это делается не потому, что там сошли с ума дизайнеры, а потому что это возможность привлечь к себе внимание. Мы живем в пространстве огромного информационного шума, визуального шума. И привлечь внимание, соответственно, разными способами. И получается, что там кто-нибудь выпускает какие-нибудь там туфли без носа, один каблук, или пиджак с трехметровыми плечами такой. Это невозможно носить, это ни для чего. Но это привлекает внимание, люди начинают пририсовывать там какие-то штуки, и так или иначе это разлетается. И получается, что... может быть, где-то на выходе они привлекают к себе внимание. То есть борьба за трафик, борьба за внимание потребителя.
1: Да, но,
2: в том числе,
1: знаешь,
2: и такими способами.
1: Методами. Угу. Да, но единственное, вот, что я, проанализировав этот пласт знания, я подумала, что зато более гендерно-толерантная. Вот такими словами даже могу тебя побить. Потому что раньше просто, когда салоны автомобилей открывались, ну, полуголых женщин ставили, и все рекламировали машины. Сейчас более спокойно к этому относятся. То есть использовался реально вот, многие годы вот именно такой вот, сексизм, да, красивую женщину полуголую везде прикрепляли, и это интересовало очень многих. Сейчас это все меньше. Я не знаю, это хорошо или плохо, наверное, это более уважительно, да, к женскому.
2: Ну, имиджу. Понимаешь, массовая культура, она в принципе продает все то, что вызывает аппетит во всех смыслах, поэтому она, в общем-то, всегда этим будет пользоваться. А что касается всех вот этих вещей, ну, мы с тобой помним хорошо неудачный опыт, так сказать, заигрывания с повесткой. Попытаюсь слова подобрать, когда сеть питания, они попытались внедрить, так сказать, свободу нравов, потому что рассчитывали на аудиторию, на молодую, на активную, которая заказывает там еду, в том числе в офис, которая забегает поесть, что у них вкусно. И они использовали некоторые, вот так сказать, в видеоклипе западные свои тенденции, которые, оказалось, идут вразрез абсолютно с официально декларируемыми ценностями. И ты помнишь, что это был скандал, потому что... ну, части потребителей это вообще не понравилось, были проблемы с законом. То есть тут нужно тоже аккуратно, потому что нужно с умом с этим работать, конечно. И опять же, можно да, вот, ну, потратить деньги, время, а выход из этого будет небольшой. Хотя это здорово, потому что есть мемы очень смешные, и чувство юмора у нашего народа, оно совершенно замечательное. Мне эта тенденция в целом нравится, она веселая. Главное ее не задерживать и не допускать, чтобы она закостеневала.
1: Да, и похоже, что мем – это действительно часть нашей современной жизни. И вот как раз ты начинала свой рассказ, что мем – это современный анекдот, потому что анекдотов все меньше сочиняется, а вот мемы уже люди пересказывают, и как раз это получается анекдот.
2: А его и нельзя пересказать. Вот самое смешное, что анекдот я могу тебе рассказать, ты мне или там и Александру Борисовичу, и другое поколение. У меня вот дети, например, ты попробуй вот их спроси, а что смешного в этом меме? То есть вот я, например, могу описать, что смешного там в меме, да, зайка, ты такой нишевый, такой необычный. Но я могу это сформулировать словами. А мои дети, например, мне не могут объяснить, что это смешно. Что,
1: а детям
2: что
1: сколько,
2: смешного?
1: Чтобы мы ориентировались, чтобы понять, как?
2: 22 и 14, Рит. И они мне говорят, ну это просто смешно, ты не поймешь. Потому что ты другое поколение. Это маркер для них, маркер. Если ты понимаешь, мы с тобой на одной волне. Да. Если ты не понимаешь, ты другое поколение, другая стая и вообще другой, из другого культурного пласта. И вот рекламные, то есть бренды, они этим пользуются. Чтобы продать, надо показать потребителю, что мы с тобой вместе. Я тебе подхожу.
1: Да, ну и не только мемы в этом. Это лексика, которая недавно вошла в наши эти такие словари, вокабулары. Как там у нас? Заброшка.
2: А она же каждое поколение меняется. Рит, ну это же нормально. Вот ты вот как говорил, когда мы с тобой были юными, как вот вы говорили, что родителей нет дома? Ну, раньше мы же по телефону общались, и иногда, помнишь, вот звонит подружка, и ты не понимаешь, вот, ну, как бы, понимаешь, что говорить невозможно, потому что родители дома.
1: Шнурки в стакане.
2: Вот, есть... вот, понимаешь, а вот скажи нашим детям, вот, Полин, скажи, для интереса, спроси у Полины, она поймет, что это такое? Нет.
1: Не хочу ничего, просто она меня недавно на смех подняла, потому что как раз есть такое предложка, вот, и вот еще какие-то вот слова так они стали делать. И когда она пошла мне разбирать машину, там какие-то вещи забирать, я говорю, там у меня разброска. И она на меня так посмотрела, что я больше это слово, конечно, не буду употреблять. Мы передаем микрофон в другие студии, ну, родителям всем сил и терпения. И лирики.

0: платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО Банк ФСБ. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь. А она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
4: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
5: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
6: В Москве 12:30.
7: Новости.
6: С новостями в студии Лора Стадницкая. Украина наносит удары по чисто гражданским объектам на российской территории, поэтому Россия вынуждена была отвечать зеркально. Об этом заявил Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке. Он подчеркнул, что все атаки на нефтеперерабатывающие заводы в России позапрошлой ночью были отбиты.
8: Почему вот мы столкнулись с этой ситуацией? Да потому что исходили из того, что это чисто гражданские объекты. Они не могут быть объектами каких бы то ни было атак, даже в условиях вооруженного конфликта. Но в этом смысле мы ошиблись. Наш противник, к сожалению, думает иначе, и начал наносить удары по этим гражданским, чисто гражданским объектам. Как вы видите, мы вынуждены были отвечать зеркально. И, судя по всему, наш ответ, в общем и целом, оказался весьма значимым для тех, кто открыл этот ящик Пандоры. Вот. Но у нас есть и другой аспект. Во-первых, нам нужно всем вместе это делать. И сейчас наши компании включились в эту работу. И уверяю вас, результат уже есть и будет. Вот позавчера только ночью опять было, я уже говорил об этом в Киргизии. Может быть, в этой ночи тоже были, я просто не успел переговорить еще с руководством Минобороны. Но вот позапрошлой ночью на 3 НПЗ тоже были, значит, атаки. Ну, все отбиты.
6: Путин добавил, что защита НПЗ от атак пригодится и на будущее. Он также подчеркнул, что ремонт нефтеперерабатывающих предприятий в России идут достаточно быстро. Сейчас осталось провести 10% ремонтных работ на НПЗ, и это будет сделано в ближайшее время.
8: Мы будем дальше

0: нанесена серия авиаударов по железнодорожным составам для доставки грузов военного назначения, в том числе БПЛА иностранного производства. Целями герани стали районы населенных пунктов Барвенково в Харьковской области и Николаевка в Днепропетровской. Под удар попал и логистический центр «Биокон» в Великоалександровке Киевской области. По данным ведомства, там хранили и распределяли грузы военного назначения. Задержанный в Крыму россиянин дал признательные показания. Это следует из видео, распространенного ФСБ. Мужчина 92-го года рождения рассказал, что был завербован сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В его задачи входили передачи и сбор информации об участниках СВО, расположение воинских частей, передвижениях военной техники и правительственных автомобилей по территории Крыма. Со слов задержанного, он должен был выявить слабые места в военных госпиталях. Ему дали задание совершить теракт в одном из медучреждений Минобороны в Симферополе. При этом сотрудник украинской военной разведки предупредил агента, что его деятельность будет направлена в ущерб безопасности России. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе о госизмене. Суд заключил агента Киева под стражу. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.

0: Зеленые – это будущее для людей. У тебя есть возможность его выбрать. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Мы живем в великой стране. У нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
2: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
4: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
3: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
4: Потому что люди важнее любых ограничений.
3: Люди для нас вообще прежде всего.
5: Выборы в Государственную Думу 2026.
6: Маяк.
7: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Чемпионы мира в парном катании фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галямов получили нейтральный статус. Ранее Мишина и Галямов не попали в заявку сборной России для участия в сентябрьском турнире серии «Челленджер» в Японии, который пройдет с 4 по 6 сентября. А наши фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко, которые будут участвовать в этом турнире, заявили, что болельщики и соперники приняли их тепло. Никто в нас помидоры не кидал, красные мы от тренировки. Не знаю, рано судить, но первое впечатление – никакого негатива нет, все с улыбкой, с радостью нас встречают, сказал Устенко. Фигуристы представят ритм-танец в субботу. В третьем раунде теннисного US Open выступят минимум три россиянки. Об успехах наших спортсменок расскажет Даниил Моногаров.
2: На американском большом шлеме сегодня стартуют последние матчи 1/32 финала. Вслед за Дианой Шнайдер накануне стадию прошла Анна Калинская. Она обыграла полуфиналистку турнира в Бад-Хомбурге, китаянку Ван Синьюй 7-5, 2-6, 6-3. Решающим стало превосходство Калинской на своей подаче. Для понимания, в

0: третьей партии на табло лишь два раза в седьмом гейме было ровно. Также впечатлило, что победительница умудрилась забрать чужую подачу, допустив лишь одну осечку. Успешного отрезка хватило для победы. Екатерина Александрова, в свою очередь, огорчила австралийку Кимберли Бирелл 6-1, 2-6, 6-3. Не обошлось без нервов. Наша теннисистка допустила 4 двойные ошибки и реализовала столько же брейкпоинтов за 9 попыток. Далее наши девушки посоревнуются с представительницами Украины. Калинская встретится с Элиной Свитолиной, а Александрова с Мартой Костюк. А вот пока главная сенсация турнира 160-я ракетка мира Полина Яценко, увы, свое выступление на большом шлеме завершила, не сумев одолеть действующую обладательницу титула белоруску Арину Соболенко 1-6, 1-6.
1: Спортивный арбитражный суд рассмотрел иск Союза биатлонистов России о недопуске россиян до международных соревнований. Но до обнародования решения мы ничего не можем сказать, хотя шансы там высокие на восстановление, рассказал глава Олимпийского комитета и министр спорта России Михаил Дегтярев. Нападающий «Локомотива» Александр Радулов признан лучшим хоккеистом континентальной хоккейной лиги в прошлом сезоне. По итогам голосования ведущих спортивных журналистов Радулов набрал 226 очков. Вторым стал защитник «Авангарда» Дамир Шеребзянов 97 очков. Третью позицию занял Константин Акулов из «Авангарда» 47 очков. В прошлом сезоне Радулов стал лучшим бомбардиром и ассистентом «Локомотива» и в регулярном чемпионате КХЛ и в плей-офф. И вместе с командой второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина. А новый сезон КХЛ стартует 5 сентября. Московский «Спартак» плохо провел первый тайм матча с родиной, считает тренер красно-белых Хуан Карседо. Позволяли сопернику создавать очень много опасных моментов. И даже скажу, что счет, на мой взгляд, был несправедливым. Родина заслуживала большего, сказал после игры Карседо. Накануне в матче Кубка России по футболу «Спартак» дома обыграл родину со счетом 3-1. С вами был Юра Геворкян.
2: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: эфире я, Лирик Митрофанова. Приветствую в студии Анну Гончарову, нутрициолог, эксперт по коррекции питания и образу жизни. Анечка, приветствую вас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: У нас сейчас такая песня звучала в эфире. Так парень переживал. Помните, у нас в детстве была такая, говорит, что он так страдает? Ты говоришь, да съел чего-нибудь. Видимо, не то. Ну, смех и грех. И сейчас искусственный интеллект, пение, вообще заботы. Как сейчас в наше время формируются пищевые привычки? Или все это из детства, из школьной столовой?
1: Формируют. Хочу, знаете, вот подумала, с чего начать. Хочу начать немножко с конца, что сегодня такие вещи, как ИИ и социальные сети немножко дезинформируют. Да? Почему? Потому что нужно не только тонуть в этой информации, нужно все-таки находить и различать эту информацию. А вот здесь уже есть большая проблема. У нас нет проблем с информацией. И очень много. Она очень разная. И, конечно, она нас формирует. И, честно говоря, вы же посмотрите, как работают алгоритмы. Зачастую, если вам пригляделся какой-то ролик один, например, про интервальное голодание, алгоритмы сделают все, чтобы таких роликов было очень много. И, поверьте, через 10 раз это достаточно серьезно отложится у вас в голове, и вы будете думать, что раз это так часто, значит, это популярно, значит, это мне надо. И вот здесь как раз-таки возникает проблема в большом количестве этой информации, она разная, она не всегда правдивая. И, конечно, самое важное доносить, что не всегда какой-то кликбейтный, очень громкий заголовок равно правдивая информация. И быть настороженной с ней. Вот. И, конечно же, не забывать, что нужно вообще обращаться к специалистам. Не всегда, не знаю, там, какое-то ваше самочувствие равно дефицит железа, поэтому мы идем и скупаем все железо и начинаем делать то, что без назначения врача делать не нужно. И в целом алгоритм-то, он не знает, что правда. Он знает, как вас удержать. И ему абсолютно, этому алгоритму не важно, насколько информация будет научно обоснована. И здесь вот происходит очень интересная вещь. Мы начинаем путать знакомое с доказанным. Да, и огромное количество...
0: А вот пример. Знакомое с доказанным. Можете привести? Хорошее.
1: Ну, конечно. Да, например, что нельзя пить воду после приема пищи. То есть очень многие до сих пор думают, что нельзя выпивать жидкость сразу после еды, что, значит, будет все плохо усваиваться, очень много мифов, но на самом деле абсолютно нет, это не доказано, это даже антинаучно, я бы сказала, что это за редким исключением, когда у людей есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, у них, например, есть рефлюкс, они не могут большой объем еды и воды за раз. Но, опять же, это все очень индивидуально. Если вы себя плохо чувствуете, это один вопрос. А если вы себя прекрасно чувствуете и сдерживаете себя, не дай бог там не выпить стакан воды после, то вот это совсем другая история. Или, например, что обязательно нужно пить воду именно с лимоном, иначе любая другая вода с утра нам не поможет. Мы же это привыкли к этому, да, у нас как бы есть определенные паттерны, которые к нам приходят. Или, например, что сладкое вредно. Вот все сладкое на свете – это вредно. Это же тоже как бы определенный, понятный для нас какой-то паттерн, который, опять же, присутствует еще из журналов старых, там, с 20-х годов, когда нам писали, что монодиеты работают, есть гречку полезно, если есть одну гречку, тоже хорошо, или там кефир на ночь, это тоже полезно будет работать желудочно-кишечный тракт. И вот здесь как бы нужно разбираться, нужно понимать вообще, что такое еда, и переживать. Ну да, да, что не вся информация, она как бы задавно, не нужно все принимать, вот, не нужно тут же действовать, нужно все-таки немножко изучить, углубиться и понять, так ли это на самом деле, или этот ролик просто набрал огромное количество просмотров, и все счастливы. Потому что вы посмотрите, вот как подают чистую информацию, какой-нибудь врач, например, да, или специалист, неважно, он вам выйдет, и тихонечко расскажет, что, например, что действительно полезно, что нужно, например, не заниматься самолечением, а обратиться обратиться к врачу. Или, например, что, чтобы сердечко хорошо работало, нужно начать шаги нахаживать. Это же скучно. Если нам скажут, что вот это поможет нам увеличить, точнее, снизит риски сердечно-сосудистых заболеваний, только выпить, так все пойдут это пить, потому что это же сразу на виду, это быстро, это громко. Вот. И зачастую как раз-таки более тихие ролики оказываются полезными.
0: Более полезные. У нас сейчас небольшая реклама, пару минут, мы уйдем и вернемся в студию через 2 минутки и вновь поговорим о искусственном интеллекте и, как это называется, пищевых привычках.
2: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Выборы 2026.
3: 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
4: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей. Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
3: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
4: Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
5: Почему вы пойдете на выборы?
6: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
7: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
8: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
9: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
10: Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
5: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
11: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
12: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
13: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
14: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
13: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
14: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
13: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. Excellent.

0: Зеленые – это будущее для людей. У тебя есть возможность его выбрать. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ.

бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.

Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Новые изменения в команде главы региона. Назначены новыми заместителями губернатора, министр региональной безопасности Вологодской области Закутаев Константин Олегович. Как отметил в своих соцсетях Георгий Филимонов, с прошлого года Константин Олегович исполнял обязанности министра региональной безопасности. Ранее в Череповце работал заместителем главы города по безопасности, руководил Центром муниципальных информационных ресурсов и технологий. Начинал карьеру в областном управлении по борьбе с организованной преступностью. Также назначен новый заместитель губернатора, министра лесного комплекса Вологодской области Евгений Агулов. За плечами у Евгения Викторовича Академия гражданской защиты МЧС, служба по направлению, а также работа в Гостехнадзоре и лесном хозяйстве Московской области. В команде Вологодской области работает с октября прошлого года, возглавляет Министерство лесного комплекса. Более 220 вологжан, участников ярмарки «Работа России», уже трудоустроились. Благодаря федеральному этапу всероссийской ярмарки, которая прошла в июне в Вологодской области, рабочие места получили 870 жителей региона. На работу вышли уже 220 человек. Среди участников ярмарки – те, кто впервые выходил на рынок труда, кто стремился сменить профессию, участники СВО, люди с инвалидностью и выпускники образовательных организаций. Министр труда и социальной защиты региона Александр Ершов отметил, что в мероприятии приняли участие 5000 жителей региона и 800 организаций, которые продемонстрировали вологжанам свои презентации по их будущей работе. Соискателям предложено 9000 вакансий, а специалисты оказали 1500 профориентационных услуг. Волонтеры помогают водителям на АЗС Вологды и Череповца. На автозаправках в городах дежурят волонтеры. Они следят за очередностью, помогает водителям быстрее ориентироваться на станциях, что уже дает результат. Как отметил глава Вологды Сергей Жестянников, ситуация находится под контролем, все необходимые меры принимаются. Важно не создавать ажиотажный спрос. Это только осложняет работу. Он также напомнил, что пока в городе действует акция «Яндекс.Гоу». Проезд в автобусах ПТП-1 стоит всего 1 рубль. Глава Череповца Андрей Накрашаев отметил, на самых загруженных АЗС на улицах Монклер и Космонавта Беляева ежедневно с 10 до 19 часов дежурят волонтеры. Благодаря им пропускная способность станции выросла до 80-100 машин в час.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный, 5-6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ниже нормы не изменится. Евгений Мощейко, служба новостей.
2: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк» 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: В Москве 13 часов.
0: Новости.
4: С новостями в студии.

0: Лаура Стадницкая. Каждый день российские войска в зоне специальной военной операции идут вперед, и в последнее время темп движения нарастает. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
1: Здесь можно чего угодно рассказывать, так? Но войска-то каждый день идут вперед российские. Каждый день. Причем на всех участках линии боевого соприкосновения. Где-то быстрее, где-то медленнее, но это... Да, и в последнее время темп движения нарастает.
0: Путин также заявил об отсутствии на сегодняшний день сценария, который требовал бы проведения дополнительной мобилизации. А сообщение об обратном он назвал информационной атакой в преддверии выборов. По его словам, у российской армии нет никаких проблем с личным составом, в отличие от ВСУ.
1: Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации. Это информационная атака со стороны противника в преддверии выборов в Государственную Думу с попыткой повлиять на результат. Это просто задуманная информационная операция. У нас люди идут, как известно, добровольно подписывают контракты. В отличие от того, что делается на Украине, как известно, мы смотрим каждый день по телевизору, это в интернете, как там на Украине, людей как собак бездомных вылавливают и силой затаскивают на фронт. Поэтому уровень готовности к ведению боевых действий противника, мотивации очень низкие, и количество дезертиров очень большое. Там только официально уголовных дел за дезертирство возбуждено официально свыше 300 тысяч. А на самом деле, конечно, как минимум 500 000, я думаю. Но если официально возбуждено за дезертирство 300 тысяч, больше, чем 300 тысяч, ну о чем это говорит?
0: Путин также подчеркнул, что Украина наносит удары по чисто гражданским объектам на российской территории, поэтому Россия вынуждена была отвечать зеркально. Он добавил, что защита нефтеперерабатывающих заводов от атак пригодится и на будущее. Также глава государства отметил, что ремонты нефтеперерабатывающих предприятий в России идут достаточно быстро. Сейчас осталось провести 10% ремонтных работ на НПЗ, и это будет сделано в ближайшее время. Говоря об указе о временном управлении, Путин заверил, что планов по национализации критической инфраструктуры структуры нет, просто компания теперь обязана защищать предприятия от атак. Подразделения южной группировки войск взяли под контроль населенные пункты Ижевка в Донецкой народной республике, а в Харьковской области группировка войск «Север» заняла Васильевку, Благодатную и Должанку. Об этом только что сообщили в Минобороны. По данным ведомства, силы ПВО за сутки уничтожили 998 беспилотников ВСУ, 3 реактивных снаряда «Хаймарс» производства США и 2 управляемые авиабомбы. Силы Черноморского флота поразили в акватории Черного моря 6 безэкипажных катеров ВМС Украины. Потери ВСУ в результате действий России группировок войск за сутки составили более 1500 человек. Как сообщает Минобороны, вооруженные силы России нанесли за это время поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры неприятеля. Нанесено поражение цехам производства и местам хранения беспилотников и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 155 районах. Минтранс уже дал необходимое разъяснение иностранным авиакомпаниям после угроз Зеленского закрыть с помощью беспилотников небо над Россией для гражданской авиации. Об этом сообщил в кулуарах ВФ-2026 глава ведомства Андрей Никитин. Он назвал это абсолютно незаконным требованием. По словам министра, абсолютное большинство компаний, которые летают в нашу страну, работают с российскими авиационными властями в тесном взаимодействии. Они понимают все отечественные правила, стандарты и то, как в России следят за безопасностью полетов. Ранее Никитин заверил, что российские власти своевременно реагируют на угрозы гражданской авиации, постоянно совершенствуют требования безопасности полетов и аэропортов. Настоящий осенний шторм обрушится на Москву в выходные. Выпадет более трети месячной нормы осадков, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, термометры покажут сентябрьские плюс 14-17.
2: До конца рабочей недели лето продолжит пыжиться, все еще обеспечивая москвичей 20-градусным августовским теплом, но это похоже уже на сражение, которое проиграно, а полководец все отказывается трубить отбой. Ну, в тыловой части циклона кое-где снова могут брызнуть небольшие дожди. В выходные природа словно щелкнет выключателем. В субботу начнется агрессивное вторжение осени, ну и лето будет сметено за сутки. Это будет настоящий осенний шторм с фронтальным ударом. Ветер, завывая в проводах, в порывах усилится до опасных 13-18 метров в секунду. Ну и на каждый метр площади московской земли прольется до 23-28 литров дождевой воды или более 1/3 месячной нормы. Ну и, естественно, в такой ситуации можно оказаться мокрым до нитки даже под зонтом. Термометры тоже заплачут и покажут сентябрьские плюс 14, плюс 17 градусов.
0: Как отметил Тишковец, после предстоящих холодных выходных во вторник, 8 сентября, московский регион придет бабье лето. Оно будет держаться около 5 дней. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра погоды ФОБОС, завтра в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, дождь, местами по области гроза, ночью плюс 10-12, днем 14-16 градусов. В Москве переменная облачность, местами небольшие дожди, в ночные часы плюс 10-12, а дневные 20-22 тепла. Сейчас в городе плюс 16, давление 747 миллиметров.
3: Маяк.

0: Шоу «Физик лирики» продолжается. Я Лирик Митрофанова и пригласила в гости Татьяну Максимову, главного редактора журнала «Voice Shopping». Это экс-космополитен шопинг, преподавателя школы дизайна Высшей школы экономики, направления брендинг в индустрии моды. Здравствуйте, Татьяна Максимова.
1: Здравствуйте, здравствуйте, добрый день.
0: Удивительная тема, даже сама как-то неожиданно удивилась, как мы так долго к ней шли. Детская мода, как она устроена, и вообще есть ли она сейчас, и кто кому вообще диктует моду и правила? Вот такие вопросики к вам.
1: Так, давайте разбираться.
0: Что? Давайте.
1: Угу. Ну, давайте, да, в принципе, вообще признаем тот факт, что детская мода существует, детская одежда, да, то есть что это отдельный большой сегмент рынка. Если поговорить именно с точки зрения индустрии, это очень прибыльный, это очень перспективный такая часть бизнеса, потому что детям просто чисто физически надо чаще обновлять одежду. Во-первых, они растут, во-вторых, они бегают, прыгают, не очень, так скажем так, с большим пиететом относятся к вещам, и они быстро выходят из строя. Вот, поэтому с точки зрения экономики просто мы детям чаще покупаем хотя бы из этой точки зрения вещи. Вот. А что говорить, если про тренды, то да, и даже в детской моде они тоже существуют, как бы странно это ни казалось. Ну, во-первых, детскую одежду делают взрослые, а взрослые мыслят теми же категориями, что, собственно, для себя, и там условно вот знают, что продаются хорошо какие-то, знаете, когда есть какая-то логика, да, в коллекции, когда есть какое-то общее настроение. И, собственно, так они и делают. Другой вопрос, что источник вдохновения разный. Я думаю, что вы замечали, что, знаете, так волнообразно, какой-то появляется супермультик, да, суперпопулярный мультик, там «Холодное сердце» выстрелило, или там девочки в 5 лет начинают их смотреть, и все, и вот они обязательно хотят майки с «Холодным сердцем», мальчики какие-то там машинки или роботов, или еще что-то. Вот, то есть на детскую моду очень влияют вот всякие мультики, кино, а сейчас еще, естественно, добавились и блогеры. Вот у меня 6-летняя дочка, и она тоже вот уже нет-нет, да посматривает каких-то блогеров, и если она видит в магазине товар, который ей напоминает этого блогера или с лицом этого блогера, то, естественно, у меня начинается вот это вот мытье, и нет шансов отвертеться, и тоже они, соцсети стали влиять и на выбор даже вот таких маленьких 6-летних детей.
0: Вот, это, кстати, было интересно. У меня в прошлом часе, предыдущем, была в гостях Оля Хлопонина, культуролог, и у нее младшей дочери 14. И я как раз вне эфира, когда шли новости, там все такое, я с ней общалась и говорила, а вообще кто сейчас кому диктует вот эту моду? Именно, если мне моя 6-летняя сказала, что я хочу какого-то блогера надеть, я вообще запрещала нескольких артистов вообще слушать даже, чтобы я не видела их. Но, то есть мы можем выбрать, да, поведение, но по большому счету одежда должна быть функциональная, и не вредная, и как-то что-то. Эстетически, наверное, действительно, ребенку она должна нравиться. Хотя Гришковец, наш театральный деятель, всегда говорил, что когда тебе на день рождения родители дарят свитер, ты просто, это трагедия. Потому что тебе свитер не нужен. Тебе нужно что-то другое, а тебе дарят свитер. Поэтому здесь очень сложно, и кто кому до какого возраста может что-то навязать. Потому что вот те тени, которые, они сейчас нам, наоборот, подсказывают, что надевать, и какие джинсы.
1: Вы знаете, хорошо, что вы затронули эту тему, потому что вот я со своей стороны считаю, поскольку у меня 6 лет ребенку, я изучаю этот вопрос, мне интересно, как это происходит, и я заметила, на самом деле, что она, мы года в 3 уже пришли в магазин, и вместе, да, и у нас было просто, у меня видео есть, как она рыдает, я ей говорю, вот этот костюм хороший, посмотри, он классный спортивный костюм, она стояла около платья с оборками и со звездочками, рыдала же, хочу розовое платье, а не какой-то функциональный костюм. И на самом деле психологи говорят, что чем раньше мы все-таки будем позволять детям самостоятельно делать выбор, тем лучше. Даже если они совершают ошибки. То есть, например, вот у нас в Москве недавно уже как-то так похолодало, стало не так жарко, и мне было очень трудно убедить ребенка надеть что-то теплое. Она настояла на своем, надела короткую майку, байку, я просто сложила с собой в рюкзак теплые вещи, позволила ей выйти в том, что выбрала она. Через 5 минут она замерзла, и мы, естественно, переоделись. И так, собственно, работает даже и в каких-то других, там, более эстетических вещах. То есть, да, то есть она, например, оденется неуместно сама, выберет ребенок неуместно одежду, там, на праздник, да, придет в спортивном костюме, а все будут нарядные. Или, наоборот, в школу слишком нарядные и поймет, что это неуместно, но это будет ее опыт и ее... его ребенка, как бы, способ взаимодействия вот с таким социальным предметом, как одежда. Но это вот, как бы, что касается психологии, такая вот, да, тонкая грань. А с другой стороны, вы затронули тоже важную тему про детскую одежду, про функциональность и экологичность. Это еще вот такое следующее ответвление, что говорим про тренды и что важно в детской моде больше, чем во взрослой. Потому что, например, я точно знаю, мне вот производители детской одежды говорят, что на зимней одежде комбинезоны, куртки, обязательно есть осенняя и зимняя одежда. Обязательно есть светоотражающие ленточки, например. Потому что это мера безопасности, и это уже чуть ли не на государственном уровне введено в правило, что эта одежда должна быть определенным образом, ну, вот такие вот светоотражающие, потому что темно, чтобы дети были видны, фары отражались и так далее. Вот. Что больше требований именно к самим тканям, что больше должно быть органичных тканей, меньше полиэстера. Вот. И, конечно же, очень много всяких таких, знаете, очень любят и производители в эту сторону смотрят, и сами дети любят одежды-трансформеры. Когда, вот это очень важно сейчас, вот, кстати, тоже тенденция современных детей, они больше, как бы, смотрят в сторону индивидуальности. Если вот я помню по своему прошлому, да, то есть мы все там появлялись какие-то юбки, например, там плессированные, красные. И надо было, чтобы у всех девочек, вот мы все ходили в одинаковых этих юбках. Сейчас дети, наоборот, хотят, что даже если вот у них одинаковые курточки, ну, какой-то значок, какую-то прикрепить штучку, или там, например, возможность как-то там дополнить какой-то аппликации, это тоже очень такая большая тема в детской моде.
0: А детскую моду мы до какого возраста рассматриваем? Потому что дети же еще часто, особенно девочки, смотрят на родителей, как они одеваются, их стиль, аксессуары, что для родителей ну, является действительно важным, бренд или цена. И вот и как раз и о мальчиках бы чуть-чуть вспомнить, потому что я так не могу вот как-то... Я единственное помню, поскольку я тоже мама дочери, мне отдавала моя крестная после своих сыновей, баскетболистов, детей баскетболистов, синие штаны, майки, рубашки. И мой ребенок никогда не ходил в розовом. Я никогда не покупала этот цвет. И она не знает, что есть гендерное различие розовый и темно-синий. И вот здесь, наверное, родители тоже могут влиять на детей, девочек и мальчиков.
1: Так вот, для меня, да, это было большим удивлением, когда моя 3-летняя девочка стояла, рыдала около розового платья. Я тоже, собственно, никогда особенно на этом не настаивала, покупала разного цвета одежду. Ну, вот это вот как-то вот, либо это есть, либо нет, заложено или нет. Вы знаете, да, что касается, как... Я вообще считаю, что тоже это ответственность родителей прививать и эстетический вкус, и понятие цены качества условно, и действительно, чтобы не было вот этой зацикленности на брендах, объяснять, что важно, что не важно в одежде. И, ну, как бы как, говоря про то, как родители и дети, да, помните, какой-то, вот, мне кажется, в 10-х годах, там, 13, 14, 15 был бум, очень все любили одеваться, вот этот тренд, как мама, так и дочка, как папа, так и сын, да, вот прям один такое. В один. То есть у детей была ровно такая же одежда, просто маленького размера. Сейчас, кстати, этот тренд немножечко вообще как бы ушел, это уже не супер модно. Вот, кстати, те, кто ведут соцсети, любят так выкладывать, я вам подсказываю, это уже не так актуально. Актуально, когда действительно вы похожи, одеты в одной цветовой гамме или каких-то силуэтах, но это все-таки разная одежда, вот, потому что все-таки там 20-30-летняя мама и 5-летняя дочка не должны все-таки быть в одинаковых одеждах, это какая-то немножко перепост странный.
0: Ага, это вот, вы свадьбу в Ростове-на-Дону не видели? Я подписана на канал «Мир свадеб», вот, я за ним слежу, ребятами, там такое, я просто восторгаюсь, просто смелости решений, но хорошо, тогда все равно.
1: Ну, а это... по поводу мальчиков, на самом деле, у производителей, то есть это не часто я это слышу шутку, что в России и в Италии, как бы тут мне сами дизайнеры, производители одежды неоднократно говорили, вот именно в наших странах это наиболее четко проявлено, мальчикам сначала первую половину жизни выбирает одежду мама, а вторую половину жизни жена. Все-таки вот реже как-то вот они сами зациклили, ну, как бы вот занимаются тем, как вот выглядит гардероб. Как-то вот любят они на аутсорс это доверить, ну, вот в большинстве своем, я не говорю за всех, есть и исключения, есть модники. Вот у меня племянник, он прям очень любит сам, хотя...
0: Тренды в детской моде, или это уже вообще, это как это, от жиру люди бесились, вот какие-то вот эти нулевые годы?
1: Нет, есть, знаете, есть вот какие-то герои, вот сейчас в топе, да, там вот либо мультяшный, либо кино, либо кей-поп, он сейчас тоже популярен даже и у, не только у подростков. Обязательно всегда есть.
0: Ой, ребят, подождите, у меня очень плохая связь. Сказала наши гости, эксперт, что сейчас, да, модные принты с популярными героями, киногероями, судя по всему, кей-поп тоже себе дал знать. Что-то еще, но это детская мода. Я никак не пойму, до скольки лет этот человек ребенок. И вот тут самый сложный вопрос. Не знаю, Таня с нами, Татьяна Максимова. Есть? Нет? Ищем. Ладно, будем искать. Ну, если уж... Да. Татьяна Максимовна, простите,
1: да,
0: мы вам перенабирали.
1: Да,
0: я вспомнила, что вы сказали тренд на аниме-героев, да, всякие корейские моды.
1: Кей-поп, да. Ну, то есть какие-то вот, да, герои. Обязательно всегда, ну, это чай не пропадает, стиль преппи. Это стиль,
0: что?
1: Знаете, такой американский... Это стиль американских школ. У них такие, вот, знаете, из кино они собираются в кружки, как-то клуб у них называется, это вот у них американская форма. Это бомберы, обычно такие, знаете, бело-синие для мальчиков, бело-красные для девочек, юбка в клетчатая, такие как бы галстучки детские, это вот такие стиль преппи с надписями еще такими, какими-то на иностранном языке. И наши, на самом деле, тоже адаптируют. Вот я сейчас проходила с Надином перед 1 сентября, обратила внимание, что не впрямую, но адаптировали под наши реалии, да, то есть, как, да, такие намеки и на советскую форму, и плюс немножечко вот такое влияние стиля преппи тоже было. Вот такой интересный микс. Потом
0: Татьяна,
1: обязательно всегда...
0: Да. Нет, если вы еще хотели поэтому сказать, просто у меня есть еще вопрос по дизайнерской одежде. Раньше во всех приличных брендах, ну, иностранных, наверное, и в наших, я только Алену Ахмадулину помню, Чепурина, и все. Была отдельно детская линейка, эти D&G какие-то, да, бесконечные, там, итальянские бренды. То есть сейчас это есть вообще? Была сеть магазинов очень модных и дорогих по Москве, вот, с австралийским прыгающим животным, еще какое-то. То есть
1: да,
0: это был какой-то культ ребенка. А сейчас?
1: Да, это... На самом деле это логичное продолжение для любого успешного бренда, если говорить вот вы говорите, Алена Ахмадулина, Юдашкин, когда у тебя уже выстроен бренд, и он с именем, у тебя есть постоянная клиентура, и это, в принципе, нормальное ведение бизнеса, что ты знаешь, что к тебе придет мама, почему бы предложить, ну, женщина, да, она идет и покупает себе платье, почему бы рядом не предложить ей и, собственно, выбор для ее ребенка, если уж она любит почерк этого бренда и этого дизайнера, то почему бы не предложить предложить ей для ее детей такой же выбор. Так что это всегда действительно такое, скорее, полномерное развитие успешного бренда добавлять. Вот я только вчера выступала на выставке в Крокус-Сити, сейчас идет выставка CPM моды,
0: да,
1: большая
0: там была,
1: такая,
0: да?
1: Очень... Вот, и мы там как раз про это говорили. Одна из дизайнеров, бренд наш российский, Jacot Knit Family, а что вот у них сначала появилась женская линейка, потом они добавили детскую, и уже третьим появилась и мужская линия, потому что вот как бы уже вся семья уже оценила качество этого бренда, им удобно и комфортно одеваться там, где вот они доверяют. Вот, так что это всегда появление детской линии, это скорее вот такой референс к родителям.
0: Бренд-стретчинг. Ага, то есть это по-прежнему актуально, да? Ну и, наверное, вот вы начали говорить об экологических таких направлениях. Для детей важно, чтобы эта обувь или там какие-то вещи могли перерабатываться. Какие-то фирмы же тоже на этот делают уклон, на экологическую повестку. И мне кажется, сейчас...
1: Ну, дети, конечно, будем честны, про это сами вряд ли задумываются. Это уж если им родители подсказывают. Но опытным путем, я думаю, что они тоже догадываются. Вот у меня тоже был такой пример летом. Стало жарко, а ребенок ушел в таких кроссовках из недорогого бренда, такие, знаете, вот для физкультуры, чтобы было не жалко, там я не знаю.
0: Ага, ой, опять что-то. Так, ага.
1: А ей стало, она прям плакала, мне жарко, у меня ноги опухли, мне там тяжело в ней. Понимаешь, что это вот они не дышащие, то есть он не может сформулировать, экологичный это материал, не экологичный, она на своем опыте поняла, что это просто некомфортно. Дышащие.
0: Ну, не знаю, у нас опять что-то со связью, но у нас полторы минуты до музыки и новостей. Я просто предположила, вот, ну, если получится, Таня, связаться, вообще дышащие кроссовки, я только от пенсионерок слышала дышащие кроссовки. Как они могут дышать? Ну да, они есть. Какие-то более легкие материалы, не совсем кожа или кожзам, а просто с каким-то, может быть, вставками тряпичными. Не знаю, Татьяна, есть у нас еще или все, мы пока нет? Ну, не знаю, давайте тогда об этом поговорим еще как-нибудь, встретимся. Светлана Юрьевна тогда нас выручит песней. Или Татьяна уже в студии? Есть связь? Татьяна Максимова, главный редактор журнала Voice Shopping. Нету, да? Ну ладно, ребят, тогда музыка, новости, потом я к вам вернусь. Оставайтесь с нами. Физики.

0: Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. Нет ничего более человеческого, чем музыка под названием «Блюз». Игорь Ружейников, радиоведущий.
1: Так говорит «Маяк». Музыка, звучавшая в момент происшествия, уже является полноценным доказательством. Владимир Иванович Шарапов. Учебно-методическое пособие «Криминалист на стыке эпох».
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».
2: Реклама. Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь. А она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик. В сумерках, в дождь, уставший. И не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
3: Ёжик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ёжик.
4: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
5: В Москве 13:30. С новостями в студии Лора Стадницкая. Шансы на урегулирование украинского есть, однако...
6: Братья и присутствующие страны, Китайская Народная Республика, например, постоянно тоже обращает на это внимание и всячески способствует тому, чтобы проблема была решена, и прежде всего мирными средствами. И представитель Си Цзиньпинь, когда мы с ним встречаемся, тоже постоянно поднимает этот вопрос. Но в конфликт страны. Это Россия и Украина. Это подход правильный. Но мы благодарны всем, кто пытается внести свой вклад в урегулирование этого вопроса. Есть ли шансы? На мой взгляд, да, они есть. А то, что вы обратили внимание на захват гражданских судов, на удары по гражданским торговым судам,

0: Чем вы есть на самом деле. Так что с вами Павел Картаев, который перелистывает календарь, и Вахтанг Махарадзе. Это я. Ну и продолжим сразу же после песни.
1: Как знать?

0: Давай!
1: Роза ветров.
2: Аналитик в студии пришел, да, такой, перевернул календарь и пришел к нам.
3: Здравствуйте, Павел, здравствуйте. Проходите.
2: С чем пожаловали сегодня?
3: Я с молекулой ДНК сегодня пожаловал. Сегодня
2: вы что, сегодня
3: день
2: биолог?
3: Открытия уникальности ДНК. Вы помните, что генетик Алек Джеффрис в 84-м раскрыл неповторимость молекул ДНК? Как сейчас и помню,
2: да.
3: Генетическими отпечатками. Но не об этом я хочу вам рассказать. Это я вот интересно в российской газете посмотрел и хотел вас тоже поздравить, а то вы меня все время поздравляете.
2: Спасибо, неожиданно и приятно.
3: Приятно, да. Надеюсь. Хочу об интересном явлении, росте популярности ночных экскурсий, рассказать вам, прочитав российскую газету. И, судя по цифрам, это уже не просто история про пару энтузиастов с фонариками. Дело в том, что за последние 2 года спрос на вечерние ночные форматы вырос на 45%. То есть люди действительно хотят гулять по городам там, когда нормальные люди уже надевают пижамы. Вот смотрите, рынок ночных экскурсий действительно растет, причем особенно хорошо чувствуют себя прогулки на теплоходах. Петербург – это вообще любимое место.
2: Конечно.
3: Развод мостов ночью – это практически готовая экскурсионная программа. На втором месте прогулки по центру города. Теперь к обычной архитектуре добавляют театрализацию, легенды, актеров, неожиданные точки маршрута. Ну а самый быстро растущий сегмент – это крыши и смотровые площадки.
2: Но это опасно.
3: Крыша. Это очень опасно, особенно в темноте. А если фонарик погаснет?
2: Да.
3: Предлагают нам не смешивать понятия вечерняя и ночная экскурсия, потому что если вы начали в 8 вечера, а в 11 уже лежите в гостинице, это не ночь.
2: Ну, конечно.
3: Это поздний вечер. А настоящая ночь начинается после полуночи и может продолжаться практически до рассвета. А что касается цены, 1200-1500 рублей с человека, это вот обычная пешая прогулка. Дальше начинается конструктор впечатлений. Автомобиль доплачиваем, туда, куда нельзя доплачиваем.
2: Теплоход
3: доплачиваем, маленькую группу еще доплачиваем. В общем, ночью приходится платить за работу людей в ночную смену.
2: Понятно.
3: Да, 10-15 человек собираются и добавляют за сервис. Не забываем про безопасность и комфорт, то есть запасные батарейки к фонарику нам нужно. Ночью хочется и чтобы гид знал не только историю этого дома, но и то, где заканчивается туристический маршрут и начинается приключение, которое никто не заказывал.
2: А привидения будут?
3: Будут, конечно. Очень хорошо работают ночные маршруты и для тех, кто уже был в городе несколько раз днем. Есть у ночных экскурсий совершенно прозаическая причина популярности. Для работающего человека вечер зачастую единственное свободное время. Ты весь день работаешь, приходишь домой и думаешь, а что я буду сидеть у телевизора, пойду погуляю. При всей привлекательности ночного формата эксперты предупреждают об одной довольно распространенной проблеме. Иногда организаторы просто берут обычную экскурсию, добавляют пару легенд, ставят слово «мистическое» в название и считают, что получили ночной продукт. Это не так. Так это не работает. Потому что темнота сама по себе ничего не создает. Если днем вы рассказали про архитектуру здания, а ночью рассказываете ровно то же самое, только в темноте возникает вопрос, а вообще мы ждали до 10 вечера.
2: И вообще-то здесь ночью хуже видно.
3: Да, здесь главный тест очень простой. После экскурсии должно быть понятно, почему она проходила именно ночью. Ну, то есть, если программу можно было провести днем, ничего бы не изменилось, значит, ночь была просто маркетинговым приемом. А вот если без темноты теряется сама идея, то формат действительно работает. Ну, например, мы наблюдаем за звездами, или идем по маршруту с фонариком, или смотрим на город с воды после полуночи, или оказываемся в пространстве, которое ночью действительно меняется. Вот тогда ночь становится не декорацией, а частью сценария. Похоже, именно за этим будущее. Приятных путешествий!
1: Как знать?

0: Транзистория.
1: Начнем мы сегодня технологические новости с компании Xiaomi. Осень у Xiaomi обещает быть насыщенной. Компания анонсировала большую презентацию, на которой собирается показать сразу несколько крупных новинок, причем не только из мира смартфонов и гаджетов, но из автомобильной среды и сферы. Мероприятие состоится уже 7 сентября в 2 часа дня по московскому времени. Главными героями презентации, судя по всему, станут как раз автомобили Xiaomi. Компания готовит сразу три модели: N70 Pro, N70 Max и N90 Max. Причем долго ждать после премьеры не придется. Машины должны практически сразу поступить в продажу. Это значит, на презентации мы наконец узнаем самое интересное, сколько все это будет стоить и чем новинки отличаются друг от друга. Ну и также Xiaomi обещает раскрыть технические подробности. Но автомобилями дело не ограничивается. На цене

0: должен появиться новый складной смартфон Xiaomi 18 Fold. Пока компания держит характеристики смартфона в секрете, разумеется, поэтому здесь интрига будет сохраняться до последнего. Ну и еще одна заметная примера Xiaomi Pad 9 Pro Max. Это флагманский планшет с фирменным процессором и целым набором функций на базе искусственного интеллекта. Сейчас будем на богатом говорить.
1: Давайте будем говорить.
0: Сеть Ristore объявила об открытии фирменного корнера Vertu в своем магазине в московском ТРЦ Afimol City. Новое пространство разделили на несколько зон. Здесь можно посмотреть основные модели Vertu, познакомиться с устройствами поближе, получить подробную консультацию специалистов. При этом оформление решили сделать в духе самого бренда. Например, дизайн пристенных витрин напоминает знаменитое крыло сокола. Это элемент, который ассоциируется с моделью Vertu Agent Q. Именно Agent Q сейчас считается одной из главных моделей марки. Этот смартфон состроен и агентом, который задуман как персональный помощник. Он может помогать с планированием задач, принимать участие в принятии решений, просто экономить владельцу время. Ну и, по сути, Vertu пытается переосмыслить и свой знаменитый консьерж-сервис. Только теперь часть привычных поручений от бронирования до организации путешествий и выбора подарков берет на себя, конечно, искусственный интеллект. Эксклюзивно представили еще одну дорогую новинку. Это Vertu Alpha Fold, складной смартфон с отделкой из кожи аллигатора и металлическими элементами авиационного класса. В раскрытом виде пользователь получает экран диагональю чуть больше 8 дюймов, а голосовыми командами занимается система Hermes Agent. Она должна не просто выполнять команды, но и адаптироваться под владельца. Ну и для тех, кто предпочитает следить не за смартфоном, а за собой, в Vertu есть еще новинка. Это умное кольцо Aura Ring 2. Оно круглосуточно отслеживает пульс, сон, стресс, физическую активность и восстановление. Кольцо при этом легкое, чуть более 2 граммов, а толщина составляет около 2 миллиметров. Одной зарядки хватает примерно на неделю. Есть сменная внешняя часть, 3 цветных варианта и 6 размеров. Ну и, наконец, новости из мира искусственного интеллекта. С 25 по 27 ноября в Москве пройдет международная конференция AI Journey 2026. Ученые, разработчики, представители бизнеса и государства будут обсуждать, куда же движется наш искусственный интеллект. Отдельные дни посвятят бизнесу, науке и влиянию искусственного интеллекта на повседневную жизнь. Поговорят о внедрении технологий в компаниях, создании следующего поколения, образовании, творчестве и новых сценариях использования искусственного интеллекта. На конференции также наградят победителей премии «Лидеры искусственного интеллекта» и конкурсов для молодых специалистов и профессионалов. Ну а дополнит программу технологическая выставка с новыми разработками российских компаний. Сразу же после небольшой музыкальной паузы мы поговорим про экологию по Геккелю.

0: такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу, 7 часов вечера, в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
1: Реклама. Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Масел Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Масел Висар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Масел Висар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь. А она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
4: Ёжик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ёжик.
5: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 14:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Каждый день российские войска в зоне спецоперации идут вперед, и в последнее время темп движения нарастает. Об этом сообщил Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. Президент также заявил об отсутствии на сегодняшний день сценария, который требовал бы проведения дополнительной мобилизации. Сообщение об обратном он назвал информационной атакой в преддверии выборов. По его словам, у российской армии нет никаких проблем с личным составом, в отличие от ВСУ.
2: Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации. Это информационная атака со стороны противника в преддверии выборов в Государственную Думу с попыткой повлиять на результат. Это просто задуманная информационная операция. У нас люди идут, как известно, добровольно подписывают контракты. В отличие от того, что делается на Украине, как известно, мы смотрим каждый день по телевизору, это в интернете, как там на Украине, людей как собак бездомных вылавливают и силой затаскивают на фронт. Поэтому уровень готовности к ведению боевых действий противника, мотивации очень низкие, и количество дезертиров очень большое. Там только официально уголовных дел за дезертирство возбуждено официально свыше 300 тысяч. А на самом деле, конечно, как минимум 500 000, я думаю. Но если официально возбуждено за дезертирство 300 тысяч, больше, чем 300 тысяч, ну о чем это говорит?
0: Путин также подчеркнул, что Украина наносит удары по чисто гражданским объектам на российской территории, поэтому Россия вынуждена была отвечать зеркально. Он отметил, что ремонты нефтеперерабатывающих предприятий идут достаточно быстро. Сейчас осталось провести 10% ремонтных работ на НПЗ. Это будет сделано в ближайшее время. Говоря об указе о временном управлении, Владимир Путин заверил, что планов по национализации критической инфраструктуры нет, просто компания теперь обязана защищать предприятия от атак. Топливный рынок России между тем полностью обеспечен дизельным топливом и авиакеросином, сообщил вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала «Россия-24» на полях ВЭФ. По его словам, с бензином разных марок пока наблюдаются перебои, но правительство принимает все меры для того, чтобы сбалансировать рынок автомобильного бензина.
3: Что касается топливного рынка, сегодня у нас полностью обеспечен внутренний рынок дизельным топливом и авиакеросином. Что касается автомобильного бензина 92-го, 95-го, 98-го, это разные марки, здесь сейчас в настоящее время действительно есть дефицит, он небольшой. Мы наблюдаем определенные перебои, но если говорить о динамике, то на этой неделе, с учетом ввода в эксплуатацию ряда заводов, в конце августа, в начале сентября, ситуация несколько уже улучшилась. И правительство предпринимает все необходимые меры для того, чтобы сбалансировать в том числе и рынок автомобильного бензина. Буквально на днях было принято решение, в том числе о продлении запрета на экспорт дизельного топлива. По бензину принято решение о запрете экспорта до конца января 2027 года. Работаем с компаниями по привлечению дополнительного ресурса бензина от наших дружественных стран, там есть ближнего зарубежья и дальнего зарубежья. Уже первые поставки пошли, и они наполняют рынок. Поэтому вся необходимая работа будет и дальше вестись с тем, чтобы рынок сбалансировался.
0: Новак добавил, что расходы на защиту нефтеперерабатывающих заводов в России не будут перекладывать на потребителей топлива. Компании будут делать это за свой счет. Искусственного выдавливания выпускников 9 класса из школ быть не может. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По словам министра, процедура отбора в профильные 10 классы допустима при углубленном изучении отдельных предметов. Но она ни в коем случае не должна становиться препятствием для продолжения обучения. Кравцов напомнил, что в случае отсутствия свободных мест в школе, местные органы власти обязаны найти учащемуся другую школу. Напомню, ранее Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что школьников нельзя выдавливать из 10 классов, но нужно создавать условия, чтобы обеспечить экономику востребованными кадрами. А сейчас это рабочие специальности. Он признался, что впервые слышит о подобных жалобах. Покупатели смогут вернуть деньги за билеты на концерт Канье Уэста в случае необходимости. Об этом заявила гендиректор Say Agency Анна Супчева. Что касается невозвратных билетов, при отмене мероприятия происходит возврат за приобретенные билеты. Супчева также опровергла возможную замену артиста на концерте. Речи об этом не идет, добавила она. Гендиректор при этом добавила, что выступление американского рэпера не отменяется. Между тем, ранее представители «Газпром-арены» сообщали, что проведение концерта невозможно без заключения заключенного с площадкой договора.
1: Выборы в Государственную Думу 2026. Владимир Машков.
4: Это рекламное время партии «Единая Россия». Но мы договорились, что мы потратим это время на то, чтобы рассказать, как государство поддерживает развитие культуры в стране. Программа «Земский работник культуры» приглашает профильных специалистов проявить преданность выбранному делу в малых городах и поселках. А государство предоставит выплату, чтобы обустроиться на новом месте. Развивайте искусство во всех уголках страны. Выборы важны, но наши люди важнее.
5: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
6: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
6: Маяк.
7: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Женская сборная России проиграла команде Испании со счетом 3-0 на чемпионате мира по водному поло 4-4. Это первое поражение россиянок на турнире. Ранее наши ватерполистки победили команды Турции, Греции и ЮАР и вышли в плей-офф чемпионата мира. Российская команда выступает на турнире с флагом и гимном. Международная федерация лыжного спорта перепроверит отклоненные заявки спортсменов на соответствие критериям нейтрального статуса. Как сообщает Спорт24, проверка будет проводиться независимой внешней организацией. Кроме того, федерация закрепит требования нейтральности для российских и белорусских атлетов в специальных декларациях. Чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галямов получили нейтральный статус. Ранее Мишина и Галямов не попали в заявку сборной России для участия в сентябрьском турнире серии «Челленджер» в Японии, который пройдет с 4 по 6 сентября. Все взрослые сборные России по хоккею на траве допущены к международным турнирам с флагом и гимном. Напомним, что юниорские сборные России были допущены к международным турнирам без ограничений еще в феврале. Сразу несколько клубов премьер-лиги сообщили о состоянии травмированных футболистов. «Локомотив» дождался возвращения Николая Камличенко, а ЦСКА и «Акрон» избежали худших диагнозов после неприятных травм своих игроков. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: Николай Камличенко должен вернуться в заявку «Локомотива» на воскресный матч с «Балтикой». Нападающий не играл с 1 мая, когда в дерби с «Динамо» повредил наружную боковую связку. Через несколько дней Камличенко сделали операцию, крестообразные связки и мениск тогда не пострадали. Но восстановление заняло почти 4 месяца. Сейчас форвард уже полностью работает с командой. Его возвращение для «Локомотива» особенно кстати после ухода Дмитрия Воробьева. У ЦСКА хорошие предварительные новости по Милану Гаичу. Серб повредил правое колено уже на первых минутах кубкового матча с Ростовом. Главный врач армейцев Эдуард Безуглов сообщил, что МРТ не выявило повреждений крестообразных связок. Точный диагноз поставит после дополнительного осмотра в Москве. Не подтвердили серьезные опасения и по Жилсену Беншимолу. Нападающий «Акрона» вышел на замену против «Локомотива» и через 9 минут получил удар коленом в колено и покинул поле на носилках. В среду клуб сообщил, обследование тяжелой травмы не выявило. Сроки возвращения пока не называются. А у «Спартака» новая потеря связана не с травмой. У Усикеля Барка выявлен бронхит. Аргентинец уже пропустил матч чемпионата с Оренбургом и пока не вернулся в строй. Вместе с ним продолжают восстанавливаться Умяров, Бабич, Мартинс и Литвинов.
1: Футболисты ЦСКА стараются не обращать внимания на критику со стороны журналистов, рассказал полузащитник команды Кирилл Глебов. Всю прошлую весну мы критиков слушали и вольно-невольно принимали эти слова. Что из этого вышло, все прекрасно помнят. У нас есть тренер, который в какие-то моменты критикует нас, другие хвалят. Лучше слушать его, поделился Глебов. ЦСКА идет на 4-м месте в российской премьер-лиге. 5 сентября армейцы на выезде сыграют с «Зенитом». Итоги Кубка мэра Москвы ударили по самолюбию хоккеистов «Спартака», признался капитан команды Андрей Миронов. «Никто не хочет проигрывать даже товарищеские матчи, значит, в сезоне будем сильнее, что называется, попрем», — пообещал Миронов. Ранее «Спартак» заявил, что перед командой стоит задача выиграть Кубок Гагарина в этом сезоне. Новый сезон континентальной хоккейной лиги стартует уже 5 сентября. С вами был Юра Геворкян.
0: Уже в кино. Самый добрый друг из детства возвращается.
3: Обратный отсчет!
0: Еще трогательнее.
4: Мы летим на Луну!
5: И найдем моего папу!
0: Еще пушистее.
6: Никогда не видел столько лунтиков.
0: Новое большое путешествие.
7: Сынок, я здесь!
5: Папа!
0: Лунтик. Обратная сторона Луны. Уже в кино.
8: Категория 0+.
0: Маяк. Как знать.
9: Ваше любимое шоу «Как знать» снова в эфире. С вами Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев. А с нами инженер-эколог Елена Гробовская. Елена, здравствуйте.
10: Здравствуйте. Елена, слышно ли нас?
9: Так-так. Где же Елена?
11: Хорошо.
10: Так. Елена тоже переворачивает календарь сегодня.
9: Понятно, да. Ну, сейчас мы перевернем календарь.
10: Сейчас она переведет календарь, и сразу же будет с нами в эфире, и будем обсуждать
9: экологию по Геккельберифину.
10: Да.
9: И Тому Сойеру. Елена Гробовская с нами, инженер-эколог. Сейчас попробуем соединить. Елена, здравствуйте.
10: Здравствуйте, да.
4: Здравствуйте.
9: Хотелось бы сегодня выяснить все по теме «Экология по Геккелю», узнать идеи, какие были у товарища Геккеля, и как повлияли на современное понимание природы. Эрнст Геккель, кто он, что он, что мы должны знать об этом замечательном и удивительном человеке?
4: Геккель очень удивительный ученый-эколог. Можно сказать, что он первый эколог, который смог сформулировать основные постулаты экологии, на которых строится современная наука. И нужно знать о Геккеле то, что он очень интересовался трудами Чарльза Дарвина. Угу. Вот. И больше всего его интересовало, собственно, как влияет естественный отпор на живые организмы. То есть он фокусировался на живых организмах, то есть на животных и человеке в том числе. И второе, что его интересовало, это морфология, то есть строение живых организмов. Почему они такие? Почему деревья высокие? Почему змея длинная? Почему лягушка прыгает? И так далее. То есть он интересовался тем, как же взаимодействуют организмы со средой обитания и друг с другом. Это была его основная задача, его исследования. И он выделил два ключевых постулата в этой науке. Прежде всего, это органическая среда, это контакты живых существ с другими организмами между собой. И эти контакты могут быть не всегда позитивными, то есть они могут быть как дружественными, так и враждебными, конкурентными.
10: То есть животные кто-то съел кого-нибудь, друг друга. Да.
4: Именно. И без этого, к сожалению, невозможно взаимодействие живых организмов на нашей планете. И второе, что он выделил, это неорганическая среда. То есть здесь он говорил, неорганическая среда – это что такое? Это то, что нас окружает, да, это реки, горы, моря, ветра, которые дуют на нас, да. И все живые организмы вынуждены адаптироваться к факторам физико-химическим, то есть климат, вода, почва, температура и так далее. И вот все его исследование экологии заключалось в том, что он изучал, как же организмы взаимодействуют между собой и как они приспосабливаются, адаптируются к среде обитания.
10: Ну, то есть можно сказать, что Геккель первым рассматривал вообще экологию, вообще был ли термин экология до него, вот как некое все-таки взаимодействие живого и неживого на планете, да, не просто там...
4: Да, все верно. Ну и сам термин экология, он же строится из двух греческих слов, это ойкос – дом и логос – наука. То есть экология – это наука о доме. Еще тогда он заложил вот это очень интересное понятие. Мы сейчас как экологи что говорим, что Земля – наш общий дом. Вот, и вот это понятие как бы еще Геккель ввел. Поэтому без Геккеля сейчас, вероятно, экология как наука была бы просто невозможна. Кроме того, он ввел очень интересные понятия, то есть он про них не говорил, но он заложил основу, например, таких представлений, как пищевые цепочки, вот, как экологическая ниша. Да, то есть это те понятия, которые являются фундаментальными в нашей современной экологии, но придумал их Геккель, хотя он еще не смог их назвать. Вот он просто рассуждал о том, что у любого живого организма есть адрес или прописка, да. То есть он занимает какую-то экологическую нишу. Например, если мы с вами рассмотрим, например, любой живой организм лягушечку, да, мы с вами не будем искать лягушечку в пустыне, мы с вами не будем искать лягушечку где-то там на снежных пиках, мы будем искать ее в пруду, в озере, да, где все условия, которые подходят для конкретно этого организма. Вот, таким образом, все живые организмы были рассмотрены как существа, которые обитают в подходящей для них среде обитания. И человек, он тоже обитает в подходящей для него среде обитания, но здесь возникло очень интересный момент. Если Геккель говорил о том, что среда обитания влияет на нас, то есть на живые организмы, то в современном представлении получилось, что мы влияем на среду обитания. Это очень важно, потому что изменилась в целом концепция экологии в современное время. То есть Геккель говорил о видах, о экосистемах, но в дальнейшем фокус сменился к тому, что экология изучает сейчас не только живую природу, также она изучает глобальные проблемы человечества, там, например, антропогенное влияние на планету, экономику природопользования, какие-то социальные аспекты, например, там, социальная экология, промышленная экология, потому что сейчас мы с вами живем в эпоху антропоцена, мы про это уже говорили, то есть человек является основным движущим фактором, который действует на природу. То есть Геккель на момент, когда он придумал свою концепцию, он и предполагать не мог, что мы настолько сильно изменим нашу планету. И все живые существа, которые живут на нашей планете и зависят от взаимосвязи между собой и от факторов неживой природы, они будут зависеть от антропогенного фактора, то есть человека, от того, что создаст человека, насколько сильно он изменит окружающую среду.
11: Угу. То есть роль человека по Геккелю колоссальная, да, в системе экологической?
4: Геккелю нет.
11: Нет?
4: Геккель как раз-таки рассматривал человека как обыкновенный живой вид. Как лягушек, как
10: кайсов. Но он не знал, что мы вершина пищевой цепочки.
11: А мы вершина пищевой цепочки по Геккелю, нет? У нас же паразиты есть.
4: Пищевой цепочкой, смотрите, здесь очень интересно, потому что Геккель, да, действительно ввел такое понятие. Он не назвал это пищевой цепочкой, он сказал, что вот есть животные, которые потребляют друг друга и получают таким образом энергию. Но сейчас мы с вами живем в век стремительно развивающейся экологии, мы уже с вами говорим не про пищевые цепочки, мы говорим, что существуют пищевые пирамиды. Вот, то есть пищевые пирамиды – это очень интересное явление, потому что получается, что и пищевые сети даже. То есть, если у нас, например, есть лягушка, про которую мы говорим, мы же прекрасно понимаем, что лягушку может есть несколько живых объектов, да, то есть ее может есть аист, например, или какая-то хищная рыба, например,
11: змея.
4: Да, или это. Змея, да, ужик может съесть лягушку, действительно. То есть получается, что все в природе, все взаимосвязи, они не линейные, а они тесно связаны между собой. То есть если мы, например, уберем лягушку, то исчезнет огромное количество видов, которые питаются этой самой лягушкой. То есть мы убираем не одну пищевую цепочку, мы убираем сразу огромную сеть, огромный пласт живых организмов, что для природы очень важно.
11: А почему пирамида-то появилась? А почему не пищевой спектр? Вот как цвета у нас один в другой, там миллиарды оттенков, так, мне кажется, и миллиарды вот этих связей есть. Я думаю, все-таки надо отказаться от пирамиды и перейти к спектру.
4: Нет, но,
11: давайте это обсудим
4: не
11: после
4: небольшой
11: рекламной паузы. Буквально 2 минуты, и вернемся к нашей беседе. С нами инженер-эколог Елена Гробовская. Мы сегодня изучаем экологию по Геккелю.
12: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
13: Выборы 2026.
14: Сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
15: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей. Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
14: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
15: Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
16: Почему вы пойдете на выборы?
17: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
18: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
19: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
20: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров. Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
16: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем,
2: Что делать?
21: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
22: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
23: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
24: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
23: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
24: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
23: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
25: Excellent.

0: Зеленые – это будущее для людей. У тебя есть возможность его выбрать. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
2: 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
3: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Общедомовые чаты в мессенджере Макс стали обязательными с

0: участников. Присоединиться к чату своего дома можно через приложение госуслуги «Дом». В Вологде на углу Ленинградской и Щетинина построят новый храм. Митрополит Вологодский Кирилловский Савва совершил чин на основании нового храма в честь вологодского подвижника, преподобного Пимена Угрешского. Церковь возведут рядом со зданием Вологодского института права и экономики в память о погибших при исполнении служебного долга сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. В настоящее время идет сбор средств на разработку проектной документации, поддержать которой может каждый. В Вологде 6 сентября на Кремлевской площади пройдут Всероссийский фестиваль детей-блогеров «Топ-фест» и концерт хора Турецкого. В связи с проведением мероприятий на близлежащих улицах будут ограничены движение и стоянка транспорта. Так, с 6 до 22 часов для автомобилей будут закрыты улицы Сергея Орлова на участке от дома 4 до Кремлевской площади и Торговая площадь на участке от дома 1 до дома 17. Напомним, ТОП-фест – это всероссийский фестиваль детей-блогеров, артистов и талантливых подростков со всей России. В 13:30 на сцене выступит Настя Кош, Вова Левченко, Настя Князева, Янгер и другие участники. Концерт хора Турецкого состоится в этот же день в 19 часов на Кремлевской площади. Напомним, выступления артистов в сентябре прошлого года посетили более 2500 вологжан.
1: Спорта.
0: Череповчанин завоевал бронзовую медаль на турнире по мотоджимхане. Артем Прозоров стал третьим на региональных состязаниях Тверской области по фигурному управлению мотоциклом. Соревнования прошли в Вышнем Волочке и собрали спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельской, Вологодской, Калужской и Тверской областей.
1: Года на маяке.
0: Сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер западный, юго-западный 5-6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19 градусов, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ниже нормы не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26-60-60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Пятнадцать часов в Москве.
1: Новости.
4: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Каждый день российские войска в зоне специальной военной операции идут вперед, и в последнее время темп движения нарастает. Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
5: Здесь можно чего угодно рассказывать, так? Но войска-то каждый день идут вперед российские. Каждый день. Причем на всех участках линии боевого соприкосновения. Где-то быстрее, где-то медленнее, но это... Да, и в последнее время темп движения нарастает.
4: Путин также заявил об отсутствии на сегодняшний день сценария, который требовал бы проведения дополнительной мобилизации. А сообщение об обратном он назвал информационной атакой в преддверии выборов. По словам президента, у российской армии нет никаких проблем с личным составом, в отличие от ВСУ.
5: Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации. Это информационная атака со стороны противника в преддверии выборов в Государственную Думу с попыткой повлиять на результаты. Это просто задуманная информационная операция. У нас люди идут, как известно, добровольно подписывают.

0: контракты. В отличие от того, что делается на Украине, как известно, мы смотрим каждый день по телевизору, это в интернете, как там на Украине, людей как собак бездомных вылавливают и силой затаскивают на фронт. Поэтому уровень готовности к ведению боевых действий противника, мотивации очень низкие, и количество дезертиров очень большое. Там только официально уголовных дел за дезертирство возбуждено официально свыше 300 тысяч. А на самом деле, конечно, как минимум 500 000, я думаю. Но если официально возбуждено за дезертирство 300 тысяч, больше, чем 300 тысяч, ну о чем это говорит?
1: Путин также подчеркнул, что Украина наносит удары по чисто гражданским объектам на российской территории, поэтому Россия вынуждена была отвечать зеркально. Президент добавил, что защита НПЗ от атак противника пригодится и на будущее. Глава государства также отметил, что ремонты нефтеперерабатывающих предприятий в России идут достаточно быстро. Сейчас осталось провести 10% ремонтных работ на НПЗ, это будет сделано в ближайшее время. Говоря об указе о временном управлении, Владимир Путин заверил, что планов по национализации критической инфраструктуры нет, просто компании теперь обязаны защищать предприятия от атак. Топливный рынок России полностью обеспечен дизельным топливом и авиакеросином, сообщил вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала «Россия-24» на полях Восточного экономического форума. По словам Новака, с бензином разных марок пока наблюдаются определенные перебои, но правительство предпринимает все необходимые меры для того, чтобы сбалансировать и рынок автомобильного бензина.
2: Что касается топливного рынка, сегодня у нас полностью обеспечен внутренний рынок дизельным топливом и авиакеросином. Что касается автомобильного бензина 92-го, 95-го, 98-го, это разные марки, здесь сейчас в настоящее время действительно есть дефицит, он небольшой. Мы наблюдаем определенные перебои, но если говорить о динамике, то на этой неделе, с учетом ввода в эксплуатацию ряда заводов, в конце августа, в начале сентября, ситуация несколько уже улучшилась. И правительство предпринимает все необходимые меры для того, чтобы сбалансировать, в том числе и рынок автомобильного бензина. Буквально на днях было принято решение, в том числе о продлении запрета на экспорт дизельного топлива. По бензину принято решение о запрете экспорта до конца января 2027 года. Работаем с компаниями по привлечению дополнительного ресурса бензина от наших дружественных стран, там из ближнего зарубежья и дальнего зарубежья. Уже первые поставки пошли, и они наполняют рынок. Поэтому вся необходимая работа будет и дальше вестись с тем, чтобы рынок сбалансировался.
1: Новак также заявил, что миллиардные вложения нефтяных компаний в защиту объектов не отразятся на ценах на бензин. Вице-премьер сообщил, что компании активно внедряют рекомендованные системы защиты заводов. Речь идет о более серьезных системах, чем раньше. Российские войска освободили населенные пункты Васильевка, Благодатная, Должанка в Харьковской области и Ижевку в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. За сутки вооруженные силы России поразили логистический центр, объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры Украины, используемой ВСУ, цеха производства, места хранения беспилотников и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 155 районах. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожено 6 безэкипажных катеров военно-морских сил Украины. Вооруженные силы России поразили беспилотниками «Герань» в районе Одессы логистический центр новой почты, портовую инфраструктуру, а также используемый ВСУ танкер и сухогруз, сообщили в Минобороны. Ранее ударными беспилотниками был поражен логистический центр «Биокон» в Великоалександровке в Киевской области, который задействован для хранения и распределения грузов военного назначения. Взрывы прогремели в Сумах, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Одессе, Кировограде, Днепропетровске, Тернополе на западе Украины, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра ожидается дождь, местами по области гроза, днем в северной столице плюс 14-16. В Москве в пятницу местами небольшой дождь, ночью в городе плюс 10-12, днем 20-22 градуса.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе, а с нами кандидат психологических наук Софья Сулим. Софья, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Добрый. Сегодня мы хотим поговорить про феномен одиночества, когда мы находимся среди людей, вспомнить, конечно, наш метрополитен, поездки, а кто-то автобус, может быть, вспомнит, кто живет в городе, где нет метрополитена. И хотелось бы начать вообще, в принципе, с самого одиночества, да. В русском языке слово «одиночество», оно имеет вот какую-то такую немного отрицательную коннотацию, потому что, когда мы хотим описать какое-то комфортное состояние, мы говорим «уединение», да, вот мы находимся в уединении, мы как бы наслаждаемся тем, что мы одни. А одиночество – это что-то всегда такое грустное, болезненное, щемящее, да, что-то не очень хорошее, что может происходить с человеком. С точки зрения психологии, когда мы говорим об одиночестве, что это за чувство такое?
3: Ну, вы очень точно подметили, что одиночество стало таким отдельным социальным феноменом, когда человек одинокий считается каким-то не таким, с ним что-то не так, то есть у него как будто бы проблемы. Хотя если мы вернемся даже к классике, литературе более раннего периода, там рассматривали одиночество не как что-то плохое, а как необходимый период развития человека. Если мы говорим про кризисы, то любой жизненный кризис, а это всегда нас сопровождает, сопровождается периодом вынужденного одиночества. И иногда это называют такое экзистенциальное одиночество. Одиночество, когда нам нужно разобраться с собой, понять вообще, что с нами происходит, и как-то дальше наметить дорогу. Но обычные люди говорят одиночество как что-то плохое и как маркер социальной ненормальности.
1: Неадаптированности.
3: Да, неадаптированности.
2: Там, потому что некому будет стакан подать, да?
1: Воды.
3: Вы знаете, я думаю, что да. Это вот прекрасно. Вы говорите про точку Б, о которой люди где-то внутри и переживают. Ну, вообще, это нормально переживать про то, где ты будешь в будущем здоровому человеку. Потому что социальное общение – это единственное, что нам важно. Не поесть, не попить. Это само собой, да, это базовые потребности. А люди хотят находиться среди людей, быть принятыми, ощущать себя любимым человеком, принадлежащим какой-то группе. Вот в психотерапии есть такой подход, личностно-ориентированная реконструктивная психотерапия. Это одна из моих специализаций. Там вообще вся терапия идет через общение. То есть смысл такой: человек рассматривается с позиции отношений. Отношения с собой, отношения с другими, отношения с миром, если говорить просто. И все, что с человеком происходит, все, что с ним случается, и все проблемы именно от того, что его отношения как-то страдают. С собой, с другими, с миром. То есть, представляете, все, что с нами происходит, и вообще наша жизнь, это вообще про отношения.
1: Это с одной стороны. С другой стороны, вот вы заметили, что в социуме принято считать, ну, одиночество – это какой-то изъян, да, и не вариант нормы. А если посмотреть на это с этой точки зрения, то люди, может быть, стараются искусственным образом иногда выйти из одиночества, завязать общение, найти новый круг общения, найти партнера не потому, что он влюбился там, а потому, что нужно быть не одному, потому что одиночество – это плохо. Вот этот социальный фактор, он, мне кажется, влияет не очень хорошо, да, на человека, как вы считаете?
3: Да, то, что вы сейчас говорите, я бы сказала по-умному, как вторичный феномен, да, если человек боится одиночества по каким-то причинам своим, от того, что от того, что надо общаться, от того, что стакан воды нужен в будущем и так далее, то он наслаивает на эту тему какие-то вот свои убеждения. И поэтому заставлять себя общаться – это как способ убежать от одиночества, это еще хуже, чем просто дать себе время спокойно пережить уединение и понять, а что со мной происходит, когда я с людьми общаюсь. Потому что есть же люди и много людей, которым действительно сложно общаться. Они не знают, как общаться, они не понимают, почему им сложно строить отношения, не только личные, вообще дружеские. И вопрос не в том, чтобы из страха пойти построить, а в том, а что у меня за фильтры внутри, как убеждение, чувство, что я и боюсь этого одиночества, и туда бегу. Я, конечно, немножко в философскую плоскость сразу пошла, вот в Вахтанг, вы меня туда в практическую с Павлом возвращаете, я буду возвращаться. Но вот этот плохой феномен одиночества, он чаще всего от того, что человек с собой не разобрался. Он боится.
1: Что значит не разобрался с собой? Вот у нас сейчас тоже очень модно говорить, мы все такие и проработанные, и самосознательные, да, и так далее. Очень много модных всяких и трендовых штук. А что это по факту, ну, означает простым языком по-человечески, что человек с собой не разобрался. Вот как я с собой разобрался или не разобрался? Откуда я знаю? Да вроде разобрался.
2: Пойдем выйдем.
1: Вахтанг, Вахтанг, скажите. Вахтанг, пойдемте выйдем на Вахтанг. Как что вы все думаете? Ну, так и разбираешься с собой. Ну, это как?
3: Вот, видите, чем стараешься проще говорить, тем больше непонятнее. Психологу надо говорить не просто, а сложно. В общем, разобраться с собой – это когда человек понимает, что ему надо и какой он. То есть, когда человек понимает, что он, например, ну, больше такой закрытый, интроверт, ему много контактов не надо, он не так легко знакомится, но зато если углубляется в отношения, то он там очень такой стабильный, выстраивает крепкие отношения, последовательный. Если он это понимает, то он и не будет пытаться бежать за контактами, пытаться со всеми там в каком-то месте познакомиться, пообщаться и разобраться в себе, это понять, как я строю отношения, какие мне нужны и вообще как для меня нормально поступать в отношениях, каким быть, потому что мы же пытаемся кем-то быть. Вот помните, было одно время модно нетворкинги, вот это слово такое.
1: Налаживание связи?
3: Да, налаживание связи. Вот я люблю русские слова и русский язык. Вот налаживание связи.
1: У нас просто всегда это было. У нас всегда. У вот. Нас в России налаживание...
2: Кто кому Вася, надо сразу понимать.
1: Да, налаживание связи в России – это база, как принято говорить. Это база, потому что если связи не наладишь, в советское время, а колбасу ты как достанешь?
2: Никак.
1: А колготы
3: правильно.
1: Где ты достанешь? Да никак, понимаете?
3: Ничего
1: вот.
3: Не достанешь.
1: Только налаживание связи.
3: И вот я почему говорю, что одно время это сделали неким феноменом, что это надо искусственно делать. И я специально так никогда не делала, являясь достаточно общительным человеком. А вот люди, которые ко мне приходили на разные услуги, программы, консультации, вот делали. И я очень часто слышала одно и то же. То есть, когда искусственно надо кому-то идти общаться и знакомиться, как правило, ничего не выходит. Потому что человек пытается искусственно, имеет сверхцели, задачу общаться, и он не учитывает вообще, какой он. Кто-то там интроверт, ломает себе, ходит и так далее.
1: Вот мне кажется, что здесь не то, что как-то ломает, а что-то драматично звучит. Мне кажется, это как любой навык, которому мы обучаемся в жизни. Я, например, тоже там дожил до 50 лет, в какой-то момент я понял, а я не умею знакомиться с людьми. Ну, то есть у меня нет такого навыка. Как-то вот я на радио работаю, у меня есть какой-то круг общения, а вот так, чтобы подойти к человеку и познакомиться, я не умею. Я подумал, это любопытная задача. И я начал знакомиться с людьми, просто сознательно знакомиться и пытаться, просто общаться с ними там в разных ситуациях. И этот навык...
2: Тот самый мужчина в парке?
1: Да, это я.
3: Так вы как сознательный человек говорите про другой подход. Я просто говорю о том феномене, когда люди искусственно пытаются преодолеть. И здесь вы абсолютно правы. Здесь же вопрос целей и задач. Не как надо, для чего-то, для какой-то цели, потому что надо. И у меня проблема, значит, надо делать так, как говорят, что правильно. А я, как человек, который себя знает, разобравшись с собой, понимаю, что мне нужно научиться, да, общаться, потому что вроде общаться умею, но навыка нет. И это другое. Это другой подход. Это подход не извне, потому что надо, а изнутри, потому что я себя больше понял. И это большая разница. Тогда вот этот личностный смысл появляется. Потому что общение ради общения не нужно. А раз мы говорим про феномен одиночества и знакомства, то человек страдающий, а очень многие страдают действительно от недостатка качественного общения, а не просто общения, не понимают, как это качественное общение, являясь собой, построить. Вот мне кажется, это очень важная тема.
2: Надо как-то структурировать свой внутренний мир, ведь каждый из нас — это вселенная отдельная, да?
3: уникальная. Конечно. Космос.
2: Космос, да. И надо как-то вот эту вот систему свою, свое Солнце найти, да, свои планеты найти, определить, да? На какой планете ты живешь, да, как у тебя там лето и зима, да? Устроены, да, что сезонность у тебя, настроение есть и так далее, да. Ну, если человек разберется со всем этим, он не уйдет внутрь себя окончательно, не порвется внешним миром?
3: Ну, знаете, как мне нравятся эти вопросы. Я думаю, что где-то пойдет в это, но вернется, потому что все циклично. Нет, мы же не линейная какая-то прямая у нас из точки А в точку Б. Жизнь вообще очень такая цикличная, как синусоида. То есть будут периоды и уединения, и кризисные, и периоды, наоборот, большей активности, расширения. Я знаю по себе, являюсь уже человеком, пережившим ряд кризисов и работающих как раз с кризисами, как кризисный психолог, в первую очередь, что вот точка, когда я хочу уйти в себя, и мне не хочется людей, это точка перерождения, и мне надо уйти в себя, и надо переосмыслить. И после этого переосмысления, конечно, в нем контактов не хочется, а после него уже выходишь обновленный, понимаешь, с кем хочется общаться, и вообще, какие контакты для меня сейчас хороши. Это правда так. И я уверена, что и вы, Павел, и вы, Вахтанг, да, переживали эти периоды, как все наши уважаемые слушатели. И это нормально. Бояться, мне кажется, вообще не надо. Важно вот принять, что будут эти периоды, но не зависать.
1: Кроме стакана воды, почему бояться одиночества? Потому что осудит социум или я буду чувствовать себя каким-то ущербным?
3: Мне кажется, несколько уровней. Вот самое простое, что первое, это действительно страх выживания, это про стакан воды, про то, что со мной что-то будет не так, никто не поддержит, а вдруг что случится, и это же и правда так, сила связей. То есть помогают связи, ну и кто-то свыше, скажем так, да, если мы уж философию берем. А второе, это страх действительно не быть таким, как принято. Не
1: как
3: быть
1: все.
3: Как все, потому что здесь в психологии есть две вещи важных, два одновременно, две части противоположных, соединяющихся в целое. Человек, с одной стороны, уникален, каждый, ну нет таких, да, а с другой стороны, он невероятно обыкновенный. То есть обыкновенный, как в социуме, мы все понимаем, что нам надо, те же пирамиды потребностей от базовой потребности, там есть, пить, спать, да, потребность в принадлежности,
1: проблемы
3: в любви.
1: Проблемы одни и те же, на самом деле.
3: Одни и те же проблемы, одни и те же вопросы, одни и те же решения, только вот помноженное на уникальность
1: только,
3: человека.
1: Да, только с индивидуальным подходом.
3: Да, да, и это прекрасно, это же нас всех сближает, и вот когда мы боятся люди знакомиться, людей, да, а те же точно так же с кем-то боятся познакомиться, потому что боятся одного того же. Быть отвергнутыми, быть не такими, не принятыми, непонятными. Да, и хейт, вот когда люди проявляются там в социальных сетях, пишут и боятся, вот часто это на консультациях встречаю, все боятся хейта. Потому что, ну, быть непринятым, да, это часть нашей природы, хотеть быть принятым. Ну, чтобы выделиться, нужно принять, что ты будешь непринят.
1: Но мне кажется, что ненависть, вот хейт, это даже прекрасно в некотором смысле. То есть, если тебя вдруг начинают ненавидеть, то это значит, что ты вызываешь в человеке какие-то яркие эмоции.
3: Да, но вот как вы говорите, это прекрасно на каком-то уже уровне, вот когда человек понимает это, а когда он еще только там где-то внутри что-то неокрепшее о себе зреет, вообще какой я, кто, опереться еще не на что. А когда есть на что опереться, вот человек что-то о себе понял, что-то там получил в жизни, и он вот стоит на своем и пусть хейт, ну, переживу.
1: Это как-то в том анекдоте, могу ли я, хочу ли я, значит.
3: Магнолия.
1: Магнолия, да, нужно разбираться в себе. Мы продолжим наше общение после музыкальной паузы и выпуска новостей. С нами сегодня кандидат психологических наук Софья Сулим. Мы обсудили немного одиночество, а после выпуска новостей обсудим одиночество в толпе.

0: когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом, процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар, обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
1: Имеют все противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
3: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
4: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 15:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. У России есть ответ на удары по НПЗ и логистическим центрам. Это укрепляет систему противовоздушной обороны, заявил Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. По словам президента, бизнес активно включился в защиту объектов от ударов ВСУ. Результат уже есть.
2: Есть, конечно. Что же, пока идет СВО, ответ только один. Укреплять систему противовоздушной обороны. Хочу обратить ваше внимание на что? На то, почему вот мы столкнулись с этой ситуацией. Да потому что исходили из того, что это чисто гражданские объекты, они не могут быть объектами каких бы то ни было атак, даже в условиях вооруженного конфликта. Но в этом смысле мы ошиблись. Наш противник, к сожалению, думает иначе, и начал наносить удары по этим гражданским, чисто гражданским объектам. Как вы видите, мы вынуждены были отвечать зеркально. И, судя по всему, наш ответ, в общем и целом, оказался весьма значимым для тех, кто открыл этот ящик Пандоры. Вот. Но у нас есть и другой аспект. Во-первых, нам нужно всем вместе это делать. И сейчас наши компании включились в эту работу. И, уверяю вас, результат уже есть и будет.
0: Глава государства заявил, что российские войска в зоне спецоперации идут вперед по всем направлениям, и темп движения нарастает. По словам президента, российская армия каждый день идет вперед. Путин также сообщил, что украинские войска ежемесячно теряют 8-12 тысяч человек. Президент отметил, что число потерь Украины значительно больше, чем людей, которые поступают в ВСУ в рамках насильственной мобилизации. Средствами ПВО за сутки сбиты 2 управляемые авиабомбы, 3 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 998 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Российские войска освободили населенные пункты Васильевка, Благодатная, Должанка в Харьковской области и Ижевку в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки «Днепр» за сутки нанесли поражение живой силе техники 4 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Запасная, Кирова, Малокатериновка, Запорожской области, Новодмитровка, Херсонской области и города Херсон. Уничтожены до 55 военнослужащих ВСУ, 12 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, передает РИА Новости. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Одессе, Кировограде, Днепропетровске, Сумах, в Тернополе, на западе Украины, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Тело бывшего командующего армией боснийских сербов генерала Ратка Младича забрали из Гааги, а сегодня его должны доставить в Белград, сообщил президент Сербии Александр Вучич. По его словам, о времени прощения и похоронах вскоре объявят семья генерала. Сербский герой Ратко Младич скончался 27 августа в застенках прозападного Гаагского трибунала. Он умер после исповеди с православным крестом в руке, рассказали в Сербской православной церкви. В Сербии назвали смерть в заключении 84-летнего генерала, который перенес инсульт умышленным убийством. Ранее трибунал отказал ему перед смертью в гуманитарном освобождении, лишил возможности провести последние дни жизни в окружении близких. Напомню, Младич был обвинен судьей прозападного Гаагского трибунала, нарушение законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине. В 90-е годы был приговорен к пожизненному заключению. Младич долго скрывался от преследования на родине, но в 2011 году был предательски выдан сербскими властями в Гаагу. После его смерти власти Сербии заявили, что организуют похороны генерала с государственными почестями. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центров ОБС, в Петербурге завтра ожидается дождь, местами по области гроза, плюс 14-16, в Москве в пятницу местами небольшой дождь, днем 20-22 градуса.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
3: Почему вы пойдете на выборы?
4: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
5: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
6: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
7: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
8: Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
3: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.

0: Партия Коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
2: Выборы в Государственную Думу 2026.

0: «Маяк».
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российская фигуристка София Дзепко занимает второе место после короткой программы на этапе юниорского гран-при в Бангкоке. Лидирует японка Сумика Каназава, которой Дзепко уступает 0,2 балла. При этом София получила балл штрафа за поздний старт. Произвольную программу девушки представят 4 сентября. Женская сборная России проиграла команде Испании со счетом 3-0 на чемпионате мира по водному поло 4-4. Это первое поражение россиянок на турнире. Ранее наши ватерполистки победили команды Турции, Греции и ЮАР и вышли в плей-офф чемпионата мира. Российская команда выступает на турнире с флагом и гимном страны. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда повторно проверит спортсменам, которым отказала в нейтральном статусе. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Принципы и правила, определяющие статус нейтрального спортсмена, будут закреплены в форме заявки и декларации, а также в обновленной политике в отношении индивидуальных нейтральных спортсменов, сообщили ТАСС в пресс-службе Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. При этом в отношении лиц, чьи заявки на получение нейтрального статуса были ранее отклонены, будет проведена проверка соответствия установленным критериям, которые осуществит независимая сторонняя организация, отметили в пресс-службе. Ранее трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов рассказал, что в декабре его заявку отклонили, а спортивно-арбитражный суд в январе отказался рассматривать апелляцию и не стал разъяснять причины решения ФИС. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил РИА Новости, что в ближайшее время намерен подать заявку на нейтральный статус, но отметил, что пока нет ясности, какие условия будут внесены в декларацию, что именно надо будет подписывать и кто будет рассматривать вопросы допуска спортсменов. Эти декларации и раньше были в других видах спорта. Мы внимательно посмотрим, чтобы там не было никакой, скажем так, отсебятины, связанной со спецоперацией с осуждением СВО, сказал министр спорта России Михаил Дегтярев, выступая на Восточном экономическом форуме. Декларация должна быть нейтральной. Если там ничего нет нарушающего нашу Конституцию, законы, то в принципе допустимо, отметил министр.
1: Футбольный «Монако» намерен продать Александра Головина до 10 сентября. До этого срока открыто трансферное окно в российском чемпионате. Клуб хочет получить за российского полузащитника 20-25 миллионов евро. Как сообщают французские СМИ, сам Головин не против вернуться в Россию. Ранее сообщалось, что «Зенит» уже предлагал Александру контракт на 4 года, а в «Спартаке» заявили, что в переходе игрока не заинтересованы. Футболисты ЦСКА стараются не обращать внимания на критику со стороны журналистов, рассказал полузащитник команды Кирилл Глебов. «Всю прошлую весну мы критиков слушали и вольно-невольно принимали эти слова. Что из этого вышло, все прекрасно помнят. У нас есть тренер, который в какие-то моменты критикует нас, другие хвалят, лучше слушать его», — поделился Глебов. ЦСКА идет на 4-м месте в российской премьер-лиге. 5 сентября армейцы на выезде сыграют с «Зенитом». Итоги Кубка мэра Москвы ударили по самолюбию хоккеистов «Спартака», признался капитан команды Андрей Миронов. «Никто не хочет проигрывать даже товарищеские матчи. Значит, в сезоне будем сильнее, что называется, попрем», — пообещал Миронов. Ранее в «Спартаке» заявили, что перед командой стоит задача выиграть Кубок Гагарина в этом сезоне континентальной хоккейной лиги, который стартует 5 сентября. С вами был Юра Геворкян.

0: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами кандидат психологических наук Софья Сулим. Вот смеются все, веселые такие, радуются. А мы про одиночество, между прочим, говорим. Проблема-то серьезная. Одиночество. Поговорили перед выпуском новостей об одиночестве в целом. Сейчас хочется перейти вот к теме нашей непосредственно. Это феномен одиночества среди людей. Ведь действительно бывает, что когда мы оказываемся в толпе, в компании, где-то на какой-то вечеринке, чувство одиночества, вот того самого неположительного, да, одиночества, когда тебе больно, жалко себя, такого несчастного всего, оно становится гораздо острее, оно прямо сильнее, чем ты просто сидишь один дома и страдаешь, почему я такой один несчастный.
1: Абсолютно точно. А почему? Потому что через других людей человек понимает себя. То есть другие люди нужны как зеркало. И если человек находится в обществе, глядя на других, у него всплывают внутри и, может, не осознаются, но влияют на него все установки относительно других людей и себя. То есть человек может там что угодно думать, не осознавать, но чувствовать точно, он чувствует. Вот, например, где-то внутри него есть установка, что я не такой, мне сложно познакомиться, меня отвергнут, меня не любят. И это не осознается, это где-то глубоко уже внутри. И поэтому, когда у него есть порыв пообщаться, или кто-то ему понравится, и с другими людьми он взаимодействует, или даже просто сидит в метро, да, у него с одной стороны порыв, а вот хороший человек, а с другой стороны, а я не хороший. И вот психология-то как раз с этим и разбирается, помогает человеку понять, какие установки ему мешают чувствовать себя достаточно нормальным и в толпе людей, и наедине с собой, и вообще с другими людьми. Поэтому это внутреннее состояние, формирующееся от мыслей, которые появились когда-то о себе. И обычно это очень ранние установки. Они настолько глубокие, что они, ну, уходят куда-то там в глубину бессознательного. Человек даже не понимает, почему он так потом от людей шарахается, почему ему так плохо, если вдруг, ну, на него не так посмотрели. Угу. Поэтому одиночество в толпе – это где-то внутри, ну, неверие, наверное, в то, что человек такой, как все, нормальный, что с ним можно общаться, что вообще сам по себе ценный. Это же так принято говорить, да, любить себя – это принимать себя, принимать, что ты не можешь быть идеальным, ты не идеальный, но ты нормальный. Неважно, что у тебя было там в детстве, что у тебя сейчас происходит, ты все равно нормальный живой человек. Вот, в принципе, работа хорошего психолога и заключается в том, чтобы человеку вернуть статус нормальности с любыми переживаниями, с любым жизненным опытом, чтобы он не ощущал это одиночество, а шел к людям, а не от них.
2: А одиночество вообще помогает человеку найти себя? Ведь мы живем в социуме, мы кого-то копируем, от кого-то берем хорошие, плохие привычки. А вот если мы загоняем себя в одиночество, ну хотя бы там, я не знаю, на день, на неделю, и так вот начинаем копаться и рассматривать свой внутренний космос, мы идем к себе, мы возвращаемся к себе, мы отказываемся от вот этого всего наносного. И ведь когда ты увидишь себя такого вот, какой ты есть, да, внутри, иногда становится страшно. И наоборот, да, как-то это может и как-то расстроить человека, когда он сталкивается с самим собой внутри себя.
1: Ну, любые кризисы – это про то, чтобы желательно встретиться с собой. И вы сказали слово такое «загоняет». Семантика очень важна. Если человек загоняет себя туда осознанно, то у него должна быть цель. То есть я зачем иду, уединяюсь или там в одиночество?
2: Я слишком разогнался. Мне кажется, что я себя сжигаю. Давайте я посижу, просто разорву все социальные связи, почитаю, я не знаю, какую-нибудь умную книжку «Войну и мир» Льва Толстого.
1: Павел, мне кажется, люди так не думают и не делают. Это что-то из ряда иллюзий. Ну, это то, что вы фантазируете. Люди обычно, да, загоняют, мы говорим, в негативной коннотации. Это значит, человек не понимает, почему он вообще, ему ничего не радует, людей не хочется видеть, а правда, у него конфликт внутренний. То есть что-то по-другому уже, он что-то не осознал о себе, что-то хочет, а что-то не может, если совсем просто. И вот ему прям надо разобраться, общаться, ему не хватает в толпе ресурса, но он все время распыляется, да, а тогда он прям хочет остаться один, всех, как говорится, высылает, да, и куда-нибудь уединяется, ну, как может, даже если просто в туалет, в обычной жизни или в ванну там. И тогда он загоняет туда осознанно, его загоняет туда его бессознательное, внутренний конфликт, который может быть точкой перерождения, человек может понять, а что же не так, и что я хочу на самом деле, а может, ну, не понять, и, ну, это, наверное, не всегда даже от самого человека зависит, бывает, что психика не готова принять какие-то очевидные вещи, но в таких случаях я всегда говорю, все хорошо в меру, хорошо и уединяться, и хорошо через людей, взаимодействуя с ними, ну, если это разговор, да, если человеку дают место, вот этот его внутренний материал, как говорят психологи, вытащить эмоции, чувства, страхи, то он через других может себя понять, просто уединяясь тоже. Поэтому человек сам чувствует, ему уединение в какие-то моменты нужны, и оно будет полезно. И в какие-то моменты поговорить. Вот важно, чтобы это сочетать. И то, и то.
0: А вот интересно, я вот сижу, слушаю, мне интересно, насколько вот... конечно, не стоит говорить, может быть, сейчас ярлыки вешать там, что нормально, что ненормально, да,
1: ну,
0: получается.
1: Почему? Можем и поговорить.
0: Ну, хорошо, давайте. Я, предположим, себя поймал как вот момент на мысли, что 80% времени мне вообще-то не очень хочется с людьми общаться. Мне гораздо хочется вообще-то быть одному. И это не из-за того, что у меня проблема, потому что мне так комфортнее. А с людьми я общаюсь 20% своего времени. Конечно, я с ними общаюсь, мне хочется с ними общаться периодически. Но период условного уединения, он гораздо больше у меня, чем период общения с людьми. И я себя в этом ощущаю комфортно. То есть, наверное, человеку просто нужно найти вот эту процентовку правильную, сколько ему нужно общаться, сколько не общаться.
1: Да, вы сказали «сейчас». Это тоже важное
0: сейчас,
1: слово.
0: Конечно.
1: Потому что, во-первых, разные жизненные этапы.
0: Безусловно.
1: Есть. Да? И мы говорим про то, что есть кризисы, и есть периоды уединения, есть периоды расширения, общения активного, там, осваивания чего-то нового.
0: Мне не очень нравится, что вы как бы ставите знак равенства между уединением и кризисом. То есть что, получается, что уединение – это всегда кризисная ситуация. Человек не может комфортно жить без кризиса в уединении.
1: Ну, мы сейчас, ну, это и, возможно, я об этом говорю, потому что привыкла работать, да, с людьми, которые уединение вынужденное получают из-за каких-то внутренних вопросов. Да, сейчас вернемся тогда к теме одиночества, да, или уединения такого. Норма все, когда вам комфортно. То есть, если вам комфортно...
0: И не нарушает уголовный кодекс.
1: Конечно. И это никому не причиняет зла, как минимум. Но я говорю о том, что есть контексты жизненные, когда это просто необходимо. А есть со временем, и это более старший возраст, действительно большее знание себя, как мы говорили, разобрался в себе человек или нет, какой он и что ему хорошо. И уже прожитый опыт, в котором, возможно, было много общения, возможно, человек прошел какой-то путь, ну, такого передоз у него, да, и он нашел свою золотую середину, и сейчас ему так. Я заметила, что с возрастом все больше людей предпочитают периоды уединения, нежели общения. То есть это дозированно становится. И мне кажется, это такая социальная норма. Потому что сначала у нас такая экспансия, расширение в социуме. Мы общаемся много, растем, развиваемся, учимся. А потом, зная себя, мы выбираем, что нам важно. Мы хотим уже быть собой, нам комфортно быть какими-то, и мы уже знаем, с какими людьми, когда. И это нормальные, знаете, энерго...
0: Из количества переходим
1: такое...
0: в качество. Мы
1: да.
0: продолжим после небольшой рекламной паузы. С нами кандидат психологических наук Софья Сулим. Сегодня мы говорим про одиночество и про одиночество среди других людей.
3: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Выборы 2026.
5: В 30 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
6: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей. Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
5: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
6: Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
7: Почему вы пойдете на выборы?
8: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
9: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
10: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
11: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
12: Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
7: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
13: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
14: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
15: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
16: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
15: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
16: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
15: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
17: Селя!

0: Зеленые – это будущее для людей. У тебя есть возможность его выбрать. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
2: 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.

Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Вологодская область экспортировала 450 тонн мороженого с начала года. Крупнейшим производителем Вологодской области является предприятие «Вологодское мороженое», которое ежегодно выпускает более 30 тысяч тонн продукта. Ассортимент компании насчитывает свыше 200 наименований. Продукция реализуется как по всей России, так и за ее пределами. География экспортных поставок постоянно расширяется. Так, недавно партия мороженого объемом 8 тонн отправилась в самую западную точку Африки – Сенегал. Участники СВО могут получить юридическую

0: подтвержденная учетная запись. Новая гостиница откроется в Вологде. 25 декабря на улице Маршала Конева в областном центре начнет работу новая сетевая гостиница. Отель «Триа Вологда», построенный из быстровозводимых конструкций, будет соответствовать всем стандартам комфорта. В современном придорожном отеле разместятся 45 номеров, два из которых будут оборудованы для маломобильных граждан. Постояльцы гостиницы смогут посетить круглосуточное кафе на 20 посадочных мест. Глава Вологды Сергей Жестяников добавил, что на фасаде здания появится архитектурная подсветка и вологодская птица счастья. Также будет благоустроена прилегающая территория. Гостиницы обустроят подъезд, парковку и сделают зарядную станцию для электромобилей.
1: Новости спорта.
0: Вытегорские ориентировщики завоевали 5 медалей на первенстве Северо-Запада. Кирилл Тупицын взял сразу 3 серебряные награды. Среди спортсменов до 16 лет он становился вторым на дистанциях кросс-выбор, кросс-классика и кросс-лонг. Кирилл Чередин и Даниил Стручков стали бронзовыми призерами на маршрутах кросс-лонг и кросс-выбор соответственно.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный 5-6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 18 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, ниже нормы. Евгений Мосейко, служба новостей.
0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Часов в Москве.
0: Новости.
3: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Российские войска в зоне спецоперации идут вперед по всем направлениям, и темп движения нарастает, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума в Владивостоке. Президент сообщил, что украинские войска ежемесячно теряют 8-12 тысяч человек. Глава государства отметил, что число потерь у Украины значительно больше, чем людей, которые поступают в ВСУ в рамках насильственной мобилизации. Путин также заявил, что шансы на урегулирование украинского конфликта есть, однако его возможности осложняют проявление государственного терроризма Киева. Президент поблагодарил все страны, которые пытаются помочь в этом процессе, а западных союзников Украины, которые отмалчиваются, назвал соучастниками международного терроризма.
4: Договориться между собой должны прежде всего Россия и Украина, а все остальные страны готовы поддержать и помочь. И не только Соединенные Штаты, но и здесь присутствующие страны. Китайская Народная Республика, например, постоянно тоже обращает на это внимание и всячески способствует тому, чтобы проблема была решена, и прежде всего мирными средствами. И председатель Си Цзиньпинь, когда мы с ним встречаемся, тоже постоянно поднимает этот вопрос. Но все-таки в конце концов и прежде всего эту проблему должны решить вовлеченные в конфликт страны. Это Россия и Украина. Это подход правильный. Но мы благодарны всем, кто пытается внести свой вклад в урегулирование этого вопроса. Есть ли шансы? На мой взгляд, да, они есть. А то, что вы обратили внимание на захват гражданских судов, на удары по гражданским торговым судам, это, а тем более вот мы сейчас услышали об угрозах атак на гражданские, на воздушные суда, это, конечно, проявление государственного терроризма. И

0: Это осложняет, безусловно, осложняет возможности проведения двусторонних мирных переговоров. Кстати говоря, те, кто отмалчивается, те, кто не обращает на это внимание, имея в виду прежде всего западных союзников Украины, становятся соучастниками международного терроризма.
1: На пленарном заседании Восточного экономического форума Путин заявил, что власти не устраивают сборов с бизнеса. Речь идет о добровольных взносах. Президент рассказал, что Министерство финансов распределяет средства добровольных взносов бизнеса прежде всего на социальные нужды.
0: Люди инициативно встали и сказали, мы работаем в этой стране, мы граждане этой страны. Мы, в общем, и личные состояния накопили приличные, и бизнес чувствует себя уверенно, несмотря на все проблемы. Мы хотим внести вклад в сегодняшних условиях в развитие и экономики, и социальной сферы, что самое главное. Значит, прежде всего это образование, здравоохранение, некоторые другие направления деятельности государства. И вообще мы ничего не спрашивали, никак не дирижировали этой ситуацией. Но я вам говорю совершенно вот так, как было. И потом пошли эти взносы, причем прямо на счет Минфина Российской Федерации, который распределяет эти средства, повторяю еще раз, прежде всего на социальные нужды. Хочу поблагодарить бизнес России, в том числе и сидящих здесь на коллег, за эту инициативу. Спасибо большое.
1: Путин также подчеркнул, что Украина наносит удары по чисто гражданским объектам на российской территории, поэтому Россия вынуждена была отвечать зеркально. Президент добавил, что защита НПЗ от атак противника пригодится и на будущее. Глава государства также отметил, что ремонты нефтеперерабатывающих предприятий в России идут достаточно быстро. Сейчас осталось провести 10% ремонтных работ на НПЗ, и это будет сделано в ближайшее время. Говоря об указе о временном управлении, Владимир Путин заверил, что планов по национализации критической инфраструктуры структуры нет, просто компании теперь обязаны защищать предприятия от атак. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Васильевка, Благодатный, Должанка. В Харьковской области сообщили в Минобороны. Подразделения южной группировки взяли Ижевку. В Донецкой Народной Республике нанесли поражение формированием 4 украинских бригад в районах населенных пунктов Веролюбовка, Дружковка, Краматорск, Николаевка, Семеновка и Славянск Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 205 военнослужащих, 4 боевые бронемашины, 26 автомобилей и артиллерийское орудие. Вооруженные силы России поразили беспилотниками «Герань» в районе Одессы, логистический центр «Новой почты», портовую инфраструктуру, а также используемый ВСУ «Танкер» и «Сухогруз», сообщили в Минобороны. Ранее ударными беспилотниками был поражен логистический центр «Биокон» в Великоалександровке в Киевской области, который задействован для хранения и распределения грузов военного назначения. В Киеве и большинстве украинских регионов объявлена воздушная тревога, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Одессе, Кировограде, Днепропетровске, Сумах, в Тернополе, на западе Украины, также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе за туманы, который ожидается предстоящей ночью и утром. С 23 часов и до 8 утра может ухудшиться видимость. Ночью в Москве 11-13 градусов, в пятницу днем 20-22 градуса, преимущественно без осадков. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
2: Погода.
1: Сейчас в Москве плюс 17. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, завтра ожидается дождь, местами по области гроза, днем плюс 14-16.

0: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
1: Рекламные службы 495-105-5244.

0: «Как знать» на маяке.
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами дочь основателя Вселенского храма религии Ильгизовханова Юлия Ильгизовна Каримовна. А Юлия Ильгизовна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Приветствую всех.
1: Да, сегодня хотим поговорить как раз про историю создания храма всех религий в Казани. Я был вот в этом храме, и это очень интересный был опыт. Если говорить вообще, ну, все начинается, конечно, с идеи, да? Как вообще возникла идея вот создать такой храм? Хотя он называется храм, честно говоря, у меня больше ощущений от него было, как от музея, но тем не менее, как все-таки храм всех религий в Казани.
3: Ну, начать нужно с того, что все-таки Вселенский храм – это такой культурный проект двух родных братьев. Они этот проект реализовали прямо на месте своего родного дома в городе Казани. Вот. Сама идея, она принадлежит старшему брату Ильдару. И он вообще Вселенский храм создавал как архитектурный символ основных мировых религий. Ну, то есть он хотел, чтобы он стал символом мирного сосуществования религий, да, символ духовного единения, уважения к разным культурам и конфессиям. И вообще вот к этой идее имеет самое непосредственное отношение Святослав Рерих. Это младший сын великого русского художника Николая Рериха. Святослав Рерих, он был близким другом Ильдара, то есть они очень дружили. И вот как Ильдар рассказывал, вообще сама идея, она была Ильдару подсказана именно Святославом много-много лет назад. Вот. Но не сразу Ильдар мог как бы приступить к реализации этой идеи, потому что тогда он был слишком молод. И к реализации этой идеи он приступил только в 90-х годах, да, в 1994 году он начинает это строительство. Вот. Ну и мы вообще, конечно, всегда вот подчеркиваем, да, вот эту вот связь, преемственность, да, что вот сама идея, она вот пришла, ну, как бы не просто так, не спонтанно, скажем так.
2: Угу. А как выбирали место для строительства? Какие факторы учитывались при выборе места?
3: Вы знаете, на самом деле, изначально Ильдар Ханов планировал построить Вселенский храм совершенно в другом месте. Причем рассматривались сразу несколько вариантов, но ни один из этих вариантов не сложился, и практически отчаявшись, он решил начать строительство прямо на месте своего родного дома. Ну, надо понимать, что это были очень непростые времена, это были 90-е годы, вот, и, ну, я думаю, вы помните, да, что это было за время. Вот. Да, поэтому вот он вернулся в свой родной дом, то есть вот прям на то самое место, где стоял родительский дом, на то самое место, где он родился и вырос. И вот прям там, на месте родного дома, начал это строительство.
1: Что вот для тех, кто, может быть, не был в Казани, не был в храме всех религий, а что из себя представляет этот храм? Вот опишите, пожалуйста, на что это похоже?
3: Ну, вы знаете, это такой очень большой такой архитектурный комплекс. И вот его главная особенность – это то, что в нем сознательно братья соединили самые разные архитектурные стили. Здесь можно увидеть православные купола, мусульманские минареты, пагоды, буддийские ступы, католические шпили, символы исчезнувших цивилизаций. И вот использование вот этих самых разнообразных символов вот в таком едином ансамбле подчеркивает саму идею общего корня всех мировых верований.
2: Именно основные религии взяты за основу идеи, или все-таки мысль простиралась и до древних времен?
3: Нет, их около 16. Да. Там и христианство, и ислам, и буддизм, индуизм, язычество, синтоизм, конфуцианство, шумеракадские религии, мифология майя, бахаи, зороастризм, тенгрианство. Ну, в общем, очень много религий, в том числе исчезнувших. Внутреннее пространство, да, то есть вот для тех, кто у нас не был, то есть храм, он представляет особый интерес не только ну, с внешней, да, точки зрения, то есть его можно посмотреть изнутри, потому что Вселенский храм, он состоит из тематических залов, каждый из которых посвящен какой-то отдельной культуре, религии, цивилизации, и вот внутри все сделано своими руками. Очень много мозаик, витражей, росписей, гипсовых барельефов, скульптур.
1: Так, Юлия Ильгизовна, кажется, у нас немножко связь пропала.
3: А Алло.
1: Да-да, вот слышим вас прекрасно, да, на скульптурах остановились и рельефах.
3: В общем, все сделано своими руками, то есть братья были художниками, поэтому эту грандиозную работу они начинали выполнять сами.
1: Но они же профессиональные художники, насколько я помню, да, учившиеся там, по-моему, Строганов.
3: Да. Оба брата, они профессиональные художники. Старший брат, он скульптор-монументалист, младший брат, он, ну, по прикладной линии обучался. Строгановку закончил в Москве.
2: Угу. А как был спланирован комплекс? Как вот 16 религий, вы говорите, да? Как вот надо было ведь увязать в какое-то единое целое, да, в единство культуры? Именно в этом идея основная храма?
3: Да, идея, ну вообще, ну как бы основная идея мирное сосуществование различных религий. И вот братья хотели продемонстрировать, что и люди разных конфессий и вероисповеданий могут жить в любви и в мире. И это как бы, ну абсолютно, это не утопия, скажем так, то есть это абсолютно реально. Вообще глобальная идея этого проекта – это укрепление межнационального мира, взаимного уважения. А вообще идея, ну и вообще изначально, то есть у Ильдара не было вот такой грандиозной идеи. То есть его планы были более чем скромными. Ввиду того, что строительство велось на месте родного дома, то есть, как мы понимаем, это, ну, довольно ограниченный участок, да, то есть, ну, очень ограниченное пространство, он хотел как бы построить такой архитектурный символ основных мировых религий. Но когда началось это строительство, сам объект, он, ну, как бы стал приобретать особую популярность, да, не только среди жителей Казани, но и среди гостей города. К нам стало приезжать очень много туристических групп, да, ну, просто интересующихся людей. И поэтому это строительство продолжилось. Оно вышло за рамки частного домовладения, поэтому сегодня это уже огромный комплекс, площадь комплекса более 3000 квадратных метров. И строительство продолжается до сих пор, несмотря на то, что ведется уже более 30 лет.
1: А, кстати, вот как сами жители Казани, Татарстана восприняли появление такого необычного сооружения? А сразу как-то приняли или, может быть, не сразу?
3: Ну, вы знаете, я скажу так, что, во-первых, ну, на сегодняшний день это один из самых посещаемых объектов Казани. То есть вот за прошлый год нас посетило не менее 400 тысяч человек. И, ну, учитывая, что это все-таки частный объект, согласитесь, что это очень много. И я могу сказать, что он никого не оставляет равнодушным. Потому что, ну, кто-то вдохновляется необычной архитектурой, красотой наших залов. А для кого-то посещение становится источником новых знаний, потому что мы проводим очень увлекательные экскурсии. Для кого-то это место для творчества, потому что у нас там работают мастер-классы. Но вообще самый широкий отклик вызывает сама идея создания Вселенского храма, потому что он был задуман как воплощение единства. Вот, они разделены. Сегодня, конечно, ну, учитывая вот общеполитическую обстановку, эта идея, конечно, выглядит особенно ценной.
2: Угу. А внутри, что внутри? Там наверняка и фрески, да, есть, и витражи, и скульптуры, и мозаика, скорее всего, да?
3: Да, совершенно верно. И мозаики, и витражи, и барельефы, и росписи, и скульптуры. Ну, всего перечислить невозможно. Это, конечно, просто надо увидеть своими глазами, потому что каждый зал, он по-своему уникальный. То есть каждый зал – это олицетворение отдельной культуры, религии, цивилизации. Все, что вы увидите, было сделано с огромной любовью, с трепетом, да, вот с таким, вот, знаете, с огромным уважением. Вот, поэтому, ну, словами, конечно, это, ну, объяснить невозможно. То есть это надо видеть.
1: Я вот вспоминаю свои ощущения от посещения храма всех людей в Казани. И когда мы говорим слово «храм», мы представим какие-то там купол, большое пространство, но там же этого нет, да, в основном там действительно вот эти залы, как правило, некоторые совсем даже небольшие, какие-то где-то узкие переходы есть, да, и почему я начал с того, что он, ну, по большому счету, конечно, больше арт, какое-то культурное пространство,
3: да,
1: нежели
3: он,
1: храм. Да.
3: Он больше напоминает музейный комплекс, то есть ничего канонического в наших залах нет. Несмотря на то, что каждый зал – это олицетворение какой-то отдельной религии, не нужно искать, ну, вот, не нужно соотносить с учреждениями, да. То есть, например, христианский зал, он просто, ну, напоминает, да, христианство. То есть он олицетворяет христианство, но при этом там нет иконостаса, там не горят церковные свечи, лампады, то есть ничего этого нет.
2: А вот в музеях обычно экспонаты какие-то есть, а в храме всех религий что находится? Тоже какие-то экспонаты?
3: Да, это все, то есть экспонаты, созданные нашими руками, то есть своими руками. А вообще, то есть изначально это делали сами братья своими руками, но после того, как вот старший брат умер, случилось это в 2013 году, и это все перешло в руки младшего брата, сегодня вообще Вселенский храм живет его стараниями, вот, его трудами. То есть он не только как бы живет, да, вот в этом месте, то есть он разрабатывает каждый новый зал, то есть он составляет эскизы, он работает над реализацией каждого проекта, вот, и, конечно, у него есть команда единомышленников, ну, в одиночку он уже не может.
1: Ну, должны же, да, быть последователи какие-то, такой
3: идеей. Конечно, конечно. Ну, ему, начнем с того, что ему сейчас 78 лет, и в таком возрасте, как вы понимаете, ну, в общем, в одиночку, вот как он любит говорить, значит, ну, носилки несут двое. То есть в одиночку это абсолютно невозможно. Поэтому у него есть небольшая команда единомышленников, вот, поэтому мы все его стараемся поддерживать, конечно.
1: Ну, то есть храм всех людей в Казани такая немножко как Саграда Фамилия, да, в этом, в Барселоне. То есть она все время строится, все время что-то достраивается, какой-то новые какие-то детали дополняются, да, получается.
3: Вы на самом деле зрите в корень, потому что вообще Саграда Фамилия, вообще Антонио Гауди, он был вообще кумиром и Ильдара Ханова, и Гизы Ханова, да, то есть они очень часто, ну, как бы вот вспоминают, проводят аналогии, да, вот, и действительно наш Вселенский храм – это вторая Саграда ля Фамилия, да.
1: Угу.
3: То есть она, ну, то есть это архитектурный проект, который не имел первоначального плана, вот, то есть который строился единомышленниками, да, то есть как бы строился совершенно разными творческими группами, оба проекта не завершены, то есть оба проекта продолжают строиться, и оба проекта строятся исключительно на пожертвования, то есть это вот очень важно, что Вселенский храм никогда не имел государственного финансирования. То есть изначально братья это строили на собственные средства, на сбережения, на средства семьи, на пожертвования своих друзей, единомышленников. Вот. Сегодня это все строится только благодаря нашим гостям, которые приходят к нам, ну, платят за вход, заказывают экскурсии, приобретают сувенирную продукцию. Для нас это, конечно, единственный источник существования.
1: Ну что ж, спасибо вам большое. Все, кто заинтересовался нашей беседой сегодня, когда будете в Казани, обязательно съездите в храм всех религий. Сегодня с нами была дочь основателя Вселенского храма религии Ильгиза Ханова, Юлия Ильгизовна Каримова. Юлия Ильгизовна, большое вам спасибо и всего доброго. Спасибо.
3: Спасибо.

0: платежей за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ФСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
1: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь. А она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик. В сумерках, в дождь, уставший. И не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
2: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь. Оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
3: Рекламные службы 495-105-5244.

0: новости. В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Россия должна быть готова ко всему, только это даст понять тем, кто желает навредить России, что лучше этого не делать, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Говоря об указе о временном управлении, президент заверил, что планов по национализации критической инфраструктуры нет, просто компании теперь обязаны защищать предприятия от атак.
1: Это связано только с одним. Вы говорите, все знают свои обязательства. Да не было никаких обязательств защищать свои предприятия нефтегазовой сферы. Не было никаких обязательств у предприятий защищать и тратить деньги на систему противовоздушной обороны. Не было. Дело совершенно не в каких-то там планах национализации. Причем здесь вообще ни о чем. В мыслях не было государства что-то национализировать. Мы просили наших коллег, в данном случае из нефтегазовой сферы, позаботиться о защите своих предприятий. Не было таких обязательств. С учетом этого указа такие обязательства появились. Но я хочу отметить, и коллеги, это приличные деньги. Понимаете, одна крупная компания наша, позавчера я разговаривал, речь идет о десятках миллиардов рублей. Они вкладывают свои деньги в закупку необходимого оборудования и обустройства специалистов по защите своих предприятий. Вот о чем идет речь. В этом и только в этом смысл и цель указа, о котором вы сказали.
0: Путин также подчеркнул, что Украина наносит удары по чисто гражданским объектам на российской территории, поэтому Россия вынуждена была отвечать зеркально. Президент добавил, что защита НПЗ от атак противника пригодится и на будущее. Глава государства также отметил, что ремонты нефтеперерабатывающих предприятий в России идут достаточно быстро. Сейчас осталось провести 10% ремонтных работ на НПЗ, и это будет сделано в ближайшее время. Российские войска освободили населенные пункты Васильевка, Благодатная, Должанка в Харьковской области и Ижевку в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе техники 4 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Васильковка, Ивановка, Отришки, Днепропетровской области, Никольской, Общей, Трудовой, Запорожской области. Противник потерял более 340 военнослужащих, боевую бронемашину и 6 автомобилей. Мирный житель получил ранение в результате удара дрона ВСУ по машине в Рыльском районе Курской области, сообщил глава региона Александр Хинштейн. По словам губернатора, пострадавшим оказана медицинская помощь. Новые взрывы прогремели в Киеве, передает РИА Новости. Ранее сегодня также сообщалось о взрывах в Одессе, Кировограде, Днепропетровске, Сумах, в Тернополе, на западе Украины, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Продажи новых легковых автомобилей в России в январе-августе выросли на 10%, но сократились на 6% в августе, сообщили в Минпромторге. При этом продажи новых электромобилей-гибридов в России в январе-августе выросли почти вдвое. Было реализовано более 83 тысяч таких машин. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра дождь, местами по области гроза, плюс 14-16. В Москве в пятницу местами небольшой дождь, 20-22 градуса.
2: Выборы в Государственную Думу 2026. Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества, добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.

0: Выбирай будущее. Выбирай свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Человек это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
2: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Выборы в Государственную Думу 2026.
4: Маяк.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российская фигуристка София Дзебко занимает второе место после короткой программы на этапах юниорского гран-при в Бангкоке. Лидирует японка Сумика Каназава, которой Дзебко уступает 0,2 балла. При этом София получила балл штрафа за поздний старт. Произвольную программу девушки представят 4 сентября. Женская сборная России проиграла команде Испании со счетом 0-3 на чемпионате мира по водному поло 4-4. Это первое поражение россиянок на турнире. Ранее наши ватерполистки победили команды Турции, Греции и ЮАР и вышли в плей-офф чемпионата мира. Российская команда выступает на турнире с флагом и гимном. Футбольный «Монако» намерен продать Александра Головина до 10 сентября. До этого срока открыто трансферное окно в российском чемпионате. Клуб хочет получить за российского полузащитника 20-25 миллионов евро. Как сообщают французские СМИ, сам Головин не против вернуться в Россию. Ранее сообщалось, что «Зенит» уже предлагал Александру контракт на 4 года, а в «Спартаке» заявили, что в переходе игрока не заинтересованы. Сегодня в матче Кубка России по футболу в 19:30 московская «Динамо» дома сыграет с грозненским «Ахматом». Чего ждать от игры, рассказывает футбольный эксперт, чемпион России Эдуард Мор.
2: Третий тур группового этапа Кубка России «Путь РПЛ» завершается сегодня в Петровском парке, где московская «Динамо» сыграет против «Ахмата». На третьем месте «Динамо» со 3 очками, «Ахмат» на втором у них 4, на первом «Краснодар» 7. Ну вот, собственно говоря, в случае победы «Динамовцы» могут обойти «Ахмат» и выйти на чистое второе место. В этом есть интрига в этом матче. Ну и кроме того, в принципе, последние игры команды проводят хорошо. «Динамовцы» выиграли 2 игры в чемпионате после домашнего поражения на Кубок от Краснодара. «Ахмат» тоже побеждает, вот играл ничью последний матч и очень много забивает. Поэтому предполагается, что в этом матче будет забито довольно-таки много голов. Команды стараются играть в атаку. Ну и, собственно говоря, формат кубка предполагает то, что будет идти какая-то ротация. Ну и, собственно говоря, команды будут больше наточены на атаку, нежели на оборону. Поэтому, на мой взгляд, динамовцы в этом матче небольшие фавориты. Хотя, безусловно, вот в кубке может произойти все, что угодно. Но, тем не менее, я жду вот такой вот интересный и голевой матч.
1: Футболисты ЦСКА стараются не обращать внимания на критику со стороны журналистов, рассказал полузащитник команды Кирилл Глебов. Всю прошлую весну мы критиков слушали и вольно-невольно принимали эти слова. Что из этого вышло, все прекрасно помнят. У нас есть тренер, который в какие-то моменты критикует нас, другие хвалят, и лучше слушать его, поделился Глебов. ЦСКА идет на 4-м месте в российской премьер-лиге. 5 сентября армейцы на выезде сыграют с «Зенитом». Итоги Кубка мэра Москвы ударили по самолюбию хоккеистов «Спартака», признался капитан команды Андрей Миронов. На турнире красно-белые проиграли все 3 матча и заняли последнее, 8-е место. «Никто не хочет проигрывать даже товарищеские матчи, значит, в сезоне будем сильнее, что называется, попрем», – пообещал Миронов. Ранее в «Спартаке» заявили, что перед командой стоит задача выиграть Кубок Гагарина в этом сезоне континентальной хоккейной лиги, который стартует уже 5 сентября. С вами был Юра Геворкян.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Маяк. Как знать?
1: Ваше любимое шоу «Как знать» снова в эфире. Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев с вами, а с нами египтолог, доцент исторического факультета МГУ Ольга Томашевич. Ольга Владимировна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Хотим сегодня с вами обсудить бартерную систему в Древнем Египте. А как нам правильно понимать эту бартерную систему? Ты мне, я тебе. Мы какие-нибудь носочки связали, помню, в 90-х, да, а потом меняли их на туалетную бумагу. А в Древнем Египте как это было?
3: Да, примерно так же. Разве что туалетной бумаги у них не было.
1: Ой-ой-ой.
3: Кстати, вы мне поставили страшную научную задачу. Что было вместо туалетной бумаги? Это я должна подумать. Вот, к сожалению, в наших папирусах про это ничего не говорится. Но вот эти вот сцены, рыночные сцены обмена дошли в тех же рельефах гробниц Древнего Царства, то есть уже в первой половине третьего тысячелетия. И надо сказать, что египтяне обходились без денег очень долго, практически всю свою историю, почти 3000 лет.
1: Ну, как это удавалось-то так?
3: В нашем музее, вот, например, изобразительных искусств имени Пушкина, есть такая сцена, где один человек сидит на рынке и предлагает свой товар, а именно лук, причем он его рекламирует, что вот прекрасный лук, а женщина в обмен ему предлагает такую вот тарелочку, плошечку. Ну и, наверное, они сторговались. Вот такого... То есть, ну, конечно, понятно, что здесь самые разные вещи могут быть, но что надо иметь в виду, что нам с вами очень тяжело бывает судить, что дорого, а что недорого. Потому что вот, например, дома, не квартиры, дома, у них стоили относительно дешево. Правда, случаев обмена дома на что-либо я не знаю, хотя, может быть, такое тоже бывало.
2: Вот интересно, как вообще стоимость вещей устанавливалась. Да, каждый сам себе придумал, что моя тарелка стоит, условно говоря, 2 килограмма персиков, да, а у меня...
1: Так персики съешь, а тарелка останется.
2: Вот, но с другой стороны. А владелец персиков считает, что у меня один персик стоит эту тарелку, я его с любовью выращивал, египетский этот самый персик, вот нам говорит... Как стоимость-то вообще? Знаем ли мы, как стоимость определялась?
3: Стоимость очень-очень важно было, конечно, насколько товар редкий. И вот очень интересный у нас есть случай из эпохи Нового Царства. Это примерно вторая половина второго тысячелетия, то есть где-то примерно 14 век до нашей эры. Там одна дама купила рабыню из Сирии. Но дело не в том, что это была чужеземная рабыня, а дело в том, что эта рабыня умела плести какие-то цветные узоры на тканях. И вот дама за нее заплатила огроменные деньги, причем все, как в это время считалось, все пересчитывалось на серебро. Сначала на золото, в эпоху Нового Царства уже на серебро. И она не могла такую сумму в серебре достать, эта дама. И она заплатила эквивалентную сумму всякими вещами. Там был отрез полотна, там был какой-то медный лом, там были какие-то медные изделия. И вот все это вместе как-то пересчитали, и получилось 373 грамма серебра. Это довольно дорогая цена для раба.
1: Ну, раб высококвалифицированный, получается.
3: Порядка 180 граммов. 373 – это кучеряво. Вот.
1: Нужен какой-то индекс, я не знаю, сколько стоит прокормить раба в течение дня при строительстве пирамид. Мы высчитываем, сколько ему лука, воды, там лепешек надо, и привезти, увезти, например, да, и мы понимаем, что вот этот раб может сделать столько-то.
3: Да.
1: Индекс.
3: Ну вот, к к сожалению, мало конкретных сцен. Вот у нас, если бы у нас были для Египта что-нибудь типа законов Хаммурапи, которые у нас есть для Вавилона, 18 век до нашей эры, вот там определены зарплаты разных, например, ремесленников. И вот это, и очень интересно, например, штрафы там за пощечину и так далее, самые разнообразные. И вот там получается немножко увидеть, что почем. Почем изделия готовые, почем день работы, почем, например, нанять быка. Вот, это дорого. Так что вот как-то так.
2: Вот вы сейчас сказали зарплаты, я сразу подумал, а зарплату-то египтянам как платили, получается? Что, не знаю, тарелками, персиками, чем? Как вообще это определялось?
3: Ну вот, например, ткачихам каким-нибудь платили и натурой, вот, и платили отчасти... Ну, прежде всего, натуры, конечно, их кормили, и вот еще давали там зерно каждый день. И мы, например, знаем про забастовку работников Фиванского некрополя, которых как раз, что называется, видимо, все там начальство разворовало, и они, бедные, забастовали, потому что им перестали платить. И вот голодные дети и все такое, они устроили забастовку. Одна из первых забастовок в истории. Это тоже где-то вот там 13 век до нашей эры, примерно так.
1: Угу. А вот в нашей вот бартерной
3: это
1: системе...
3: Это там, где гробница Тутанхамона, это вот эта знаменитая долина царей, эти люди строили царские гробницы. Угу. Конечно, работа, сами понимаете, достойная.
1: Да, мы вспоминаем нашу бартерную систему. Приходил слесарь, мы рассчитывались жидким, так сказать, эквивалентом. А ведь Древний Египет – это же родина пенных напитков, да? Вот насколько ценилось как бы жидкий хлеб? Да и, собственно, и сам хлеб, насколько ценились в Древнем Египте.
3: Я опять, к сожалению, констатирую, что у нас очень мало такого рода источников. Вот были бы у нас законы Хаммурапи, мы бы могли примерно... цены эти представить. А так, мы знаем, что это было относительно недорого, что вино было, конечно, дороже, но более точно, увы.
2: Вот мне интересно, вот получили ткачихи, например, зарплату, ну, едой нам прокормились и выдали им зерна. А им же нужно тоже еще и одеваться, и там, не знаю, кастрюли себе покупать какие-нибудь, опять же, и напитки на вечер. То есть, получается, они шли со своей, им еще надо было свое зерно на что-то обменять в результате?
3: Да, потому что все, естественно, мерилось в определенных мерах и менялось на рынке.
1: Угу. То есть на вес, да, клали на весы, смотрели и заменяли какой-то эквивалент.
3: Да, и вот что у нас известно с самого раннего периода, гильки, и постепенно появляются металлы, тоже на вес. И вот металлы играют в определенном смысле роль денег, но они пока без номинала, они просто на вес идут.
1: Это уже как монеты, кругляши такие, или это, может быть, отрезы проволоки?
3: Нет, они могут быть вообще в виде любых брусков, лома, по-всякому.
1: Понятно. Нет, Ольга Владимировна, вот, небольшая рекламная пауза. Давайте через 2 минуты продолжим наше общение. Бартерная система в Древнем Египте. С нами Ольга Владимировна Томашевич. Вернемся через пару минут.

0: «Маяк». Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк».
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Выборы 2026.
3: Сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
4: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей. Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
3: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
4: Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
5: Почему вы пойдете на выборы?
6: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
7: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
8: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
9: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
10: Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
5: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
11: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
12: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
13: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
14: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
13: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
14: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
13: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. Excellent.

0: Зеленые – это будущее для людей. У тебя есть возможность его выбрать. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
2: 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
3: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Вологодская область экспортировала 450 тонн мороженого с начала года. Крупнейшим производителем Вологодской области является предприятие «Вологодское мороженое», которое ежегодно выпускает более 30 тысяч тонн продукта. Ассортимент компании насчитывает свыше 200 наименований. Продукция реализуется как по всей России, так и за ее пределами. География экспортных поставок постоянно расширяется. Так, недавно партия мороженого объемом 8 тонн отправилась в самую западную точку Африки – Сенегал. Участники СВО могут получить юридическую помощь и льготы по QR-кодам. Ветераны специальной военной операции теперь могут подтвердить свой статус и получить бесплатную юридическую помощь без предъявления бумажных документов. Для этого используется динамический QR-код, сформированный на портале госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба правительства области. Электронный код служит надежным подтверждением статуса. При обращении в государственное юридическое бюро дает право на приоритетное обслуживание в МФЦ, а также открывает бесплатный доступ в театры, музеи, на концерты и спортивные матчи. Для получения услуги понадобится смартфон, приложение госуслуг и подтверждение.

0: В фасаде здания появится архитектурная подсветка и вологодская птица счастья. Также будет благоустроена прилегающая территория. Гостиницы обустроят подъезд, парковку и сделают зарядную станцию для электромобилей.
1: Новости спорта.
0: Пятигорские ориентировщики завоевали 5 медалей на первенстве Северо-Запада. Кирилл Тупицын взял сразу 3 серебряные награды. Среди спортсменов до 16 лет он становился вторым на дистанциях кросс-выбор, кросс-классика и кросс-лонг. Кирилл Чередин и Даниил Стручков стали бронзовыми призерами на маршрутах кросс-лонг и кросс-выбор соответственно.

0: года на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный 5-6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 18 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, ниже нормы. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Семнадцать часов в Москве.
0: Новости.
4: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Российские войска в зоне спецоперации идут вперед по всем направлениям, и темп движения нарастает, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума в Владивостоке. Глава государства отметил, что Украина наносит удары по чисто гражданским объектам на российской территории, поэтому Россия вынуждена была отвечать зеркально. Президент добавил, что защита НПЗ от атак противника пригодится и на будущее. Путин также отметил, что ремонты нефтеперерабатывающих предприятий в России идут достаточно быстро. Сейчас осталось провести 10% ремонтных работ на НПЗ, и это будет сделано в ближайшее время.
5: Мы будем дальше это делать. Это на будущее пригодится.
6: Вот это всегда создает определенные условия и гарантии безопасности. Ну и ремонтная работа проводится. Вчера министр энергетики доложил, что где-то 10% осталось, ну в целом, провести ремонтных работ на 10%, но предприятия. Но и предприятия, я вот встречался с нашими ведущими компаниями, цены на нефть подросли, и выгодно вывозить нефть сырую. Сейчас сколько уже там, $95, по-моему, за баррель, Brent. Выгоднее вывозить нефть сырую, чем перерабатывать внутри страны. Но чувство ответственности все-таки в наших компаниях есть. Повторяю, ремонты идут достаточно быстрыми темпами. Думаю, 10% оставшихся восстановим в самое ближайшее время.
4: Говоря об указе о временном управлении, Владимир Путин заверил, что планов по национализации критической инфраструктуры нет, просто компании теперь обязаны защищать предприятия от атак. На пленарном заседании Восточного экономического форума президент также заявил, что рост валового внутреннего продукта России за последние 3 года был значительно выше среднеевропейского. Глава государства назвал накачку российской экономики денежными массами опасным путем, который повлияет на инфляцию.
6: За последние 3 года у нас рост нашей экономики был существенно выше среднеевропейского. Да, сейчас он где-то 0,6%. Но рост продолжается. Он может быть и будет выше, я нисколько не сомневаюсь. Я повторяю еще раз, это принципиальная вещь. Если мы сохраним главные преимущества нашей экономики, они заключаются в том, что у нас стабильная, живая,

0: и здоровая экономика, здоровая макроэкономика, все спокойненько встанет на свои места. Забегать вперед, накачивать деньги на денежные массы и рассчитывать на то, что это вообще никак не повлияет на инфляцию, мне кажется, это опаснее. Это опаснее, потому что в условиях галопирующей инфляции строить планы развития, долгосрочного развития инвестиций очень сложно, либо практически невозможно. Здесь дискуссии между тем, что надо больше и больше вливать, и между тем, что надо быть более консервативным и осторожным. Вот здесь посерединке как раз и правда и кроется.
1: Путин назвал обычными вбросами сообщения о возможности заморозки вкладов россиян. На вопрос про опасения заморозки сбережений населения президент ответил, цитата, «с какой стати?». Соглашение на общую сумму более 6 триллионов рублей, подписанное на Восточном экономическом форуме, сообщил вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он рассказал, что в форуме приняли участие около 2500 представителей российского иностранного бизнеса из более 1000 компаний. По словам Трутнева, было более 7000 человек из 78 стран. Самыми многочисленными стали делегации Китая, Индонезии, Японии, Вьетнама. Вооруженные силы России поразили логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры Украины, используемой ВСУ, цеха производства и места хранения беспилотников и комплектующих к ним, сообщили в Минобороны. Кроме того, были поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 155 районах. Российские войска за сутки освободили населенные пункты Васильевка, Благодатная, Должанка в Харьковской области и Ижевку в Донецкой Народной Республике. Памятник великому русскому поэту Александру Пушкину в Полтаве заменили страшным бюстом Шекспиру. На Украине его уже сравнили с Садовым гномом. Как передает ТАСС, первый на Украине бюст английского драматурга Уильяма Шекспира установили в Полтаве в местном ботаническом саду. У скульптора получился мужчина с бородой, усами и большими бровями. Монумент вызвал насмешки местных жителей. Некоторые пользователи в соцсетях предположили, что памятником сомнительного качества сотрудники ботанического сада решили повысить его посещаемость. Россияне массово жалуются в соцсетях на вакцину для кошек Multifel. Хозяева связывают с препаратом такие сильные побочные реакции, как высокая температура, рвота и кровавая диарея у питомцев. Некоторые домашние животные впали в кому и даже погибли. Подобные случаи произошли в Подмосковье, Самаре и Барнауле. Multifel выпускает предприятие Ветбиохим. Это та же компания, которая производит Multican. Ранее хозяева связывали массовую гибель собак с применением отдельных серий этой вакцины. Ветбиохим отозвал некоторые серии Multicana. Позже Россельхознадзор приостановил обращение в стране препарата Multican 8 и начал проверку. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: По данным центров ФОБОС, в Петербурге завтра дождь, местами по области гроза, плюс 14-16, в Москве в пятницу местами небольшой дождь, 20-22 градуса.

0: Маяк. Реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
0: Рекламные службы 495-105-5244.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый день, всем здравствуйте, очень рад снова быть в эфире, и мы с вами начинаем выпуск программы «Трудности перехода». А это значит, что в течение 2 часов я, подростковый психолог Никита Карпов, вместе с вами буду разбираться в превратностях подросткового возраста, отвечать на ваши вопросы, поддерживать вас эмоционально и помогать разбираться в том, как же устроен подростковый возраст, а самое главное, что нам со всем этим делать. Телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы можете оставить свой вопрос письменно. Ну и традиционно в начале программы я бы хотел поговорить на тему, которая, мне кажется, важной. А сейчас, конкретно вот в эти числа, наверное, нет ничего более срочного и более важного, чем отношения с подростком. Шучу, это важное всегда, но срочным сейчас является начало учебного года. И мы как бы к нему не готовились морально, все равно каждый раз оказываемся, как в первый раз, перед необходимостью пытаться помогать эффективно действовать с точки зрения учебы человеку, который вообще видал все это далеко и с кем-нибудь другим. Очень хочу вас прежде всего поддержать, потому что помогать человеку, не желающему помощи, это та еще задачка. Плюс учеба – это, конечно, зачастую главный ключевой камень преткновения между взрослыми и детьми, потому что, ну, по большому счету, это ведущая деятельность у детей сейчас, самое главное, как мы думаем, а они думают совершенно иначе. Плюс учеба у нас очень четко связана с будущим, видением этого будущего и всеми возможными рисками, которые в будущем ждут наших детей, если они не будут хорошо учиться. А мы же с вами люди опытные и знаем, если что-то вызывает у нас тревогу и напряжение, то совершенно точно за это что-то кому-то прилетит. Вот. Мы хуже себя регулируем, мы хуже с собой справляемся, больше нервничаем, чаще повышаем голос, и подростки отвечают нам тем же. В общем, учеба и вообще ее обсуждение редко поселяет в семьях дополнительный мир. Я очень хочу вам пожелать терпения, прежде всего. А второе, что хочу вам пожелать, это помнить, что учеба на самом деле всего лишь часть жизни. Она важная, от нее никуда не деться, но все равно часть. И в этой жизни есть много чего важного, нужного и интересного, что может позитивно повлиять на то самое будущее и помимо учебы. Например, вернемся к шутке, которая на самом деле не шутка, это наши отношения с нашими подростками. Ну и ближайшие 2 часа я сделаю все от меня зависящее для того, чтобы ваши отношения с вашими подростками стали лучше и комфортнее. Напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы можете оставить свой вопрос письменно. А мы пока побеседуем с Екатериной из Калининграда. Екатерина, здравствуйте.
2: Никита, здравствуйте. Есть сын, количество 1 штука, в возрасте 15 лет. И на текущий момент, что мы имеем? Отсутствие мотивации учиться, но уже не такое прям совсем полное, частичное, сильная игрозависимость. Это игра на компьютере, различные игры, онлайн-игры. Для этого было Sony PlayStation. Есть и сдвиги небольшие, чему я очень радовалась в этом году. И потворствовали этому наше путешествие. Проявил интерес к изучению английского языка впервые. Сам пошел заниматься с репетитором летом. Я была удивлена и обрадована одновременно. Потянул уровень, говорил поездках на английском свободно. Он уже говорит на нем. Также проявил интерес к занятию спортом. Секция кикбоксинга, плотно занимался. Да, это были самые радостные подвижки, но с приходом 1 сентября волосы на моей голове все-таки стали дыбом. На словах ориентирован уже учиться, как-то его психологически настраивала, разговаривала с ним, объясняла. Загорелся впервые желанием поступить в архитектурный, но пока все-таки это слова. Усердие не особо заметно, ему хочется, но не может. Нет привычки учиться, но отсюда и мотивация. И как я вижу причинно-следственную связь, игра равно снижение мотивации, и все. Отношения у нас с сыном, конечно же, тут же портятся. После игры он ведет себя достаточно неадекватно, я бы так сказала. Это нервные всплески, очень нервные. Иногда даже присутствует нецензурная брань, хотя в семье у нас никто ее не употребляет. Я стараюсь держаться, раза три сначала пытаюсь вразумить фразами «мне неприятно, так нельзя говорить». Но потом, конечно же, могу сорваться и даже повысить голос. Вот. И как настроить этого подростка 15 лет на то, чтобы все-таки возникло желание или хоть какой-то интерес хоть какому-нибудь предмету, честно говоря, я пока вот ответ на этот вопрос не нашла и не знаю, что делать.
1: Ну, вы не одиноки.
2: Не могу сама разобраться. Спасибо.
1: Да, этот ответ найти не так легко и просто, как хотелось бы. Слушайте, ну, во-первых, вы рассказываете важные вещи очень про то, какие подвижки с ним случаются. Все понимаю, наши взрослые разочарования и переживания, что это подвижки не того толка, я придумал и пошел горы своротил, а подвижки я придумал и пошевелился, а потом снова лег. Вот. Но примерно, наверное, так вообще-то это и происходит по-честному в жизни у большинства людей. Вот, если человек был способен зажечься и тут же побежать воротить горы, ну, это бы проявлялось и раньше. Вот. А так, вообще-то, нормативная для людей история, когда мне что-то становится интересно, у меня появляется в эту сторону немножко энергии, я аккуратно пробую, если получается, я туда еще немножко энергии добавляю, если не получается, я скисаю. Вот, и на некоторое время оставляю, потом у меня снова интерес или вожжа совпадают, я снова делаю какое-то шевеление, через несколько шевелений у меня чаще начинает получаться, да, и такая самоподдерживающая система возникает. Вот, то есть вы наблюдаете вообще-то нормативный процесс. Он, вы, наверное, абсолютно правы, он замедляется тем, что есть куда сбежать. Да, когда мы говорим про компьютер, то это достаточно частая история про то, что там не надо напрягаться, там больше получается, там насыщенная эмоциональная жизнь. Вот, и это, ну, отвлекает, по большому счету. То есть мне не нужно в реальности достаточно усилий прилагать, чтобы в отдаленной перспективе получить такое же количество эмоций. С компьютером тут вопрос такой. Ну, если я правильно понимаю, в 15 лет это уже не очень контролируемая история у вас, да?
2: Практически. Я придумала, но отсюда мы ругаемся часто следующее. Первая двойка, и я в будни забираю ноутбук. Двоек нет, всю неделю на выходные он его получает, дабы поиграть. Но в прошлом году это была какая-то выходная агония игр, и первая неделя шла плохо, первые дни в неделе, а потом он уже как-то раскачивался в учебе. То есть метод не очень-то рабочий, она, скажем так, контролируема принудительно мною. Но отсюда возникают конфликты, еще большая агрессия у подростка, и, естественно, мы ругаемся каждый день. Вот так это регулируется. Пока я еще не забрала ноутбук, договоренность была с ним до первой двойки или, ну, какой-то ругани в мой адрес. Ну, то есть нецензурной брани. Пока так.
1: Ну, и у вас хватит, как это, воли и ресурса это сделать.
2: Да, я сделаю, я заберу. Как только столкнусь, да. Но потом мы будем терпеть каждый день скандалы, нервы.
1: Ну, это да.
2: Агрессия с его стороны.
1: Это да, тут вопрос границ этой агрессии, он будет иметь право, конечно, на возмущение, потому что произошло не так, как он хотел, даже если он мог на это повлиять, но, по сути, такая нервная реакция – это следствие наших решений, и когда мы их принимаем, мы, по идее, заранее хорошо были бы к этому готовы, давайте так, не все и не всегда к этому готовы, но… Как есть. Надо понимать, что изъятие компьютера, особенно если мы уйдем в такое в длительное изъятие, то может породить процесс сопротивления мощного, тотального. Тогда я назло маме отморожу уши. Вот, поэтому, конечно, это такое балансирование, в нем могу единственную подсказку дать, что чем четче вы сформулируете условия, чем конкретнее они будут, тем легче будет потом выдерживать то, что происходит. А возвращаясь к вопросу мотивации, логика у нас такая вот со всеми этими всплесками. Когда они появляются, мы их истово поддерживаем. Мы говорим, да, супер, здорово, отлично, замечательно. Поддерживаем мелкие шажочки, которые нам кажутся слишком мелкими, потому что как только мы влезаем и объясняем, какого масштаба должны быть шаги, то, соответственно, всяческая мотивация теряется. Это в одном направлении, когда мы поддерживаем конкретные действия. А в другом направлении должно стать больше разговоров про то, а нафига все это. Но разговоров из любопытства, из интереса, чтобы он на эту тему размышлял, а не только вы ему рассказывали, зачем все это нужно и как дальше все в этой жизни будет выглядеть. Вот, то есть мы действуем в двух направлениях одновременно, и постепенно все, ну, как я и говорил, устойчивее и устойчивее эта мотивация будет. Сил вам, спокойствия на этом пути, нервы вам понадобятся. 495-728-7171, и мы продолжим после перерыва.
0: Трудности перехода.

0: Вы спрашиваете, как открыть свое сердце. Но ваше сердце, оно само по себе перманентно, на самом деле является открытым органом. А вот как вы его закрываете, вот что важно осознать. Потому что закрывают наше сердце страхи и обиды. И мы скрываемся в собственном коконе. Сергей Насибян, психолог, радиоведущий.
1: Так говорит «Маяк». Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
2: Рекламные службы 495-105-5244. Маяк.
3: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: 17:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин заявил об отсутствии на сегодняшний день сценария, который требовал его проведения дополнительной мобилизации. А сообщение об обратном глава государства назвал информационной атакой в преддверии выборов. По словам президента, у российской армии нет никаких проблем с личным составом, в отличие от ВСУ. В ходе пленарной сессии Восточного экономического форума Путин также категорически отверг возможность заморозки денежных средств на счетах россиян. Президент назвал такую информацию вбросами. Так глава государства ответил на вопрос, будет ли заморозка депозитов граждан.
2: Это просто вбросы какие-то. Кстати говоря, довольно глупые. Почему? Потому что даже в 2022 году, когда у людей возникли определенные тревоги, связанные с известными событиями, и многие вкладчики пошли в банки для того, чтобы обналичить имеющиеся у них средства, даже тогда наши банки в абсолютно спокойном рабочем режиме выдали вкладчикам все, что они потребовали. И потом все это быстро прекратилось, и деньги вернулись. Что касается сегодняшних накоплений, тоже понятно, с чем это связано. Ставки высокие, люди несут деньги в банки. Вот и все. Значит, ставки будут пониже, ситуация изменится, в том числе для участников экономической деятельности. Мы с вами это все хорошо понимаем. Вот так это и все будет работать. И уверен, будет работать в позитив. А самое-то главное ведь в чем заключается? Что да, мы видим все вот эти вещи, о которых мы сказали, и сложности видим. Но самое главное, вот я хочу это подчеркнуть, я это уже говорил. Российская экономика находится в абсолютно стабильном режиме, в абсолютно стабильной ситуации. И вот что, это самое главное.
0: Путин также подчеркнул, что Украина наносит удары по чисто гражданским объектам на российской территории, поэтому Россия вынуждена была отвечать зеркально. По словам президента, ответ России на украинские атаки оказался весьма значимым для тех, кто открыл ящик Пандоры. Сообщение Минобороны России: в акватории Черного моря поражен сухогруз с военным имуществом для ВСУ. Кроме того, вооруженные силы России поразили в Черном море контейнер ВОЗ, перевозивший военно-техническое имущество. Ранее сегодня в Министерстве обороны России заявили, что беспилотниками «Герань» в районе Одессы были поражены логистический центр новой почты, портовая инфраструктура, а также используемые ВСУ танкер и сухогруз. Средствами ПВО за сутки сбито 998 украинских беспилотников, 2 управляемые авиабомбы, 3 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США, сообщили в Минобороны. Российские войска освободили населенные пункты Васильевка, Благодатная, Должанка в Харьковской области, Ижевку в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе техники 3 украинских бригад в районах населенных пунктов Грушевка, Петровка, Прилютово, Студенок Харьковской области, Крымки, Пришиб Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 210 военнослужащих, 4 боевые бронемашины, 11 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы. Ростех разработал целое семейство малозаметных стелс-беспилотников с различными типами крыльев для истребителя Су-57. Как сообщили в госкорпорации, Россия впервые покажет стелс-беспилотники для истребителя 5-го поколения Су-57 на выставке в Египте в сентябре. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра ожидается дождь, местами по области гроза, плюс 14-16, в Москве в пятницу местами небольшой дождь, ночью плюс 10-12, днем 20-22 градуса.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Мужская сборная России со счетом 3-0 обыграла команду Мальты на чемпионате мира по водному поло 4-4 и вышла в четвертьфинал турнира. Ранее сегодня российские ватерполистки уступили испанкам со счетом 0-3, но еще до этого матча наши девушки обеспечили себе место в плей-офф, одержав три победы подряд. Российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном. Российская фигуристка София Дзепко занимает второе место после короткой программы на этапе юниорского гран-при в Бангкоке, а лидирует японка Сумика Каназава, которой Дзепко уступает 0,2 балла. При этом София получила балл штрафа за поздний старт. Произвольную программу девушки представят 4 сентября. Молодежная сборная России по футболу сыграет с Северной Македонией и Сербией. Если не учитывать матчи с Казахстаном и Белоруссией, эти встречи станут для молодежки первыми против европейских команд с 2021 года. 28 сентября команда под руководством Ивана Шабарова сыграет с Северной Македонией в Скопье, а 2 и 5 октября проведет две встречи с сербами в Белграде. Две команды клуба «Родина» не смогут выступать в одной лиге, заявили в футбольной национальной лиге. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Вторая команда московского клуба «Родина» не сможет подняться в первую лигу, если основная команда вылетит туда из элитного дивизиона. По регламенту две команды одного клуба не могут играть в одной лиге, сообщили ТАСС в пресс-службе футбольной национальной лиги. «Родина» в этом сезоне дебютировала в российской премьер-лиге. Москвичи набрали 4 очка в 6 турах и занимают 13-е место в турнирной таблице. По итогам сезона команды, занявшие 13-е и 14-е места, проведут переходные матчи с 3-й и 4-й командой первой лиги за право участия в РПЛ. Команда «Родина-2» лидирует во второй лиге. Она набрала 17 очков в 7 турах и опережает ближайшего преследователя «Кировская Динамо» на 6 очков. Регламент прямо предусматривает подобную ситуацию. Если «Родина-2» получит право на повышение, основная команда «Родины» вылетит из премьер-лиги, вторая команда клуба не сможет выйти в первую лигу или принять участие в переходных матчах, отметили в ФНЛ. В таком случае право на повышение будет перераспределено между другими командами с учетом результатов и получения клубами лицензии. Если же основная «Родина» сохранит место в премьер-лиге, «Родина-2» сможет претендовать на выход в первую лигу при выполнении спортивных и лицензионных требований, добавили в пресс-службе.
1: Футбольный «Монако» намерен продать Александра Головина до 10 сентября. До этого срока открыто трансферное окно в российской премьер-лиге. Клуб хочет получить за полузащитника 20-25 миллионов евро. Как сообщают французские СМИ, сам Головин не против вернуться в Россию. Ранее сообщалось, что «Зенит» уже предлагал Александру контракт на 4 года, а в «Спартаке» заявили, что в переходе игрока не заинтересованы. Футболисты ЦСКА стараются не обращать внимания на критику со стороны журналистов, рассказал полузащитник команды Кирилл Глебов. Всю прошлую весну мы критиков слушали и вольно-невольно принимали эти слова. Что из этого вышло, все прекрасно помнят. У нас есть тренер, который в какие-то моменты критикует нас, в другие хвалит. И лучше слушать его, поделился Глебов. ЦСКА идет на 4-м месте в российской премьер-лиге. 5 сентября армейцы на выезде сыграют с «Зенитом». С вами был Юра Геворкян.
3: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия. Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине. Discovery. Эксперт в путешествии. В продаже с 27 августа. 16+.
4: Обратный отсчет!
5: Еще трогательнее.
6: Мы летим на Луну!
7: И найдем моего папу!
5: Еще пушистее.
8: Никогда не видел столько лунтиков.
5: Лунтик. Обратная сторона Луны. Уже в кино.
9: Категория 0+.
3: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании, анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: Перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый день, программа «Трудности перехода». Мы с вами продолжаем говорить про подростков, потому что большие детки – большие проблемы. Ну, на самом деле, далеко не всегда это проблемы, а просто наше глубокое недопонимание и несогласие с тем, что с ними происходит и как они двигаются и куда, главное. Ну, для того, чтобы нам с мамой вместе поподробнее в этом разобраться, я, собственно, и нахожусь в прямом эфире. Вы можете мне позвонить по телефону 495-728-7171 или можете на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», оставить свой вопрос письменно. А на связи у нас Анастасия из Боровска. Анастасия, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Никита. У меня сын, подросток, ему 15 лет. И вот у нас, ну, не у нас, это у него сейчас такая проблема, а скорее даже это у меня проблема. Сейчас начало учебного года, 9 класса, и он учится в школе сложной и учится плохо. Он учится плохо не от того, что ему как бы не дается, а то, что он не делает уроки, и как бы вот до 9 класса это как-то прокатывало худо-бедно. И он выходил в четверти с тройками, но так как школа это сложная, и, ну, когда же дети сами говорят, и, собственно говоря, и учителя, что ваши тройки в любой обычной школе будут там условно там 5-6 и больше. То есть даже ваша тройка это даже очень сильная для обычной школы. Вот. Но, значит, сейчас у меня прям головная боль в том, что, собственно говоря, он как бы учиться не хочет. И я не вижу вот за эти... Вот он в этой школе учится 3 года. И не видела никакого направления, в котором он был бы силен. Ну, как бы вот мы с ним разговариваем. Ну, вот куда? Ну, надо уже думать, что, куда поступать. И нету вот у него никаких склонностей. Вот даже он сам не знает, что ему нравится. И у меня стоит вопрос сейчас. Идти после 9 класса, ну, как, куда-то в техникум, допустим, в колледж, да? Потому что не вижу смысла... Дальше 11 класс, тем более сейчас такая ситуация, что с поступлением в высшее учебное заведение сложнее и сложнее. Но меня бы не беспокоило бы, учился бы, учился, если бы после вот сейчас поступления в колледже, они, ну, самое главное, это средний балл по аттестатам. И, а аттестат у него очень плохой, то есть будет. И потому что, допустим, последний год, вот 8 класс, он закончил вообще очень плохо, у него даже была в четверти двойка. Ну, по одному предмету. Ну, в общем, он там мне... Он-то так не глупый, то есть мы с ним там разговариваем, и вот мы ему говорю, Глеб, давай, говорю, все, давай, наверное, нет смысла поступать, ой, идти дальше 11 класс, какой смысл? А что дальше? То есть если бы у него было какое-нибудь направление, там, я хочу там, условно, там, ну, какое-нибудь направление, мы бы шли к этому направлению, а направления нету. Я говорю, давай сейчас вот после 9 идем в колледж, ну, какой-то найдем, а потом там сориентируешься, чтобы не терять эти года. И вот, значит, и вот сейчас, и хотя уже начался год, но мы вот все лето об этом обсуждали, давай переходить в другую школу. В чем проблема? Для того, чтобы подтянуть аттестат, чтобы были нормальные оценки, надо переходить в школу.
1: Попроще школа.
2: Да, да. А я ему говорю, давай переходить. А он говорит, в конце уже лета, мне говорит, нет, я не хочу переходить. И вот я вот думаю, вот что мне делать? Вот как бы вопрос в чем? Проявить мне сейчас инициативу, то есть, ну, в принципе, он это без войны, даже я говорю, все, Глеб, давай, переходим для того, чтобы подтянуть аттестат. А он вот колеблется, и я вот, знаете, вот прям не знаю, что делать. Вот мне надо вот этот вот надавить и проявить, вот, давай. Или же что ждать, а чего ждать? Вот что делать? Не знаю, что делать. Как вот, потому что вот мне прям это беспокоит, что это на мне ответственность. Я не знаю, как правильно поступить вот здесь.
1: Сложная ситуация у вас действительно, и, во-первых, хочу вас поддержать, потому что такое решение принимать достаточно сложно. А какая альтернатива? Вот вы или надавите, и он перейдет в другую школу, и будут у него, возможно, получше оценки, или...
2: Или вот мы остаемся здесь, он учится, то есть он хочет здесь, ему нравится все, ну, школа меня всем устраивает. дает, абсолютно. И учителя всем вот...
1: Сейчас, не растекайтесь. Так, хорошая школа, я понял.
2: Остаемся здесь, и никакой альтернативы. Доходим до 9 класса, до конца, сдаем ОГЭ, ну, и вот в моменте решаем, ну, либо мы дальше идем в 11 класс, опять, ну, как бы, ну, как он мне, сейчас и говорит уже, пойду в 11 класс, дальше, пойду дальше учиться. Я ему говорю, да зачем? Ну, либо же пытаемся вот с этим, ну, не будет хорошего аттестата, я объективно, что, ну, не будет. Пытаемся, если что, там, сунуть в какие-нибудь, ну, колледжи, там, в нашей район, в области, там, где мы живем, там, где-то...
1: Короче, альтернатива или чудом в 10 класс, или какой-нибудь колледж, не тот, что хочется. Но при этом он сейчас тоже не знает, куда он хочет, и это тоже будет какой-нибудь колледж, я так понимаю.
2: Вот в том-то и проблема. Да, я ему подкидываю, давай туда, давай. А может туда, может туда. Вот такой разговор. То есть в целом, как бы, ну, не то, что он там какой-то балбес. На все готов, не знаю. Что, Глеб, что ты хочешь? Не знаю. Как вот это вот сейчас определиться с ним? А в каком направлении двигаться хотя бы? Вот, я вот как бы чувствую, что надо...
1: Все, я понял. Бросать. Смотрите.
2: Да.
1: Если вы бросите, риски будут ровно те же самые. Вы получите то же самое, только вы его еще и заберете из среды, в которой ему комфортно, в среду, которая фиг его знает. Вот. И в этой, ну, обычно в сильной школе, если внутренняя амбиция какая-то появляется, то, ну, больше шансов, да, что что-то стрельнет. Я бы сделал следующим образом. Я бы разработал план безопасности на случай, если он доскребается до конца 9 класса, заканчивает там на какие-нибудь тройки, и вот тогда куда? То есть, чтобы вы были спокойны, что он будет пристроен. Вот мы представляем худший вариант, что он так и не решил куда, непонятно что, но где он будет учиться, если непонятно что и тройки. Вот. И вам тогда, вас уже сильно отпустит по этому поводу, и будет легче. Второе, я бы сейчас в начале года пошел бы на профориентацию, причем на какую-нибудь толковую, где с ним подробно поговорят, где не просто тесты какие-нибудь проведут, а, ну, помогут немножко интерес пробудить вообще к этой жизни. Вот. Может быть, да, там какая-то длительная профориентационная программа, может быть. С тем, чтобы, соответственно, с его стороны какой-то импульс появился. Вот. И третье, продолжайте разговаривать, вот просто разговаривать, а как, а чего, а где, он хороший, умный у вас с ним получается договариваться, и потихонечку мы все равно формируем историю, где он хотя бы, ну, снизу чуть-чуть подтягивает для того, чтобы была возможность выбора. Вот, эти три шага я бы сделал, чтобы вам было спокойнее, пространство для маневра у вас прежнее, то есть оно сейчас не лучше, чем оно будет через год, честно говоря, потому что эти мифические средний балл, который может быть, может не быть, ну, это такие наши надежды. Вот, терпения вам, спокойствия на этом пути, и верю, что все будет лучше, чем вам кажется. Спасибо большое за вопрос. 495-728-7171. Продолжим через пару минут.

0: Выборы 2026.
1: С 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
2: Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей. Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
1: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
3: Человек это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
4: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
5: Голосуй за ЛДПР 20 сентября. Антон Гримов. За помощь пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям. Проблемы надо решать вместе. Ирина Мазалевская. За доступную медицину в регионе и поддержку пациентов. Если система не работает, необходимо ее менять. И Владимир Селяков. ЛДПР может помочь. Мы это делаем. Дело Жириновского живет. Голосуй за ЛДПР. Измени Россию уже сегодня.
6: Добрый вечер, у микрофона Владимир Юдин, вы слушаете новости. Сегодня в Вологодской области состоялись мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. По прогнозам властей, в них приняли участие более 30 тысяч человек. Они состоялись во всех муниципалитетах региона. Памятная дата связана с трагедией в Беслане, где 1 сентября 2004 года террористы захватили школу. В заложниках оказались более 1000 человек. Люди провели в спортивном зале 52 часа. Теракт унес жизни 334 человек, в том числе 186 детей. К другим новостям. Необходимый объем поставок бензина на Вологодщину планируют восстановить к 10 сентября. Губернатор Георгий Филимонов сообщил, что перебои с 92-м и 95-м бензином связаны с внеплановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах и изменением логистики. После переговоров с крупными поставщиками отгрузку топлива в регион уже увеличили более чем на 50%. Ограничений на продажу бензина по дням недели в области не вводят. В Зашекснинском районе Череповца сегодня возможно снижение напора холодной воды. С 9 утра и до полуночи специалисты водоканала проводят восстановительные работы на магистральном водопроводе на Шекснинском проспекте. Полного отключения потребителей не планируется, однако давление в системе может снизиться. В части домов 105, 114, 115 и 112 микрорайонов. На время ремонта организована работа водовозов. В воскресенье 6 сентября в центре Вологды ограничат движение и стоянку транспорта. Это связано с проведением на Кремлевской площади фестиваля блогеров и концерта хора турецкого. С 6 утра до 10 вечера автомобили не смогут проехать по улице Сергея Орлова, на улице от дома номер 4 до Кремлевской площади, а также по торговой площади от дома номер 1 до дома номер 17. Фестиваль блогеров начнется в 13:30, концерт хора турецкого в 19 часов. Вход на Кремлевскую площадь для зрителей будет организован через контрольно-пропускные пункты. Двое министров Вологодской области стали заместителями губернатора. Георгий Филимонов повысил до этого статуса министра лесного комплекса Евгения Агулова и министра региональной безопасности Константина Закутаева. При этом оба чиновника продолжат руководить своими министерствами. 5 вологодских компаний представляют регион на международной строительной выставке в Казахстане. В Алматы проходит выставка «КАЗ Билд» – одно из главных отраслевых событий. До 4 сентября здесь работает более 350 компаний из 27 стран. Вологодские предприятия представляют пиломатериалы, мебель, двери, продукцию для строительства и интерьера. Участие предпринимателей организовал региональный центр «Мой бизнес». Поддержка вологодских экспортеров проходит в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В Вологодской области 5 сентября пройдет акция ранней диагностики рака «Северная звезда России». Бесплатно обследоваться смогут все жители региона старше 18 лет. Женщинам от 18 до 39 лет предложат УЗИ, после 40 лет – маммографию. Также можно будет сдать мазок на онкоцитологию. Мужчинам старше 45 лет проведут анализ крови на выявление рака простаты. Записаться можно через колл-центр или регистратуру поликлиники. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Результаты появятся в электронной медицинской карте на госуслугах. Школьники и студенты Череповца в сентябре смогут пополнить транспортные карты до 10 сентября включительно. В электротрансе объяснили, срок продлили на 5 дней, чтобы учащиеся, возвращающиеся в город после каникул, успели оформить проездные. В остальные месяцы пополнять карты по-прежнему нужно до 5 числа. Сделать это можно на сайте транспортной карты или в мобильном приложении, оформить проездной в МФЦ. Стоимость школьного проездного 1360 рублей в месяц, студенческого 1760 рублей. В Череповце у автобуса номер 9 появился дополнительный ранний рейс. По будням девятка будет отправляться в 6.30 от остановки 112 микро.

0: образовательных и творческих мероприятиях. Одна из смен была посвящена экологии, другая – традициям народов России. На территории талантов ребята пробовали себя в музыке, живописи, хореографии и актерском мастерстве. Осенью ребят ждет новая смена «Дружба без границ».
1: Погода на маяке.
0: Завтра в Вологде синоптики обещают солнечную погоду, 19 градусов тепла. В Череповце переменная облачность, 19 градусов. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.
2: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
4: Часов в Москве.
1: Новости.
4: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Каждый день российские войска в зоне специальной военной операции идут вперед, и в последнее время темп движения нарастает. Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
5: Здесь можно чего угодно рассказывать, так? Но войска-то каждый день идут вперед российские. Каждый день. Причем на всех участках линии боевого соприкосновения. Где-то быстрее, где-то медленнее, но это... Да, и в последнее время темп движения нарастает.
4: Путин заявил, что Россия должна быть готова ко всему, только это даст понять тем, кто желает навредить России, что лучше этого не делать, сказал глава государства. Ведущий спросил президента, правильно ли он понимает, что россиянам не стоит привыкать к регулярным дефицитам топлива с учетом работы ПВО, ответных ударов и принимаемых властями мер.
6: Правильно я понял, не стоит привыкать к регулярным дефицитам топлива. Раз и с ПВО работаем, удары наносим, и указ должен заработать таким образом, как предполагается.
5: Мы должны быть ко всему готовы. И только наша готовность ко всему даст понимание всем, кто хочет нам навредить, что лучше этого не делать.
4: Путин заявил, что России есть ответ на удары по НПЗ и логистическим центрам. Это укреплять систему противовоздушной обороны. По словам президента, бизнес активно включился в защиту объектов от ударов ВСУ. Результат уже есть.
5: Есть, конечно. Что же, пока идет СВО, ответ только один. Укреплять систему противовоздушной обороны. Хочу обратить ваше внимание на что? На то, почему вот мы столкнулись с этой ситуацией. Да потому что исходили из того, что это чисто гражданские объекты, они не могут быть объектами каких бы то ни было атак, даже в условиях вооруженного конфликта. Но в этом смысле мы ошиблись. Наш противник, к сожалению, думает иначе, и начал наносить удары по этим гражданским, чисто гражданским объектам. Как вы видите, мы вынуждены были отвечать зеркально. И, судя по всему, наш ответ, в общем и целом, оказался весьма значимым для тех, кто открыл этот ящик Пандоры. Вот. Но у нас есть и другой аспект. Во-первых, нам нужно всем вместе это делать. И сейчас наши компании включились в эту работу. И, уверяю вас, результат уже есть и будет.
4: Путин также заявил об отсутствии на сегодняшний день сценария, который требовал бы проведения дополнительной мобилизации. А сообщение в обратном он назвал информационной атакой в преддверии выборов. По словам президента, у российской армии нет никаких проблем с личным составом, в отличие от ВСУ. Подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт Ижевка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Север» взяли населенные пункты Васильевка, Благодатный, Должанка. В Харьковской области нанесли поражение формированием трех украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Гоптовка, Новоалександровка,

0: Верховатка, Погорелая, Приколотная, Хатомля и Шевченково в Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе техники двух украинских бригад в районах населенных пунктов Киеница, Уланово и Хотень. Противник потерял свыше 315 военнослужащих, 2 боевые бронемашины, 9 автомобилей, 4 артиллерийских орудия, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и станцию радиоэлектронной борьбы. Вооруженные силы России продолжают групповые удары по объектам логистики Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. По данным Минобороны, в течение дня ударными беспилотниками в акватории Черного моря поражен сухогруз с вооружением и боеприпасами ВСУ. Кроме того, в Черном море был поражен контейнеровоз с военно-техническим имуществом ВСУ. Ранее сегодня в Министерстве обороны России заявили, что беспилотниками «Герань» в районе Одессы были поражены логистический центр «Новой почты», портовая инфраструктура, а также используемый ВСУ танкер и сухогруз. Под Киевом горит завод «Кока-Кола», передает ТАСС. Предприятие в Броварском районе Киевской области является одним из крупнейших заводов американской компании в Европе и ее главным предприятием на Украине. Напомню, на прошлой неделе сообщалось об уничтожении одного из крупнейших украинских ликероводочных заводов, выпускающих водку «Хортица» в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Сегодня поступала информация о взрывах в Киеве, Одессе, Кировограде, Днепропетровске, Сумах, в Тернополе – на западе Украины, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Посол Норвегии в четверг была вызвана в МИД в связи с задержанием судна «Профессор Молчанов». На Смоленской площади заявили, что МИД России и компетентные органы будут добиваться снять ареста судна. В нашем дипведомстве сообщили, что российские дипломаты находятся в контакте с норвежскими властями. Экипажи, пассажирам судна «Профессор Молчанов» оказывается консульско-правовая иная помощь. МИДе подчеркнули, что Москва категорически не приемлет не только арест Норвегии судна, но и попытки ограничить присутствие России на Шпицбергене. Россияне, работающие на острове, фактически находятся в состоянии блокады, говорится в сообщении нашего дипведомства. Напомню, норвежские власти арестовали судно «Профессор Молчанов» по ордеру суда, выданному по заявлению украинской компании «Нафтогаз». Судно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. Владимир Путин сегодня назвал захват Норвегии российского судна проявлением государственного терроризма. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра дождь, местами по области гроза, плюс 14-16. В Москве в пятницу местами небольшой дождь, 20-22 градуса.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый вечер, это программа «Трудности перехода», это значит, мы с вами говорим про подростков. Говорим мы с вами про подростков не потому, что они такие прям какие-то ужасные, страшные, кошмарные, а потому, что то, какие они есть, вызывает у нас, у родителей, кучу напряжения. И это напряжение надо куда-то девать, чаще всего мы деваем их, собственно, в самих подростков, что получается не очень, прямо скажем. Вы можете девать это напряжение прямо в меня, тем, чтобы позвоните в прямой эфир по телефону 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы можете оставить свой вопрос письменно. Ну, а мы пока побеседуем с Ириной Серпуховой. Ирина, здравствуйте.
2: Спасибо большое за возможность предоставленную задать свой вопрос. Знаете, у меня такая ситуация. У меня сыну недавно исполнилось 10 лет. Недавно, где-то полтора месяца назад, он по телевизору увидел такую неприятную сцену, там смерть подростка в госпитале, это в художественном фильме было. И после этого у него буквально через некоторое время возникла такая паническая атака. То есть его там трясло, он жаловался на то, что у него болит сердце, выступил холодный пот и просил вызвать врача. Вот мы его как-то успокоили, устаканили. Минут 10, наверное, он пришел в себя. Вот. Потом через некоторое время повторился как бы этот, я бы сказала, как приступ, но уже не в такой сильной форме, там что-то вызвало какая-то страшная картинка в мультфильме. И еще один был эпизод, тоже уже более такой слабо выраженный, однако вот с тех пор, как это произошло, он как-то стал очень прям трепетно относиться к своему здоровью, и прям вот любая царапина может вызвать испуг, и периодически жалуется на то, что у него сердце болит, покалывает. Вот уже к врачу сходили, убедились, что там все хорошо, все нормально. Вот. И так иногда бывает так перед сном, может так погрустнеть, о чем-то грустном вспомнить, даже всплакнуть иногда. И вот вопрос, насколько это нормальная реакция на такие события, и не стоит ли обратиться к специалисту по этому вопросу?
1: Сейчас я вас немножко про сына поспрашиваю, но вообще широко сейчас отвечу на вопрос про стоит или не стоит обращаться к специалисту. Есть, конечно, список, с чем стоит, с чем не стоит, но вообще-то собственная тревога и растерянность – это достаточные показания для того, чтобы дойти до специалиста. Вот. Не всегда необходимо прям ребенка тащить, можно начать самостоятельно. Это я даже не только вам сейчас отвечаю, или не столько вам, а сколько всем, кто мается с этим вопросом, не пора ли к специалисту. Если есть тревога и растерянность, это достаточное основание. Вам не нужно иметь на руках что-нибудь страшное происходящее, чтобы можно было дойти до специалиста. Вот. Немного ясности и большего спокойствия никому еще не мешало. А теперь давайте конкретно вашему мальчику вернемся. Он вообще юноша трепетный?
2: Ну, знаете, мне до этого казалось, что не очень, что он достаточно спокойно относился раньше к каким-то таким, знаете, событиям. У нас, например, собака умерла, он переживал, конечно, но я не могу сказать, что это ввергло его в депрессию. И были там другие такие грустные события в жизни, ну, не с нашими близкими, но со знакомыми ему людьми. И никогда не было вот такой, знаете, как ипохондрик, который каждую свою царапину рассматривает с точки зрения возможного печального исхода. А вот это началось именно после вот этого приступа.
1: А когда эта вся история произошла?
2: Ну, месяца полтора назад, в июле.
1: Месяца полтора назад. А что-то на этом фоне вообще происходило в его жизни? Такое утомляющее, вызывающее напряжение?
2: Ну, скажем так, был немножко, видимо, сбит режим, потому что начались летние каникулы, много свободного времени и так далее. Но такого прям каких-то событий не было.
1: Хорошо. А начались ли у него подростковые, предподростковые изменения, там, я не знаю, вторичные половые признаки, там, волоснение, голос начал меняться потихонечку или в рост резко пошел?
2: Этого пока нету, нет, но мне кажется, вот-вот-вот начнется. Угу. Характер уже немножко меняется.
1: Чего, более эмоциональный становится, более резкий?
2: Да, более резкий.
1: Угу. Хорошо, смотрите, ну, в принципе, сами по себе панические атаки не смертельные, ничего страшного не происходит с человеком, и, в общем, есть протоколы, как из них выходить, про это можно почитать, можно пообщаться со специалистом. Зачастую они стартуют, ну, как бы три причины. Вот мы с вами все три их сейчас обсудили. То есть, или есть очень чувствительный период сейчас, конкретно который происходит, очень нервный, очень переутомленный, да, например, вот, или конфликтный какой-то, что-то произошло. Но мы с вами выяснили, что вроде ничего не происходило. Вторая история, возможно, это его конструкция вообще, устройство, какой он. Да, то есть бывают люди более эмоциональные, менее эмоциональные, более чувствительные, менее чувствительные, и там обычно то, о чем вы рассказываете, это такая прерогатива чувствительных людей, как высокочувствительных или просто выше, чем в среднем по популяции. Острая реакция на какие-то вот увиденные, услышанные, пережитые. И третий вариант, он такой, скорее, ближе к первому, про чувствительный период, это что у него начинаются подростковые изменения, которые прежде всего сказываются на лимбической системе, то есть то, что связано с обработкой эмоций и саморегуляцией. Вот, и она первая испытывает тяжелую нагрузку изменений, саморегуляция рассыпается, повышается плаксивость, чувствительность, сила переживаемых эмоций, частота переживаемых эмоций, лоббильность повышается, то есть они могут меняться активно. Вот. То есть вот, похоже, что он просто вот сложилось несколько факторов, из-за которых вот такое начало происходить и закрепляться потихонечку. И такая ипохондрия, она, в общем, тоже бывает. Да, вот это чрезмерное внимание к своему здоровью, к своему состоянию. Никакой катастрофы в этом нет. Вот. Здесь, с одной стороны, можно понаблюдать, если это не сильно мешает сейчас жизни, и это иногда проявляется. Если сильно тревожно и наблюдать не получается, а хочется что-то с этим сделать, то дойдите до психолога, в этом нет вообще ничего страшного, поподробнее разберетесь. Если вместе с ребенком пойдете, психолог сможет оценить его состояние и посмотреть, что конкретно с ним происходит, и вместе сформулируете какую-то стратегию, как вам себя вести для того, чтобы он менее эмоционально реагировал на такие вещи. Вот. Фоново пока ну, не стоит впадать в крайности прежде всего, то есть не стоит с чрезмерным вниманием относиться к его жалобам и всему на свете, но игнорировать тоже не стоит. То есть задача здесь внимание оказать, но при этом самим не добавлять туда эмоций, переживаний. Ну и серии, вот тут заколол, интересно, а что тут вообще находится, давай мы посмотрим. Не знаю, там, поизучать, открыть анатомический атлас. О, вот это находится. Я что-то просто раньше не слышала, чтобы там болело. Давай, нажму. Вот. Читать болезни, описание болезни не стоит, потому что отсюда туда легко погрузиться. Вот. Но какой-то такой спокойный подход. Да, у нас такой подход, например, вот если что-то болит, мы наблюдаем. Если это не острая боль, то мы наблюдаем какое-то время. Вот. Если она не прошла, то мы обращаемся к врачу. Вот. Ну и, соответственно, с его жалобами точно так же мы поступаем. Болит? Давай понаблюдаем. Вот сколько-то времени? Вот столько понаблюдаем. Если не пройдет, обратимся к врачу. Вот. Но, опять же, это если хватает силы и терпения. Если нет, то, собственно, можно дойти до специалиста и убедиться, что все с ним в порядке. Скорее всего, все с ним в порядке. И этот период, ну, пройдет. Да, он какое-то время побудет. Угу.
2: Спасибо, Никита, огромное. Как всегда, спасаете нас, родители тревожных.
1: Но наша тревога, кстати, вот что еще я не упомянул. Я бы на взрослых посмотрел вокруг еще до кучи, потому что очень часто такая повышенная тревога в детях – это отражение того, что происходит у взрослых. Причем у нас тревога может быть не за здоровье, а просто повышенный уровень тревожности. У него просто он туда стрельнул, то есть он в общем тревожном поле находится. И этой тревоге нужно какое-то обоснование, и вот случился эпизод, и тревога такая внутри, ага, вот она классная штука, где можно получать внимание и подкрепление к себе, то есть когда тревога такой самостоятельной жизнью жить начинает, то есть если бы мы с вами там подробнее разговаривали в работе, я бы еще пояснял, вы в каком состоянии, вы родители, я имею в виду. Вот, и что с вами происходит, и насколько это может там на ребенке сказываться. Вот, так что, наверное, область внимания, так вот, если широко, она такая.
2: Все понятно, спасибо вам огромное.
1: Да, сил вам и терпения, и парню вашему тоже. Вот, в общем, ему немножко нервно со всем этим. Дети же еще, в отличие от нас, у них не очень много опыта с болезнями и со всякими расстройствами, и они не знают, что и как квалифицировать, поэтому как придумали, так и квалифицировали, да. И если вдруг привык, что думать о чем-то более жутко, чем оно есть, драматизировать, то, в общем, так оно и будет. Поэтому пока относимся спокойно, с терпением, с наблюдением, но я возвращаюсь к тому, что, в общем, дойти до специалиста – это сейчас вообще никакая не проблема. Вот. И в целом, это, наверное, сейчас я уже пошире поговорю для всех, хорошая история. Когда с моим ребенком что-то происходит, это такая важная точка сверки, достаточно ли я хорошо его знаю, какой он. Я, ну, не зря начал спрашивать, собственно, как устроен вот этот конкретный ребенок, потому что очень часто то, что нас беспокоит, вообще-то является логичным следствием того, как наш ребенок устроен, вообще какая у него конструкция. Я на всякий случай вам напомню про конструкцию человека, что в основе у нас лежит некая биологическая конституция, которая полностью определяется генетически, да, там высокие мы, низкие, кареглазые, много у нас жизненной энергии, да, там и железа в крови мало и так далее, на большой уровень. Потом у нас тип нервной системы, надстройка, тоже абсолютная биология, там он бывает слабый, сильный, среднесильный, и от этого зависит очень большое количество вещей, как мы реагируем на разные вещи, какой там острота этого реагирования, например. После этого у нас еще есть темперамент, еще одна надстройка, тоже чистая биология, там как раз важен уровень энергии, ну не важен, а он определяет темп, в котором человек вообще живет и существует. И мы пока говорим, вот сейчас все эти уровни я перечислил, это биология, это то, что не меняется, это то, что мы можем просто узнавать и с этим научаться жить. Ну и дальше такой уже срединная история, это характер, который, ну, формы, он биологически определяется, но форма его проявления уже зависит от воспитания, социума и так далее. И только дальше личность, и только дальше уже индивидуальность. Вот, поэтому внимание к собственному ребенку, к его особенностям, его знать, это супер-супер полезно. Спасибо огромное за вопрос. 495-728-7171. И мы с вами продолжим через несколько минут.
0: Трудности перехода.

0: платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
1: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон. Большой запас хода. Интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 18:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Россия должна быть готова ко всему. Только это даст понять тем, кто желает навредить России, что лучше этого не делать, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Говоря об указе о временном управлении, президент заверил, что планов по национализации критической инфраструктуры нет, просто компании теперь обязаны защищать предприятия от атак.
2: Это связано только с одним. Вы говорите, все знают свои обязательства. Да не было никаких обязательств защищать свои предприятия нефтегазовой сферы. Не было никаких обязательств предприятий защищать и тратить деньги на систему противовоздушной обороны. Не было. Здесь дело совершенно не в каких-то там планах национализации. Причем здесь вообще ни о чем. В мыслях не было государства что-то национализировать. Мы просили наших коллег, в данном случае из нефтегазовой сферы, позаботиться о защите своих предприятий. Не было таких обязательств. С учетом этого указа такие обязательства появились. Но я хочу отметить, и коллеги, это приличные деньги. Понимаете, одна крупная компания наша, позавчера я разговаривал, речь идет о десятках миллиардов рублей. Они вкладывают свои деньги в закупку необходимого оборудования и обустройства специалистов по защите своих предприятий. Вот о чем идет речь. В этом и только в этом смысл и цель указа, о котором вы сказали.
0: Путин также подчеркнул, что Украина носит удары по чисто гражданским объектам на российской территории, поэтому Россия вынуждена была отвечать зеркально. По словам президента, ответ России на украинские атаки оказался весьма значимым для тех, кто открыл ящик Пандоры. Российские войска освободили населенные пункты Василевка, Благодатная, Должанка в Харьковской области, Ижевку в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Центр» за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе техники 7 украинских бригад в районах населенных пунктов Андреевка, Белозерская, Боковое, Грузское, Доброполье, Новотроицкое, Сергеевка, Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 385 военнослужащих. Власти Германии отказали российской стране в переводе сотрудников генконсульства в Бонне и русского дома в штат российского посольства, сообщил посол России в ФРГ Сергей Нечаев. Он отметил, что генеральное консульство в Бонне было последним из 5 действовавших на территории Германии. По словам дипломата, закрытие диппредставительства в Бонне крайне негативно скажется на возможностях посольства по оказанию консульско-правовых услуг. Ранее немецкие власти объявили о мерах в связи с причастностью, по их мнению, России к инциденту с дроном в аэропорту Лейпцига 5 августа. Власти ФРГ потребовали закрыть до 18 сентября. Генконсульство России в Бонне в Москве отвергли обвинения Берлина, пообещали дать ответ. Сегодня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что после закрытия Российского культурного центра в Берлине отделение Института Гёте в России прекратят работу. Все нейросети в мире перестали работать прямо сейчас. Сбой у ChatGPT, Claude, Grok и Cursor. В частности, пользователи ChatGPT из ряда стран сообщают о масштабных неполадках. Об этом свидетельствуют данные сайта Down Detector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Пользователи также сообщают о проблемах в работе кодекс платформы OpenAI. Кроме того, поступает информация о неполадках в работе таких чат-ботов, как Grok от компании Илона Маска, а также Claude, разработанного Anthropic, передает РИА Новости. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра дождь, местами по области гроза, плюс 14-16. В Москве в пятницу местами небольшой дождь, 20-22 градуса.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
3: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
4: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
3: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
4: Потому что люди важнее любых ограничений.
3: Люди для нас вообще прежде всего.
5: Сергей Собянин.
6: Сегодня я работаю в Москве, но мне довелось работать и бывать в самых разных регионах. У нас огромная и удивительно красивая страна, замечательные люди. Мы гордимся и любим Россию. Мы все вместе делаем все, чтобы она была сильной и независимой. Мы отвечаем за свои слова и дела. Я уверен, мы преодолеем все преграды и добьемся процветания нашей страны. Добьемся победы.
5: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
7: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.

0: «Маяк».
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о том, что спортивный арбитражный суд уже рассмотрел иск Союза биатлонистов России касаемо недопуска россиян до международных стартов. До обнародования решения мы ничего не можем сказать, но шансы на восстановление высокие, отметил Дегтярев в эфире телеканала «Россия-24». Сенсация от французского издания «Нис Матан». Полузащитник «Монако» Александр Головин, который выступает за «Монегасков» с 18 года, почти наверняка покинет клуб до 11 сентября. Именно в этот день закрывается трансферное окно в РПЛ, а в услугах Головина заинтересован не только «Зенит», о чем мы сообщали накануне, но и «Спартак». Переговоры о трансфере экс-футболиста ЦСКА уже идут. «Монако» хочет получить за Головина 20-25 миллионов евро. Фигурное катание. 17-летняя россиянка София Дзепко занимает второе место после исполнения короткой программы на третьем этапе юниорской серии Гран-при ИСУ в Бангкоке. Промежуточному лидеру Сумики Канадзаве Дзепко проигрывает 21 сотую балла. Отмечу, что россиянка получила от судей штраф в 1 балл за поздний старт. Она не смогла начать прокат в течение 30 секунд после ее представления диктором. Произвольная программа намечена на 4 сентября. Тем временем чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галямов получили нейтральный статус. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган. Теннис. В Нью-Йорке продолжается последний в сезоне турниры серии «Большого шлема», открытый чемпионат США. Сегодня там определятся последние участники третьего раунда. Слово нашему обозревателю Николаю Саприну.
2: По плану сегодня должны определиться все участники 1/16 финала, как у женщин, так и у мужчин. Но есть нюансы. Последняя неделя в Нью-Йорке очень дождливая. На протяжении нескольких предыдущих дней дождевые паузы в расписании появлялись регулярно. И на большинстве кортов матчи приостанавливались. Крыша есть только у двух центральных. На аренах Артура Эша и Луиса Армстронга, что гарантирует проведение матчей в срок. Поэтому, например, сегодняшний матч Карена Хачанова, который он проведет на корте Луиса Армстронга, первым запуском начнется строго по расписанию. В 18:00 по московскому времени, независимо от погодных условий. Играть Хачанова с третьей ракеткой турнира канадцем Феликсом Ужеалиасимом, которому на нынешнем турнире необходимо защищать множество очков, набранных за прошлогодний выход в полуфинал. По личным встречам у них равновесие, оба выиграли по два матча. Хачанов в 2019 году на Мастерсе в Монреале и в прошлом году на травяном турнире в Халле. Канадец в 2021 году на Мастерсе в Цинциннати и в 2022 в четвертьфинале травяного турнира в Херцегенбосе в Нидерландах. У девушек мира Андреева должна сыграть с немкой Эвой Люс, 98-й ракеткой мира. Это первые встречи между собой. Игра состоится третьим запуском на 17-м корте и, по сути, четвертым по значимости. Конечно же, многое в проведении этого матча зависит от состояния погоды. Это корт открытый.
1: В Хорватии продолжается первый в истории чемпионат мира по водному полу в формате 4-4. В последних матчах группового раунда турнира мужская сборная России победила команду Мальты 3-0 по сетам, а наша женская сборная со счетом 0-3 уступила испанкам. Обе наших команды завершили групповой раунд с показателем 3 победы при одном поражении и вышли в 1/4 финала. И пока это все новости спорта.
3: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин? Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+. В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия. Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа. 16+.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый вечер, программа «Трудности перехода», и мы с вами говорим про подростков. Чтобы в действительности побеседовать, наберите, пожалуйста, 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», оставьте свой вопрос письменным. А на связи у нас Александр из Волгограда. Александр, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Никита. Ну, такая интересная у меня необычная история и вопрос. Знаете, вот у меня двое детей, у нас с супругой двое детей, и старший – это типичный подросток, это девочка 14,5 лет, она подкидывает нам все новые и новые какие-то вызовы, приключения. Ну, как можем, забарываем все это, как можем, где-то сводим на нет. Ну, разные способы, в общем, решения подростковых этих проблем. Но второй парень, вот у нас маленький мальчик, 8 лет, он просто замечательный такой ласковый человечек, который податливый, который на все соглашается, нигде не спорит, очень мягкий, очень ласковый. И вот хотелось бы как-то, знаете, законсервировать у него вот это вот его качество, чтобы даже когда он подрос, понимаете, чтобы он нам не подкидывал эти все вещи, которые мы вот видели от старшей сестры, чтобы он этого, может быть, как-то не видел, чтобы он это воспринимал, может быть, как-то негативно, понимаете, чтобы для него это не стало нормой.
1: Так, куда-то пропал Александр. Ну, вопрос я в целом понял. Ну, давайте начнем с главного, что вам предстоит сложная работа с таким чувством, как разочарование и принятие неизбежного. Потому что, конечно, ребенка не законсервировать, с соской в школу никто не ходит. Такими милыми, как они были в период их тоддлерства или там в 5-6 лет, вообще до школы, вообще самые зайки невероятные. Младшая школа, особенно если с учительницей повезло, да, там все мило и радостно. Так, Александр, вы тут?
2: Да-да-да, нам с учительницей очень повезло, замечательная у нас учительница, и воспитатель в садике был прекрасный, и вот все в этом деле, в этом роде все было хорошо. Ну вот что нам дальше делать самим, что от нас может зависеть? Может, мы что-то делаем не так?
1: Нет. Ну, давайте сразу. Подростковый возраст и подростковый кризис наступает, даже если сделать все так. Никто не знает, как это, но вот гарантирую. Вы что можете делать? Отращивать дзен у себя и искусство оставаться спокойными. И старшая дочка активно вам в это помогает. Вот, поскольку я думаю, что к большому количеству вещей вы начинаете относиться проще благодаря ней. Благодаря ей. Да, ему достанутся более зрелые, более спокойные, более рассудительные родители, которые легче будут преодолевать, даже если будут похожие какие-то вещи. Хорошая новость в том, что дети обычно между собой не похожи, поэтому выкидоны будут какие-то другие. Прям у вас подготовка духа в большей степени, чем подготовка, как это, содержательная и техническая. То есть будете сталкиваться с какими-то другими вызовами. Еще классная новость в том, что у вас есть возможность порадоваться от души сейчас тому, какой он, что с ним происходит. Я серьезно, мы забываем это сделать.
2: Нет, так и есть. На самом деле он действительно наша отдушина во многих вопросах, когда нам тяжеловато, когда мы пытаемся найти дзен, вот обнимешь его, а он еще не колючий, он еще не отталкивает
1: нас. А он еще не бежит, да.
2: Да, он еще не бежит, да.
1: Да, вот радуемся тому, что есть, и мы сейчас не делаем вещей, которые, ну, как это, подложить себе свинью на будущее. То есть мы сохраняем, уделяем внимание отношениям, мы в какие-то моменты прислушиваемся. Это не избавит нас целиком и полностью от грядущего, но запас прочности создаст. Потому что все эти подростковые метания, они же заканчиваются в какой-то момент. И если мы все это пережили, то у нас дальше все хорошо и гладко, если нам запаса прочности наших отношений, нашего совместного опыта хватило. Вот. И вы сейчас этот запас прочности с младшим активно создаете. Ну и это здорово. Здесь нету никаких чудодейственных методик, я вам не открою глаза и не скажу, вот делайте так, и тогда ничего не будет и не поменяется. Наверное, хуже всего, если он не поменяется, вот, потому что взросление – это изменение. Вот. И он должен вырасти, он должен в какой-то момент от вас отлепиться и, да, жить свою увлекательную, интересную жизнь. Вот. Наслаждайтесь тем, что есть, не старайтесь не сильно портить с ним отношения пока что, а это произойдет естественным образом. Спасибо большое за вопрос, за приподнятое настроение во время звонка, и продолжим через пару минут.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Выборы 2026.
1: Сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
2: Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей. Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
1: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
3: Человек это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
4: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
0: Голосуй за ЛДПР 20 сентября. Антон Гримов. За помощь пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям. Проблемы надо решать вместе. Ирина Мозалевская. За доступную медицину в регионе и поддержку пациентов. Если система не работает, необходимо ее менять. И Владимир Селяков. ЛДПР может помочь. Мы это делаем. Дело Жириновского живет. Голосуй за ЛДПР. Измени Россию уже сегодня.
5: Добрый вечер, у микрофона Владимир Юдин, вы слушаете новости. Сегодня в Вологодской области состоялись мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. По прогнозам властей, в них приняли участие более 30 тысяч человек. Они состоялись во всех муниципалитетах региона. Памятная дата связана с трагедией в Беслане, где 1 сентября 2004 года террористы захватили школу. В заложниках оказались более 1000 человек. Люди провели в спортивном зале 52 часа. Теракт унес жизни 334 человек, в том числе 186 детей. К другим новостям. Необходимый объем поставок бензина на Вологодщину планируют восстановить к 10 сентября. Губернатор Георгий Филимонов сообщил, что перебои с 92-м и 95-м бензином связаны с внеплановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах и изменением логистики. После переговоров с крупными поставщиками отгрузку топлива в регион уже увеличили более чем на 50%. Ограничений на продажу бензина по дням недели в области не вводят. В Зашекснинском районе Череповца сегодня возможно снижение напора холодной воды. С 9 утра и до полуночи специалисты водоканала проводят восстановительные работы на магистральном водопроводе на Шекснинском проспекте. Полного отключения потребителей не планируется, однако давление в системе может снизиться. В части домов 105, 114, 115 и 112 микрорайонов. На время ремонта организована работа водовозов. В воскресенье 6 сентября в центре Вологды ограничат движение и стоянку транспорта. Это связано с проведением на Кремлевской площади фестиваля блогеров и концерта хора турецкого. С 6 утра до 10 вечера автомобили не смогут проехать по улице Сергея Орлова, на улице от дома номер 4 до Кремлевской площади, а также по торговой площади от дома номер 1 до дома номер 17. Фестиваль блогеров начнется в 13:30, концерт хора турецкого в 19 часов. Вход на Кремлевскую площадь для зрителей будет организован через контрольно-пропускные пункты. Двое министров Вологодской области стали заместителями губернатора. Георгий Филимонов повысил до этого статуса министра лесного комплекса Евгения Агулова и министра региональной безопасности Константина Закутаева. При этом оба чиновника продолжат руководить своими министерствами. 5 вологодских компаний представляют регион на международной строительной выставке в Казахстане. В Алматы проходит выставка «КАЗ Билд» – одно из главных отраслевых событий. До 4 сентября здесь работает более 350 компаний из 27 стран. Вологодские предприятия представляют пиломатериалы, мебель, двери, продукцию для строительства и интерьера. Участие предпринимателей организовал региональный центр «Мой бизнес». Поддержка вологодских экспортеров проходит в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В Вологодской области 5 сентября пройдет акция ранней диагностики рака «Северная звезда России». Бесплатно обследоваться смогут все жители региона старше 18 лет. Женщинам от 18 до 39 лет предложат УЗИ, после 40 лет – маммографию. Также можно будет сдать мазок на онкоцитологию. Мужчинам старше 45 лет проведут анализ крови на выявление рака простаты. Записаться можно через колл-центр или регистратуру поликлиники. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Результаты появятся в электронной медицинской карте на госуслугах. Школьники и студенты Череповца в сентябре смогут пополнить транспортные карты до 10 сентября включительно. В электротрансе объяснили, срок продлили на 5 дней, чтобы учащиеся, возвращающиеся в город после каникул, успели оформить проездные. В остальные месяцы пополнять карты по-прежнему нужно до 5 числа. Сделать это можно на сайте транспортной карты или в мобильном приложении, оформить проездной в МФЦ. Стоимость школьного проездного 1360 рублей в месяц, студенческого 1760 рублей. В Череповце у автобуса номер 9 появился дополнительный ранний рейс. По будням «девятка» будет отправляться в 6:30 от остановки 112 микрорайон до Макаринской рощи. В автоколонне номер 1456 говорят, что новый рейс добавили по многочисленным просьбам пассажиров. Маршрут пользуется большим спросом, в том числе потому, что автобус номер 9 единственный проходит через Архангельский мост. Кроме того, с 1 сентября на линию вышел школьный автобус номер 9. И в завершении выпуска. 344 школьника из Алчевска провели летние каникулы в Вологодской области. Для ребят организовали 4 тематические смены в детских оздоровительных лагерях региона. Школьники отдыхали, занимались спортом, участвовали в образовательных

0: Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.
1: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио Маяк 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Девятнадцать часов в Москве.
4: Новости.
3: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Российские войска в зоне спецоперации идут вперед по всем направлениям, и темп движения нарастает, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Президент также отметил, что шансы на урегулирование украинского конфликта есть, однако его возможности осложняют проявление государственного терроризма со стороны Киева и западных союзников Украины.
5: Договориться между собой должны прежде всего Россия и Украина, а все остальные страны готовы поддержать и помочь. И не только Соединенные Штаты, но и здесь присутствующие страны. Китайская Народная Республика, например, постоянно тоже обращает на это внимание и всячески способствует тому, чтобы проблема была решена, и прежде всего мирными средствами. И председатель Си Цзиньпинь, когда мы с ним встречаемся, тоже постоянно поднимает этот вопрос. Но все-таки в конце концов и прежде всего эту проблему должны решить вовлеченные в конфликт страны. Это Россия и Украина. Это подход правильный. Но мы благодарны всем, кто пытается внести свой вклад в урегулирование этого вопроса. Есть ли шансы? На мой взгляд, да, они есть. А то, что вы обратили внимание на захват гражданских судов, на удары по гражданским торговым судам, это, а тем более вот мы сейчас услышали об угрозах атак на гражданские, на воздушные суда, это, конечно, проявление государственного терроризма. И это осложняет, безусловно, осложняет возможности проведения двусторонних мирных переговоров. Кстати говоря, те, кто отмалчивается, те, кто не обращает на это внимание, имея в виду прежде всего западных союзников Украины, становятся соучастниками международного терроризма.
3: Путин также подчеркнул, что Украина наносит удары по чисто гражданским объектам на российской территории, поэтому Россия вынуждена была отвечать зеркально. По словам президента, ответ России на украинские атаки оказался весьма значимым для тех, кто открыл ящик Пандоры. Вооруженные силы России поразили в акватории Черного моря сухогруз с вооружением и боеприпасами ВСУ. Кроме того, по данным Минобороны, в течение дня ударными беспилотниками был поражен контейнер-воз с военно-техническим имуществом ВСУ. Подразделения южной группировки войск освободили Ижевку. В Донецкой Народной Республике противник потерял более 205 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
6: Подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт Ижевка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием механизированной аэромобильной горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Славянска, Краматорска, Николаевки, Семеновки, Дружковки и Веролюбовки. Противник потерял более 205 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 26 автомобилей и артиллерийское орудие.
3: В Минобороны также сообщили, что подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Васильевка, Благодатные и Должанка в Харьковской области. США потребуют от Европы вернуть сотни миллиардов долларов, потраченные администрацией бывшего американского лидера Джо Байдена на военную помощь Украине, заявил Дональд Трамп. По его словам, администрация Байдена передала Киеву совершенно бесплатно гораздо больше боеприпасов, чем США использовали в Иране. Как отметил американский лидер, сотни миллиардов долларов были даны Украине НАТО безвозмездно. Европа могла бы сама за это заплатить, если бы ее об этом попросили, но мы все же потребуем эти деньги, пусть и с некоторым опозданием, написал глава Белого дома у себя в соцсети. Трамп также отметил, что США в настоящее время не поставляют.

0: поставляют боеприпасы своим союзникам, поскольку наращивают собственные запасы. Власти Евросоюза готовят новое предложение по визовым ограничениям для граждан третьих стран, которое дополнит меры, уже принятые в отношении россиян, сообщил официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт. Он напомнил, что в ноябре прошлого года были приняты более строгие правила, в результате россияне лишились возможности получать многократные визы. По словам Ламмерта, власти Евросоюза думают, как еще можно ограничить доступ к визам. Для этого планируется пересмотреть визовый кодекс ЕС. Тело бывшего командующего армии боснийских сербов генерала Ратка Младича доставили из Нидерландов в Белград. Ранее так называемый Гаагский трибунал подтвердил передачу тела Младича его семье. Сербский герой скончался 27 августа в застенках прозападного Гаагского трибунала. Он умер после исповеди с православным крестом в руке, рассказали в сербской православной церкви. В Сербии назвали смерть 84-летнего генерала, который перенес в заключение инсульт, умышленно убийством. Трибунал отказал ему перед смертью в гуманитарном освобождении, лишил возможности провести последние дни жизни в окружении близких. Напомню, Младич был обвинен судьями прозападного Гаагского трибунала в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 90-е годы и был приговорен к пожизненному заключению. Младич долго скрывался от преследования на родине, но в 2011 году был предательски выдан сербскими властями в Гаагу. После его смерти власти Сербии заявили, что организуют похороны генерала с государственными и воинскими почестями. Как сообщается, похороны пройдут 7 сентября. Россельхознадзор не получил обращения о случае гибели кошек после применения вакцины Multifel, сообщили ТАСС в ведомстве. Производитель вакцины Ветбиохим также не получал жалоб на нежелательную реакцию кошек после применения вакцины Multifel, заявили в компании. Ранее стало известно, что россияне массово жалуются в соцсетях на вакцину для кошек Multifel. Хозяева связывают с препаратом такие сильные побочные реакции, как высокая температура, рвота и кровавая диарея у питомцев. Некоторые кошки впали в кому и даже погибли. Подобные случаи произошли в Подмосковье, Самаре и Барнауле. Multifel и Rabifel выпускает предприятие Ветбиохим. Это та же компания, которая производит мультикан для собак. Ранее хозяева связывали массовую гибель собак с применением отдельных серий этой вакцины. Ветбиохим отозвал некоторые серии мультикана. Позже Рослехознадзор приостановил обращение в стране препарата Мультикан-8 и начал проверку. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра дождь, местами по области гроза, плюс 14-16. В Москве в пятницу местами небольшой дождь, 20-22 градуса.

0: «Маяк». Реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
0: Рекламные службы 495-105-5244.

0: сразу.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Время московское, 19 с чем-то, и поскольку нам многим 18 с чем-то, мы вполне можем поговорить о дне винограда, поговорим об урожайности и полезных свойствах. Если это коснется и вина в том числе, я как раз подстраховалась возрастом и временем. Сегодня у нас в гостях в программе «Все сразу» Алена Волкова, писатель и блогер, кандидат биологических наук, автор канала «Аленин сад». Алена, здравствуйте, приветствую вас.
2: Здравствуйте.
1: Что же за чудо такое виноград? Сегодня отмечается День винограда, но и в тех регионах, где он растет, наверное, это самая такая пора жаркая, да, сбора урожая.
2: Я думаю, что да, и она продлится некоторое время, довольно длительное, да, потому что сортов винограда очень много, одни более ранние, десертные сорта, столовые, другие для вина, которые они собираются немного попозже все-таки, созревают попозже.
1: А виноградный сок, он в производстве такой же, ну, тягостный, в смысле, вот именно затрат человеческого труда, как и вино, то, что делают из винограда?
2: Нет. Нет, конечно, виноградный сок можно очень быстро и просто отжать, прокипятить и в баночке на зиму сохранить. Это очень просто. Но вот вино – это, конечно, целая наука. Я много раз пыталась сделать вино из своего винограда. Пока что попытки были неудачные, прямо скажем.
1: Надо было раньше начинать. Это, знаете, как секрет успеха британского газона. Ну, просто стричь, поливать, и так 300 лет. Но, посмотрите, Алёна,
2: ну, да.
1: В принципе, сам этот фрукт, да, вы можете о нем рассказать какую-то оду такую, вот, леса и виноград, или просто о винограде, чтобы как-то его действительно, ну, почувствовать, что это действительно важнейший культурологический и там, в жизни человека вещь.
2: Ну, во-первых, виноград тысячелетиями культивируется человеком. Мы знаем, да, вино в Древнем Риме, в Древней Греции, на каком уровне почета оно находилось. Это был основной продукт. Ни одна трапеза без вина не обходилась. И до сих пор, до сегодняшнего дня, многие люди мечтают пожить, как древние греки, я думаю. Потому что вино, на самом деле, полезный еще продукт. В нем содержится множество антиоксидантов. В общем, обойти стороной его очень-очень сложно.
1: Ну, вот. Это если древность, но, да, и там вода была некачественная. Да, просто а если... чтобы не рекламировали это, да? А это, конечно, ну, алкоголь, да. Говорят, зло.
2: Угу. Ну да, ну в умеренных количествах алкоголь в лекарственных препаратах содержится все-таки на стойке и так далее. Вот. У винограда есть одна проблемка, это теплолюбивость. И поэтому у нас в России, например, это только на юге выращивается культура. А на севере любители выращивают, но для этого нужно еще больше различных приспособлений. Да? Это довольно сложный процесс. Сохранить зимой лозу винограда. Но я знаю людей, у которых это прекрасно получается, и даже на Урале они собирают урожаи.
1: А в чем, да, самая вот фишка? То есть, даже на Урале, то есть это не очень тепло там, но как этот процесс? Ты берешь маленькую совсем какой-то саженец, или это как это вообще, с чего она начинается, эта лоза?
2: Лоза начинается с чубука. Это отрезок лозы с почками, который довольно легко укореняется. Я проводила такой эксперимент со своим виноградом. Просто нарезаете отрезки, ставите их в банку с водой, они дают корни великолепно. И дальше уже получается саженец, который вы высаживаете в грунт. Виноград не требователен к почве, не требователен к поливам, но от того, на какой почве он растет, зависит его вкус и вкус продукта дальнейшего вина. Мы все знаем, да, про теруар французский, вот из этого региона только, вот на этом известняке получается такой виноград. Но, в принципе, вырастить его можно на любом грунте, на любой почве. Дальше он растет как бешеный, я бы сказала, да, это лоза, которая плети раскидывает во все стороны, листьев много, плетей много, и чтобы получить хороший урожай, нужно владеть искусством обрезки винограда. Вот тут начинаются все сложности, нужно уметь его правильно формировать, подвязывать, следить вот за этим. Виноградарь, по большому счету, больше всего тратит времени именно на вот формировку лозы.
1: Спасибо. спасибо еще раз. Алена Волкова, писатель и блогер, кандидат биологических наук, была у нас
2: спасибо
1: в гостях.
2: Вам.
0: Все сразу.
1: 3 сентября, друзья, да, ну вот как ни крути, всегда Михаил Захарович лавры все пожинает, а есть же и женщины, которые родились, например, в этот день. И удивительным образом сегодня родилась жена Льва Николаевича, Софья Толстая, тоже за тенью ее мужа глыбы русской литературы, ее вряд ли когда видно, хотя она ему давала так называемого дрозда, если можно говорить. Ну, я думаю, да, это разговорное, но очень емкое такое понятие. Поздравляю Софью Толстую с днем рождения. Она родилась 3 сентября 1844 года. Юрий Доманский сегодня у нас в гостях, доктор филологических наук, профессор кафедры теоретической и исторической поэтики РГГУ. Юрий, здравствуйте, приветствую вас. Вот так я решила отметить жену Толстого. Как вы думаете, я правильно сделала?
3: Да, совершенно верно. Вполне стоит вспомнить эту замечательную во всех смыслах женщину и, прям скажем, мать-героиню.
1: Угу. А вот почему она замечательная и мать-героиня? Сколько у нее детей было, кстати, от Толстого?
3: А детей у нее было достаточно много. Надо только сказать, что из них 5 умерло во младенчестве.
1: Ой.
3: Но это отнюдь не отменяет того, что 8 детей выжили. То есть в общей сложности у нее было 13 детей от Льва Николаевича Толстого.
1: Ну,
3: поэтому
1: вот
3: сейчас так много потомков.
1: Отлично, это великолепно. Но я единственное хотела спросить, вот именно литературоведы и любители Толстого, литературолюбы, толстовцы, они как к ней, к этой фигуре относятся? То есть жены либо мешают, либо помогают, да? Вот у Достоевского все понятно. Вот эта последняя жена его ему помогала. А это?
3: Ну, Софья Андреевна помогала, конечно. Она, по сути дела, вела все дела, но в последние годы жизни писателя они, прямо скажем, разошлись во взглядах на существование как таковое. Лев Толстой призывал от всего отказаться, жить собственным трудом, а Софья Андреевна, ну, потому что на ней и уже и взрослые дети, и дети еще совсем не взрослые, она прекрасно понимала, что справиться с этим нельзя, и, по сути дела, вот те записи, которые она ведет в эти годы, записи сводятся к тому, что она переживает по поводу множества дел, что она не успевает просто с ними справляться, что эти дела ее погружают в какой-то такой невероятный быт, а тут еще вот такие идеологические разногласия с супругом. Поэтому, конечно, неоднозначно, как, наверное, во всех случаях отношения с великими людьми.
1: И такой вопрос. Что сам Толстой, когда он же в нее, наверное, все-таки влюбился? Или наоборот, когда он замкнулся после военного своего вот этого опыта, он людей так что-то перестал любить всех? И как-то вот она вовремя, по-моему, попалась. У них большая разница была в возрасте, я правильно помню?
3: Да, он с 28-го, она с 44-го года рождения. И разница, ну, для того времени она как бы не считалась такой уж прямо сильно большой. Тем более, что Толстой до этого в брачных отношениях замечен не был. Но он действительно был влюблен. Судя по тому, как он делал признание в любви Софье Андреевне, судя по тому, вот какие он писал письма, и даже судя по тому, как долго он не решался сделать предложение.
1: Ну, тогда, наверное, вопрос еще о личности самой Софьи Толстой. Она как-то вот, когда нашла этот дневник или дьявол, да, рассказ, что Толстой-то ей изменял?
3: Дневник Толстой показал ей еще до свадьбы. Вот дневник, где он писал о своей молодости, о своих, скажем так, плотских проблемах, о том, как он их решал, она была, ну, как говорится, фрапирована, но не изменила решение выйти замуж за Толстого. Ну, а повесть «Дьявол», она уже появилась после смерти Толстого, поэтому она с ней познакомилась, когда уже Льва Николаевича не стало.
1: Ну что ж, спасибо вам огромное за такую историческую и человеческую справку. Отмечали день рождения Софьи Толстой, 3 сентября 1844 год. Жена Льва Николаевича, да. Какие были раньше люди, а? Ну ладно, это я сейчас начну цитировать Волочкову. Лучше не буду. Спасибо вам огромное и до новой встречи в эфире. Юрий Даманский, доктор филологических наук, профессор кафедры теоретической и исторической поэтики РГГУ, был у нас в гостях.
0: Все сразу.
1: Дорогие друзья, это программа «Все сразу», и я наткнулась на статью, где ортопед объясняет, что делать, если, и вот это самое смешное, хотя это грустно, сорвал спину. Что это такое? И как это объясняет народ своими такими вот высказываниями? И как это по-научному звучит? Я сегодня в эфир пригласила Андрея Коновалова, травматолог, ортопед, мануальный терапевт высшей категории. Андрей, приветствую вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие слушатели. Давайте разберем тему прострела поясницы. По-научному это называется люмбалгия или ишиас.
1: Вы не шутите сейчас?
4: Это страшно звучит. На самом деле это всего лишь синдром. Это не заболевание. И он может быть на самом деле при многих заболеваниях. Например, прострел может вызывать синдром грушевидной мышцы. Прострел может вызывать грыжи дисков межпозвонковых. Прострелы могут быть при спондилоартрозах. Такое страшное заболевание, при котором поражают суставы, которые находятся между позвонками. И все вот эти состояния, они сопровождаются острой болью в пояснице, и она отстреливает в одну из ног, что очень сильно снижает работоспособность человека, буквально сбивает его с ног. Самую главную ошибку, которую люди делают при данном состоянии, они берут и начинают сразу обезболиваться, не идя к врачу. Так. Идут в первую попавшуюся аптеку, берут по совету фармацевта любое обезболивающее, да посильнее, и начинают колоть или пить. В результате, что они делают? Они временно снимают боль, идут на любимую работу, начинают там либо долго сидеть, продолжают давать нагрузку на поясницу, либо кто-то тяжести поднимать на работе, ну, род деятельности.
1: Ну, или детей.
4: Разных.
1: Мы таскаем их на руках детей. Сейчас, мы любим детей. Да-да-да.
4: Детей, да, тем более сейчас у нас прекрасный
1: огород! Сейчас заканчивается вот это их удачников, лафа, скажем так, извините за грубость.
4: Если человек сам себя обманывает под прикрытием обезболивающего, он начинает грузить то, что он не должен грузить, и его состояние усугубляется. Это можно, знаете, с чем сравнить? Вот когда машину ставишь на сигнализацию и уходишь, то есть боль – это охранная система, она говорит, у тебя там вылезла грыжа в поясничном отделе, зажал корешок. А ты берешь, снимаешь сигнализацию, обезболиваешь, и состояние ухудшается. Ну, смотрите, первое, что нужно сделать, это исключить все виды нагрузок. Если человек сидит, он должен встать. Если ему больно даже стоять, он должен лечь. Поверхность должна быть пожестче. Подушка должна быть минимальной высоты. Если пациент знает, что ему обычно приносит в данной ситуации облегчение в плане препаратов. Пусть он их однократно введет, и особо не теряя времени, нужно показаться специалисту, желательно не к первому попавшемуся, а который разбирается в его проблеме. Вот. Если он впервые с этим попал, ему нужно попасть на прием либо к неврологу, либо к ортопеду. Ну, я думаю, он разберется в проблеме.
1: А у молодых людей это бывает? Или все-таки это больше, ну, 50 плюс? Или 40, там, 2?
4: К большому сожалению, все остеохондрозы вот с этими прострелами, они очень сильно помолодели.
1: Это от чего-то? От спорта или от школы? Или от жизни такой детской непосильной?
4: Обычно бывают предпосылки для этого. Допустим, есть такой синдром дисплазии соединительной ткани. В гимнастике спортивную гимнастику, в художественную очень любят брать гибких девчонок, мальчишек. Так. Они начинают там делать то, что у них очень хорошо получается, вставать на мосты, кувыркаться с резким приземлением. И у них развиваются проблемы с межпозвонковыми дисками, которые дают этот ритм.
1: Док, ну пугать мы не будем родителей. Сейчас новый начался учебный год, и спортивные секции вообще гостеприимно открыли свои двери. Так что мы, может быть, отдельно сделаем эфир.
4: Да, обязательно. Мы про это запишем эфир. Я еще хотел что сказать.
1: Давайте.
4: Прежде чем отдавать ребенка в спортивную какую-то школу, пройдите обязательно диспансеризацию, обследование.
1: Золотые
4: слова. И если
1: слова.
4: Есть какие-то нарушения, их нужно, пока что они в запущении не ушли, нужно взять на крючок и пролечить. Либо лучше даже заняться их профилактикой, если они еще не развились.
1: Ну, вам отдельное спасибо. Травматолог-ортопед Андрей Коновалов был у нас в гостях. Спасибо. Это программа «Все сразу».
4: Всего доброго.
0: «Все сразу».

0: S400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 19:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Россия должна быть готова ко всему. Только это даст понять тем, кто желает навредить нашей стране, что лучше этого не делать, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Говоря об указе о временном управлении, президент заверил, что планов по национализации критической инфраструктуры нет. Просто компании теперь обязаны защищать предприятия от атак.
2: Это связано только с одним. Вы говорите, все знают свои обязательства. Да не было никаких обязательств защищать свои предприятия нефтегазовой сферы. Не было никаких обязательств предприятий защищать и тратить деньги на систему противовоздушной обороны. Не было. Здесь дело совершенно не в каких-то там планах национализации. Причем здесь вообще ни о чем. В мыслях не было государства что-то национализировать. Мы просили наших коллег, в данном случае из нефтегазовой сферы, позаботиться о защите своих предприятий. Не было таких обязательств. С учетом этого указа такие обязательства появились. Но я хочу отметить, и коллеги, это приличные деньги. Понимаете, одна крупная компания наша. Позавчера я разговаривал. Речь идет о десятках миллиардов рублей. Они вкладывают свои деньги в закупку необходимого оборудования и обустройства специалистов по защите своих предприятий. Вот о чем идет речь. В этом и только в этом смысл и цель указа, о котором вы сказали.
0: Путин также подчеркнул, что Украина наносит удары по чисто гражданским объектам на российской территории, поэтому Россия вынуждена была отвечать зеркально. Президент добавил, что защита НПЗ от атак противника пригодится и на будущее. Глава государства отметил, что ремонты нефтеперерабатывающих предприятий в России идут достаточно быстро. Сейчас осталось провести 10% ремонтных работ на НПЗ. Это будет сделано в ближайшее время. Средствами ПВО за сутки сбиты 2 управляемые авиабомбы, 3 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 998 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Российские войска освободили населенные пункты Васильевка, Благодатная, Должанка в Харьковской области и Ижевку в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки «Днепр» за сутки нанесли поражение живой силе техники 4 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Запасная, Кирова, Малокатериновка, Запорожской области, Новодмитровка, Херсонской области, города Херсон, уничтожены до 55 военнослужащих ВСУ. Новые взрывы прогремели в Киеве, передает РИА Новости. Ранее сегодня также сообщалось о взрывах в Одессе, Кировограде, Днепропетровске, Сумах, в Тернополе, на западе Украины, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Лидеры Британии и Франции Энди Бёрнам и Эммануэль Макрон обсудили планы по сборке на Украине дальнобойных ракет «Скальп», сообщили в канцелярии Бёрнама. Там отметили, что в ракетах «Скальп» используются британские технологии. Как напоминает Интерфакс, во время визита на Украину Бёрнам объявил о передаче Киеву секретных данных для производства британско-французских ракет, известных во Франции как «Скальп», а в Британии как «Storm Shadow». Послы стран ЕС не смогли договориться о переходе к продлению санкций против России раз в год вместо действующей сейчас системы продления каждые полгода. Решение заблокировала Словакия. Об этом сообщил ТАСС, дипломатический источник в Брюсселе. Однако это никак не повлияет на суть ограничительных мер Евросоюза. Очередное продление санкционного режима на 6 месяцев должно произойти до 15 сентября. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра дождь, местами по области гроза, плюс 14-16. В Москве в пятницу местами небольшой дождь, 20-22 градуса.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
3: По Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
4: Почему вы пойдете на выборы?
5: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
6: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
7: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
8: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров. Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
4: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.

0: партия «Коммунисты России». Голосуй за номер 10.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
2: Маяк. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В футбольном Кубке России сегодня завершается программа матчей третьего тура группового этапа в пути РПЛ. На четверг намечен один матч, он стартует в эти мгновения. Динамо Москва, Ахмат. Нападающий «Зенит» Андрей Мостовой перешел в «Локомотив» на правах аренды. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. Напомню, контракт Мостового с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года. Ранее сообщалось о том, что футболист отправится в аренду в «Локомотив» только после пролонгации соглашения с «Зенитом». Тем временем полузащитник «Монако» Александр Головин может вернуться в Россию в ближайшие дни. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Руководство футбольного клуба «Монако» намерено завершить процесс по переходу российского полузащитника Александра Головина в другую команду в ближайшие дни, сообщила газета «Нис Матан». По информации источника, на игрока претендуют два клуба из чемпионата России – петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Отмечается, что футболист не против вернуться на родину после 8 полноценных сезонов в «Монако». Ожидается, что сделка будет завершена до 10 сентября и оценивается в 20-25 миллионов евро. Александру Головину 30 лет, он воспитанник ЦСКА. Летом 2018 года «Монако» приобрел его у армейцев, по данным портала «Трансфермаркт», за 30 миллионов евро. Это самый дорогой трансфер российского футболиста в истории. В составе «Монако» россиянин провел 270 матчей, в которых забил 40 мячей и отдал 47 голевых передач. С клубом он стал серебряным призером чемпионата и Кубка Франции, а также трижды занял третье место в национальном первенстве. В составе сборной России Головин сыграл 52 матча и забил 9 голов, дойдя до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года. В прошлом году Головин заявил порталу «Чемпионат», что намерен завершить карьеру в России, отметив, что «Спартак» – единственный клуб, который он не рассматривает в качестве продолжения карьеры.
1: Молодежная сборная России по футболу проведет товарищеские матчи с командами Северной Македонии и Сербии. Они состоятся 27 сентября в Скопье, а также 2 и 5 октября в Старопазове, сообщает инсайдер Иван Карпов. Если не учитывать матчи с Казахстаном и Белоруссией, эти встречи станут для молодежной сборной России первыми против европейских команд, начиная с 2021 года. Фигурное катание. 17-летняя россиянка София Дзепко занимает второе место после исполнения короткой программы на третьем этапе юниорской серии Гран-при ИСУ в Бангкоке. Промежуточному лидеру Сумики Канадзаве Дзепко проигрывает 21 сотую баллу. Отмечу, что россиянка получила от судей штраф в 1 балл за поздний старт. Она не смогла начать прокат в течение 30 секунд после ее представления диктором. В турнире юношей россиянин Лев Лазарев также второй после короткой программы с отставанием всего в 19 сотых балла от лидера. В Хорватии продолжается первый в истории чемпионат мира по водному поло в формате 4-4. В последних матчах группового раунда турнира мужская сборная России победила команду Мальты 3-0 по сетам, а наша женская сборная со счетом 0-3 уступила испанкам. Обе наших команды завершили групповой раунд с показателем 3 победы при одном поражении и вышли в четвертьфинал. Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда одобрил проведение чемпионатов мира в каждом сезоне, за исключением олимпийского. Об этом сообщает пресс-служба ФИС. Частота проведения чемпионатов мира увеличится после 1932 года. В настоящее время чемпионаты планеты проводятся раз в 2 года. Напомню, накануне Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда объявила о допуске российских спортсменов до соревнований под своей эгидой в нейтральном статусе. И пока это все новости спорта.
3: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия. Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа. 16+.
4: Самый добрый друг из детства возвращается.
5: Обратный отсчет.
4: Новое путешествие.
6: Это обратная сторона Луны.
7: Найдем моего папу.
4: Лунтик. Обратная сторона Луны. Уже в кино.
0: категории 0+.
3: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании. Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству. Заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается. Утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: сразу.
1: Дорогие друзья, готовы ли мы к резкому похолоданию? Таким бодрым, оптимистичным голосом я этот вопрос задаю нашему постоянному гостю, эксперту, метеорологу, ведущему специалисту центра ФОБОС Михаилу Леусу. Конечно, такие вопросы задаются мрачным, унылым голосом, но вдруг какая-то есть надежда на бабье лето или что-то такое. Михаил, приветствую вас, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Маргарита Михайловна. Да, давайте будем говорить все-таки бодрым голосом. Не так страшно в начале сентября похолодание. Все-таки осень на календаре. Но учитывая то, что еще пару дней назад в Москве было почти плюс 26 градусов, а в предстоящие выходные в лучшем случае будет плюс 15, это, конечно же, резкий перепад. Осень попытается завоевать центр Европейской России. Атмосферные фронты североатлантического циклона принесут нам плотные облака, порывистый ветер, обильные дожди. Больше их будет в субботу, меньше в воскресенье. И вызовет вот такое заметное понижение температуры. Напомню, что климатическая норма дневной температуры этих дней около плюс 19 градусов. Но, как я уже сказал, 15-17 будут показывать столичные термометры как раз в празднование Дня города. Ну, а теперь про веселые новости, да, или про приятные. Начало новой недели будет еще прохладным, но если в понедельник будет дождливо, то во вторник, несмотря на то, что температура такая же, останется в пределах 15-17 градусов, день уже будет сухим и солнечным. Говоря о том, что бабье лето, возможно, и придет. Ожидаем мы его приход в середине следующей недели, то есть со среды и до конца недели. Погода по предварительным прогнозам ожидается спокойной, сухой, преимущественно солнечной. Но прохладной по ночам, все-таки ночи длинные уже, и ночные температуры будут в пределах 8-13 градусов. А вот днем в этот период воздух будет прогреваться выше плюс 20.
1: Ну что ж, сегодня, говорят, Шафутинов день, так юмористически 3 сентября вот, дало название этому празднику какому-то такому светско-стихийному. И в конце программы я обязательно поставлю этот трек 3 сентября. Ну и вам огромное спасибо, Михаил Леус, метеоролог, всегда отзывается на наши запросы и вопросы. Ну а так будем всем говорить, да, предупреждать, если будут какие-то особые метеорологические какие-то катаклизмы.

0: сразу.
1: Друзья, ну и четверг, как я люблю говорить, к бабке не ходим, не ходим, но приглашаем прекрасную, восхитительную, очень миловидную молодую женщину, астролога, астропсихолога Любовь Калиновскую, которая нам иногда рассказывает и дает направление какой-то жизнедеятельности, ну, советуясь со звездами. И, надеюсь, нам все это действительно помогает или хотя бы не вредит. Любовь Калиновская в студии «Маяка». Вам слово.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. У нас начало сентября, и, как известно, в сентябре Солнце находится в знаке Девы. Поэтому главный девиз месяца – это порядок во всем – в работе, финансах, отношениях и даже в мыслях. Это время у нас для анализа, систематизации, наведения порядка в делах и даже в шкафах. Поэтому первая половина месяца сентября благоприятна для аналитической работы, переговоров, подготовки документов и систематизации знаний. В начале месяца стоит уделить внимание деталям, пересмотрите бюджет, закройте старые обязательства. Ну и, конечно, возможно, все-таки поступление, кому-то может быть премия, может быть возврат долга. А по здоровью, тут самое важное то, что организм, конечно, может острее реагировать на перегрузки, поэтому более внимательно относитесь к простудным заболеваниям, также к своему желудку. Пересмотрите свое питание и эмоциональное состояние, поддерживайте позитивным настроем. Конечно, хороший период для профилактики обследований, работы с режимом дня и полезными привычками. У многих людей эмоции улягутся, и люди поймут, что, в общем-то, переживали зря. Можно будет вернуться к своим делам, которые откладывали, закончить начатое или добиться успеха в учебе и переговорах. Ну, конечно, деньги, да, тоже могут прийти и удачно завершиться какая-либо сделка. А теперь давайте узнаем, что же действительно на этой неделе звезды приготовили знаком зодиака. Итак, знаки огня. Овен, Лев, Стрелец. Им будет трудно прислушиваться к другим людям, поэтому это может привести к ошибкам. Не стоит знаком огня брать на себя чрезмерные обязательства, в которых нет стопроцентной уверенности, что вы их доведете до конца. Будьте более осторожны. Знаки Земли. Телец, Дева, Козерог. Неделя будет очень плодотворной для представителей стихии Земли. Они смогут сделать много полезного для себя и других. Возможно, удачное решение вопросов с недвижимостью или имуществом. Знаки воздуха – это Близнецы, Весы и Водолеи. Неделя будет непростой для представителей стихии воздуха. Может казаться, что они движутся медленно, а результата все нет. А Близнецы, Весы и Водолеи будут нуждаться, конечно, в чуть большей поддержке друзей и единомышленников. Знаки воды. Рак, скорпион, рыба. Неделя будет сложной для представителей стихии воды. В общении с окружающими будет более сложнее понимать других, чем обычно. Кто-то может начать критиковать вас или вы их. Особенно следите за своими поступками и словами. Вот такая у нас неделя предстоящая, звездная. Поэтому всем удачи при любой звездной погоде в начале сентября.
1: Дорогие слушатели, мы должны прерваться на небольшую рекламу, пару минут, и

0: «Маяк». 14 сентября в Светлановском зале Дома музыки состоится концерт «Я люблю тебя, жизнь», посвященный юбилею Марка Бернеса. В исполнении заслуженного артиста России Сергея Волчкова в сопровождении оркестра прозвучат такие песни, как «Темная ночь», «Журавли» и многие другие. Голосом великого Бернеса заговорит артист театра и кино Игорь Гордин. Концерт пройдет при поддержке президентского фонда культурных инициатив 6+.
1: 4 сентября в Большом зале Московской консерватории выступит известный пианист, лауреат международных конкурсов Иван Бессонов. В исполнении прославленного музыканта и оркестра Академия русской музыки прозвучат шедевры русской классики, произведения Рахманинова и Чайковского. За дирижерский пульт в этот вечер встанет один из самых ярких и одаренных дирижеров современности Иван Никифорчин. 6+.
2: Если вам постоянно слышится музыка, само по себе это еще ничего не доказывает. Из альманаха «Психология для каждого».
3: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».
4: Владимир Верещагин. Володя, ты был в разводе?
5: Два раза.
4: Два раза. Хватило. Отлично. Ольга Хлопонина, культуролог. Сколько раз, Оля?
6: Случалось однажды.
4: Однажды. Анатолий Яковлевич Добин. Сколько раз?
7: Один раз.
4: Сергей Валерьевич, один раз. Итого у нас кворум.
3: Почему в России распадаются семейные пары? Видеоподкаст «Разводы» на медиаплатформе «Смотрим».

0: сразу.
1: Друзья, ну я уже анонсировала песню. Песню 3 сентября. Она целиком, мне кажется, ну, сложновато для такого вот прочувствования. Хотя можем попробовать. Если звукорежиссеру Оле она надоест, я попрошу ее чуть подсократить. Если будут звонки из радиостанции типа «Шансон», тоже, мол, не сбивайте нас, наш рейтинг. Ну, в принципе, это действительно большой человеческий хит и удача певца Михаила Захарча Шуфутинского. Ну, все, жизнь продолжается. 3 сентября.
2: Все не то, все не так. Ты мой друг, я твой враг.

0: Маяк. Мы продолжаем наш цикл, который посвящается юбилею государя-императора Петра I Петра Алексеевича.
1: Призвание, любовь и славные дела первого российского императора.
2: Как во всякой семейной жизни, там было много разных этапов. Петр любил свою супругу, вплоть до того, что таскал ее во все походы, и даже в прусский поход. Есть обоснованное предположение, что, собственно, она его вытащила из этого прусского похода, потому что, когда надо было договариваться с турками, она, по сути дела, пожертвовала все свои драгоценности, которые Петр ей надарил за энное количество лет. После этого, кстати говоря, Петр официально женился. До этого он был не женат.
1: Подкаст «Первый император». В любое время на медиаплатформе смотрим и в ваших мобильных устройствах.

0: 20 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Каждый день российские войска в зоне специальной военной операции идут вперед, и в последнее время темп движения нарастает. Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
2: Здесь можно чего угодно рассказывать, так? Но войска-то каждый день идут вперед российские. Каждый день. Причем на всех участках линии боевого соприкосновения. Где-то быстрее, где-то медленнее, но это... Да, и в последнее время темп движения нарастает.
0: Путин также заявил об отсутствии на сегодняшний день сценария, который требовал бы проведения дополнительной мобилизации. Сообщением обратным он назвал информационной атакой в преддверии выборов. По словам президента, российской армии нет никаких проблем с личным составом, в отличие от ВСУ.
2: Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации. Это информационная атака со стороны противника в преддверии выборов в Государственную Думу с попыткой повлиять на результат. Это просто задуманная информационная операция. У нас люди идут, как известно, добровольно подписывают контракты. В отличие от того, что делается на Украине, как известно, мы смотрим каждый день по телевизору, это в интернете, как там на Украине, людей как собак бездомных вылавливают и силой затаскивают на фронт. Поэтому уровень готовности к ведению боевых действий противника, мотивации очень низкие и количество дезертиров очень большое. Там только официально уголовных дел за дезертирство возбуждено официально свыше 300 тысяч. А на самом деле, конечно, как минимум 500 000, я думаю. Но если официально возбуждено за дезертирство 300 тысяч, больше, чем 300 тысяч, ну о чем это говорит?
0: Путин также подчеркнул, что Украина наносит удары по чисто гражданским объектам на российской территории, поэтому Россия вынуждена была отвечать зеркально. По словам президента, ответ России на украинские атаки оказался весьма значимым для тех, кто открыл ящик Пандоры. Вооруженные силы России поразили в акватории Черного моря сухогруз с вооружением и боеприпасами ВСУ. Кроме того, по данным Минобороны, в течение дня ударными беспилотниками был поражен контейнеровоз с военно-техническим имуществом ВСУ. Подразделение Южной группировки войск освободили населенный пункт Ижевка в Донецкой Народной Республике. Подразделение группировки «Север» взяли населенные пункты Васильевка, Благодатный и Должанка в Харьковской области. Противник потерял свыше 315 военнослужащих, сообщил офицер пресс-центра Андрей Шершнев.
3: Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенные пункты Васильевка, Благодатная и Должанка Харьковской области. Нанесено поражение формированием механизированной мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Гоптовка, Новоалександровка, Ольховатка, Погорелая, Приколотная, Хатомля и Шевченково Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Киянница, Уланово и Хотинь Сумской области. Противник потерял свыше 315 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, 4 артиллерийских орудия, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и станцию радиоэлектронной борьбы.
0: Минобороны России также заявили, что ВСУ понесли серьезные потери Васильевке в Харьковской области. Для удержания села противник задействовал подразделения из состава отдельной мотопехотной бригады, но в результате огневого воздействия украинские боевики понесли серьезные потери и были вынуждены оставить населенный пункт, отойти с занимаемых позиций, говорится в сообщении нашего военного ведомства. Санкции Германии против России будут иметь крайне печальные последствия для немецкой экономики и для ее населения, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, Германия уже потеряла многое из-за отказа сотрудничать с Россией. Он также отметил, что канцлер ФРГ Мерц и руководство Германии встали на путь забвения результатов Второй мировой войны. Медведев заявил, что представители немецких властей ведут себя как неонацисты и продолжают печальное дело своих предшественников. Руководство Германии сейчас

0: пытается бороться с Россией, подпитывая бандеровский режим в Киеве, закрывая консульство. Ранее немецкие власти объявили о мерах в связи с причастностью, по их мнению, России к инциденту с дроном в аэропорту Лейпцига 5 августа. Власти ФРГ потребовали закрыть до 18 сентября генконсульство России в Бонне и русский дом в Берлине. В Москве отвергли обвинения, пообещали дать ответ. Сегодня глава МИДа России Сергей Лавров заявил, что после закрытия российского культурного центра в Берлине отделение института Гёте в России прекратят работу. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев посоветовал правительству Германии проводить более взвешенный курс, а не пытаться вступить в прямую конфронтацию с Россией. Фестиваль «УШУ» впервые пройдет в Москве. Масштабное мероприятие состоится 12 сентября в парке «Музеон» на Крымской набережной. В программе соревнования по УШУ, массовая зарядка, парад спортсменов, показательные выступления, лекции, мастер-классы и концерт. Гостям фестиваля предложат принять участие в установлении рекорда России – самая массовая тренировка по УШУ. Кроме того, будут увлекательные уличные спектакли, основанные на древних китайских сказаниях, традиционные танцы львов и танцующих и вееров. Организаторы мероприятия – столичный департамент спорта, Московская городская федерация УШУ и проект «Мой спортивный район». Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра ожидается дождь, местами по области гроза, плюс 14-16. В Москве в пятницу местами небольшой дождь, ночью плюс 10-12, днем 20-22 градуса.

0: себя, если сможешь.
1: Дорогие мои, здравствуйте, с вами Артем Новиченков и Владислав Тимкин.
2: Добрый вечер.
1: Влад сегодня принес нам что-то интересное. Ну что, Влад?
2: Показывай.
1: Распаковывайся.
2: Да, книга, которую читаю, называется «Душевные омуты Джеймса Холлиса». И после...
1: Подожди, именно про его собственный или Джеймс Холлис автора книга называется «Душевные омуты»?
2: Я не знаю, как отвечать тебе на этот вопрос.
1: «Душевные омуты Джеймса Холлиса» — название фильма как будто. Понял?
2: Да, да, да. Загадочная история Бенджамина Баттона.
1: Да. Ага. Умница Уилл Хантинг.
2: Нет, Джеймс Холлис — юнгианский аналитический психолог и написал книгу про всяческие сложности, с которыми люди сталкиваются на протяжении своей жизни. И после бесконечного перечисления мук и страданий, с которыми сталкиваются люди, у него есть такая подводящая промежуточный итог глава, которая называется «Что такое преодолеть и пережить?». Вот мне хотелось ее обсудить. Во-первых, эти два слова «преодолеть» и «пережить» они непростые, да, вот сразу же нагружены. Мы преодолеваем что? Трудности, препятствия, перевалы какие-то, лишения. И то же самое с переживанием происходит. То есть даже слово «переживаю» уже говорит о том, что какой-то негатив есть в контексте, а прожить, да, пережить, то есть я должен через что-то пройти. И мне кажется, обычно мы в своей жизни не хотим ничего преодолевать и переживать. Мы хотим, чтобы у нас было гладко, ровно, и мы как по паркету в войлочных, значит, тапочках катились вперед. Вот по натертому, восковому, блестящему, зеркальному. Вот. И хотелось поговорить сегодня с тобой об этой главе. Тем более замечательно, что ты ее не читал. Я буду оттуда брать какие-то куски, ты, если захочешь, меня останавливай, комментируй, задавай вопросы или комментируй, в смысле, сам отвечай там, где тебя не спрашивают. Вот, мне кажется, такой интересный и занятный формат может получиться.
1: Будет смешно, если у меня не будет комментариев.
2: Я тогда просто главу прочитаю. Я, знаешь, человек читающим навострыкался. Эпиграф из Ницше. Два эпиграфа из Ницше.
1: Ну, мы можем сделать уже вывод, что...
2: Мы можем уже сделать эфир по эпиграфу, да? Мы с тобой знаем, что мы на это способны.
1: Давай, как ты первый.
2: «Вникни в свои мысли и чувства. Там живет всемогущий властелин, неизвестный мудрец, имя которому – самость». Первое. Ты записываешь?
1: Да.
2: Ага, ты записываешь. «Вникни в свои мысли и чувства. Там живет всемогущий властелин, неизвестный мудрец, имя которому – самость». И второй эпиграф. «Истина всегда там, где труднее».
1: Это тоже из Ницше?
2: Тоже из Ницше, да. «Преображение человека». Обе цитаты взяты из этого произведения.
1: Это мы не читали.
2: Ну, Холлис, видимо, читал. Слава. Либо он ввел цитаты о преодолении и переживании, и там Ницше, значит, выдался.
1: Ага. Еще раз вторую цитату прочитай.
2: «Истина всегда там, где труднее».
1: Ты сам согласен с этим?
2: Ты знаешь, это довольно общее место в психологии, особенно в аналитической, юнгианской, символической, где мир предстает не как пространство однородное, а как наполненное какими-то символическими, сказочными элементами, что есть там горы, есть впадины, Данте можем вспомнить, или Хоббита, что есть какие-то лично для нас предназначенные испытания в этом мире. И, соответственно, оказывается, в этом неоднородном пространстве есть то, что к нам имеет отношение, и то, что не имеет отношения. И я понимаю, здесь труднее, то есть я согласен, если понимать труднее, как то, что труднее для меня. То есть это не то, что научи дурака Богу молиться, он Бог лоб себе разобьет, и в карьеру вот вверх надо карабкаться, пока не опрокинешься. Нет, мне кажется, это про вот психологические усилия, которые нам доступны или недоступны. Если нам что-то недоступно, часто про страх такое говорят, что чего боишься, туда надо идти. Потому что страх маркирует то, что для нас реально.
1: Но я правильно понимаю вот по поводу этого эпиграфа, что и то, что ты говоришь, да, истина всегда там, где труднее для меня ты. Да,
2: для меня.
1: Но получается, что...
2: И моя истина, соответственно.
1: Да. Получается, что просто я еще вспомнил твое предуведомление о том, что человеку не хотелось бы преодолевать и переживать, а хотелось бы на войлочных тапочках по вощеному полу кататься. Хотя все люди понимают, как мне кажется, что жизнь не без сложностей, неизбежна. Жизнь со сложностями неизбежна.
2: Знаешь, мне друг вчера рассказал, что его позвал его приятель в кальянную. И говорит, пойдем с собой в мята Signature. Он говорит, это что такое? Он говорит, ну есть обычная мята, есть мята премиум, есть мята делюкс, есть мята Signature.
1: Да ладно.
2: Он говорит, так, а что там? Он говорит, все то же самое, просто в два раза дороже. Он говорит, а зачем туда идти? Он говорит, ты дурак, что ли? Там в два раза дороже. Ну, зависит буквально как из анекдотов про новых русских, понимаешь, вот у него, он работает каким-то топ-менеджером в Сбербанке, и, ну, он не может ходить в обычную мяту. Там такой же табак, кальян, лимон, грейпфрут, я не знаю, что там делают. Но вот уже не то. И, соответственно, вот это про паркет и тапочки. Человек, возможно, никогда в жизни не задумывался о том, что его одной месячной зарплаты хватит на то, чтобы год прожить. В целом прилично, не отказывая себе в курице, например, или в грейпфруте.
1: Ага.
2: Но вот, так как сложно деньги такие потратить, нужна мята Signature, четвертый уровень мяты.
1: Ага, я понял.
2: И я не думаю, что он предполагает, что жизнь это не прокат по паркету вощеному. Он всю жизнь трудился для того, чтобы кататься по этому паркету.
1: Да.
2: Или мне вчера попался видос, где типичное собеседование в корпорации. И они говорят, так, коллеги, там флипчарт, сидят коллеги, один выступает, он говорит, коллеги, так...
1: Что такое флипчарт?
2: Флипчарт — это доска, на которой бумажные листы такие большие, формата А1 вешаются, на которой что-то рисуют и переворачиваются.
1: Точно.
2: Говорит, коллеги, а нам... Мы столкнулись с задачей, нам необходимо ручки закупить. Ваше предложение. И один стажер говорит, ну, может, пойдем в магазин и закупим ручки. Он говорит, что ты, и ты меня не слышишь? Мы не карандаши собрались покупать, мы собрались покупать ручки. Нужно исследовать рынок. Так, нам нужно связаться со специалистами, чтобы они проанализировали, что сейчас модно. Так, нам нужно с юристами связаться, законно ли сейчас покупать ручки. А с маркетологами, какого цвета и какого формата ручки? Нельзя же просто взять и пойти купить синюю ручку. Нам нужно исследование, да? Какими ручками пользуются конкуренты? Ну, то есть... Понимаешь, люди устраивают себе дорогу к этому паркету. И ты тут такой говоришь. Мне кажется, люди понимают, что жизнь не состоит из паркета.
1: Нет, я про другое. Я другое вообще хотел сказать. То, что ты тут наболтал, весьма занимательно. Я про то, что неизбежно будут в жизни моменты, места и события, которые будут требовать нашего преодоления.
2: Я за что такие деньги юристу и пластическому хирургу плачу?
1: Ну, это ты молодец. Вот. И поэтому, как будто бы вот эта фраза «истина всегда там, где труднее», она предполагает, если ты живешь жизнь, то она, если ты живешь свою жизнь, то она неизбежно истинна, потому что она будет труднее, а трудности будут всегда твои.
2: Тут, очень правильно ты говоришь.
1: Да, нюанс только в том, чтобы...
2: Живу ли я свою жизнь?
1: Живу ли я свою жизнь?
2: И проживаю ли я свои трудности?
1: Да.
2: Или сталкиваюсь с какой-то ерундой, которую сам себе создаю, например. Да.
1: А у Холлиса есть книжки вот об этом?
2: Есть.
1: Супер. Ну, давай тогда Холлиса читать.
2: Если пересечь границу между Северной Каролиной и Вирджинией... Представляешь, да? Это вот... Погранпереход.
1: Вот русский никогда так не напишет.
2: Да, если пересечь Свердловскую границу Свердловской и Пермской областей.
1: Да. Никогда не напишешь, да? Нет, он скажет, ты встретишься с.
2: Можно попасть на трассу, проходящую вдоль большой болотистой низины, которая носит довольно звучное название Великая непроходимая топь. Местные жители называют ее, короче, просто Большая топь. Вот мне нравится, что он американец. На голубом глазу просто. Так, а чем, как мне начать эту главу? Вот так начну. Довольно интересно ехать на машине по скоростной трассе, проложенной через трясину, источающую миазмы. Но ни один человек, по крайней мере из моих знакомых, не захотел остановиться на обочине. Некоторые читатели этой книги, наверное, подумают, да, но как же нам избежать этой трясины? Прекрасно понимаю суть этого вопроса. Я призываю читателей вернуться к началу книги и прочитать ее заодно. Это предупреждение мы комментировать, конечно же, не будем. Дело в том, что когда нас затягивает в эту трясину, а время от времени это происходит, мы фактически лишены выбора. Нам хотелось бы верить, что при нравственной и честной жизни нас обязательно ждет спасение. Но вспомним Иова и послание Экклезиаста. нет морального договора, который мы могли бы заключить со Вселенной. Мы, исполнители, можем вписать в этот договор все свои тайные надежды и чаяния, но заказчик отказывается подписываться под этими тайными помыслами. Мы можем также думать о том, что, честно и тщательно проанализировав нашу жизнь, мы покорим высокую вершину и построим на ней замок. Однако мы убеждаемся в тщетности наших героических усилий и, несмотря на них, скатываемся вниз в хорошо знакомую нам трясину. Великие ритмы природы, смена времен года, приливы и отливы, судьба и рок, а также ритмичные изменения, происходящие в нашей психике, все это влияет на нас гораздо больше, чем усилие воли. Такой вот второй абзац. Ты киваешь. Совсем согласен?
1: Ну, а что тут?
2: Ты знаешь, вот если в предыдущий эпиграф Ницше ты говоришь, ну, мне кажется, все люди понимают, то вот этого, мне кажется, многие люди не то что не понимают, они принимают и не хотят принимать. Как это так от меня не зависит мой успех, замок, труд и прочее, прочее. Мы кузнецы своего счастья, говорили нам на протяжении 3 поколений. И человек, это звучит гордо, человек, это выше природы. И вот, ну, по сути, Холлес что описывает? Холлес описывает тщетность невротических защит от экзистенциальных реальностей. То есть мы говорим, если я буду праведным, если я буду хорошо работать, трудиться, быть ответственным, быть умным, быть, ну, не умным, а развивающимся, платить налоги, то тогда все у меня будет хорошо. А реальность говорит, нет, не будет. Возможно, будет, а возможно, не будет. Но, гарантии нету.
1: Ну, а тебе не кажется, что...
2: Я сам, знаешь, тебе говорю, а что я делал неправильно, чтобы вот мне денег? Почему у меня денег так мало? Это же вот из этого мышления я задаю этот вопрос. Что если бы я делал все правильно, то деньги бы были.
1: Да.
2: А их есть столько, сколько есть.
1: И, ну, продолжи эту мысль как раз.
2: Про деньги?
1: Да, и что это значит?
2: Ну, это упование на какого-то большого, справедливого папочку или ага. бога, который, вот, значит, оценит мои усилия и воздаст мне вот по заслугам, да. И я, получается, Иона, который оказывается в чреве кита, который был абсолютно праведником, а потом на него бог обрушивает все, от нищеты и проказы
1: до... Так все, он был праведником. А, ты про Иова.
2: Иова, да, про Иова.
1: Да. Я думаю, ты просто такое сетование озвучил или как комментарий дал, что если вот эпиграф еще как бы всем понятен, то, грубо говоря, то вот этот непонятен, ну, мы тут с тобой, ну, человек не может понять то, что он не может понять,
2: угу.
1: даже если он это может принять, поэтому наш эфир тоже...
2: Есть вопрос, как принять свою жену, как принять своего ребенка, который, например, 2 получает?
1: Ну, нельзя.
2: И чем отличается
1: правда в том, что
2: принятие от потакания, есть вот такое слово.
1: Правда в том, что я думаю, нельзя принять вот так вот взять. Я хочу принять жену такой, как она есть, это не получится. И ребенка нельзя принять.
2: И мир.
1: Да, принять не получится.
2: Мне очень нравится, что сегодня ты в другой полярности относительно себя обычного.
1: Я думаю, принять не получится, потому что не принять чего-то, это, ну, понятно, не принять чего-то в себе. То есть я еще надеюсь, что, может быть, по-моему, вот, пока есть эта надежда, и то, что назвал упованием на Бога или на справедливость, да, это одно и то же вот в данной конфигурации. Пока есть надежда на то, что мне удастся все-таки этого ребенка напустить, если настоять исправить эту женщину или этого мужчину, то принятие невозможно.
2: Даже не исправить, а... Можно хотя бы вот взгляд исправить, чтобы она увидела, как я стараюсь, да?
1: Знаешь, как,
2: как я для нее делаю.
1: У некоторых мужчин есть такая вот тема, как, когда они, значит, работают, а в семье, значит, ему кажется, что все остальные не очень ценят его труд.
2: Да.
1: Вот. И если в холодильнике этот продукт портится, и мужчина это замечает, он начинает есть все эти портящиеся продукты,
2: да?
1: Которые срок годности вышел. Да, я так понял, что это нередко встречается. Вот.
2: И... зыркает.
1: Да,
2: при
1: и он
2: этом,
1: садится
2: да?
1: на кухню и громко как бы ест, как можно,
2: чавкает.
1: Чтобы, да, обращая внимание всех, вот до чего...
2: Вот, я тухлый творог ем.
1: Да, вот до чего вы довели меня. Я тружусь, и мне приходится, значит, есть испорченные продукты, потому что вы не цените мой труд. Или это как женщина, знаете, как...
2: Я знаю, когда мать, например, готовила, а потом, если ребенок куксится, она начинает с тарелки счищать в мусорное ведро.
1: Или, да, когда женщина... Ну, кто-то значит, женщина или кто-то дома уберется, да, и тут кто-то, значит...
2: По помытому
1: пойдет, или, ну, как-то вот недостаточно будет
2: с уважением.
1: Аккуратен и с уважением относиться к труду, то тут мгновенная эта реакция следует, потому что суть этой уборки, суть этого труда в том, чтобы все остальные наконец-таки исправились, изменились, стали ценить, уважать, но самому мужчине или самой женщине, которых мы приводим в пример, нужно не это, а нужен повод для того, чтобы взорваться и встретиться с собственной убогостью. Вот.
2: Знаешь, меня в 9-м, что ли, классе поразила ситуация, когда мы довели до слез нашу учительницу физики, и там прозвучала фраза вроде «Вы что, меня не уважаете?» И мы, ну, циничные подростки, мы говорим «Нет». И она расплакалась. И я вот тогда не понял, что произошло, потому что, ну, у нас перепалка, мы вроде в ней участвуем на равных, такие, знаешь, ковбои. Ты удар, я удар. А потом расплакалась. И вот ты сейчас говоришь про собственную убогость, которую мы не готовы заметить. И это не то, что она была убогая, мы все убогие в этом смысле, а то, что, вот получается, слова какого-то сопляка попали ровно туда, где болело и где прикрывалось. Это удивительно. Вот надо было меня изобрести такого идиота в очках. Хотя нет, я уже без очков был.
1: Такой идиот и без очков.
2: Такой идиот без очков, чтобы он вот тебе сказал, что я вас не уважаю.
1: Да, это удивительная вещь.
2: Ну, хорошо, что через меня...
1: А
2: не через человек с ножом. Представляешь, подходит кошелек или жизнь. Ты говоришь, что меня не уважаете?
1: Да, это факт.
2: Да, да, да. Прервемся на новости.
0: Пойми себя, если сможешь.

0: Артистизм без мастерства – это клоунада, а мастерство без артистизма – это просто ремесло.
1: Вадим Эленкрик, музыкант, композитор.
2: Так говорит «Маяк».
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
4: Телефон рекламной службы 495-105-52-44.

0: 20:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин заявил об отсутствии на сегодняшний день сценария, который требовал бы проведения дополнительной мобилизации. А сообщение об обратном глава государства назвал информационной атакой в преддверии выборов. По словам президента, у российской армии нет никаких проблем с личным составом, в отличие от ВСУ. В ходе пленарной сессии Восточного экономического форума Путин также категорически отверг возможность заморозки денежных средств на счетах россиян. Президент назвал такую информацию вбросами. Так, глава государства ответил на вопрос, будет ли заморозка депозитов граждан.
2: Это просто вбросы какие-то, кстати говоря, довольно глупые. Почему? Потому что даже в 2022 году, когда у людей возникли определенные тревоги, связанные с известными событиями, и многие вкладчики пошли в банки для того, чтобы обналичить имеющиеся у них средства, даже тогда наши банки в абсолютно спокойном рабочем режиме выдали вкладчикам все, что они потребовали. И потом все это быстро прекратилось, и деньги вернулись. Что касается сегодняшних накоплений, тоже понятно, с чем это связано. Ставки высокие, люди несут деньги в банк. Вот и все. Значит, ставки будут пониже, ситуация изменится, в том числе для участников экономической деятельности. Мы с вами это все хорошо понимаем. Вот так это и все будет работать. И уверен, будет работать в позитив. А самое-то главное ведь в чем заключается? Что да, мы видим все вот эти вещи, о которых мы сказали, и сложности видим. Но самое главное, вот я хочу это подчеркнуть, я это уже говорил. Российская экономика находится в абсолютно стабильном режиме, в абсолютно стабильной ситуации. И вот что, это самое главное.
0: Путин подчеркнул сознательность решений финансовых властей по ключевой ставке для поддержания макроэкономической стабильности, без которой не может быть речи об инвестициях, отметил президент. Он заявил, что невозможно строить долгосрочные планы по инвестициям в условиях галопирующей инфляции. Российские войска освободили населенные пункты Василевка, Благодатная, Должанка в Харьковской области, Ижевку в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой техники четырех украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Васильковка, Ивановка, Отришки, Днепропетровской области, Никольская, Общее Трудовое Запорожской области. Противник потерял более 340 военнослужащих. Один мирный житель погиб, еще пятеро получили ранения в Горловке. В Донецкой Народной Республике сообщил мэр города Иван Приходько. По его словам, в Никитовском районе Горловки украинский беспилотник ударил по пассажирскому автобусу. Это была целенаправленная атака, заявил Приходько. Представители немецких властей ведут себя как неонацисты и, продолжая печальное дело своих предшественников, руководство Германии сейчас пытается бороться с Россией, подпитывая бандеровский режим в Киеве, закрывая консульство, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он отметил, что канцлер ФРГ Мерц и руководство Германии встали на путь забвения результата Второй мировой войны. По словам Медведева, Германия уже потеряла многое из-за отказа сотрудничать с Россией, а новые санкции ФРГ против России будут иметь крайне печальные последствия для немецкой экономики, для ее населения. Зампред Совбеза посоветовал правительству Германии проводить более взвешенный курс, а не пытаться вступить в прямую конфронтацию с Россией. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра ожидается дождь. Местами по области гроза, плюс 14-16. В Москве в пятницу местами небольшой дождь. Днем 20-22 градуса.
1: Выборы в Государственную Думу 2026. Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение, за право граждан самим определять бюджет, за право на дискуссии, за Россию, открытую для всех свободных людей планеты, за ответственность депутатов перед избирателями, за власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
3: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми, и мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.

0: природу, за свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
2: Маяк. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В футбольном Кубке России сегодня завершается программа матчей третьего тура группового этапа ФУТИ РПЛ. На четверг намечен один матч, он проходит в эти мгновения. Динамо Москва, Ахмат. Все подробности узнаем у Данила Моногарова. Даниил, добрый вечер.
2: Всем здравствуйте. На ВТБ-арене стартовал второй тайм. Идет 48-я минута встречи. Счет 1-0 в пользу «Динамо». На 31-й у хозяев поля был идеальный шанс отличиться. Иван Сергеев открылся между защитниками и отпасовал вправо на набегающего Виктора Акишора. Защитники не успевали вернуться в оборону. Воспитанник «Динамо» бежал в штрафную и с хорошей позиции промахнулся в дальний угол. Тут же арбитр зафиксировал офсайд буквально на несколько сантиметров. В концовке тайма Сергеев вновь нашел коридор уже ближе к воротам и сам точно выстрелил низом. Автором голевой передачи выступил Даниил Фомин. У Ахмата по классике больше всех выделяются Эгош Косинтура и Максим Самородов. На последней компенсированной минуте второй подал штрафной, а первый принял мяч на ближней штанге и пробил головой. Наверняка это не последний шанс для грозненцев, и во второй половине они будут иметь более опасные моменты. Резюмирую, идет 49-я минута, счет 1-0 впереди «Динамо».
1: Продолжаем о футболе. Краснодар объявил о подписании контракта с уругвайским защитником Майсоном Родригесом до конца июня 2030 года. Футболист будет выступать за быков под номером 2. Ранее СМИ сообщали о том, что Краснодар заплатит Униону Санта-Фе 4,5 миллиона долларов за 50% прав на футболиста. Фигурное катание на третьем этапе юниорской серии Гран-при ИСУ в Бангкоке. Сегодня состоялись короткие программы. В турнире девушек София Дзепко показала второй результат. Промежуточному лидеру россиянка проигрывает 21 сотую балла. Отмечу, что россиянка получила от судей штраф в 1 балл за поздний старт. В турнире юношей Лев Лазарев также второй с отставанием от лидера всего в 19 сотых балла. Тем временем чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галямов получили нейтральный статус сегодня. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган. В Хорватии продолжается первый в истории чемпионат мира по водному полу в формате 4 на 4. В последних матчах группового раунда турнира мужская сборная России победила команду Мальты 3-0 по сетам, а наша женская сборная со счетом 0-3 уступила испанкам. Обе наших команды завершили групповой раунд с показателем 3 победы при одном поражении и вышли в четвертьфинал. И пока это все новости спорта.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
4: Пойми себя, если сможешь.
5: Ну что, Влад, давай дальше читать.
6: Давай. Мы вспомнили Иова, вспомнили послание Экклезиаста, да? Психологическое развитие действительно может дать определенный инсайт, некую коррекцию поведения, а иногда и мудрость. Но осознание происходит гораздо скорее при периодическом погружении в трясину, а затем в процессе работы над собой, когда мы увидим, что лишь выстрадав испытания, посланные нам жизнью, мы можем обнаружить смысл, скрытый в глубине трясины. Но, конечно же, самый серьезный ущерб, который мы можем себе причинить, это приговорить себя остаться в глубине омута, будто пребывание там имеет для нас первостепенное значение, словно мы знаем, что нам с ним делать. Здесь он описывает другой полюс. Первый полюс мы представили как катание по паркету в войлочных тапочках. Здесь же жизнь у Бога, я у Бог, я буду сидеть в этом болоте, в этой трясине, задыхаться, помирать без денег, без любви, без надежды. Ну и правильно. Вот такая позиция. Ты встречал таких людей, которые оторви и брось, которые вот говорят, ну, если мне не повезло, то и мир не должен быть.
5: Да, я встречал таких людей.
6: Это довольно жуткое зрелище, завораживающее. Они настолько убеждены в моральной своей правоте, изнутри своего уничижения,
5: Ну, это ничем не отличается от человека, от любого человека, который переделать мир под себя, на самом деле. То есть это как взять 7 смертных грехов и сравнить ленность и гордыню.
6: Фарисейство такое, да? Господи, спасибо, что я не такой, как они.
5: Да. Это форма уныния, а другая форма, наоборот, как бы вот восхваление себя. Совершенно одинаковые вещи. То есть в том смысле, что я хочу, чтобы мир был идентичен мне самому. То есть это опять про это непринятие. Ну да.
6: С другой стороны, как у Данте было, людей, которые не совершали вообще никаких поступков, в ад не пускают, чтобы грешники не возгордились и не сказали «я хотя бы жил». Да, называя свои грехи жизни.
5: А это вообще не связано
6: жизни.
5: С поступком. То есть и те, и другие могут тоже не совершить поступков. То есть, на самом деле, человек может город построить, не совершив при этом никакого поступка.
6: Что понимаешь? Это значит?
5: Ну, нам кажется, что вот эти люди в круге ничтожных у Данте, это люди, которые как бы ничего не делали. Ну, так тихо, как-то в офисе работали, там как-то травку
6: да,
5: косили.
6: Да-да, мы в этом смысле грешники, которым стена крепостная убрана, и мы видим этих вот ничтожных. И мы говорим, ну... Я
5: да, на самом деле
6: поступки.
5: Человек может там, у него может быть 6 детей, у него может быть там дворец построен, у него может
6: звезда
5: быть там производство.
6: Звезда героя огромное. Социалистического
5: звезда
6: труда.
5: Звезда героя любая, но на самом деле он никогда не совершал поступки. Да, вот
6: тогда что
5: смысле.
6: Ты называешь поступком?
5: Поступок – это акт великодушия без мысли о пользе самому себе. Вот что такое поступок.
6: А если я совершаю поступки, ну, как ты сказал, поступки из мысли о пользе для будущих поколений?
5: Ну, хрень.
6: Тоже? То есть не только самому себе?
5: Ну, поэтому...
6: Просто про выгоду.
5: Когда ты говоришь про пользу для будущих поколений, ты себя исключаешь из этого поступка. Ты говоришь, я делаю не потому, что я делаю, а потому, что у этого есть цель.
6: Ну, то есть это поступок? Это то,
5: как бы не я делаю. Человек говорит, на моем месте любой бы так поступил.
6: Ага. Поступка нету?
5: Поступка нету.
6: Прыгнуть, спасти там ребенка из пруда... За что потом медаль дают? За мужество?
5: Нет, поступка нет.
6: Поступка нет?
5: Нет, если ты...
6: А пример поступка тогда приведи.
5: Пример поступка?
6: Пример поступка. Поступ-примерка.
5: Ну, например, простить человека. Да, простить убийцу.
6: А простить можно только непростительно.
5: Ну да, вот пример поступка. Да.
6: Хорошо. Это мы пока подвесим. Оно еще...
5: Нет, понимаешь, ты привел пример с спасением ребенка. Ты как бы вопрос не в том, что совершается, а вопрос, каким намерением совершается. Поступок определяется намерением, а не действием. Поэтому ребенка можно спасти, это будет поступок. Понимаешь?
6: Я согласен.
5: Вопрос,
6: а можно
5: намерением?
6: Получить героя социалистического труда за поступок?
5: Да, можно.
6: Но тебе совершенно эта звезда не нужна.
5: Ну, может, даже и нужна, но в момент поступка была не нужна.
6: Угу.
5: То есть речь тут как раз... То есть поступок вот в этом философском значении определяется намерением, а не действием. И в этом смысле даже не действие может оказаться поступком. Понимаешь?
6: Да.
5: Вот. А у нас поступок часто связан именно с активным действием.
6: Ну да, с тем, что видно,
5: да.
6: И можно предъявить
5: поэтому
6: другому.
5: Поэтому и поступок может быть назван поступком только... самим человеком, у самом себе.
6: То есть смотри, ребенок остается один, ну или с бабушкой, которая не очень уже хорошо видит, слышит и ходит, сидит дома в комнате у телевизора, а он предоставлен самому себе. Квартира ему знакома как 5 пальцев, он знает, что в буфете есть конфеты. Мы можем сказать, что про поступок. Он может съесть конфету и не сказать об этом, да, хотя ему нельзя есть конфеты. Он может съесть конфету и сказать об этом. Он может не есть конфету и сказать об этом. И он может не есть конфету и не говорить об этом.
5: Так.
6: А поступок вот о каком намерении или о каком состоянии сознания мы можем сказать, что вот это было поступком?
5: Некорректный вопрос.
6: Некорректный вопрос.
5: Потому что ребенок может просто взять конфету и съесть конфету, и все.
6: И не будет ничего.
5: То, что ему сказать нельзя, если он не воспринял это как запрет, то и вся эта схема, которую ты описываешь, разрушается, потому что нету ценности в этой конфете.
6: Ну, ты только что разрушил западное общество. Так.
5: Намерение рождается не из нарушения внешнего запрета, а из создания своего закона. Понимаешь, какая разница?
6: Да.
5: А то, что ты описываешь, это преодоление запретов.
6: Как мне договориться с мамой?
5: Да.
6: Внутри себя.
5: Ну, грубо говоря, да. А это про создание собственного закона, что... ты же не предложил вариант взять эту конфету и отнести соседскому мальчику там, да? Потому что захотелось, ну...
6: Или сварить из нее суп и накормить кота.
5: Ну, то есть вариантов сотня.
6: Да.
5: Да.
6: Да.
5: Вот. А ты предложил сетку вариантов, которые как бы вот внешний закон...
6: Знаешь, чрезвычайно сложно из сознания желания быть правым перед законом выйти в то, что закона нету.
5: Так потому что это творческий акт.
6: Я понимаю, но ты услышишь, что я говорю очень... Ты представляешь, насколько это сложно?
5: Я не представляю.
6: Людей воспитывают... Многих меня воспитывали, и я, вернее, не меня воспитывали, я воспитывался в парадигме, что есть хорошее, правильное, и плохое и неправильное. И надо быть хорошим, а плохим быть не надо.
5: Ты знаешь, я
6: и
5: расскажу.
6: Я так сильно каждый раз бился об то, что я хороший, а мне за это ничего не дают. Типа, это и норма. Знаешь, как вот это вот пятерка, ну, пятерка, ну, хорошо, ну, молодец. Четверка, ну, четверка не очень хорошо. Тройка. Слушай, ну это вообще какая-то тройка. Давай ты не будешь ко мне с таким подходить вообще. Этого не должно быть. То есть, идеально, это хорошо. Тогда мы не обращаем внимания. Не идеально, ну, здесь будут воспитательные работы.
5: Просто видишь, какая интересная вещь. Потому что я воспитывался в совершенно другой среде. И, то есть... Меня маме было не важно, как меня оценивают, а важно было, какой я. То есть, если я вру, это неприемлемо.
6: Откуда у нее это? Ее так любили?
5: А маму тоже её особо не воспитывали родители. Они работали, это в советской
6: вот
5: среде.
6: Потом...
5: Она почти до 8 лет, ну, до 7 там, до школы прожила в деревне с бабушкой.
6: Вот мне кажется, что у деревенских рабочих людей больше вероятность того, что есть человек. А когда появляется вот это вот разночинство,
5: наверное,
6: когда появляется интеллигентность или претензия на
5: слушай,
6: что-то...
5: Ну я-то как бы тоже пытаюсь ребенка воспитывать именно вот в этой среде, что вообще-то, ну, как бы ничто не может быть оценено. Ничто не может быть оценено. Вот это.
6: Но ты не то, что даже пытаешься его воспитывать. Мне кажется, ты просто его замечаешь, что он человек.
5: Ну, это звучит круто, но непонятно, что ты говоришь. Понимаешь?
6: Ну что, знаешь, я вот у того же Холлиса в этой книжке прочитал замечательный ремарк буквально. Он на этом не акцентирует. Знаешь, проброс, полпредложения. Он говорит про тревогу в связи с рождением внучки в главе про тревогу. Он говорит, вот я начинаю писать эту главу, а на фоне тревожусь, потому что моя дочь с схватками сейчас уехала в больницу.
5: А вот за что тревожиться тоже? Мне вот, например, непонятно это чувство. То есть, когда у меня жена рожала, я переживал за нее, да,
6: ну, например,
5: как ей
6: да.
5: будет, но не было тревоги, что что-то может пойти не так.
6: А что такое переживал за нее?
5: Ну, что ей тяжело, да, что хотелось как-то поддержать, а я не мог. Вот как-то невозможность.
6: Ну, это тоже можно назвать тревогой.
5: Да?
6: Да, тревога – это недифференцированный страх, переживание, угу. То, что я
5: ну,
6: не могу
5: так,
6: контролировать.
5: Тревогу,
6: нам пора на рекламу, я расскажу после нее.
4: Пойми себя, если сможешь. Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе смотрим, что такое наша отчизна. Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе смотрим. Воспитательный знак.
0: Воспитательный процесс есть процесс постоянно длящийся, и отдельные детали его разрешаются в общем тоне семьи. А общий тон нельзя придумать и искусственно поддерживать. Общий тон, дорогие родители, создается вашей собственной жизнью и вашим собственным поведением. Самые правильные, разумно продуманные педагогические методы не принесут никакой пользы, если общий тон вашей жизни плох. И наоборот, только правильный общий тон подскажет вам и правильные методы обращения с ребенком, и прежде всего, правильные формы дисциплины труда, свободы, игры и авторитета.
4: Антон Макаренко, педагог, писатель.
5: Рассказывал.
6: Да, мы возвращаемся. Говорил я про Джеймса Холлиса, про его предложение, брошенное в проброс. Когда он говорит про свою дочь, про внучку рождающуюся. И он говорит, или вот я то же самое переживал 30 лет назад, когда рождался мой первенец. И он говорит, и, кстати, я никогда не встречал более интересной личности, чем он. Вот, мне кажется, про это...
5: Первенец?
6: Ну, сын его.
5: Ага.
6: Мне кажется, я это имею в виду, когда говорю, что ты замечаешь в сыне человека. Человека, то есть способного на отдельный от тебя поступок, мысль, рисунок.
5: Но как это связано с тем, что ничто не может быть оценено?
6: И тогда нет закона, если есть человек другой.
5: Ясно, да, ясно.
6: Ты приходишь домой, жена говорит, я сделала щит, и открываешь, там морковь. И ты говоришь... Нам надо поговорить.
5: Слушай, знаешь, какая интересная вещь? Мне часто пишут, да, вот Артём, вот слушаю ваши эфиры, вот, вот такое ощущение, что вы такой свободный человек, вот как-то вот, ну, мне пишут, да, вот радиослушатели. И получается, что в принципе, но и мне кажется, на том же полюсе вот этого восхищения моей свободой и лежит еще и мысль о том, что если не будет закона, то будет хаос и анархия. Как крайность, да?
6: Возьму? Я могу Фромма перефразировать. Есть свобода от и есть свобода для.
5: Да. И а суть в том, что по большому счету меня воспитывали в беззаконии в этом смысле. То есть были какие-то правила, но не было законов. Понимаешь, какая разница?
6: Да.
5: Это большая разница.
6: Это
5: и
6: огромная,
5: мне кажется,
6: разница.
5: Люди не задумываются об этих разницах. Правила и законы. Угу. Это разные вещи.
6: То есть люди говорят, что пятерка лучше, чем двойка. Но подобный путь – это путь к хаосу, потому что пятерка по пению и пятерка по физике – это разные вещи. И если у меня все пятерки, куда мне поступать? Тебя же никто не спрашивает, что тебе нравится. Дальше начинается вместо пятерки миллион или 2 миллиона, или 100 тысяч. Да? И мы такие, ну, конечно, я пойду сюда, здесь 1,5 платит. А здесь 300 тысяч.
5: Так, а как с правилами и законом ты это ввязываешь, эту мысль?
6: Ну, что если есть вот этот вот закон, то перед законом все равно. Есть только вот по закону или не по закону.
5: А правила?
6: А правила, ну вот правила как хорошего тона, правила
5: они
6: жизни, они ситуативные. Ну то есть смотри, в мире законов нет никакой этики. Если это не запрещено, значит это разрешено.
5: Да.
6: Да? А в мире правил есть этика, есть отношения. Да? Слушай, да, тебе предложили, вот ты выбираешь между топ-менеджером во Вкусвилле или в British American Tobacco. Ну вот, наверное, Вкусвилл лучше, потому что он
5: этичнее.
6: Ну да, потому что табачные компании все-таки вопросики есть. Например,
5: ясно.
6: Если есть.
5: Ага. Да, в этом смысле.
6: Это я как-то задал на психологической группе, женщина нам что-то рассказывала, что вот у нее вопросы какие-то. Я говорю, а она работала на беспилотнике, собирала. Это был год, не знаю, 12-11. Я говорю, слушай, а как тебе собирать оружие, которое убивает людей? Она что-то так задумалась. Она говорит, я никогда об этом не думала. Я там премии, отчеты, в цеху работаю, что я молодец.
5: Ну, это очень правильная психология. То есть я объясню даже почему, потому что, в принципе, неважно, что ты производишь, если ты как бы производишь. Это вот такое, как бы, потому что ты не знаешь, что будет с тем, что ты вообще производишь. Ты пишешь художественный текст, но ты не знаешь, как бы, что ты пишешь. Да, а каково тебе писать вот это, представляешь,
6: из-за чего потом застрелит Джона Леннона.
5: Да, да, да, да, да, да. Каково тебе? То есть то же самое. Я просто думал про эту пару, правила, закон. Дело в том, что закон, он воспринимается как суть внешняя, такая внешненная сила, да, а правило, оно рукотворное. Правило — это определенные... Правило сиюминутное, как мы озвучили, оно...
6: То, что мы с тобой создали и договорились. Договор, по сути.
5: Да, да. Ну, вот, например, мы работаем на радио, у нас эфир длится 2 часа. Можно ли сказать, что это закон? Нет, не закон. Но это некие правила. То есть это совершенно разные вещи. И мне, например, в мире правил понятно, как жить.
6: Угу.
5: А в мире законов мне невозможно существовать, если честно скажу. Поэтому, когда, например, человек свое правило, ну, например, на производстве или вот... ну вот, вот тебе пример. Ты вчера покупал алкоголь в супермаркете, да?
6: Uh-huh.
5: И у тебя спросили паспорт.
6: Uh-huh.
5: И что здесь, с чем мы здесь встречаемся? С правилом под видом закона. Потому что спросить у тебя паспорт или не спросить, а видно, что ты уже взрослый дяденька, это личная инициатива кассира. Она угу. же не спрашивает. Нет закона, который обязывает всех спрашивать, да? Соответственно, это упирается
6: каждый в её... кассир принимает решение.
5: Именно так. То есть кассир руководствуется здесь личным правилом. Но когда ты начинаешь с кассиром обсуждать это правило, он его объясняет внешним законом.
6: Угу.
5: И вот эта ситуация, то есть что мы тут с тобой имеем? Мы говорим, что человек не может сказать, а я хочу у вас паспорт спросить. Угу. Я хочу.
6: Или я у всех спрошу паспорт. Это мой право. Я у деда спрошу паспорт. Например.
5: Да, я
6: сам
5: хочу...
6: себе правило
5: Нет, на самом деле, да. И если у меня есть это право на правило, которое дает мне закон, то я могу честно сказать, я хочу у вас спросить паспорт. Или я хочу быть вредной.
6: Угу.
5: Люди не говорят так. Они начинают защищаться законом. Понимаешь, о чем я говорю?
6: Это был бы другой мир, если бы...
5: Да, если бы
6: если
5: люди...
6: мы говорили о том, что мы хотим быть вреденными.
5: Ну, да, я... Ну, слушайте,
6: или,
5: мне
6: слушай,
5: нравится...
6: я тебе вру, а ты должен мне поверить.
5: Или то, или...
6: Обалденно.
5: А мне нравится.
6: Слушай, я мошенник. Мне деньги переведите.
5: Ну, ты возвел уже, да.
6: А вернемся после новостей.
4: Пойми себя, если сможешь.

0: имена осени, сентябрь.
1: До прихода христианства названия первого месяца на Руси в разное время были связаны с ревом ветра, с установлением пасмурной погоды и с цветением вереска. Последний вариант закрепился в некоторых славянских языках – вересень. Имена осени.

0: в зоне спецоперации идут вперед по всем направлениям, и темп движения нарастает, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Глава государства отметил, что Украина наносит удары по чисто гражданским объектам на российской территории, поэтому Россия вынуждена была отвечать зеркально. Президент добавил, что защита НПЗ от атак противника пригодится и на будущее. Путин также отметил, что ремонты нефтеперерабатывающих предприятий в России идут достаточно быстро. Сейчас осталось провести 10% ремонтных работ на НПЗ. Это будет сделано в ближайшее время.
1: Мы будем дальше это делать. Это на будущее пригодится.
2: Вот это всегда создает определенные условия и гарантии безопасности. Ну и ремонтная работа проводится. Вчера министр энергетики доложил, что где-то 10% осталось. Ну в целом. Провести ремонтных работ на 10%, но предприятия. Но и предприятия, я вот встречался с нашими ведущими компаниями, цены на нефть подросли, и выгодно вывозить нефть сырую. Сейчас сколько уже там, $95, по-моему, за баррель, Brent. Выгоднее вывозить нефть сырую, чем перерабатывать внутри страны. Но чувство ответственности все-таки в наших компаниях есть. Повторяю, ремонты идут достаточно быстрыми темпами. Думаю, 10% оставшихся восстановим в самое ближайшее время.
0: Путин заявил, что власти не устраивают сборов с бизнеса. Речь идет о добровольных взносах. Президент рассказал, что Министерство финансов распределяет средства добровольных взносов бизнеса прежде всего на социальные нужды.
2: Люди инициативно встали и сказали, мы работаем в этой стране, мы граждане этой страны. Мы, в общем, и личные состояния накопили приличные, и бизнес чувствует себя уверенно, несмотря на все проблемы. Мы хотим внести вклад в сегодняшних условиях в развитие и экономики, и социальной сферы, что самое главное. Значит, прежде всего это образование, здравоохранение, некоторые другие направления деятельности государства. И вообще мы ничего не спрашивали, никак не дирижировали этой ситуации. Но я вам говорю совершенно вот так, как было. И потом пошли эти взносы, причем прямо на счет Минфина Российской Федерации, который распределяет эти средства, повторяю еще раз, прежде всего на социальные нужды. Хочу поблагодарить бизнес России, в том числе и сидящих здесь на коллег, за эту инициативу. Спасибо большое.
0: В ходе пленарного заседания Восточного экономического форума Путин также заявил, что проявления государственного терроризма Киева осложняют возможности мирного урегулирования на Украине, а западные союзники Украины, которые отмалчиваются, становятся соучастниками международного терроризма, отметил президент. Российские войска освободили населенные пункты Васильевка, Благодатная, Должанка в Харьковской области, Ижевку в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. За сутки вооруженные силы России поразили логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ, цеха производства, места хранения беспилотников и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 155 районах. Еще одно сообщение Министерства обороны России. Средствами ПВО с 8 до 20 часов перехвачены, уничтожены 426 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, над Московским регионом и Крымом. Германия развернула в районе Мюнхена массовое производство более 5000 беспилотников большой дальности для Киева, сообщает агентство ДПА. Уже изготовлена первая партия. Украина может получить дроны, произведенные в Германии, к середине следующего года. Руководство Германии сейчас пытается бороться с Россией, подпитывая бандеровский режим в Киеве, закрывая консульство. Представители немецких властей ведут себя как неонацисты, продолжают печальное дело своих предшественников, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он отметил, что канцлер ФРГ Мерц и руководство Германии встали на путь забвения результатов Второй мировой войны. По словам Медведева, Германия уже потеряла много из-за отказа сотрудничать с Россией, а новые санкции ФРГ против России будут иметь крайне печальные последствия для немецкой экономики и для ее населения. Суд в Москве избрал основателю детского хосписа «Дом с маяком» Лидии Маниаве меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сообщили в пресс-службе.

0: службе Мосгорсуда, передает ТАСС, и запрещено пользоваться интернетом и выходить из дома с 8 вечера до 8 утра. Также она не может общаться с свидетелями по делу, передает РИА Новости. Мняву задержали накануне, и было предъявлено обвинение в распространении фейков о вооруженных силах России. Как заявили в Следственном комитете, она публично распространила в телеграм-канале под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях вооруженных сил России. Ранее в феврале Мняву оштрафовали на 45 тысяч рублей за публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил России. Атмосферное давление начнет активно падать в Москве в пятницу. Показания барометров опустятся до 742 миллиметров ртутного столба, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Лел. Синоптик спрогнозировал ухудшение погоды в ближайшее время, а также отметил, что ночь с четверга на пятницу в Москве будет прохладной. Температура воздуха составит 11-13 градусов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра днем в Москве 20-22 градуса, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, ожидается дождь, местами по области гроза, плюс 14-16.

0: себя, если сможешь.
1: Дорогие мои, мы продолжаем. Артем Новиченков, Владислав Тимкин. Ты в конце прошлого часа интересную вещь сказал. Если бы мошенник...
2: Я себя, знаешь, иногда мошенником чувствую. Я думаю, так, набрать мне новую группу, например, хочу, покнижную. Я думаю, о чем... Вот что я буду писать в рекламном объявлении, да? Что я создаю? И я такой, так, ну, гарантировать я ничего не могу. Даже то, что люди будут читать книги, потому что это на их полностью совести и ответственности, будут они читать их или нет. Я могу гарантировать, что 2 часа поболтаем. Возможно, будет интересно. Может быть, что-то поймете. Может быть, даже что-то новое услышите. А может быть, ничего не будет. Гарантии ноль. Стоит приличных денег. И звучит тоже как... Слушайте, непонятно, что я вам дам... Приходите, несите денежки.
1: Не, ну это как раз-таки не мошенническая схема.
2: Не мошенническая?
1: Нет. Люди, мне кажется, называют мошенничеством то, когда что-то выдается под видом чего-то другого.
2: Да, я согласен.
1: А здесь мошенничества нет.
2: И в этом смысле большая часть рекламы является мошенничеством.
1: Да.
2: Тебе обещают состояние, а реклама очень часто апеллирует к состоянию. Невероятные закаты. Я в этот момент должен себя спросить, а я... Сколько раз за последний год смотрел на закат в своей квартире?
1: Вещь.
2: У меня окна на запад. Ладно, сколько раз я смотрел на закат? Вот мне надо за террасу 15 миллионов переплачивать в новом ЖК?
1: Суть в том, Влад, что образы, которые использует реклама, это не словесная конструкция.
2: Не словесная.
1: А под закон у нас попадают только словесные конструкции.
2: Это правда.
1: А образы
2: это
1: не
2: правда.
1: Попадают.
2: То есть, если я скажу, вы будете счастливы, можно на меня в суть подать. А если я скажу, тропический рай, невероятный отдых. К этому вообще не прикопаться, да? Просто фантазмов нагородили в свою проекцию.
1: Картинок
2: тогда
1: можно...
2: Тогда вопрос, за что осудили человека, который соблазнял девушек через то, что представлял, что он фейковый, значит, очень популярный блогер.
1: Не, ну это уж другой вопрос, потому что осудить можно любого за что угодно.
2: Согласен.
1: Так что тут это мы уже...
2: Закон как дышло, да?
1: Да, в психику не будем лезть тех людей, которые... А это русская история, кстати?
2: Нет, это калифорнийская, конечно же.
1: Ну тут уже чего уже
2: обсуждать? До нас. Вот я думаю, если бы у нас же смотрят постоянно на Запад, в том числе законодеятели, если бы эта история произошла 5 лет назад, мы бы... Не так. 2018 год, чемпионат мира по футболу в Москве. Была куча историй, когда армяне выдавали себя за итальянцев. Это прям стало анекдотом и мемом.
1: Да.
2: Вот я думаю, что можно было попробовать их засудить за то, что, значит, введение в заблуждение.
1: Но чемпионат мира был не в Калифорнии.
2: Не в Калифорнии.
1: Вот сейчас будет.
2: А сейчас будет в Калифорнии.
1: Армяне, будьте осторожнее. Так вот, по поводу мошенничества. Мысль мне была. Дело в том, что ты в конце прошлого часа сказал, почему мошенник не может просто сказать: «Здравствуйте, мне очень нужны деньги, пришлите мне».
2: Да.
1: Это ответ на вопрос, почему он вообще занимается мошенничеством, да, особенно вот мелким. У него нет денег, почему? Потому что он не может просто попросить.
2: Да.
1: У мира денег
2: или
1: работу.
2: Или что-то предложить миру.
1: Или предложить что миру. Вот в чем
2: история.
1: А дальше
2: реальностью
1: уже начинают все эти... То, что называется у нас схемы. Вот. И в сказках такая же история.
2: И в отношениях то же самое.
1: В русских народных сказках человек приходит, что-то украл, герой, а ему царь говорит: слушай, ты зачем мне украл? Пришел, просил, я бы тебе просто дал. А теперь что мне придется? По всему
2: голову
1: свету рассказать, что ты вор? Вот, в сказках же есть такой момент. Короче говоря, Влад, ты не мошенник.
2: Пребывая в состоянии... Мне нравится, что мы прочитали с тобой 1,5 страницы.
1: Ну, пока там ничего
2: классика
1: обсуждать нечего,
2: ну,
1: Влад,
2: смотри,
1: честно.
2: Тем не менее, уже время летит. Пребывая в состоянии... Так жизнь проходит, понимаешь? Вот так она и проходит.
1: Как?
2: Вроде 10 лет в школе отсидел, а закон ОМА сформулировать не можешь. И что еще?
1: Не говори ОМ, пока не перепрыгнешь.
2: Да, или правила склонения причастия каких-нибудь.
1: Склонение причастия?
2: Я любой сейчас бред могу сказать.
1: Хорошо, ладно. Нет.
2: Пребывая в состоянии тревоги, я могу еще больше ее усилить, если стану строго себя осуждать. Или, что еще хуже, заражать своей тревогой окружающих, делясь с ними мрачными предчувствиями и обвиняя себя во всех грехах. Человек, идентифицирующийся со своей травмой, продолжает пребывать в состоянии тупика. Я человек неполноценный, так как испытываю приступы тревоги. Так всегда было и будет. Я ни на что не годен, и у меня нет никакой надежды на исцеление. Подобные мысли очень характерны для детства. Настолько легко нас может уязвить мнение окружающих, а потому в любом из нас глубоко сидит эта заноза – мысль о зависимости. Став взрослыми, мы вынуждены осознать, что такие состояния наступают независимо от нашей воли или сознательных намерений, что они приходящие и совершенно неизбежны. А главное, что их можно держать при себе и вместе с тем преуспевать в жизни. Если я испытываю тревогу, значит, я испытываю тревогу. Я по-прежнему живу своей жизнью, решаю свои задачи. Уолт Уитмен сказал: «Разве я себя противоречу?» «Хорошо, я себе противоречу. Значит, я такой сложный и разносторонний». Мне очень понравилась эта цитата. Итак, считаем мы все. Мне кажется, вот здесь тоже важная вещь. Ты часто говоришь, что люди психологически, которые живут, это значит не люди. Но вот именно об этом Холлис пишет, о том, что зачастую тревога, расстройство, депрессия, еще какие-то состояния невысоких вибраций воспринимаются нами как не норма, и мы начинаем третьей стрелой Пелевина себя тыкать в причинное место или в мягкое место.
1: Я думаю, здесь другая конструкция. То есть, допустим, смотри, у тебя есть какое-то желание внутреннее, которое тобой не реализовано. Можешь какой-то пример привести? Вот, какое-то желание, которое ты постоянно испытываешь, что не можешь его реализовать.
2: С сыном на рыбалку пойти. Обещаю ему с 3 лет его. А выбраться на вот 4 дня сложно с палатками.
1: Уже долго, да?
2: Да.
1: Допустим, да. И ты это не делаешь. Соответственно, суть-то в том, что ты хочешь не поехать с сыном на рыбалку, а ты хочешь испытывать чувство вины перед сыном. И правда в том, что даже после того, как ты поедешь с сыном на рыбалку, ты это чувство вины будешь искать в других точках. То есть суть в том, что...
2: И Холлис вот говорит, испытай чувство вины, которое ты испытываешь.
1: Чувство, да, но тогда мне придется как-то по-другому организовывать свое время.
2: За то, что я делаю. Да? Не то, что я раб обстоятельств, у меня начальник тиран и жена.
1: Да, вот об этом-то и речь. То есть чувство тревоги, депрессии, да, они приходящие, и они, естественно, для всех, да, вот какое-то, назовем это, да,
2: засыпание.
1: Ну, замутненность какая-то, да, вот, или негативный фон, как это, да, называется. Оно, естественно, и действительно приходящее. Но вопрос в том, что ты выбираешь в этот момент. Ты выбираешь вот эту негативную мысль о недостижимости желаемого, или ты выбираешь, ну, ты либо просто достигаешь желаемого, либо ты отказываешься от этого фона.
2: Да, но достичь желания, для этого я должен осознать себя. Чтобы мочь совершить такой выбор. И это достигается практикой,
1: это
2: в том числе.
1: Это не достигается.
2: В смысле?
1: Не достигается. Вот это то, над чем я долгие годы бился.
2: Что у кого-то вообще не включается, никакие практики не работают? Нет, ни замедление, ни дыхание, ни медитация?
1: Ну, как вспышки, да.
2: Не знаю. Мне кажется, это... Ну, смотри, я могу только про себя говорить. У меня этого не было, потом это появилось. Появилось в результате каких-то действий с моей стороны, как мне кажется. А может, само появилось? И
1: Влад,
2: судить,
1: окей,
2: как правило,
1: окей,
2: я не могу.
1: Окей. Мы говорим сейчас, ты говоришь сейчас про время. Ты говоришь, что зернышко прорастает в дерево.
2: Угу.
1: Вот. А есть зернышки, которые не прорастают в дерево.
2: Да,
1: вот
2: но
1: о чем
2: у многих
1: говорю.
2: Людей эта интроспекция со временем появляется. Что я имею в виду? Накричал на ребенка в моменте, а потом жалеешь.
1: Да.
2: То есть он увидел себя.
1: Да.
2: А можно, мне кажется, сдвинуть этот момент увидения себя в момент перед тем, как начать ругаться?
1: Можно, но суть в том, что там 99% людей не видит. Вот,
2: ну, значит, ко мне приходят такие клиенты.
1: Естественно, потому что...
2: Волшебные, понимаешь? Это не то, что я терапевт классный, а то, что клиенты у меня
1: да,
2: такие раз-раз
1: раз
2: и заработало.
1: Да,
2: я думаю, блин, как работает?
1: Понимаешь, ты описываешь еще как бы вот такое, ты заметил себя, ты описываешь какое-то такое, ну, появление наблюдателя в себе, который тебя видит, да, но...
2: Или это... раскапывание. У детей тоже не у всех есть?
1: Что?
2: Вот этот наблюдатель.
1: Мне кажется, детей вообще отсутствует.
2: А вообще отсутствует.
1: Там родители потом как фигуры, как наблюдатель появляются. И он надзиратель скорее, а не наблюдатель. А потому что ребенку вообще наблюдатель не нужен.
2: То есть зачем? Это очень тонкая разница, которая определяет две полярности западного мира. Между наблюдателем и надзирателем.
1: Действительно.
2: Комментировать не будем.
1: Ну, это точно, да.
2: Да.
1: Вот. Не, я думаю, что...
2: Мы просто накидываем темы для возможных кандидатских, для наших радиослушателей, если у вас запрос.
1: Ну, вот это моя теория о топологическом, квантово-топологическом устройстве бессознательного. Но это вполне себе могло.
2: Возможно, мы когда-нибудь. Это уже на докторскую тему. Возможно, ты сейчас соберешь материал, подготовишься, выйдешь. Я просто буду сидеть и хлопать ушами.
1: Ладно.
2: Квантово-топологическая запутанность бессознательного.
1: Не запутанность, но.
2: Распутанность.
1: Распущенность.
2: Да.
1: Что мы говорили-то? Да, вот это, вот эта психологическая зрелость, то, что называется, да, это не совсем то, о чем я говорю, когда говорю о людях живых и мертвых. Вот в чем дело. И вот я читаю, например, ты читаешь Холлиса, да? По-моему, бестолковый совершенно. То есть, как...
2: Я, может, читаю не очень хорошо.
1: Нет, ну, то есть, он говорит все правильно, но настолько вещи как бы доступные. То есть, вот, сейчас тебе объясню. Смотри, это, короче, как... Как с чем бы это сравнить? Ты можешь прочитать сборник стихотворений. Как можно прочитать... Ты можешь прочитать роман. Как прочитать роман? И, значит, ты открываешь... ты изучаешь язык. Ты изучаешь синтаксис и так далее. С помощью этого языка ты можешь теперь читать тексты. Ты теперь открываешь роман. Ты читаешь его планомерно от первой главы там, до 20-й, до слова конец, и закрываешь роман. И роман будет прочитан. И вот то, что описывает Холлис, он описывает человека, который способен читать уже романы. Романы своей жизни, своей психологии, да? То есть он действительно прошел через эти тяготы, через болото изучения языка, через болото вообще чтения как практики, через болото восприятия сюжета, героев и так далее. И это достижимые вещи. И мне кажется, на пути психотерапии... Это вполне достижимо, потому что если у тебя есть внутреннее желание разобраться в себе психологически, да, понять, почему я живу так, почему бью детей, ору на жену и так далее, то ты можешь пройти этот путь и как бы стать то, что называется, осознанным, да, как мне это кажется, вот в европейской парадигме. Осознать себя, то есть понимать, откуда и к чему ведутся твои слова, действия, мысли.
2: Начать понимать серьезных поэтов. Вот в эту точку прийти.
1: Психологически, да, да, вот. И роман в этом смысле будет прочитан. Когда я говорю про живое и мертвое, я говорю про другое. Я говорю не про навык чтения романов, да. Я говорю про существование тебя как автора. Я говорю про это.
2: А мне кажется, не то, что есть большая разница. Потому что я же читаю роман, я его создаю, если я его читаю.
1: Ну, что ты не создаешь?
2: Да в смысле?
1: Ну,
2: один человек читает роман, второй человек читает роман.
1: Ну.
2: Один прочел, второй нет.
1: А второй не научился читать.
2: Да, ну, хорошо. А вот этот акт творчества, когда я собой через произведение что-то в себе открываю, или романом...
1: Оно уже было написано.
2: Во мне?
1: Да, ты его открываешь
2: себе.
1: Да,
2: я его открываю.
1: Но ты не пишешь.
2: А что такое акт творчества тогда?
1: Акт творчества — это фактически то, что мы с тобой обсуждали в эфире про Сатадема. Это быть богом. То есть это...
2: А что я создаю, если...
1: Все. Вообще все. То есть, понимаешь, психология, психотерапия — это фактически исследование уже созданного пространства твоего психического, и ты его исследуешь. Оно создано как в прошлом, так и в будущем. Возможно, там есть вариации, но это вторично, нас не очень интересует. И ты как бы исследуешь это пространство своего детства, нынешнего, да, своей тени, ну, всего, всей архетипики даже, да, если возьмем Юнга. Исследуй все это, или свои проявления по Миндалу, да, телесные, и так далее. Ты исследуешь пространство, но ты еще не создаешь его.
2: Ну, вот. Я согласен, что это действительно разные деятельности.
1: Да, я тебе говорю. И вот это, как бы, свойство вот этого, то, что я называю живым, это не значит, что человек психологически мертвый. Нет. Я тебе говорю про вот эту вот какую-то в нем сверхчеловечное, наверное, то, что называл Ницше. А Ницше именно об этом говорил, его, блин, мало кто может понять. Именно сверхчеловечество, то есть божественное в нем. А божественное начало — это творение. Творение того, чего в тебе не было.
2: Ну... Тогда, действительно, я с тобой согласен, не уверен, что этому вообще можно
1: Нельзя.
2: Нельзя.
1: Нельзя.
2: Тогда о чем мы говорим? Мы говорим о Ван Гоге, мы говорим о Йейтсе, которые абсолютно идиоты. Ну вот тотальные идиоты с точки зрения нормы. Да, не способны к этой жизни. Или про Мандельштама, да, который ему стих приходит в голову, он звонит, значит, своему следователю в НКВД, потому что это единственный номер, который он помнит наизусть. И тот говорит: отстаньте со своими стишками, говорит, мне некому больше, записывайте, я диктую. Ну, то есть, это же, ну, представь себе эту ситуацию сейчас.
1: Прекрасно, совершенно, да. Ну, то есть, да.
2: И действительно, мы не можем это вдохнуть, это вдыхает Бог через ноздри.
1: Абсолютно.
2: Тогда почему нас это интересует, если мы не они? Ну, нет, не так, дурацкий вопрос. Вот смотри.
1: То, что нас вообще интересует Бог.
2: Я согласен.
1: Вот если честно, даже атеиста, любого человека жутко интересует Бог и его природа.
2: Я согласен. Но если мы говорим в практическом... Блин, я сейчас все, что скажу, будет идиотизмом. Ладно, хорошо, ты прав. Я согласен.
1: Вот.
2: Делать-то что?
1: А? Делать можно две вещи.
2: Интересно и неинтересно.
1: Нет, мы можем делать две вещи, да? Мы можем делать то, что делает Нисаргадата, и можем делать то, что делает Холлес. Я взял то, что под рукой лежит. Что делает Холлес? Он говорит: давайте учиться читать книгу.
2: Неплохо.
1: Да.
2: Я то же самое делаю,
1: да,
2: в принципе.
1: Можно делать то, что Нисаргадата. Давайте фантазировать Бога в себе. Это все,
2: то, что
1: мы можем делать. Это то, что я делаю.
2: Ну вот, мы и встретились.
1: Ну, кстати, очень круто, что у меня получилось это все сформулировать.
2: Да, я согласен. Прервемся на новости.
0: Пойми себя, если сможешь.

0: любом возрасте можно быть как счастливым, так и несчастным. Вопрос только в том, как себя правильно настроить. Так давайте настраивать себя на правильную волну.
1: Николай Свистун, радиоведущий.
2: Так говорит «Маяк».

0: 21:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. 4 человека погибли, включая 2 работников скорой помощи. Еще 3 получили ранения в результате террористического удара ВСУ по Шебекино в Белгородской области, сообщил в РИО губернатора Александр Шуваев. По его словам, всем пострадавшим оказывают неотложную помощь в Шебекинской больнице, после чего они будут переведены на лечение в Белгород, если потребуется, в федеральной клинике. Ранее сегодня сообщалось о 4 раненых в результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области. Средствами ПВО с 8 до 20 часов перехвачено и уничтожено 426 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, над Московским регионом и Крымом. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Российские войска освободили населенные пункты Васильевка, Благодатная, Должанка в Харьковской области и Ижевку в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе техники 3 украинских бригад в районах населенных пунктов Грушевка, Петровка, Прилютово, Студенок Харьковской области, Крымки и Пришиб Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 210 военнослужащих. Минобороны России заявило о поражении 2 судов с военными грузами для ВСУ в Черном море. Ударными беспилотниками были поражены сухогруз с вооружением, боеприпасами и контейнер-воз, перевозивший военно-техническое имущество. В Одесской области введены аварийные отключения света из-за значительных повреждений энергооборудования, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Одессе, Киеве, Кировограде, Днепропетровске, Сумах, в Тернополе на западе Украины, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Украинцы должны иметь недельный запас продуктов, так как сейчас возможны любые форс-мажоры. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия в правительстве киевского режима Тарас Высоцкий, передает ТАСС. Он также посоветовал украинцам делать долгосрочные запасы из-за сбоев в поставках со складов в магазины. Руководство Германии сейчас пытается бороться с Россией, подпитывая бандеровский режим в Киеве и закрывая консульство. Представители немецких властей ведут себя как неонацисты, продолжают печальное дело своих предшественников, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он отметил, что канцлер ФРГ Мерц и руководство Германии встали на путь забвения результатов Второй мировой войны. По словам Медведева, Германия уже потеряла много из-за отказа сотрудничать с Россией, а новые санкции ФРГ против России будут иметь крайне печальные последствия для немецкой экономики и для ее населения. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центров ОБС, в Петербурге завтра ожидается дождь, местами по области гроза, днем в северной столице плюс 14-16. В Москве в пятницу местами небольшой дождь, ночью в городе плюс 10-12, днем 20-22 градуса.

0: Маяк.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В футбольном Кубке России сегодня завершилась программа матчей третьего тура группового этапа в пути РПЛ. На четверг был намечен один матч. Московская «Динамо» принимала «Ахмат», и все итоги этой встречи узнаем у Даниила Моногарова. Даниил, добрый вечер.
2: Еще раз здравствуйте. Матч столицы завершен. «Динамо» одержала разгромную победу 3-0. На 53-й минуте утвердителен был вышедший на замену Ярослав Гладышев. Открылся россиянин на правом полуфланге, пробил из угла вратарской. Ближний Георгий Шелия потащил, но снаряд отскочил в обратном направлении. И теперь уже полетел так, что перекладина задрожала, и главное, отскок пришелся в цель. На 58-й успел выстрелить из-под защитников с той же точки Егош Косинтура. Но теперь штанга отказалась отпускать мяч в створ. На 79-й убил интригу Константин Тюкавин. Гол был похож на предыдущий. Особенно проблемной у «Ахмата» сегодня была зона по левую руку от голкипера. Но здесь еще что интересно, Тюкавин отборолся, уверенно поставил корпус и уже потом поразил левую девятку. Подвожу итог. Разгромная победа «Динамо» 3-0, а дальше нас ждет сумасшедший седьмой тур РПЛ. Три вывески. «Динамо» «Спартак», «Зенит» «ЦСКА», «Балтика» «Локомотив». Скорее бы выходные.
1: Спасибо, Даниил. Даниил Моногаров с итогами матча «Динамо Москва» «Ахмат». Молодежная сборная России проведет товарищеские матчи с командами Северной Македонии и Сербии. Они состоятся 28 сентября в Скопье, а также 2 и 5 октября в Старопазове, сообщает инсайдер Ван Карпов. Если не учитывать матчи с Казахстаном и Белоруссией, эти встречи станут для молодежной сборной России первыми против европейских команд, начиная с 2021 года. Краснодар объявил о подписании контракта с уругвайским защитником Майсоном Родригесом до конца июня 2030 года. Футболист будет выступать за быков под номером 2. Ранее СМИ сообщали о том, что Краснодар заплатит Униону Санта-Фе 4,5 миллиона долларов за 50% прав на футболиста. Нападающий «Зенит» Андрей Мостовой перешел в «Локомотив» на правах аренды. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. Напомню, контракт Мостового с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года. Ранее сообщалось о том, что футболист отправится в аренду в «Локомотив» только после пролонгации соглашения с «Зенитом». Третий день соревнований на шестых всемирных играх кочевников в Киргизии принес российской сборной 3 золотых, 2 серебряных и 9 бронзовых медалей. Чемпионами стали самбист Денис Яковлев в категории до 64 килограммов и Аделя Макарова, выигравшая в армрестлинге 2 золота. Новости тенниса. Карен Хачанов пробился в третий раунд на последнем сезоне турнире «Большого шлема» открытом чемпионате США. Сегодня Хачанов победил прошлогоднего полуфиналиста соревнований Феликса Ожель-Ясима 6-7, 6-3, 6-2, 6-2. Напомню, ранее в третий раунд этого турнира вышел Даниил Медведев. И пока это все новости спорта.
0: Уже в кино. Самый добрый друг из детства возвращается.
3: Обратный отсчет!
0: Еще трогательнее.
4: Мы летим на Луну!
5: И найдем моего папу!
0: Еще пушистее.
6: Никогда не видел столько лунтиков.
0: Новое большое путешествие.
7: Сынок, я здесь!
5: Папа!
0: Лунтик. Обратная сторона Луны. Уже в кино.
8: Категория 0+.

0: можно, значит, разбираться с тем, что есть. Мы на этом закончили предыдущую часть. А можно фантазировать что-то, чего нет.
1: Да.
0: Или то, что есть, но фантазировать.
1: Да. Мы Я бы даже так сказал. Есть то, что есть, и то, чего нет.
0: Мы с тобой как-то обсуждали... Подожди, сейчас к этому вернемся. Обсуждали про то, что люди как-то сильно реагируют и часто триггерятся или злятся на фантазии. Когда кто-то фантазер, это прям вот вызывает агрессию. Мне сейчас пришел такой образ. Приходишь ты на работу, а коллеги знают, что ты баскетбол любишь, NBA смотришь. Сейчас там финалы туда-сюда. Они, ну, почему они знают? Ну, потому что часто не выспишься. Приходишь, матчи начинаются на западном побережье в 3 часа ночи. Приходит 7-я игра, была Сан-Антонио, значит, против Оклахомы. И спрашивают тебя, ну, что, как? Ты им говоришь, ну, все, как я и думал. Они такие, видят, что ты расстроен. Говорит, что? Он говорит, ну, Оклахома выиграла. Ненавижу Оклахому.
1: Сан-Антонио выиграл?
0: Нет. Ты слышишь, что я фантазирую?
1: Оклахома?
0: Да, они такие, да не переживай, ну, слушай, ну, да, блин, ну, Нью-Йорк их все равно вынесет в финале. И все, и ты дальше пошел. Такая вкинута. И потом, значит, человек, который сам НБА не очень интересуется, но тебе доверяет, потому что вы коллеги, каждый день пересекаетесь в баре, они что-то сидят, ты говоришь, слушай, ну, вот Оклахома выиграла. Ему говорят, какая Оклахома? Сам сюда.
1: А, решил посмотреть где-то.
0: Да. Ты сам к этому отношения не имеет, он не знает. Он на твою фантазию, значит. Я тебе доверился. И на следующий день он будет очень злой на тебя. Хотя, казалось бы, какая разница? Оклахома, Сан-Антонио. Мы ни там не были.
1: Отличный пример.
0: И ты говоришь, ну вот бытие определяет сознание. Трансцендентально. Да, а потом тебе кто-то морду за это набьет, потому что поверит.
1: Да, это хорошо. Это хорошая очень история. Это прям миниатюра. Это миниатюра. Очень хорошая.
0: Это, ну, что-то такое. Здесь Зощенко, да? Муж решил подшутить над женой. Говорит, а я тебе изменяю. Она ему бац, сковородка по морде. Он говорит, ты дура, я пошутил. Она ему бац второй раз. Так Николай Ефимович лишился жены и зубов.
1: Это сейчас придумал?
0: Да, вот сейчас я генерирую. Я тоже могу фантазировать. Не только читать написанное.
1: Но здесь мы довольно изящно подходим к самому началу нашего эфира. Потому что вот это фантазирование того, чего нет, оно становится реальным только тогда, когда ты фантазируешь свое. Вот то, что моя истина. Истина всегда там, где труднее. Потому что, как показывает практика, фантазия – это одна из самых трудных практик для подавляющего большинства людей.
0: И по Миндалу, если мы сможем свое фантазировать, то есть, которое парадоксально свободно от меня самого, я, скорее всего, буду попадать в реальность.
1: Да. И это вау.
0: Как говорил Мамардашвили, да, когда жена отвечает мужу, где ты была, я была у любовника, он думает, ха-ха, смешная какая. Она не смешная. Это ты смешной, дурачок.
1: Понял, да, вот эту вещь. То есть я же, когда читал лекции, например, вот менеджерам, и был запрос на креативность. То есть фантазии — это... То есть то, что есть у всех детей, вообще просто как данность, как совершенно естественное и самое простое, да, это вот фантазия, это самая дорогая, как сказать, часть структуры личности, да, которая многим недоступна с возрастом, становится. И именно...
0: А потому что она дорогая именно в смысле платы за то, чтобы ее хранить.
1: Да,
0: потому
1: да.
0: Потому что ты хранишь ее исключительно на своей шкуре, на свой страх и риск, потому что она никому не нужна, более того, она всем мешает.
1: И это получается парадокс, да. То, что не несет...
0: Потому что то, что нужно другим, они готовы за это платить. Да, как на работе. А то, что твое, за это они платить не готовы. Это только ты сам.
1: Да.
0: Да? Вот хочешь на барабанах играть? Будь добр. Барабанную ставку где-то храни. Плати за аренду. Она никому не нужна.
1: Поэтому. Ну, поэтому мне и интересно фантазировать больше, чем учиться. Да, чем учиться читать, как мы это сформулировали, если честно. Хотя, мне кажется, я неплохо умею читать, и долгие годы это делал до того, как понял, что оказывается... То есть я параллельно читал, фантазировал. Я понял, что, оказывается, вот это-то мне интересней. То есть...
0: Йозеф Кнехт идет от чтения к творчеству.
1: Да, это очень хороший... Да, это очень хороший ключ. Да, вот...
0: Потому что чтение ничем не отличается от бухгалтерии.
1: Ну, но... если совсем это не звести.
0: Но в смысле того, что если мы хороший бухгалтер, мы вряд ли претендуем на ключи к реальности. Мы говорим, ну, я хорошо умею с банковскими приложениями работать, бухгалтерскими вот этими проводками. То есть, вы кто? Я бухгалтер? Что это значит? Я могу бухгалтерию обеспечить.
1: Понимаешь,
0: но я не говорю, что я гуру.
1: В чем разница между Холлисом и Юнгом?
0: В чем?
1: В том, что Юнг был фантазер,
0: да.
1: А Холлис читает книги
0: Юнга. А Холлис хороший читатель.
1: Да.
0: Да.
1: И это, ну, как бы, каждому свое.
0: Да. Мне нравится, как щедро раскиданы... То есть, Холлис видит, где светится, а передать... Ну, можно только сказать, вот там светится.
1: Да.
0: Но сам не светится. Но это хорошая карта, сокровищ. Вот он так, составитель
1: так,
0: карт.
1: Ну, Мераб Мамардашвили учился в МГУ, правильно?
0: Да.
1: На философском факультете.
0: Да, вместе с Горбачевым.
1: И вряд ли все его педагоги были философского уровня, как сам Сократ или сам Мераб, да?
0: Правда.
1: Но при этом он через них, очевидно, каким-то образом через них пришел к каким-то вещам, которые потом в нем возросли. Соответственно, этот мир, его можно представить тоже топологически. Ну, то есть, я тебе так скажу, как решаются уравнения в x в пятой степени. Они решаются как система инвариантов. То есть, у нас есть некие точки, через которые натянуты линии натяжения. Представь себе звезду пятиконечную, и между каждой... каждым пиком звезды натянуты линии каждому другому пику звезды. Представил, да? И у нас с тобой что получается? Что вот каждый этот пик это отдельные люди. Они могут заниматься отдельными вещами. Это и женщины на рынке и так далее. Но если ты как попадаешь в эти линии натяжения, то образуется звезда. И звезда это как бы есть как бы твоя личность. То есть тебе нужны самые разные путеводные звезды, грубо говоря, вокруг. Я просто сейчас фантазирую какую-то метафору, да, которая, через которую ты приходишь вот к этой собственной фантазии, к собственной личности, да? Вот. Для кого-то это там, может быть, квантовые физики, для кого-то это инженер, для кого-то садоводы, да, чтобы ты пришел к своему вообще, к своей фантазии. Понимаешь, о чем я говорю?
0: Да.
1: То есть это навигационные сети, грубо говоря. И,
0: кучи распределенных спутников.
1: Да, да, да, да. То есть да, спутники там летают, а у тебя вот тут карта навигации появляется, и мы с этим сталкиваемся, когда едем за рулем.
0: Но не в центре Москвы.
1: Не, в центре Москвы местами тоже работают. Ну, тут то же самое. То есть, и поэтому вот это искать людей, через которые ты можешь какую-то линию навигации, куда тебя она выведет, неизвестно. Вот искать этих людей. Холлис в этом смысле одна из важных, ну, судя по тому, как он пишет, о чем он говорит, это очень необходимые вещи для очень многих людей, которые проходят этот путь, да. То, что я его так легко там обесценил, это как бы моя история, потому что, ну, не про меня автор, да.
0: Знаешь, у меня вчера на книжной группе мы начали книжку, она довольно сложно написана, если не врубаться. И люди такие, что-то мне тяжело. И второй такой, да, что-то мне тоже тяжело. Я вообще что-то разучился читать. И я что-то вообще тупой.
1: И?
0: Ну, я к тому, что не всем все тексты подвластны с наскока. Это все-таки лестница, в том числе. Сами. И даже не про качество, а про, ну, именно доступность текста.
1: Да?
0: Есть разные тексты. Кому-то достаточно книгу «Бытие» открыть и все понять. А кто-то может всю жизнь ее читать и говорит, ну, это сказки ваши. Колдуны. В Советском Союзе не было колдунов. Да, и вообще нам это все не надо.
1: А Вольф Мессинг.
0: Ну что, так, у нас заканчивается время в этом блоке. Что же такое преодолеть и пережить? Об этом попробуем ответить после короткой рекламы.
2: Себя, если сможешь. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Путешествие по русским храмам и монастырям. Вместе с детским познавательным шоу «Хочу все знать».
1: Что такое храм вообще? Вот эта трехчастная система храмов, которая свойственна всем авраамическим религиям, это иудаизм, ислам и христианство, напомню. Инструкции к этому храму были получены Моисеем на горе Синай, то есть должен быть двор огороженный, внутри должен быть храм, который разделен на две части. И вот с тех пор каждая такая вот сакральная структура состоит из этих трех частей.
0: Священные обители открывают свои тайны. В подкасте «Русские храмы. Экскурсия для души».
2: В любое время. На медиаплатформе «Смотрим».
3: Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца.
0: Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств.
3: Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Как рождаются хиты? Откуда берутся новые звезды и что происходит со вчерашними кумирами? Кто заказывает музыку и сколько она стоит?
0: Студия Владимира Матецкого.
3: Мировой шоу-бизнес во всех подробностях.
0: По пятницам с 14.00.

0: если сможешь.
1: Ну что, Влад,
2: мы заявили тему, как что такое преодолеть и пережить.
1: У нас вот это абсолютная мошенническая схема в отношении названий наших эфиров и их содержания, вот честно говоря.
2: Ну, формат прямой, поэтому, знаешь, какие бы были продажи на афише футбола, если бы там сегодня финал Лиги Чемпионов, ПСЖ по пенальти победит.
1: И многоточие.
2: Ну, например, и многоточие, да. Матвей Сафонов, значит, отобьет два пенальти. И все таки да, я хочу на это посмотреть.
1: Матвей Сафонов отобьет многоточие пенальти. А сколько пенальти?
2: Ну ладно, это ты уже интриги добавляешь. А ты просто говоришь это как проблему, что, значит, не соответствует у нас эфиры заявленному.
1: Не проблема, просто нам вот в канале писали...
2: Я недоволен
1: вашей радиопередачей, потому что я вот начинаю слушать заявленную тему, а она не раскрыта. Слышишь, женщину находит, говорит, будешь моя жена? Буду. А у нас будут дети? Будут. Проходит 5 лет, детей нет.
2: Проходит 50 лет. Она говорит, ты где дети? Ну идиотизм же. Или, знаешь, меня...
1: Причем они даже ни разу не попробовали заняться любовью.
2: Например, да. А это стандартная история.
1: Ты же обещала детей.
2: Повсеместная. Или, знаешь, пишут на заборах в Москве. Приносим извинения за временное неудобство. Я думаю, зачем вы приносите извинения?
1: Да,
2: кому вы приносите? Кто вам приносит? Что происходит вообще? Какие извинения? Ну, то есть, вы меняете трубу канализационную. Какие извинения? Перед кем? Перед зумером, который здесь на самокате проехать не может? Перед бабушкой, которая, значит, шум мешает? Пусть сама меняет канализационную трубу в своем доме. Ну, то есть, что за бред, да? Приносим извинения. Приносим извинения, что наш самолет Москва-Новосибирск летит 4 часа. И мы знаем, что мы хотели бы за 2, но у нас обычный самолет, не сверхзвуковой.
1: Знаешь, если бы судья свисток свистел, давал карточку, говорит, просите, пожалуйста,
2: желтая карточка, ну просто нарушение у вас такое.
1: Ну никак не мог.
2: Да. Приносим извинения, но я с тобой развожусь. Да, ну, то есть, я понимаю, что тебе неприятно.
1: Мне очень неудобно, но этого блюда нет в меню. Что тебе неудобно-то? Его просто нет в меню.
2: Да. Мы, знаете, итальянский ресторан, бешбармак у нас нет. Очень неудобно.
1: Ладно, давай, преодолеть и пережить.
2: Преодолеть и пережить.
1: Понятие, простите.
2: Что такое преодолеть и пережить?
1: Я не знаю. Что Холлес говорит об этом?
2: Ну, это значит признать реальность своей реальности. То есть, страдаешь... Признай, что ты страдаешь. Грустишь, признай, что ты грустишь. Радуешься, признай, что ты радуешься. Очень многие люди, как ты говорил, вот с детства теряют, с уходом детства теряют возможность к творчеству. Они теряют и чувствительность, потому что, во-первых, этот навык не востребован и, может быть, не разработан. То есть буквально этому надо учиться, да, замечать свои эмоции, чувства. То есть могут не научить, а потом, значит, еще могут бить за это. Ну, типа, мальчик не должен там плакать, фантазировать. Потому что фантазия часто к вранью приравнивается. Или, не знаю, жаловаться нельзя. Или, например, девочка не должна показывать, что ей нравится мальчик. И целые куски души просто, ну, отсекаются. И когда тебе во взрослом возрасте, например, когда ты оказался в кризисе, ну, потому что эта книга, я думаю, люди читают в основном в кризисе. Какой нормальный человек будет читать про потерю, тревогу, депрессию, ложь измены? Да, в медовый месяц. Такой ерундой не занимаются в медовый месяц. То есть это либо профессиональное чтение, либо я уже с этим столкнулся. А если я с этим столкнулся, значит, я с этим столкнулся, потому что у меня что-то отрезали, отхватили. И знаешь, как фантомная конечность, которая очень болит. Нужно как Рамачан. Пока Рамачандра не появился, я думаю, многие очень мучились от того, что у них, значит, чешется фантомная рука, которой нету. Появляется он, говорит, давайте зеркало поставим, смотрим на зеркало, чешем одну, чешем, ну, зуд проходит. Вот, мне кажется, Холлес — это такое зеркало.
1: Кстати, это же, да, Рамачандра — великий фантазер. То есть давайте просто создадим вторую руку, воображение, и решим вопрос. Если это
2: воображение такое,
1: воображаемую проблему, воображаемую проблему будем решать воображаемыми инструментами.
2: Угу.
1: Потрясающе.
2: Как в этом анекдоте, где, значит, врач психбольницы, новенький стажер, подходит к мужчине, который сидит на кровати в... рыболовной такой шляпе и ловит, значит, удочкой в горшок ночной. Подходит так, заигрывает, ну, молодой.
1: Ага.
2: Говорит, ну что, клюет? Тот ему так, ты идиот, что ли, это ночной горшок? Ну, то есть, мы очень часто так к реальности относимся, да, к детям. Подходим к их играм, говорим, ну, что там, кто побеждает? Он тебе говорит, пап, это Вархаммер 40 тысяч, здесь никто не побеждает, здесь вечная война, это лор, например. Так и здесь, что появляется Холлис и говорит, ребят, то, что вы испытываете, это серьезно. Мы такие, ого, ничего себе, я никогда не думал, что у меня будет депрессия, смотри, какой у меня дом, смотри, какая у меня семья, смотри, какая у меня собака, откуда у меня может быть депрессия, я начальник, что происходит, или откуда у меня сны, я бригадир, у меня не может, меня пугают сны, я спать не могу, меня так пугают сны. Холлис говорит, да, бывают сны, да, бывает депрессия, да, бывает смерть и потеря. И с этим можно жить и двигаться дальше. И тут перевал в середине пути, и вдруг человек понимает, что он живой, он говорит, Господи, спасибо тебе за все. И мы заканчиваем нашу передачу. Подходит тебе такой ответ?
1: Да.
2: То есть преодолеть и пережить — это понять и простить. А с вами был Артем Новиченко, Владислав Тимкин. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. У Артема это «Говорящий тростник». У меня это будет сложнее. Там иногда что-то появляется. До новых встреч.
1: До свидания.
2: До свидания.
0: Себя, если сможешь.

Всем привет, я Василий Стрельников. В 80-м году я пришел на радио, на иновещание. Вел программу по письмам и получал огромное удовольствие. Ведь это контакт со слушателем, его мысли, чувства, эмоции и любимая музыка. Сегодня, 40 с лишним лет спустя, все это здесь, на этой частоте. Мировая классика поп-рок музыки по вашим заявкам. Иновещание. Каждую пятницу в 20:00 на «Маяке». Традиции продолжаются.

0: 22 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Российские войска освободили

0: операции идут вперед по всем направлениям, и темп движения нарастает, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Глава государства отметил, что Россия должна быть готова ко всему. Только это даст понять тем, кто желает навредить нашей стране, что лучше этого не делать, подчеркнул президент. Говоря об указе о временном управлении, Путин заверил, что планов по национализации критической инфраструктуры нет, просто компании теперь обязаны защищать предприятия от атак.
1: Это связано только с одним. Вы говорите, все знают свои обязательства. Да не было никаких обязательств защищать свои предприятия нефтегазовой сферы. Не было никаких обязательств предприятий защищать и тратить деньги на систему противовоздушной обороны. Не было. Дело совершенно не в каких-то там планах национализации. Причем здесь вообще ни о чем. В мыслях не было государства что-то национализировать. Мы просили наших коллег, в данном случае из нефтегазовой сферы, позаботиться о защите своих предприятий. Не было таких обязательств. С учетом этого указа такие обязательства появились. Но я хочу отметить, и коллеги, это приличные деньги. Понимаете, одна крупная компания наша, позавчера я разговаривал, речь идет о десятках миллиардов рублей. Они вкладывают свои деньги в закупку необходимого оборудования и обустройства специалистов по защите своих предприятий. Вот о чем идет речь. В этом и только в этом смысл и цель указа, о котором вы сказали.
0: В ходе пленарного заседания Восточного экономического форума речь зашла об образовании. Владимир Путин заявил, что выдавливать учащихся из школ после 9 класса нельзя. На эту проблему обратил внимание ведущий пленарной сессии.
2: Вот мы хотим построить эту высокотехнологичную экономику в будущем, а в Москве, и не только в Москве, кстати, жалуются, что школьников, соответственно, родители, это все-таки у нас семья, единый организм и так далее, фактически выдавливают из 10-11 классов, просят.
1: Я даже сейчас не понимаю, о чем вы говорите. В Москве жалуются на школы. Первый раз слышу. Наверное, всегда есть какие-то ошибки, есть какие-то недоработки. Но мне кажется, что система школьного образования в Москве – это эталон, к чему должны стремиться и все другие регионы Российской Федерации.
2: Я про Россию в целом говорил. Я просто не успел договорить, что и в других регионах эта история наблюдается.
1: Вы сказали, в Москве жалуются. Но, тем не менее, я с Собяниным поговорю, он должен обратить внимание на те моменты, которые вызывают какую-то критику со стороны граждан. Это самый главный показатель.
0: Как заявил сегодня глава Минпросвещения Сергей Кравцов, каждый российский школьник имеет право на получение полного среднего общего образования, и никакого искусственного выдавливания из школ после 9 класса быть не может. Если в школе нет свободных мест, региональные и муниципальные органы власти обязаны найти выпускнику 9 класса место в другой доступной школе, отметил министр. 6 сентября состоится общий московский крестный ход, который возглавит святейший патриарх московский и всей Руси Кирилл. Он приурочен ко дню празднования собора московских святых. Молитвенное шествие пройдет от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря. Во главе крестного хода пронесут Смоленскую икону Божией Матери. Ее специально привезут из Успенского кафедрального собора Смоленска, где святыня пребывает с начала 17 века. Символизм крестного хода раскрыл председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
3: Несмотря на все изменения, которые в нашей стране произошли за последние годы, где-то еще остается такое представление о том, что вот религиозная жизнь, она должна проходить в ограде храма. И вот крестный ход, как религиозное шествие, которое выходит за ограду храма, это вот такой, помимо прочего, символ того, что люди, определяющие себя как православные люди, они выходят на такое очень значимое общественное шествие.
0: А в Русской Православной Церкви сегодня заявили, что общемосковский крестный ход может стать ежегодным. Чуть больше 20 градусов и локальные ливни ожидаются в столичном регионе в пятницу, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Завоченков. А выходные погоды в Москве, по словам синоптика, вряд ли можно будет назвать хорошей.
4: В Москве погода завтра будет более спокойной, и локальные ливни не помешают воздуху прогреться до плюс 22. Начиная с выходных в Центральной России, осадки тоже усилятся, и в условиях дефицита солнечного тепла дневная температура понизится до плюс 13-16. А шансы на потепление появятся в центре страны только ближе к середине следующей недели.
0: Добавлю, гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности.

0: В столичном регионе за тумана с 23 часов и до 8 утра ожидается ухудшение видимости. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве 16 градусов, в Санкт-Петербурге, по данным Центра ФОБОС, завтра ожидается дождь, местами по области гроза, днем 14-16 градусов.

0: Audio Stories.
1: В начале июля 2025 года система «Атлас», которая принадлежит НАСА и предназначена для астрономического мониторинга и раннего предупреждения о возможных столкновениях Земли с астероидами, обнаружила третий межзвездный объект в истории наблюдений. Он получил название 3I-Атлас. Первый объект был зафиксирован в 2017 году сотрудниками обсерватории на Гавайях. Это было тело вытянутой, сигарообразной формы длиной несколько сотен метров, которое ученые классифицировали как астероид. Однако такие объекты обычно движутся по эллиптическим орбитам. У этого необычного объекта орбита оказалась гиперболической, что указывает на его происхождение из другой звездной системы. Поэтому ученые назвали его «разведчик» или «первый посланник издалека». Это открытие стало настоящей сенсацией в астрономии. В августе 2019 года астроном-любитель из Крыма Геннадий Борисов сделал второе подобное открытие. С помощью телескопа, который он разработал сам, он заметил светящуюся голубую точку, движущуюся по гиперболической орбите. Это оказалась комета, которую назвали в честь ее открывателя. 3I-Атлас также считается кометой, и она движется в два раза быстрее своих предшественников со скоростью 58 км в секунду. При этом ее траектория буквально пронзает Солнечную систему. Такие объекты непредсказуемы и могут представлять опасность. Учитывая предполагаемый размер в несколько десятков километров, столкновение с Землей могло бы привести к глобальной катастрофе. К счастью, астрономы уверяют, что 3I-Атлас пройдет мимо нас в конце 2025 года на безопасном расстоянии. Аудио Stories.

Доброй ночи, я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Иногда мы слишком поздно понимаем, что было важно. Но музыка умеет возвращать. Напишите, чтобы вы хотели вернуть. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: Украшенная черепаха. Представитель семейства американских пресноводных черепах, которые живут в Северной Америке. Ее отличает характерный узор из желтых полос и пятен на голове и шее, которые контрастируют с темным цветом панциря. Самцы отличаются большими когтями на передних лапах и длинным хвостом, тогда как самки крупнее размером и имеют меньшие когти. Эти черепахи распространены преимущественно вдоль восточного побережья США, начиная от юга Канады и заканчивая центральной частью Мексики. Их среда обитания включает разнообразные пресноводные водоемы – реки, озера, болота и даже медленно текущие ручьи. Их необычная особенность – способ принятия солнечных ванн. Они ложатся на пузо и вытягивают передние и задние лапы из-под панциря. Такая поза напоминает образ легендарного супергероя Супермена, который парит над землей. Научные исследования показали, что эта поведенческая особенность имеет важное значение для терморегуляции животных. Расширяя поверхность своего тела, украшенные черепахи эффективнее аккумулируют солнечное тепло, помогая поддерживать оптимальную температуру организма. Кроме того, солнечные ванны играют ключевую роль в поддержании здоровья черепах. Под воздействием ультрафиолетовых лучей синтезируется витамин D3, способствующий укреплению костной ткани и прочности панциря. Высушивая кожу и панцирь, животные также снижают риск заражения паразитами.
0: Audio Stories.

0: Деньги – зло, но главное их качество – это их количество.
1: Маргарита Митрофанова, радиоведущая.
2: Так говорит «Маяк».

Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: 22:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Каждый день российские войска в зоне специальной военной операции идут вперед, и в последнее время темп движения нарастает. Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
2: Здесь можно чего угодно рассказывать, так? Но войска-то каждый день идут вперед российские. Каждый день. Причем на всех участках линии боевого соприкосновения. Где-то быстрее, где-то медленнее, но это... Да, и в последнее время темп движения нарастает.
0: Путин сообщил, что украинские войска ежемесячно теряют 8-12 тысяч человек. По словам президента, число потерь Украины значительно больше, чем людей, которые поступают в ВСУ в рамках насильственной мобилизации. Глава государства отметил, что в России подписывают контракт добровольно, в отличие от того, что делается на Украине. Там, на Украине, людей, как бездомных собак, вылавливают и силой затаскивают на фронт, заявил Путин. Российские войска освободили населенный пункт Васильевка, Благодатная, Должанка в Харьковской области, Ижевку в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Центр» за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой техники 7 украинских бригад в районах населенных пунктов Андреевка, Белозерская, Боковое, Грузское, Доброполье, Новотроицкая, Сергеевка, Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 385 военнослужащих, 3 боевые бронемашины, 12 автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и станция радиоэлектронной разведки. 3 человека получили ранения при сбросе взрывного устройства с беспилотника в Грыворонском округе Белгородской области, сообщили в оперштабе региона. Пострадавшие доставлены в больницу. Ранее в Рио губернатор Александр Шуваев заявил, что 4 человека, включая 2 работников скорой помощи, погибли. Еще 3 получили ранения в результате террористического удара ВСУ по Шебекино в Белгородской области. По словам Шуваева, всем пострадавшим оказывают неотложную помощь в Шебекинской больнице, после чего они будут переведены на лечение в Белгород и, если потребуется, в федеральной клинике. В Киеве возник транспортный коллапс во время воздушной тревоги. В городе образовались большие пробки, транспорт переполнен, передает ТАСС. Воздушная тревога, объявленная в Киеве в 7-й раз за день, длится уже более 3 часов. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Одессе, Днепропетровске, Кировограде, Сумах, в Тернополе на западе Украины, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Госдепартамент США рекомендовал американским гражданам не ездить в украинскую Умань для ежегодного паломничества иудеев-хасидов во время еврейского Нового года. Мужчины с двойным американским и украинским гражданством, включая проживающих в США, могут не иметь возможности покинуть Украину и могут подлежать призыву в ВСУ, заявили в Госдепе, передает РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова словами «кто бы сомневался» прокомментировала информацию о переезде запущенного бывшего главой Роснана Анатолием Чубайсом Центра российских исследований в Израиле. Дипломат обратила внимание на публикацию в СМИ, что запущенный Чубайсом Центр по документам переехал в хозяйственную пристройку под Тель-Авивом, где работает салон красоты, передает ТАСС. Число людей в возрасте 65 лет и старше в мире впервые превысило число детей в возрасте 5 лет и младше на фоне падения рождаемости и повышения продолжительности жизни, сообщает портал Axios со ссылкой на доклад Американского бюро переписи населения. Согласно прогнозам, численность людей в возрасте 65 лет и старше увеличится к 60-му году до 2 миллиардов. При этом численность всего населения планеты, как ожидается, превысит 10 миллиардов человек. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра дождь, местами по области гроза, плюс 14-16. В Москве в пятницу местами небольшой дождь, 20-22 градуса.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о том, что спортивно-арбитражный суд уже рассмотрел иск Союза биатлонистов России касаемо недопуска россиян до международных стартов. До обнародования решения мы ничего не можем сказать, но шансы на восстановление высокие, отметил Дегтярев в эфире телеканала «Россия-24». В футбольном кубке России сегодня завершилась программа матчей третьего тура группового этапа в пути РПЛ. Московская «Динамо» дома обыграла «Ахмат» 3-0. Один из мячей забил Иван Сергеев, для которого этот гол стал 24-м в кубках России. Таким образом, он догнал рекордсменов этого турнира за всю его историю — Олега Веретенникова и Александра Соболева. Фигурное катание. На третьем этапе юниорской серии Гран-при ИСУ в Бангкоке сегодня состоялись короткие программы. В турнире девушек София Дзепко показала второй результат. Промежуточному лидеру Дзепко проигрывает 21 сотую балла. Отмечу, что россиянка получила от судей штраф в 1 балл за поздний старт. В турнире юношей Лев Лазарев также второй с отставанием от лидера всего в 19 сотых балла. Александр Радулов признан изданием «Спортэкспресс» лучшим игроком прошлого сезона в континентальной хоккейной лиге. Слово нашему обозревателю Николаю Саприну.
2: Накануне старта очередного сезона в континентальной хоккейной лиге издание «Спортэкспресс» решило провести очередной опрос, чтобы определить лучших за прошлый сезон аж в 8 номинациях. Лучшим российским хоккеистом представители СМИ уверенно признали нападающего Тампа Никиту Кучерова. Он же стал победителем в номинации «Лучший нападающий». Лучшим вратарем признан одноклубник Кучерова Андрей Василевский, который и в национальной хоккейной лиге стал обладателем «Визины трофи» – приза лучшему вратарю регулярного чемпионата. Лучшим защитником признан Михаил Сергачев из Юты. Егор Сурин из «Локомотива» признан лучшим юниором. «Спортэкспресс» также высоко оценил работу Боба Хартли, вместе с которым «Локомотив» выиграл Кубок Гагарина. Но, например, самой лигой Хартли никак не был отмечен в ходе голосования. При этом незначительное количество очков, 19, уступил Хартли наставник «Салавата» Виктор Козлов, который, несмотря на проблемы уфимского клуба, в прошлом сезоне вывел его в плей-офф и уступил только во втором раунде Кубка Гагарина будущему чемпиону Ярославлю. Лихая конкуренция получилась в голосовании за лучшего менеджера, победа в котором одержала ярославская связь Юрий Яковлев и Юрий Лукин, и лишь 2 очка уступил им менеджер «Авангарда» Алексей Сопин. Лучшим же хоккеистом КХЛ с огромным отрывом стал Александр Радулов. Его победа безоговорочна. Ближайший конкурент, защитник-бомбардир Дамир Шеребзянов, отстал на 129 очков.
1: В Хорватии продолжается первый в истории чемпионат мира по водному полу в формате 4-4. В последних матчах группового раунда турнира мужская сборная России победила команду Мальты 3-0 по сетам, а наша женская сборная со счетом 0-3 уступила испанкам. Обе наших команды завершили групповой раунд с показателем 3 победы при одном поражении и вышли в 1/4 финала. Третий день соревнований на 6-х всемирных играх кочевников в Киргизии принес российской сборной 3 золотых, 2 серебряных и 9 бронзовых медалей. Чемпионами стали самбист Денис Яковлев в категории до 64 килограммов и Аделия Макарова, выигравшая в армрестлинге 2 золота. В завершении смешанного единоборства непобежденный российский боец Мавсар Евлоев прокомментировал предстоящий чемпионский бой за титул UFC в полулегком весе против Александра Волконовски, который станет главным событием турнира UFC 333 24 октября. Стать чемпионом, победив легенду, об этом мечтает каждый боец. Я становлюсь лучше и буду делать все, что захочу. Мое время пришло. Я сделаю все, чтобы победить, но в бою с таким парнем, как он, возможно все. Мы достаточно уважаем его, но не настолько, чтобы позволить ему выиграть этот бой, заявил Евлоев. И пока это все новости спорта.
0: Маяк.

0: Аудиосторис.
1: Ученые-биологи из Эдинбурга разработали инновационный подход к утилизации пластиковых отходов. В ходе переработки возможно получение полезных веществ из вторсырья. Путем генетической модификации бактерий кишечной палочки биологи добились способности микроорганизма синтезировать парацетамол из химического соединения параамино-бензойной кислоты, ПАБК. Первоначально авторы исследования отключили механизм естественного производства ПАБК у бактерий, одновременно внедрив два новых гена. Один заимствован у грибов, второй у почвенных микроорганизмов. Благодаря этому изменению кишечная палочка научилась получать необходимую ей ПАБК непосредственно из ПЭТ-пластика. Далее пластиковые отходы предварительно обрабатывались до состояния промежуточного продукта, который, взаимодействуя с модифицированной бактерией, преобразовывался в искомое соединение ПАБК. Именно оно служит строительным материалом для ДНК и необходимым компонентом при производстве популярного обезболивающего препарата парацетамола.
0: Аудиосторис.
2: День выходной. Как не смешно, но мне

ночам не берет. Выбежать из дому хочется, будто такси меня ждет.

сядет на ладонь самолет далекий, словно комарик. Люди, как люди, живут. Я ж накануне открытия жду через 10 минут главного в жизни события.

0: самолет, сядет на ладонь самолет далекий, словно комарик.
1: Аудиосторис.
2: Стандартной процедурой перед операцией является отказ от пищи. Это нужно, чтобы предотвратить аспирацию, попадание желудочного содержимого в легкие во время наркоза. Новое исследование ученых из Калифорнии поставило под сомнение эффективность такого подхода. Проанализировав исследования с 2016 по 2023 год, специалисты пришли к выводу, что продолжительность периода голодания никак не влияет на вероятность аспирации. Поэтому ученые предлагают пересмотреть традиционные ограничения и рассмотреть возможность замены полного отказа от приема пищи ультразвуковым контролем объема желудка, что сделает подготовку к операции менее обременительной для пациента.
1: Аудио сторис.

0: Маяк. Совершенно не все, что написано где-то черным по белому на русском языке, является правдой или истиной, или вообще чем-то заслуживающим внимания. Текст уже должен как-то о себе заявить, он должен быть кем-то порекомендован, неважно, это какие-то блогеры, или это специальная выкладка в магазинах, или друзья, или там радиопередачи. Ну, то есть мы как-то об этом узнаем.
1: Тексты, которые рекомендованы вам. В подкасте «Человек читающий».
2: Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
1: Хорошо темперированный клавир – Бах, Иоганн Себастьян. Хорошо темперированный эфир – Маяк, Иваге Сивумян.
3: Вообще часто главные хиты известных композиторов не им принадлежат, как «Лакримоза» Моцарта, например, да, и тот же, как оказывается, ре-минорный Бах, спорно его авторство. А потому что ре-минорная токката и фуга – очень хорошая музыка, простая для понимания.
1: Хорошо темперированный эфир.
2: Вечером по выходным на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
1: Имена осени. Сентябрь.
2: Мы давно привыкли называть 1 сентября днем знаний, поскольку в этот день начинается новый учебный сезон. Но с конца 15 и почти до самого начала 18 века, времени Петровской календарной реформы, 1 сентября считался днем начала нового года. Назывался этот праздник «Новолетие», а сам сентябрь, соответственно, считался первым месяцем года. Имена осени.
1: Месяц за месяцем.
0: Маяк.

0: Studio Stories.
1: Подольский машиностроительный завод в 2025 году завершил производство первой реакторной установки «Ритм-400». Она предназначена для самого крупного в мире атомного ледокола «Россия». Вместе со второй установкой они обеспечат ледоколу способность преодолевать льды толщиной свыше 4 метров. Новым агрегатам присвоены имена двух знаменитых былинных героев – Илья Муромец и Добрыня Никитич. Реактор «Ритм-400» представляет собой следующий этап развития технологий корабельных энергетических установок. Новая установка обладает значительно повышенной тепловой мощностью – 315 мегаватт, что превосходит показатели всех существующих аналогов в мире. По завершении производства оба реактора будут доставлены на судостроительную верфь города Большой Камень Приморского края, где ведется строительство атомного ледокола «Россия». Запуск этого инновационного судна позволит обеспечить непрерывную навигацию коммерческих судов по Северному морскому пути.
0: Аудио Stories.

до земли своей матери, и отцу до земли поклонись. Мы с тобою

0: В Москве 23 часа. Новости. В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. У российских бизнесменов не было обязательств защищать свои предприятия от украинских атак. Их ввели новым указом о защите критической инфраструктуры. Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
1: Это связано только с одним. Вы говорите, все знают свои обязательства. Да не было никаких обязательств защищать свои предприятия нефтегазовой сферы. Не было никаких обязательств у предприятий защищать и тратить деньги на систему противовоздушной обороны. Не было. Здесь дело совершенно не в каких-то там планах национализации. Причем здесь?

0: закупку необходимого оборудования и обустройства специалистов по защите своих предприятий. Вот о чем идет речь. В этом и только в этом смысл и цель указа, о котором вы сказали.
1: Также глава государства опроверг предположение о возможной мобилизации и заморозке банковских вкладов россиян. По его словам, это вбросы накануне выборов. Бойцы северной группировки войск взяли под контроль населенные пункты Васильевка, Благодатная и Должанка Харьковской области. За прошедшие сутки противник потерял 315 боевиков. Подробнее о действиях севера на брифинге Минобороны доложил старший офицер пресс-центра группировки Андрей Шершнев.
2: Подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий взяли под контроль населенные пункты Васильевка, Благодатная и Должанка Харьковской области. Нанесено поражение формированием механизированной мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Гоптовка, Новоалександровка, Ольховатка, Погорелая, Приколотная, Хатомля и Шевченково Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Киянница, Уланово и Хотинь Сумской области. Противник потерял свыше 315 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, 4 артиллерийских орудия, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и станцию радиоэлектронной борьбы.
1: Также в военном ведомстве сообщили, что подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Бои прошли в районах Грушевки, Петровки, Прилютово, Студенка, Харьковской области, Крымок и Пришиба Донецкой Народной Республики. Противник потерял 210 боевиков, ликвидировано 4 боевые бронемашины, 11 автомобилей, 2 полевых пушки и станция радиоэлектронной борьбы. Россия продолжит экспорт востребованного за рубежом угля, заявил министр энергетики Сергей Цивилев. В интервью «Вестям» он подчеркнул, что страна намерена загружать все экспортные мощности и терминалы на Дальнем Востоке и железную дорогу. Говоря о развитии угольной отрасли, министр отметил, что сейчас идет модернизация действующих угольных электростанций и строительство новых. Цивилев добавил, что особое внимание уделяют экологии, чтобы снизить воздействие на природу. По данным Минприроды, Россия входит в пятерку мировых лидеров по запасам угля, уступая лишь Китаю, США, Индии и Австралии. Вице-президент США Джей Ди Венс обвинил европейские страны в неспособности защитить торговые суда от иранских атак в Ормузском проливе. По его словам, это ведет к росту цен на топливо во всем мире. На брифинге в Белом доме Венс назвал ситуацию смехотворной атрофией европейских союзников, которые не могут обеспечить безопасность поставок нефти. Он отметил, что из-за обстрелов со стороны Ирана некоторые судовладельцы отказываются проходить через пролив. Ранее министр энергетики США Крис Райт сообщал, что 1 сентября объемы поставок превысили 17 миллионов баррелей. Министр спорта Михаил Дегтярев пообещал разобраться с ситуацией вокруг отказа континентальной хоккейной лиги в аккредитации нескольким известным спортивным журналистам. Как передают «Известия», он обсудит этот вопрос с Федерацией спортивных журналистов России и руководством КХЛ, подчеркнув, что журналисты – часть спортивной экосистемы. Вице-президент Федерации Павел Садков заявил, что лига не дала внятных объяснений, отметив, что профессионалы смогут работать по билетам. Почетный президент Федерации Николай Долгополов назвал отказ недопустимым и предположил, что причиной могла стать критика. По его словам, критические высказывания не должны служить основанием для лишения аккредитации, а ответ лиги назвал непонятными и безликими. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
1: В эту пятницу, 4 сентября, в Москве ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. Температура в российской столице от плюс 20 до плюс 22 градусов.

0: Studio Stories.
1: Метаболический синдром – это нарушение обмена веществ, которое проявляется увеличением массы внутреннего висцерального жира и развитием сердечно-сосудистых заболеваний. По оценкам экспертов, этот диагноз поставлен более миллиарду людей по всему миру. Для поиска эффективного способа профилактики заболевания ученые из США организовали эксперимент, предложив добровольцам ежедневно употреблять миндаль или крекеры между основными приемами пищи. Исследование показало значительное улучшение показателей здоровья у тех, кто выбрал миндаль. Участники продемонстрировали снижение уровня общего холестерина, улучшение функционирования кишечного барьера и уменьшение окружности талии. Ученые полагают, что регулярное употребление миндаля полезно для нормализации состояния сердечно-сосудистой и метаболической систем. Помимо этого, ежедневное включение миндаля в рацион обогащает организм витамином Е, улучшает всасывание полезных нутриентов и поддерживает баланс микрофлоры кишечника.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Группа международных ихтиологов провела исследование, посвященное влиянию повышения температуры моря на рыбу-клоуна. В течение 5 месяцев исследователи наблюдали за температурой воды в заливе Кимбе в Папуа-Новой Гвинее и одновременно замеряли размеры местной популяции красно-белых рыб. Выяснилось, что из 134 обследованных рыб длина тела сократилась у 100 особей. Этот эффект оказался благоприятным для выживания в условиях экстремального нагрева воды, повысив шансы на сохранение жизни на 78%. Более короткие размеры позволили большинству особей сохранить репродуктивную способность, обеспечив популяцию возможностями воспроизводства. Механизмы, которые лежат в основе сокращения длины тела, пока остаются неизвестными ученым. Но аналогичное поведение зафиксировано и у некоторых других морских существ.
0: Audio Stories.

она совсем стремилась ввысь, душа твоя, родишься вновь с мечтою. Но если жил ты как свинья, останешься свиньёю. Пусть косо смотрят на тебя, привыкни к укоризне,

деньника, есть повод веселиться, ведь может быть в начальника душа твоя вселится. Пускай живешь ты дворником, родишься вновь прорабом, а после из прораба до министра.

0: Аудиосторис.
1: Микеланджело Буонаротти славился своей гениальностью еще при жизни. Одна из самых известных его работ – роспись Сикстинской капеллы. Художник изобразил прекрасные обнаженные тела в необычных позах. Понтифика работа впечатлила. Однако среди окружения папы находились недовольные таким творческим решением. Они считали, что голые фигуры в самом сердце католического мира – недопустимая вольность. Художнику следовало проявить скромность и уважение к Богу, хотя бы прикрыв персонажей одеждой. Самым рьяным критиком стал папский церемониймейстер Бьяджо да Чезена, влиятельный советник главы церкви. Увидев грандиозную работу мастера, фреску «Страшный суд», он резко высказался, что она выглядит неприлично. Взбешенный Микеланджело поступил неожиданно. Он добавил образ своего оппонента на знаменитую картину, поместив его в ужасающую сцену ада. Здесь, превращенный в фигуру судьи-призрака Миноса с длинными ослиными ушами, церемониймейстер оказался закрученным змеей, которая кусает его самое чувствительное место. Увидев такую сатиру, разъяренный Бьяджо обратился к самому папе с жалобой на художника-хулигана, но тот лишь коротко заметил, что имеет влияние лишь на дела земные, а искусство небесных сфер не подсудно ему. Спустя годы мнения представителей духовенства снова поменялись. На соборе было решено, что нагота неуместна в местах поклонения. По распоряжению следующего папы, Пия IV, последователи Микеланджело исправили ситуацию. Ассистент Даниле де Вольтера пририсовал фиговые листики почти всем персонажам картины. Кроме того, он скорректировал образы святой Екатерины и святого Власия. Первая была изображена совсем голой, второй смотрел на нее слегка озабоченно. Эти элементы сочли чересчур фривольными, и святые получили новую одежду и более благопристойные выражения лиц.
0: Аудиосторис.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим имена существительные и ударение в них. Первый пример сложный, в нем путаются очень часто. И Евгений Карпиков, гость программы «Как знать», тоже не устоял.
2: А потом пришли и сами все отдали, еще и сторицей. Лишь бы их, собственно, особо не трогали.
1: Сторицей неверно. Правильно, сторицей. Существительное «сторица» исторически связано с числительным «сто». У них общий корень. Изначально «сторица» означала «сотня». Но потом у слова появился переносный смысл. Очень много. «Сторицей» значит «многократно». А образовано наше слово по той же схеме, что и «седмица». Так раньше называли неделю. «Семь», а по-старославянски «седьмь». Седмица, сто, старица. Ударение в обоих словах падает на суффикс. Следующий пример нам подбросила ведущая Маргарита Митрофанова. Она засомневалась в одном слове.
3: Мы все влюбились в капибару, но капибара очень серьезная, и она с прищуром на всех смотрит. Или прищуром, наверное, как-то у них есть наверняка тоже тема.
1: Ну так как же правильно, прищур или прищур? Правильный вариант – прищур, прищуром, с ударной «у» во втором слоге. А чтобы лучше запомнить, ориентироваться можно на однокоренной глагол. Прищуриваться – прищур. Следующий пример очень приятный, потому что ошибки в нем нет. Слушаем гостью программы все сразу.
4: Потому что он и полезен для здоровья, он еще и оберег. И вот древние люди как раз говорили, оставь в доме у себя цветок Иван да Марья.
1: Оберег, правильно. Но такая норма была зафиксирована недавно. До этого ударение следовало ставить на первый слог – оберег. А сейчас можно и так и эдак. И оберег, и оберег – теперь литературная норма. Но мы уже соскучились по Маргарите Митрофановой, поэтому сейчас мы ее опять услышим.
3: Сразу приходит на ум Spice Girls, да, Перченки, вот все эти. Ну, я себя поймала на мысль, что мне ни одной песни их не нравится.
1: Перченка, неверно. Правильный вариант – перчинка, с ударением на втором слоге. Снежинка, кровинка, пружинка, горчинка и наша перчинка. Как вы заметили, во многих словах с суффиксом «инк» ударение падает именно на этот суффикс. И еще об одной закономерности мы поговорим чуть позже, после высказывания ведущего Игоря Ружейникова.
5: Как раз начало 2000-х годов, компьютеры стали дешеветь, школота пришла в интернет, про хакеров узнали все.
1: Школота. Этот вариант можно назвать некорректным. Более правильным был бы вариант школота. Самого слова школота в словарях нет, оно не является литературным. Однако в словах с похожими морфемами ударение чаще падает на окончание. Беднота, мелкота, ну и наша школота отлично встает в этот ряд. И на этом я прощаюсь с вами здесь, но приглашаю в свой канал в Максе. Там много интересного. До встречи. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

Стрельников. Программа «Бессонница». Каждое воскресенье в 23.07. Ночь стирает границы. Остается только чувство. Если оно у вас есть, напишите. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Аудиосторис.
1: Роботы обычно ориентируются в пространстве, используя метрические карты – детализированные изображения местности, где указаны все элементы. Эти данные занимают много памяти и со временем устаревают, что приводит к сбоям. В отличие от метрических карт, топологические карты фиксируют только связи между ключевыми точками. Это позволяет машинам быстрее планировать маршруты и экономить память. Основная задача заключается в точном определении своего местоположения в графе. Однако современные методы, которые используют машинное обучение для распознавания мест, могут быть неточными. Чтобы преодолеть эту проблему, команда российских ученых разработала метод топологического картографирования PRISM TopoMap. Новый подход объединяет несколько современных технологий обработки данных. Сначала изображения с камер и данные лидара, лазерного локатора, анализируются с помощью улучшенного алгоритма распознавания мест, который позволяет роботу определять свое местоположение даже при изменении освещения и ракурса. Перед добавлением новой локации на карту робот сопоставляет ее с уже известными и строит схему узлов и связей. С помощью PRISM TopoMap робот может создавать и обновлять карту во время движения, не полагаясь на глобальные координаты. Тестирование системы в реальных условиях подтвердило ее эффективность. Программа успешно строит точные и связанные карты-схемы даже при наличии погрешностей в измерениях датчиков. В дальнейшем ученые планируют научить систему различать типы и назначения помещений, например, кухни, коридоры, склады, и улучшать алгоритмы прокладки маршрутов по создаваемым схемам.
0: Аудио сторис.

своего добьешься, а мальчишке снились якоря. Стал мальчишка капитаном, и давно его качают вовсе не бумажные моря. Стал мальчишка капитаном, и давно его качают вовсе не бумажные моря.

0: помощь.
1: Audio Stories.
0: БЦА – это комплекс трех важных аминокислот – лейцин, изолейцин и валин. Организм человека не способен самостоятельно производить эти вещества, поэтому они попадают внутрь только извне, с едой или специальными добавками. Важной отличительной чертой БЦА является быстрое всасывание. Пик концентрации в крови наступает буквально через 15-30 минут после употребления. Затем аминокислоты минуют печень и сразу проникают непосредственно в мышечные клетки, где начинается их дальнейшее преобразование. Комплекс БЦА составляет приблизительно 1/3 белков мышечной ткани и играет важную роль в построении новых мышечных волокон и восстановлении тканей после физической активности. Во время длительных тренировок организм активно расходует запасенную энергию, превращая БЦА в дополнительный ресурс, когда основной источник топлива – гликоген – исчерпан. Благодаря этому спортсмен сохраняет выносливость и работает дольше. Еще одно преимущество комплекса заключается в снижении чувства усталости. Аминокислоты блокируют доступ триптофана, предшественника гормона серотонина, в головной мозг, препятствуя накоплению серотонина, избыток которого вызывает усталость. Также БЦА защищают мышечную ткань от распада, особенно при дефиците калорий или после напряженных занятий спортом. Экспериментальные исследования подтвердили положительное влияние комплекса на производительность спортсменов. Испытание включало две группы атлетов. Первая принимала добавки, вторая – плацебо мальтодекстрин. Обе группы подвергались физическим нагрузкам, приводящим к полному опустошению запасов гликогена. Результаты показали, что спортсмены, принимавшие комплекс, испытывали гораздо меньшую степень утомляемости, сохраняли высокий уровень сахара в крови и демонстрировали более быстрые темпы восстановления силы и уменьшения боли после повреждения мышц.
1: Audio Stories.

0: Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Для всех, кто уже проснулся.
1: То есть, в общем, ученые пытались установить контакт с братьями по разуму, а попали на космическую трапезу. И, видимо, звезды им сказали: закройте дверь, не мешайте нам.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Из дневника.
2: 24-25 октября 1926 года. Торопливость, стремление высказать всего себя за свою жизнь является от неверия в свою будущую жизнь. То есть, что другой непременно придет, и если ты не докончил свою мысль, то он докончит, и твоя же мысль, и твоя же жизнь будет в другом. И все тебе дорогое объявится и через тебя же самого в другом. Этого чувства обыкновенно не хватает людям. И хватаясь за свою индивидуальность, как за свой дом, который непременно будет разрушен, они выходят из себя, из своей меры. Вот источник претензий на учительство у художников.
0: Михаил Пришвин.

0: знаю о чем.
1: Аудио сторис.
2: Достижение зрелости занимает у человека в два раза больше времени, чем у ближайшего родственника – шимпанзе. Антропологи считают, что такая долгая юность необходима человеку для формирования большого мозга и приобретения важных жизненных навыков. Новое научное исследование сосредоточилось на изучении ископаемых зубов подростка возрастом около 11-12 лет, который жил около 2 миллионов лет назад. Останки, обнаруженные в Грузии более 20 лет назад, считаются одними из древнейших находок вне африканского континента, относящихся к роду Homo. Для изучения древних зубов использовалась специальная технология Европейского центра синхротронного излучения, которая позволяет получать высокодетализированные рентгеновские изображения. Анализ снимков позволил ученым установить скорость роста зубов древнего гоминида. Выяснилось, что рост зубов происходил подобно современным приматам, хотя различия в темпах развития коренных и резцов оказались ближе к человеческим показателям. Особенно любопытно, что даже зубы мудрости у молодого представителя рода Homo уже начали расти. Исследователи заключили, что детство у ранних предков человека было продолжительнее, чем у других родственных видов.
1: Аудио сторис.

0: студии «Вестей» Алексей Петров. Здравствуйте. Украина наносит удары по чисто гражданским объектам на нашей территории, поэтому Россия вынуждена отвечать зеркально, заявил Владимир Путин. При этом он подчеркнул, что у отечественных компаний есть чувство ответственности, поэтому ремонтные работы на нефтеперерабатывающих заводах идут достаточно быстрыми темпами.
1: Мы будем дальше это делать. Это на будущее пригодится. Вот это всегда создает определенные условия и гарантии безопасности. Ну и ремонтная работа проводится. Вчера министр энергетики доложил, что где-то 10% осталось, ну в целом, провести ремонтных работ на 10%. Но предприятия. Ну и предприятия, я вот встречался с нашими ведущими компаниями, цены на нефть подросли, и выгодно вывозить нефть сырую. Сейчас сколько уже там, $95, по-моему, за баррель, Brent. Выгоднее вывозить нефть сырую, чем перерабатывать внутри страны. Но чувство ответственности все-таки в наших компаниях есть. Повторяю, ремонты идут достаточно быстрыми темпами. Думаю, 10% оставшихся восстановим в самое ближайшее время.
0: По словам главы государства, власти не устраивают сборов с бизнеса, речь идет о добровольных взносах. Также он отметил, что Минфин распределяет эти деньги прежде всего на социальные нужды.
1: Люди инициативно встали, сказали, мы работаем в этой стране, мы граждане этой страны. Мы, в общем, и личные состояния накопили приличные, и бизнес чувствует себя уверенно, несмотря на все проблемы. Мы хотим внести вклад в сегодняшних условиях в развитие и экономики, и социальной сферы, что самое главное. Значит, прежде всего это образование, здравоохранение, некоторые другие направления деятельности государства. И вообще мы ничего не спрашивали, никак не дирижировали этой ситуацией. Но я вам говорю совершенно вот так, как было. И потом пошли эти взносы, причем прямо на счет Минфина Российской Федерации, который распределяет эти средства, повторяю еще раз, прежде всего на социальные нужды. Хочу поблагодарить бизнес России, в том числе и сидящих здесь на коллег, за эту инициативу. Спасибо большое.
0: Президент также ответил на вопрос по поводу заморозки банковских вкладов россиян. Он сказал, что подобные решения не рассматривались даже в 2022 году, когда у людей возникли определенные тревоги, связанные с началом спецоперации. Нынешние слухи о заморозке Путин назвал глупыми вбросами. Бойцы южной группировки войск освободили населенный пункт Ижевка Донецкой Народной Республики. Поражены живая сила и техника механизированной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. Подробнее о действиях юга за прошедшие сутки на брифинге Минобороны доложил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Ижевка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием механизированной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Славянска, Краматорска, Николаевки, Семеновки,

0: Дружковки и Веролюбовки. Противник потерял более 205 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 26 автомобилей и артиллерийское орудие.
1: Как добавили в военном ведомстве, группировка «Центр» атаковала формирование 3 механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и 3 бригад Нацгвардии. Бои прошли в районах Андреевки, Белозерского, Бокового, Грузского, Доброполья, Новотроицкого и Сергеевки в ДНР. ВСУ потеряли 385 боевиков, ликвидированы 3 боевые бронемашины, 12 автомобилей, станция РЭП и станция радиоэлектронной разведки. Искусственное выдавливание школьников после 9 класса недопустимо, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, каждый ребенок имеет законное право на получение полного среднего образования, и выбор дальнейшего пути должен быть исключительно добровольным. Глава ведомства подчеркнул, что учебная программа выстроена в логике недавних слов президента, который также запретил насильно убирать детей из 10 классов. Кравцов уточнил, что процедура отбора в профильные классы с углубленным изучением предметов не должна становиться барьером для продолжения учебы в обычной школе. Если в учебном заведении нет свободных мест, региональные и муниципальные власти обязаны подыскать ребенку другую доступную школу. Министерство держит эту ситуацию на контроле, подчеркнул Кравцов. Предстоящие выходные, когда Москва будет отмечать День города, в столице ожидаются порывистый ветер и дожди. Как сообщили ТАСС в гидрометцентре, причиной станет циклон с Балтики, который затронет московский регион. В субботу будет облачно, местами сильный дождь, днем не выше 18 градусов. В воскресенье небольшой дождь и до 17 тепла. Праздничные мероприятия в честь 879-й годовщины столицы пройдут в центре, парках и на районных площадках. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: В Санкт-Петербурге в эту пятницу, 4 сентября, дождь, днем в городе на Неве от плюс 14 до плюс 16 градусов. В Москве ожидается переменная облачность, днем местами пройдет небольшой дождь. Температура в российской столице от плюс 20 до плюс 22 градусов.

0: Audio Stories.
1: Один из необычных способов погребения носит название «небесные похороны». Его используют некоторые последователи тибетского буддизма. Согласно верованиям буддистов, человеческое тело – это временное вместилище души, которое после завершения земного пути должно служить благу всего живого. Для небесных похорон тела умерших монахи измельчают, перемешивают со смесью ячменной муки и масла, затем предлагаются грифам в качестве пищи. Такой обычай воспринимается буддистами как акт доброты и заботы о природе. Этот древний обряд имеет историю более 11 тысяч лет и несет не только духовное, но и утилитарное значение. Суровые климатические условия и каменистая местность делают традиционное захоронение в земле практически невозможным. Аудио Stories.

Я ходил по белу свету, знался с умными людьми. Счастье есть и счастья нету, есть любовь и нет любви. Уж я к ней и так, и эдак, со словами и без слов обломал немало веток, наломал немало дров.

ни хозяйки, ни усадьбы. Да чего же не везет? У людей сплошные свадьбы, у меня сплошной разум.

0: Audio Stories.
1: Король Норвегии и Дании Харальд I, известный также как Синезубый, жил в X веке. Прозвище свое получил благодаря плохому состоянию зубов, однако точнее называть его следовало бы темнозубом, поскольку слово «бло» в норвежском языке обозначало одновременно синий и темный цвета. Несмотря на то, что само прозвище кажется довольно простым и незамысловатым, обычный правитель северных земель с испорченными зубами. Именно в честь него названа знаменитая технология Bluetooth, созданная телекоммуникационным гигантом Ericsson. Инженеры компании решили увековечить имя короля, потому что Харальд I объединял народы Норвегии и Дании, а новая технология создавалась для объединения различных протоколов беспроводной передачи данных между устройствами. Audio Stories.

этой стороне или в той. Проживает парень чудной. Песенка обычно слышна из его окна. Напевает он тарурам, тарурам, там только тарурам, тарурам, тарурам. Больше ничего, кроме там тарурам, все слова придумал сам. Паренек окно приоткрыл, песенку на вору пустил.

0: если в этой песенке вам непонятно там-тарурам, вы найдите прежде всего паренька того. И тогда он скажет, наверное, в ответ, что секретов песенки в общем-то нет. Просто все, что мы доверяем мечтам, означает тарурам. И тогда он скажет, наверное, в ответ, что секретов песенки в общем-то нет. Просто все, что мы доверяем мечтам, означает тарурам.
1: Аудиосторис.
2: В эпоху Возрождения Европа искала ведьм и магов с помощью Святой Инквизиции, а русские крестьяне в отсутствии официальной организации боролись с ними самостоятельно. Колдунов и ведьм обвиняли в распространении болезней, порче урожая и краже молока у коров, зачастую из-за дурного нрава. Поскольку подобные преступления совершались тайно, сельчане придумывали собственные методы выявления злоумышленников. Один из таких методов заключался в проведении особого обряда на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Согласно поверьям, наиболее смелый житель деревни садился верхом на лошадь задом наперед и объезжал поселение, внимательно наблюдая за дымовыми трубами домов. Ведь именно в этот день демонические силы устраивали своеобразную проверку своим прислужникам, выводя их наружу через дымоходы ногами вверх, причем под действием волшебства они оставались невидимыми. Однако, согласно легенде, тот, кто сидит на коне наоборот, способен увидеть колдуна, парящего над собственной крышей. Такие опасные миссии постепенно поручали профессиональным знахарям, которые не испытывали страха перед нечистой силой и могли управлять лошадью, не смотря вперед. Их услуги оплачивались всей деревней, ибо никто иной не решался рискнуть жизнью и разумом ради общего блага.
1: Аудио сторис.

0: конфликтов – это про неспособность выдержать реальность. Мы очень часто боимся конфликтов, потому что нам кажется, что конфликты – это всегда обязательно ссора какая-нибудь, драка, война, битва. Нет, конфликт – это про определение и заявление границ. Вот страх конфликтов – это страх заявлять свои границы. Сергей Насибян, психолог, радиоведущий.
1: Так говорит «Маяк».

0: Studio Stories.
1: Ученые смогли воспроизвести голубой пигмент, который применяли в Древнем Египте с 3100 года до нашей эры. Он известен как египетский синий. Этот пигмент использовали для окрашивания предметов искусства, статуй, керамических изделий и гробниц. Эксперименты показали, что оригинальный состав пигмента отличался в зависимости от нюансов технологического процесса. Они же приводили к изменению цвета. Для эксперимента ученые смешивали диоксид кремния, медь, кальций и натрий карбонат. Смесь подвергали термообработке около 10 часов при температуре порядка 1000 градусов Цельсия. Исходные компоненты были выбраны среди минералов, которые содержат соединения меди, таких как малахит и азурит. Было обнаружено, что спустя примерно час термической обработки малахит приобретает яркий синий оттенок, похожий на египетский синий. Азуриту потребовалось значительно больше времени для достижения аналогичного результата. Добавление соды привело к появлению зеленого тона, а замедленное остывание смесей усилило интенсивность оттенков. Образцы воссозданного пигмента планируется представить широкой публике в Музее естественной истории в Питтсбурге.
0: Аудио сторис.

Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Это «Бессонница» – программа, которая выходит в эфир каждое воскресенье в 23.07. Ночь – странная территория. Здесь мысли звучат громче, чем слова. Иногда именно сейчас приходит понимание, что было настоящим. Если вам есть что вспомнить, напишите. Присылайте свои истории и музыкальные заявки на сон@радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: Река Скокомиш протекает в штате Вашингтон и известна частыми наводнениями. Иногда они совпадают с периодом нереста киты, и тогда рыба вынуждена преодолевать автомагистрали. Кита – это рыба семейства лососевых, которая размножается один раз в жизни в конце осени. Нерест киты часто совпадает с длительными осенними ливнями, которые вызывают сильный подъем воды в реке Скокомиш. Из-за этого участки суши, в том числе автомагистраль, оказываются затопленными. Ежегодно повторяется одна и та же картина. Рискуя попасть под колеса машин, кита пытается достичь места своего размножения. Несмотря на такие трудности, численность популяции киты в регионе остается высокой, и ничего не мешает ей успешно воспроизводить потомство.
0: Audio Stories.

За стеной соседка наша, пятилетняя Наташа. Я люблю пищит. И есть романы, есть поэмы на любой сюжет, но без этой вечной темы книг на свете.

мне и то. Любят всех моих знакомых, а меня никто. Надоело, надоело, надоело, надоело. Любят всех моих знакомых, а меня никто. Ну никто.

0: Маяк. Картины прошлого живые опять встают перед тобой, когда история включает плейлист, составленный судьбой. Неизвестный автор.
1: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».
2: Всем привет, я Василий Стрельников, и на «Маяке» я веду программу «Иновещание». Что это такое? Музыка. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Вы присылаете письмо, рассказываете о себе, передаете привет, а я читаю это и ставлю вашу песню в эфир. Радио, как в старые добрые времена. Прекрасная музыка, сообщество слушателей, атмосфера. Иновещание каждую пятницу в 20.07 на «Маяке».
1: Мы так мечтали поскорее повзрослеть. Наша мечта сбылась. Мы выросли. Но порой у каждой из нас ведет себя точно капризный ребенок.
3: Почему я так и назвала эту рубрику? Что мы дети, но мы взрослые дети.
1: Маргарита Митрофанова и опытные психологи против проблем, принесенных из детства.
4: У мужчины всегда в сердце есть место для матери, даже если плохие отношения, и он с ней не общается. И посягать на место матери – это дорога в никуда и большая глупость.
1: Подкаст «Взрослые дети» в любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.

0: Audio Stories.
1: Галстук выглядит элегантно, повышает статус и подчеркивает стиль. Вместе с тем он может доставлять определенные неудобства. Исследования показывают, что регулярное ношение галстука может ухудшить кровоснабжение головного мозга. Эксперимент 2018 года наглядно продемонстрировал этот эффект. Мозговые структуры 15 добровольцев сканировались дважды. Сначала до надевания галстука, а затем сразу после. Контрольная группа из 15 мужчин проходила такое же обследование, но без галстука. Анализ выявил, что у тех, кто носил галстук, среднее снижение кровообращения мозга составило около 7%. У контрольной группы аналогичных отклонений зафиксировано не было. Подобные изменения незначительно влияют на самочувствие здоровых людей с нормальным кровяным давлением, но они представляют потенциальную угрозу для тех, кто страдает сосудистыми заболеваниями и проблемами с кровообращением.
0: Audio Stories.

0: В Москве 1 час.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Инструменты искусственного интеллекта дают огромные преимущества в развитии, но таят в себе риски, заявил Владимир Путин. Глава государства приветствовал инициативу председателя КНР Си Цзиньпина, который предложил объединять усилия мирового сообщества в освоении этих инструментов.
2: Мы очень активно занимаемся этим вопросом. Я уже много раз говорил об этом. Это уже общее место, повторю еще раз. Сейчас только что коллега китайский сказал. Искусственный интеллект проникает, уже проник во все сферы нашей жизни. И те страны, те народы, которые осваивают эти инструменты, они, безусловно, получают огромные преимущества в развитии. Но вот эти огромные преимущества таят в себе и определенные риски, поэтому мы приветствовали инициативу председателя Си Цзиньпина, который предложил объединять усилия мирового сообщества в освоении этих инструментов и предотвращении этих рисков.
0: Также президент отметил, что уровень рождаемости является одним из главных вызовов для России, и власти будут делать все для того, чтобы его повысить. Группировка «Центр» за сутки атаковала формирование 3 механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и 3 бригад Нацгвардии. Подробнее об этом доложил начальник пресс-службы войскового объединения Александр Савчук.
3: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике 3 механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и 3 бригад Национальной гвардии в районах населенных пунктов Андреевка, Белозерская, Боковое, Грузское, Доброполье, Новотроицкое, Сергеевка, Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 385 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 12 автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы

0: компании, но правительство предпринимает необходимые меры для балансировки и этого рынка.
1: Что касается топливного рынка, сегодня у нас полностью обеспечен внутренний рынок дизельным топливом и авиакеросином. Что касается автомобильного бензина 92, 95, 98, это разные марки. Здесь сейчас в настоящее время действительно есть дефицит, он небольшой. Мы наблюдаем определенные перебои, но если говорить о динамике, то на этой неделе, с учетом ввода в эксплуатацию ряда заводов, в конце августа, в начале сентября, ситуация несколько уже улучшилась. И правительство предпринимает все необходимые меры для того, чтобы сбалансировать в том числе и рынок автомобильного бензина. Буквально на днях было принято решение, в том числе о продлении запрета на экспорт дизельного топлива. По бензину принято решение о запрете экспорта до конца января 2027 года. Работаем с компаниями по привлечению дополнительного ресурса бензина от наших дружественных стран, там из ближнего зарубежья и дальнего зарубежья. Уже первые поставки пошли, и они наполняют рынок. Поэтому вся необходимая работа будет и дальше вестись с тем, чтобы рынок сбалансировался.
0: Как добавил Новак, нефтеперерабатывающие заводы России имеют пассивную и активную системы защиты, а соответствующие рекомендации по меняющейся модели угроз до компаний доведены. Дональд Трамп заявил, что Вашингтон потребует от Европы вернуть сотни миллиардов долларов, которые администрация Джо Байдена потратила на военную помощь Украине. По его словам, предыдущий президент передал Киеву совершенно бесплатно гораздо больше боеприпасов, чем Соединенные Штаты использовали в Иране. В своем сообщении в соцсети глава Белого дома подчеркнул, что Киеву и НАТО были переданы боеприпасы на огромную сумму абсолютно безвозмездно, и Европа могла бы оплатить это сама, если бы ее попросили. Трамп пообещал потребовать деньги, хотя и с некоторым опозданием. Он также отметил, что США сейчас не поставляют боеприпасы союзникам, поскольку наращивают собственные запасы. В московском регионе в эту пятницу ожидаются локальные ливни и чуть больше 20 градусов тепла, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Завоченков. По его словам, в выходные погода в Москве существенно испортится.
2: В Москве погода завтра будет более спокойной, и локальные ливни не помешают воздуху прогреться до плюс 22. Начиная с выходных в Центральной России осадки тоже усилятся, и в условиях дефицита солнечного тепла дневная температура понизится до плюс 13-16. А шансы на потепление появятся в центре страны только ближе к середине следующей недели.
0: Как добавили в гидрометцентре, погоду в Москве в дни празднования Дня города подпортит циклон с Балтики, который затронет московский регион. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В эту пятницу, 4 сентября, в Москве ожидается переменная облачность. Днем местами пройдет небольшой дождь. Температура в российской столице от плюс 20 до плюс 22 градусов.

0: Аудиосторис.
1: Радиообсерватория «Антарктическая импульсная переходная антенна» зарегистрировала таинственные сигналы, которые исходят из толщи льда континента. Основная цель работы антенны – это регистрация радиоволн, которые появляются из-за столкновений космических лучей с атмосферой Земли. Изучение этих волн позволяет получать информацию о дальних космологических событиях, вроде вспышек сверхновых звезд или активности черных дыр. Эти наблюдения становятся возможными благодаря мельчайшим космическим частицам – нейтрино, которые почти не вступают во взаимодействие с веществом, кроме гравитации и крайне редкого обмена энергии при попадании в антарктические льды. Воздушные шары обсерватории находятся на высоте около 40 километров над Южным полюсом и фиксируют радиоизлучение, которое вызвано прохождением нейтрино сквозь лед. Так ученые обнаружили сигнал, который поступает снизу горизонтальной плоскости. Это открытие ставит под сомнение современные представления о физике элементарных частиц. По расчетам специалистов, чтобы обсерватория поймала такие сигналы, волны нейтрино должны были преодолеть расстояние около 6-7 тысяч километров плотной породы. Теоретически, такая дистанция должна была полностью погасить любые излучения, сделав их невозможными для регистрации. Пока что ни одно предположение относительно природы происхождения аномальных сигналов не получило подтверждения.
0: Аудио сторис.

Доброй ночи. Я Василий Стрельников. И каждое воскресенье в 23:07 мы продолжаем этот разговор. Если вам есть что сказать миру, начните с письма. Email son@radiomayak.ru.

0: Аудиосторис.
1: Облака, которые формируются в холодном воздухе над Антарктидой, отличаются от обычных. Они иначе отражают солнечный свет обратно в космос. Это важно учитывать при создании моделей изменения климата. Используя компьютерное моделирование, спутниковые снимки и полевые измерения, исследователи выявили механизм вторичного образования льда в антарктических облаках. Кристаллы льда сталкиваются с переохлажденными капельками воды, замораживают и дробят их. Так образуется большое число мелких ледяных фрагментов. Этот процесс называется эффектом расщепления изморози Халлита-Массопа. Последствия этого – потемнение облаков. Они снижают отражение солнечного света назад в космос и увеличивают количество солнечной энергии, которая достигает поверхности Земли и океанов. Температура Южного океана играет ключевую роль в глобальном изменении температуры на планете. Его способность поглощать тепло из атмосферы связана с количеством облаков. Дополнительные 10 ватт на квадратный метр океана – всего одна неяркая лампочка – может сильно повлиять на изменение температуры. Образование льда в антарктических облаках происходит очень интенсивно. Ледяные кристаллы достигают поверхности воды и снижают ее температуру. Но это влияет на качество отражения облаками солнечной энергии. Эти изменения требуют тщательного учета в современных климатических моделях. Но лишь немногие глобальные климатические модели включают эффект расщепления изморози Халлита-Массопа.
0: Аудиосторис.

мелодии и ритмы зарубежной эстрады.

0: Аудиосторис.
1: Около 400 тысяч лет назад древние люди начали использовать огонь для приготовления пищи и освещения жилища. Исследование израильских ученых показывает, что примерно 1 000 000 лет назад огонь использовался для других нужд. Археологи из Тель-Авивского университета исследовали 9 палеолитических стоянок в Израиле, Испании и Африке возрастом от 800 тысяч лет до 2 000 000. На этих стоянках люди использовали огонь, однако кости крупных животных, которые там были обнаружены, не несли следов обжаривания. Вероятно, первобытные охотники использовали огонь для отпугивания хищников и для сохранения запасов мяса. Припасы коптили и высушивали, что помогало обеспечить людей питанием на долгий срок. Например, туша слона могла кормить от 20 до 30 человек целый месяц.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: В январе 2019 года в египетском портовом городе Береника археологи обнаружили святыню с признаками ранее неизвестных культовых практик. Город Береника был основан в III веке до н.э. и был важным торговым центром на маршрутах между Африкой, Аравией и Индией. На так называемом Соколином святилище, которое относится к IV-VI веку н.э., ученые обнаружили свидетельства сложного ритуала, который совершали представители местного населения. Среди множества найденных артефактов выделяются уникальные предметы – гарпуны, статуэтки кубической формы и гранитная стела с изображением богов и греческого текста внизу. Предполагается, что надписи содержат инструкции для совершения религиозных церемоний. Особое внимание привлекли костные останки 15 соколов, большинство из которых были обезглавлены. Вероятнее всего, птицы приносились в жертву богам и символизировали почитание солнцеподобных божеств. Сокол в египетской религии ассоциировался с богом солнца Ра, небесным богом гор и лунным богом Хонсу. Вероятно, береникские соколы играли особую роль в местных верованиях, совмещавших традиционные египетские практики с влиянием пришлых народов.
0: Audio Stories.

Маяк. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: в детстве любимая книжка «Медицинская энциклопедия». Там такие занимательные иллюстрации в 60-е годы, да, карандашные. И если говорить о светотерапии, человек раздевается, и вот на него шарашит со всех сторон этот мощный свет. И, мол, типа, так легче пережить, например, зиму и депрессию, и чуть ли не витамин D выделяется. Вот насколько яркий вот этот свет действительно и нам нужен, и вообще для здоровья физического организма.
1: В поисках темных сторон светолечения. «Красная лампа». Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
2: Воспитать честных и добрых детей, воспитать человека хорошего, можно и притом в любых, даже самых отвратительных обстоятельствах. Но для этого необходимо, чтобы кто-нибудь рядом с детьми, хоть один человек из многих, искренне, глубоко, не сомневаясь, то ли с детства не сомневаясь, то ли победив сомнения, верил, что доброта и честность или любовь и совесть, а это одно и то же, не только не слабость человеческая или глупость, но в них-то вся сила, в них весь разум мира.
1: Симон Соловейчик, педагог, публицист, писатель, теле- и радиоведущий.

0: Audio Stories.
1: Животные, как и люди, умеют скорбеть и тяжело переживают смерть близких. В июле 2018 года у берегов канадской провинции Британская Колумбия касатка по имени Толква потеряла новорожденного детеныша. Она удерживала его за плавник на поверхности воды и толкала вперед головой. Толква преодолела свыше 1600 километров вдоль береговой линии Британской Колумбии и американского штата Вашингтон, постоянно возвращая тело на поверхность, когда оно погружалось под воду. Она держалась вдали от остальных членов своей семейной группы и, похоже, прекратила питаться самостоятельно. Первые дни после трагедии тело детеныша сохранялось целым благодаря холодной морской воде. Биологи всерьез обеспокоились состоянием здоровья мамы, предполагая, что длительное переживание горя негативно скажется на ее поведении и состоянии организма. Через 17 дней после гибели детеныша толкву заметили охотящейся на лосося неподалеку от Ванкувера. Тела малыша рядом не было. Специалисты охарактеризовали поведение толквы как активное, отметив хорошее физическое состояние животного. Подобные случаи длительных проявлений печали у морских млекопитающих встречаются часто. Известно, что многие китообразные проявляют заботу о погибших членах стаи, сопровождая их некоторое время после смерти.

0: В Москве 2 часа.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Правительству и Центральному банку пока удается проходить между Сциллой и Харибдой в вопросах проведения экономической политики, заявил Владимир Путин. Во время выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума президент ответил на вопрос, стоит ли России, учитывая ситуацию с дефицитом федерального бюджета, начать чуть больше экономить.
2: Надо не то чтобы экономить, надо рационально расходовать. Определять приоритеты. Вы сейчас упомянули о дефиците. Да, дефицит есть, но он не критичный. Если иметь в виду, что у нас один из самых низких показателей долга государственного в мире, то ничего критичного здесь нет. Мы стараемся действовать аккуратно и не перегружать финансовую систему, особенно частные банки, заимствованиями со стороны государства. Потому что тогда бизнесу меньше достанется. Здесь нужна тонкая политика, мы ее стараемся проводить. И в целом я считаю, что и правительству, и Центральному банку в целом удается пока проходить между Сциллой и Харибдой. И это приведет к тем ожидаемым эффектам, о которых мы говорили в самом начале, начиная этот процесс вот, 1.5-2 года назад.
0: По словам главы государства, малый и средний бизнес должен ощущать стабильность и устойчивость для планомерного развития, поэтому правительство должно разработать и обеспечить реализацию соответствующих мер поддержки. Бойцы группировки войск «Днепр» за прошедшие сутки атаковали формирование двух механизированных корно-штурмовой бригад и бригады беспилотных систем ВСУ. Бои прошли в районах Запасного, Кирова, Малокатериновки Запорожской области, Новодмитровки Херсонской области и города Херсон. Подробнее о действиях «Днепра» рассказал начальник пресс-центра группировки Андрей Клинов.
3: Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных горно-штурмовых бригад и бригады беспилотных систем ВСУ в районе города Херсон, Новодмитриевки, Кирова, Малокатериновки и Запасного. Уничтожено до 55 военнослужащих ВСУ, 18 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.
0: Министерство обороны также сообщило, что в течение дня ударными беспилотниками в акватории Черного моря поражены два судна. Сухогруз с вооружением и боеприпасами, а также контейнеровоз, перевозивший военно-техническое имущество для ВСУ. Минтранс для обеспечения безопасности в области гражданской авиации ежедневно взаимодействует.

0: стране Владимир Путин назвал заявкой на государственный терроризм угрозы Киева в адрес гражданских самолетов в российском небе. Дональд Трамп заявил, что Америка вскоре одержит победу над Ираном. В интервью телеканалу GB News он подчеркнул, что поступил правильно, нанеся удары по Исламской Республике, иначе, по его словам, Иран получил бы бомбу уже через 2 недели. Между тем, вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что администрация Соединенных Штатов не намерена возобновлять переговоры с Ираном, пока эта страна не прекратит обстрелы торговых судов. Венс добавил, что в настоящее время крупномасштабные боевые действия против Ирана не ведутся. Самые высокие зарплаты в России по итогам июня получили специалисты сферы перестрахования. Их средний доход составил почти 470 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики. На втором месте оказались управляющие фондами с окладом около 410 тысяч рублей. Замыкают тройку лидеров сотрудники холдинговых компаний, зарабатывающие в среднем 378 тысяч рублей, и работники главных офисов с доходом порядка 339 тысяч рублей. Отмечу, что показатель средней начисленной зарплаты рассчитывается до вычета налогов, включает премии и учитывает доходы всех сотрудников, в том числе с очень высокими зарплатами. В Москве впервые пройдет масштабный фестиваль «Ушу». Он состоится 12 сентября в парке «Музеон» на Крымской набережной. В программе соревнования по «Ушу» массовая зарядка, парад спортсменов, показательные выступления, лекции, мастер-классы и концерт. Гостям фестиваля предложат принять участие в установлении рекорда России «Самая массовая тренировка по ушу». Кроме того, будут увлекательные уличные спектакли, основанные на древних китайских сказаниях, традиционные танцы львов и танцующих вееров. Организаторы мероприятия – столичный департамент спорта, Московская городская федерация ушу и проект «Мой спортивный район». Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в эту пятницу, 4 сентября, дождь. Днем в городе на Неве плюс 14-16 градусов. В Москве ожидается переменная облачность. Днем местами пройдет небольшой дождь. Температура в российской столице в пятницу от плюс 20 до плюс 22 градусов.

Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали, и завтра, завтра, наконец, последний бой.

Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Четвертый год нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год соленый пот и кровь рекой. А мне б в девчоночку хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый,

удастся дожить. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный, сэр.

0: давно. Не видел маму.
1: Маяк.

летали, дружили в небесной дали, рукою до звезд дотянуться могли. Беда подступила, как слезы к глазам, однажды в полете, однажды в полете, однажды в полете мотор отказал. И надо бы прыгать, не вышел полет, но рухнет на город пустой самолет, пройдет, не оставив живого следа, и тысячи жизней, и тысячи жизней, и тысячи жизней прервутся тогда. Мелькают кварталы, и прыгать нельзя, дотянем до леса, решили друзья, подальше от города смерть унесем, пускай мы погибнем, пускай мы погибнем, пускай мы погибнем, но город спасем. Стрела самолета рванулась с небес и вздрогнул от взрыва березовый лес. Нескоро поляны травой зарастут.

нашей страны светло и торжественно смотрит на них. Огромное небо, одно.

0: Audio Stories.
1: История возникновения одежды насчитывает десятки тысяч лет. Примерно 30-40 тысяч лет назад люди начали использовать одежду. В это же время появились первые иглы с ушком. Однако инструменты, пригодные для обработки шкур, человечество начало использовать примерно 760 тысяч лет назад. Одним из путей реконструкции ранней моды является изучение паразитов, которые живут в одежде. Есть гипотеза, согласно которой появление современной одежды произошло не менее 170 тысяч лет назад. Основанием для такого вывода служит разделение платинового и головного вшей на отдельные виды приблизительно в этот период. Эта версия согласуется с миграционными волнами Homo sapiens из Африки на Ближний Восток около 120-130 тысяч лет назад, а затем дальше в Евразию, Австралию и Америку. Переход в регионы с более прохладным климатом потребовал адаптации, которая проявилась в появлении специализированных материалов для одежды и развитии сложных охотничьих техник.
0: Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: В голландской деревне Хезинген, в 130 километрах от Амстердама, археологи обнаружили три древних тайника с так называемыми дьявольскими деньгами. Это сокровища, которые приносили в дар языческим богам. Находки включают золотые и серебряные монеты, ювелирные изделия и кусочки благородных металлов, общее количество которых превышает сотню единиц. Артефакты датируются 7 веком нашей эры. Рядом с местом находки сохранились углубления, где стояли деревянные священные столбы. Немецкие племена, заселившие регион около 1300 лет назад, практиковали массовые жертвоприношения животных. Но информации о самих божествах, которым поклонялись местные жители, пока нет. Впервые эта территория привлекла внимание в 2020 году, когда ее исследовали поисковики-энтузиасты с металлоискателями. Они и обнаружили первые дьявольские деньги и сообщили властям.
0: Аудио сторис.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об именах прилагательных. У нас будут и ошибки, и пятерки. Так что впереди не только исправления, но и аплодисменты. Однако сначала все-таки ошибки. Первое от гостьей программы «Хочу все знать» Ольги Хлопониной.
2: Поэтому, да, у него тоже в руках может быть книга, но меч в данном случае – это и как, ну, как бы слово Божье, да, такое вот, как и как орудие его мученической смерти.
1: Мученическая смерть – это неверно. Ударение здесь должно падать на первый слог. Мученическая смерть. Вспоминаем однокоренное существительное «мученик», от которого образовано наше прилагательное. Ну и ориентируемся именно на него. Мученик – мученический. Далее у нас на очереди прилагательное от гостя программы «Место действия Россия». Слушаем.
3: И государство контролирует практически все сферы. Но, может быть, хлопчатобумажная сфера производства, она находится более в частных руках.
1: Хлопчатобумажный – неверно. В этом слове ударение падает на второй корень. Бумага, бумажный, хлопчатобумажный. Ну и на этом ошибки у нас закончились. Сейчас будут правильные прилагательные, но на них тоже стоит обратить внимание. Слушаем, что сказала гостья программы «Физики и лирики».
4: А певцов стали венчать лавровыми венками, да, вот из сельдерея изначально, вот потом лавровыми венками.
1: Лавровые венки, и это правильно. Но если кому-то кажется такой вариант странным, и если вы привыкли говорить лавровый, то переучиваться не надо, ведь норма ударения в этом слове двойная – лавровый и лавровый. Слушаем еще один пример от гостя утреннего шоу Михаила Гинзбурга.
5: Ну, например, овсяное печенье. Да, мы полагаем, что в основе его лежит такая грубая овсяная мука с большим количеством пищевых волокон. Мы можем относительно вот такого хорошего овсяного печенья домашней какой-то выпечки сделать продукт.
1: Так какое же все-таки печенье? Овсяное или овсяное? А как хотите. Мне чаще приходилось слышать вариант овсяное. Но и овсяное тоже находится в пределах литературной нормы. И еще один пример мне хочется разобрать вместе с одной единственной целью – поставить жирную пятерку Федору Буцко, эксперту программы «Ассамблея автомобилистов».
6: Проезжает один там съезд на парковку, проезжает второй съезд на какую-нибудь домовую территорию. И чего что мне?
1: Домовая территория. И это правильно. Чаще я слышу вариант с ударением на окончании, но он неверный. Литературная норма только домовый. И очень приятно, что Федор об этом знает. Ну и на этой приятной ноте выпуск завершаю. Однако приглашаю в мой канал в Максе. Там мы тоже разбираем интересные случаи. До встречи. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.
7: Век, берет разбег, и человек на ты уже на ты с луной. И снится мне, я на луне, и подо

0: Audio Stories.
1: Исследователи из Чикагского музея Филда объявили о первом за последние 40 лет открытии цветка под названием «Исчезнувший гастерантус в южноамериканских лесах». Свое имя он получил из-за среды обитания, которая была разрушена, а цветок считался безвозвратно утраченным. Растение привлекает внимание своими яркими неоново-оранжевыми цветами и предпочитает расти в лесной подстилке. Название рода «гастерантус» с греческого переводится как «цветок с животом». Нижняя сторона цветков образует небольшой мешочек с отверстием сверху, куда проникают насекомые-опылители. Этот вид рос в предгорьях Анд. Сейчас это равнинная местность, а раньше она была покрыта влажным тропическим лесом. Многие эндемичные виды были уничтожены из-за массовой вырубки в 1980-х годах. Около 97% лесного покрова в западном Эквадоре было преобразовано в сельхозземли, что вызвало массовое исчезновение местной флоры и фауны, так называемое «сентинельное вымирание». Позднее выяснилось, что некоторые виды, объявленные вымершими, продолжали существовать. Летом 2021 года ученые смогли выявить сохранившиеся районы девственного тропического леса и отправить туда экспедицию. Благодаря гербарным образцам, рисунку и описаниям растения участники экспедиции смогли оперативно распознать исчезнувший гастерантус. Чтобы минимизировать ущерб растительности, они аккуратно сняли фото и собрали несколько упавших соцветий. Открытие исчезнувшего гастерантуса вселяет надежду на возможное восстановление популяции и привлечение внимания общественности к сохранению природных территорий Эквадора. Аудио Stories.

0: Доброй ночи. С вами Диктор Стрельников. Мы встречаемся каждое воскресенье в 23.07. Программа «Бессонница». Есть музыка, которую понимаешь, даже не зная слов. Расскажите о ней. Сон@радиомаяк.ру.
1: Если ты со свидания вернулся, на котором она сказала нет, если ты никому не улыбнулся, если ты постарел на 40 лет, если тучи вдруг сгустились и в душе настала ночь, если руки опустились, если ноги подкосились, то никто не сможет здесь тебе помочь.

говорю. Перегонки с облаками легким шагом ты иди. Обдуваемый ветрами, обмываемый дождями, а горсе не оставляя позади.

заметишь, как вертится земля. И когда домой вернешься в городок родной опять, ты, наверное, улыбнешься, ты, конечно, улыбнешься той, которая пришла тебя встречать.

0: Audio Stories.
1: 14 августа 2010 года на национальном шоссе в Китае образовалась пробка. Она растянулась на 100 километров и не могла разъехаться рекордные 12 дней. Водителям приходилось жить прямо в автомобилях, двигаясь порой лишь на километр в сутки. Местные торговцы воспользовались ситуацией и заработали неплохие деньги на продаже товаров первой необходимости по завышенным ценам. Причины пробки связаны с проведением ремонтных работ на трассе одновременно с увеличением транспортного потока, особенно грузовых перевозок угля из внутренней Монголии в Пекин. Только спустя несколько дней власти закрыли доступ к шоссе с примыкающих дорог, ввели круглосуточный режим пропуска большегрузных автомобилей и рекомендовали транспортным компаниям объезжать проблемный участок. Несмотря на всю драматичность происшествия, китайский затор официально не попал в книгу рекордов Гиннесса, оставив пальму первенства немецкой пробке 1990 года, где застряли миллионы автомобилей.
0: Audio Stories.

Сатана, сатана скучал, он к солдатке одной постучал. Говорит, я тебе слова не скажу, говорит, просто так посижу. Говорит, я тебе слова не скажу, говорит, просто так посижу.

села, сатанят скоро набралось. Все равно у меня есть вопрос. Виновата ли в чем мужняя жена? В ней с рождения сидит сатана. Виновата ли в чем мужняя жена? В ней с рождения сидит сатана. К дорогуше своей я пришел давно, да стоит на пути черт Махно. И пока я хожу, езжу на войне, ты, Махно,

0: Audio Stories.
1: В 1963 году ученые обнаружили, что группа пчел способна успешно пересекать водоем лишь в тех случаях, когда поверхность озера покрыта волнами и рябыми отражениями света. Если же озеро становилось идеально спокойным и гладким, насекомые не могли ориентироваться в пространстве и нередко падали в воду. Современные ученые провели повторение эксперимента, адаптировав условия таким образом, чтобы исключить риски для жизни насекомых. Для этого был разработан специальный тоннель длиной 2 метра, оборудованный зеркалами на стенах, полу и потолке. Когда все зеркала закрывались, пчелы уверенно перемещались вдоль коридора, поддерживая стабильную высоту полета. При открытии зеркал на потолке траектория полета оставалась неизменной. Однако открытие зеркального пола приводило к неожиданному эффекту. Насекомые начинали стремительно снижаться, сталкиваясь с полом спустя 40 сантиметров полета. Одновременное включение обоих зеркал формировало иллюзию параллельных бесконечно удаленных поверхностей, вследствие чего высота полета резко уменьшалась, а через 8 сантиметров пути пчелы оказывались на полу. Исследование показало, что пчелы воспринимают отражение в зеркале как дальнее пространство, ощущая землю гораздо ниже реального положения. И это заставляет их опускаться ближе к ней. Аналогичные эксперименты продемонстрировали иной механизм восприятия пространства у плодовых мух, например, которые не испытывают подобной зависимости от изменений уровня зрения снизу вверх. Audio Stories.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48132 от 30 декабря 2011 года.

Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том. Пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.

Прожектор шарит осторожно по пригорку, и ночь от этого нам кажется темней. Который месяц не снимал я гимнастерку, который месяц не расстегивал ремней. Есть у меня в запасе гильза от снаряда, в кисете вышита душистый самосад. Солдату лишнего имущества не надо, махнем не глядя, как на фронте говорят.

Солдат хранит в кармане выцветший шинель, письмо от матери и горсть родной земли. Мы для победы ничего не пожалели, мы даже сердце, как анзе, не берегли. Что пожелать тебе сегодня перед боем? Ведь мы в огонь и дым идем не для наград. Давай с тобою поменяемся судьбой, махнем не глядя, как на фронт.

0: научились под огнем ходить не горбясь, с жильем случайным расставаться не скорбя. Вот потому-то наш родной гвардейский корпус 100 грамм с прицепом надо выпить за тебя. Покуда тучи над землей еще теснятся, для нас покоя нет и нет пути назад. Так чем с тобой мне на прощанье обменяться? Махнем, не глядя, как на фронте говорят. Так чем с тобой мне на прощанье обменяться? Махнем, не глядя, как на фронте говорят.
1: Аудио сторис.
2: Храмовый комплекс «Черная пагода» или храм бога солнца Сурьи расположен на побережье Бенгальского залива в индийском городе Конарак. Он был возведен примерно в 1250 году нашей эры и стоял на берегу моря. Впоследствии воды постепенно отошли, оставив храм примерно в 3 километрах от побережья. Первоначально грандиозный храмовый ансамбль включал 3 секции, но время и нашествие исламских войск привели к разрушению большей части строения, включая главное святилище и башню. Тем не менее, сохранившаяся часть комплекса поражает своей детальной скульптурой, изысканными художественными мотивами и даже откровенными эротическими композициями. Здание храма Солнца выполнено в виде огромной каменной колесницы с 24 массивными колесами диаметром около 4 метров каждая. Колеса сами по себе являются произведением искусства, украшенные тонкой резьбой и изображением основных богов индуистского пантеона – Вишну, Шива, Кришна и других. Согласно замыслу архитекторов, колесницу тянули за собой 7 каменных коней. Утром, при свете восходящего солнца, создается впечатление, будто храм богини солнца словно возникает из морской глади, поднимаясь вместе с солнцем над горизонтом. Исследователи полагают, что символизм 24 колес отражает суточное время, а 8 спиц внутри каждого колеса обозначают прахары – 3-часовые отрезки дня, которые используют в традиционном индуистском исчислении времени. Наличие 12 пар колес интерпретируется учеными как отсылка к 12 месяцам индуистского календаря, каждому из которых соответствует своя пара.
1: Audio Stories.
0: Мне все вспоминается старый дом. Стены скрыты тенью и плющом. Тихих 2 окошка и балкон. У рояля девочка

сколько утекло с тех пор воды. Повзрослели оба, я и ты. Может, ты забыла все давно. Я же помню, помню только одно. Как ты

каждый раз, когда звучит рояль, почему-то вспоминаю я старый дом под вязом и балкон. Может, был я, значит, был влюблен.

0: 3 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что малый и средний бизнес в первую очередь должен ощущать стабильность и устойчивость для планомерного развития. По словам главы государства, правительство должно разработать и обеспечить реализацию соответствующих мер поддержки.
2: Самое главное, опять говорю о том, что, о чем здесь уже прозвучало, для всех, ну и для бизнеса, в данном случае для малого, было ощущение и понимание устойчивости, стабильности. Вот здесь должен сказать, что, может быть, государство не всегда это, ну, государство не всегда вот, действует таким образом. Может быть, слишком часто у нас происходят определенные изменения, даже не только в налоговой базе, а вообще в фискальной нагрузке. И здесь вот малый бизнес обращает всегда на это наше внимание. Хорошо, вы там обещали и в какой-то степени держите вопросы, связанные с налогами, но кроме налогов есть еще другие сборы и, мягко говоря, поборы. Вот просим вас вот на этот счет подумать. И я понимаю, в этом смысле они абсолютно правы. Правительство должно над этим тоже подумать и поработать.
0: Выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, президент вновь опроверг слухи о возможной мобилизации.
2: Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации. Это информационная атака со стороны противника в преддверии выборов в Государственную Думу с попыткой повлиять на результат. Это просто задуманная информационная операция. У нас люди идут, как известно, добровольно подписывают контракты. В отличие от того, что делается на Украине, как известно, мы смотрим каждый день по телевизору, это в интернете, как там на Украине, людей как собак бездомных вылавливают и силой затаскивают на фронт. Поэтому уровень готовности к ведению боевых действий противника, мотивации очень низкие, и количество дезертиров очень большое. Там только официально уголовных дел за дезертирство возбуждено официально свыше 300 тысяч. А на самом деле, конечно, как минимум 500 000, я думаю. Но если официально возбуждено за дезертирство 300 тысяч, больше, чем 300 тысяч, ну о чем это говорит?
0: Кроме того, российский лидер назвал глупыми вбросами предположения о заморозке банковских вкладов граждан. По его словам, такая перспектива не обсуждалась даже в 2022 году, хотя многие опасались заморозки на фоне начала спецоперации. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Васильевка, Благодатная и Должанка Харьковской области. В боях противник потерял 315 военнослужащих. Подробнее о действиях «Севера» за прошедшие сутки рассказал старший офицер пресс-центра группировки Андрей Шершнев.
3: Подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий взяли под контроль населенные пункты Васильевка, Благодатная и Должанка Харьковской области. Нанесено поражение в